0: Вот что я хочу у тебя спросить.
1: Вот ты все рассуждаешь, жениться тебе или подождать. А в ее согласии ты что, абсолютно уверен?
2: А чего ей не согласиться? Я не урод, парень веселый, со мной ей скучно не будет. И в жизни я своего добьюсь.
0: А, Сеня.
3: Здравствуйте, Зоя Ивановна.
1: Сеня Горин, серьезный, маленький, в очках, в руках у него патефон и пластинки.
3: А я думал, что пир уже в полном разгаре.
0: Да какой тут пир, когда хозяйка сидит и разговорами занимается. Ну, я пойду на кухню, там у меня пирог.
3: Здравствуй, Алла.
2: Здравствуй.
3: Закуривай. Спасибо, бросил.
2: Уже? Чего?
3: Денег нет, ни шиша. А на чужих проезжаться неохота.
2: Слушай, Зинька, ты был когда-нибудь влюблен?
3: Влюбленный в очках – персонаж для комедии. Но я-то был ли, нет ли, а ты-то уже готов.
2: А ты откуда знаешь?
3: Влюбленный никого не замечает, его замечают все.
2: Непонятное слово – любовь. Я вот знаю ее несколько лет, так может, это не любовь? Привычка. Может, я выдумал, что мне без нее будет скучно. Я ведь не знаю, как мне без нее будет. Я без нее не жил. Может, я выдумал, что она лучше всех. Мир велик. И девушек много.
3: Как быть, старик? Все довольно просто, Володя, когда смотришь сбоку. Но если сам... Не помогут тебе никакие товарищи. Надо решать самому или надеяться на Бога. Вот Гейн и говорил.
4: Ребята!
3: О, Тамара! Вечно ты не вовремя.
4: Опоздала.
3: Да нет, не опоздала, рано пришла. У нас тут был мужской разговор.
4: Очень вежливо, но только я не к вам пришла, нужны вы мне очень.
1: В каждом классе бывают такие хохотушки. Их и за косы дергают, и ножку им подставляют, а они никогда не обижаются.
4: Тоня!
3: Тоня просил ее не беспокоить, она наряжается. А где Милочка?
4: Милочка с Бобочкой.
2: Ну неужели их ждать придется? Есть охота, просто беда.
4: Ой, ребята, мне тоже.
5: Мара, насчет еды осторожно, ты очень толстая будешь.
4: Ну вас. Ой, не говорите, ребят, люблю поесть. Я как расстроюсь, пока не наемся, успокоиться не могу. Я все-все подряд могу есть, лишь бы только побольше было.
3: У нас в Гомеле был учитель, он говорил, что любит процесс еды.
5: Тамара. Есть такой институт общественного питания. Вот тебе бы туда.
2: Да.
4: А я учиться больше не собираюсь. Поиздевались надо мной, хватит. Я с одним проклятым Фаустом сколько ночей провела. Прочитаю страницу и ничего не понимаю, ни одного слова.
3: Да, не читать Фауста преступление, а читать наказание.
5: Фауста лучше всего изучать в опере. Она не требует большого напряжения мысли.
3: Выходи, Тамара, замуж.
4: Да.
3: И вопрос исчерпан. Присмотри какого-нибудь полковника.
4: Полковника? Полковник меня не возьмет. Я поступлю на службу. Ребята, а хорошо бы найти легкую службу.
3: Правильно! Чтоб не переутомляться.
4: Да.
3: А то морщины появятся раньше времени.
6: Ребята, кто пришел? Лёшка! Вот молодец, не забыла.
3: Забыл слово для штатских.
6: А почему ты так поздно?
3: А побриться надо было. Хотя парикмахер и уверял, что не надо. Нечего, четыре волоса, да и те выросли, пока в очереди сидел.
1: На нем новенький мундир, сверкающий белизной воротничок, брюки на выпуск. Он смотрит на своих друзей снисходительно, медленно поворачиваясь перед ними во все стороны, как бы говоря, ничего, хорош то-то.
3: Лёшка, какой ты красивый, прямо зависть берёт.
5: Я красивый, форма.
3: Эх, не завидуй, Володька, так трудно.
5: Дисциплина.
3: Этой радости хватает, не забалуешься. Учиться заставляют, а? Я думал, воевать, а тут тоже соображать надо. Математика чёртова. Артиллерия, оказывается, сплошная математика, ребят.
5: А он думал, прямой наводкой огонь.
3: Да ничего я не думал. Я вообще живу, не задумываюсь, Сосенька.
6: Я тебе говорила, пойдем со мной в артисты.
3: Не могу.
6: Почему?
3: В драму я не гожусь. Курнос

0: прошлый раз горе.
1: Ой, я не...
2: Мама, что Володя? Хороший?
0: Хороший, хороший.
2: Нет, просто хороший или очень хороший?
0: Но ведь это я тебя должна спрашивать. Ведь он же твой друг.
2: Мамочка, ты знаешь, а вот Шурка все-таки бегал коничка у моста целовать лошадь. Вот мальчишка.
0: Девчонка ты.
2: Какой-то грустный сегодня вечер. Все говорят о разлуке, о встречах, о любви. Как будто бы все вдруг собрались в дальнюю дорогу. И больше всего почему-то говорят о любви. Ну почему это, мама?
0: От времени.
2: Весна.
0: Возраст.
2: Но это пройдет.
0: Весна пройдет.
2: А любовь?
0: Если не настоящая, пройдет.
2: А если настоящая? Мама.
0: Что, девочка?
2: Вот если человек говорит, что ему в жизни нужно только одно, чтобы мне было хорошо, это и есть любовь?
0: Это и есть любовь.
2: А если человек говорит, что ему в жизни нужно только, чтобы ему было хорошо, это уже не любовь?
0: Нет, это любовь к себе. Любовь – это все для него.
2: А если человек говорит, что ему в жизни, кроме меня, больше ничего не надо, это хорошо?
0: Хорошо, только неправильно.
2: Вот я ему так и сказала.
0: Ну, ты же у меня умница, способная ученица. Ну, давай спать, Чиж.
2: Ты, мамочка, ложись, а я еще посижу. Мне нужно побыть одной. Это что, стреляй?
0: Ну, что ты? Это, должно быть, будет гроза. Ну, ложись, ложись. Тебе сегодня спать долго грешно. У тебя день-то какой?
2: Совершенно ясное небо.
3: Небо действительно было ясное. И это был не гром. Это были первые страшные звуки войны. Было раннее утро 22 июня 1941 года. Под грохот артиллерийских снарядов, под свистящий вой бомб вошли в жизнь вчерашние школьники. Еще вчера только они мечтали о будущем, о счастье, о любви. Теперь все уступило место единому всепоглощающему чувству тревоги за родину. Прошел год. Вот и опять 21 июня, день рождения Антона. Где-то они теперь? Шура, Володя, Сеня, Леша Субботин. Где Тамара и Тоня? Соберутся ли они вместе сегодня, как сговорились год назад? Уже и вечер наступил. Близится комендантский час, когда по городу прекратится движение, а в квартире Елизаветы Ивановны темно, тихо, пусто.
4: Район подвергается артиллерийскому обстрелу.
3: Вот в коридоре стукнула дверь.
5: Елизавета Ивановна.
3: Это Шура Зайцев. Он в полувоенном костюме, правая рука его на перевязи.
5: Елизавета Ивановна.
3: Никто не отвечает. В квартире ни души. Снова стукнула дверь.
6: Сенька, старик.
3: Это пришел Сеня Горин. Он все такой же, только похудел немного.
6: Сенька, бледнолицый брат мой. Шурка, Шурка, как от тебя угораздило-то, а?
7: Первая война, сноровки мало. Самое обидное, Сенька, учили воевать полгода, воевал каких-нибудь 3-4 минуты. В первом бою стукнул.
6: Ох, разозлился я на этого немца. Попади со мне.
8: Ничего, ничего. Ну что, Антон?
7: Антон молодцом, я с ним переписываюсь.
8: О, писать научился.

0: Значит, все в порядке. Я тоже изредка пишу.
1: Сенька, ну как живешь?
0: Хвастаться нечем. Я классический неудачник. Воевать не приняли, порог сердца. Вот я и выбрал профессию приличную неудачник.
2: Ну ладно, ты загадки не загадывай.
0: Я корректор. Это профессия неудачников. Они знают все, а о них не знает никто.
2: Переходишь на собственный афоризм. Сенька, не нравится мне твое настроение.
0: А мне тоже не нравится.
2: Надо перестраиваться.
0: Так ведь настроение-то вроде погода от тебя не зависит.
2: Ерунда. Плохая погода – это не счастье, а плохое настроение – это эгоизм.
3: Старики, выше головы будем молоды.
4: Лёшка,
5: Сенька. Лёш Субботин, как он вытянулся и повзрослел, и как к лицу ему форма младшего лейтенанта.
2: Ну, молодцом, молодцом, что не забыл.
3: Забыл слово для штатских, Шурка.
2: Ребята, Елизавета Ивановна идет.
6: Здравствуйте, Елизавета Ивановна.
7: Оказывается, полон дом гостей. Здравствуйте, товарищи.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
7: На чем мы с вами остановились? В прошлый раз.
3: А я, признаться, не ожидал. Я рассчитывал увидеть здесь Елизавету Ивановну и Антона, а тут все наоборот.
7: Ну, конечно, нам было бы приятнее, если бы вместе с тобой вошла и Тоня.
8: Передаем письма из действующей армии.
9: Елизавета Ивановна Федотова, вам пишет ваш ученик, фронтовик Владимир Дорожкин.
2: Володька.
9: Дорогая Елизавета Ивановна, я обратился с просьбой в редакцию отдела писем передать вам мой сердечный привет именно 21 июня. Надеюсь, что они уважат мою просьбу. Я представляю, как вы все сидите за круглым столом, если, конечно, не сожгли его зимой. Здесь и Шурка, и Сеня, и Леша Субботин, и Тамара, и Милочка. И вспоминаете Тоню, а может быть и меня. Я сегодня выпью за ваше здоровье, если, конечно, позволите...
8: Район подвергается артиллерийскому обстрелу.
0: Говорить не дали. Елизавета Ивановна, что вы загрустили?
7: Это тебе показалось. Ну, ребятки, давайте ужинать, а то наша картошка, наверное, остыла.
3: Как можно забыть картошку в эпоху Великой Отечественной войны? Давайте-ка ее сюда. У нас на батарее есть один парень, он очень любит поесть.
0: Процесс еды? А где Тамара?
7: Она в ПВО, давно не была.
3: Он говорит, кончится война, пойду в самый шикарный ресторан. Оркестр весь вечер заставлю играть отбой воздушной тревоги. И потом закажу всю карточку, а рядом пусть стоит горшок с кашей, на всякий случай.
7: Ребята, откуда взялась водка?
10: Леша!
3: Сенькины штучки. Я втихомолку не умею. Заявляю официально, я принес галеты высокого качества из настоящей фанеры.
2: Ну, леди и джентльмены, предлагаю выпить за здоровье присутствующих.
3: Ребят, а не мешало бы выпить за здоровье Антона и Володьки и всех, кто не дома? Такой тост пропадает, обида, а?
0: Ужин проходил в дружественной атмосфере.
3: Эх, патефон завести, что ли? Что за Антонов день? Ни Антона, ни Володьки. Точно свадьба без жениха и невесты. Сенька, а ты что сидишь без работы? Ни одной цитаты. Эх, Володьки нет. Золотой парень для компании.
2: Так и не состоялся наш выпускной вечер.
0: И не состоится. В школе теперь госпиталь.
2: А мы соберем всех после войны. Пусть хоть с малыми ребятами, но приходят.
0: Соберешь, как же. Пашку Кузнецова убили, Милочка погибла.
2: Были такие глаголы несовершенного вида.
0: Припоминаю.
2: Вот мне кажется, что счастье несовершенного вида. Оно не имеет настоящего времени. Помните, год тому назад в этой комнате, за этим столом, мы собирались, и Антон был в белом платье, и цветы. Мы болтали разные разности, говорили о любви и дружбе, много вздора, но много и серьезного. Так, может быть, это и есть настоящее счастье. Мы возвращались утром. Было чудесное утро. Мы думали, что будет прекрасный день и вечер, который мы запомним на всю жизнь.
4: И мы запомнили этот полдень на всю жизнь.
2: Мы возвращались домой и думали, сегодня наш день. И хотелось, чтобы он шел медленно, медленно. А уже шла война. Уже лилась кровь. У нас уже стреляли зенитки, а мы думали, что это гроза.
7: Ты куда, Сеня?
4: У меня начинается работа, Елизавета.
2: Обожди, вместе пойдем.
7: Кто-то еще пришел.
10: Елизавета Ивановна!
7: Елизавета Ивановна,
10: здравствуйте, ребята!
2: Здравствуйте.
10: Я на минутку, я в самовольной отлучке.
4: Сначала надо приветствовать старших по званию.
10: Ну, раз я в самовольной отлучке, могу не соблюдать дисциплину.
4: Отправлю я тебя сейчас к коменданту, он тебе разъяснит.
10: Не пугай меня, Лёшка. И так еле живя от страха. Капитана нет, подписать-то некому. Думала-думала и решила, сбегаю на минутку. Бегу, перед каждым военным вытягиваюсь, боюсь, меня задержат. Понимаете, ребята, патрулей высматриваю, стараюсь больше переулками пройти.
3: Применяешься к обстановке, человеком становишься. Образовали тебя.
2: Тамарка, беда, все поели. Придется без процесса еды.
10: Да не хочу я есть, ребята, да и некогда мне. Ну, ладно. Ну, а что вы такие скучные, ребята, а? Словно пили и не допили.
4: Угадала. Ну, а будущее это время все-таки есть?
10: О чем это он?
4: А если будущее есть, то все в порядке.
2: И мир, мир в основном прекрасен.
4: В основном прекрасен. А вот я сейчас пойду к своей пушке. Я вам не могу сказать, где она стоит. Но она стоит у заставы, чтобы бить прямой наводкой по немецким танкам, если они сунутся. Они могут сунуться, они нахальны. А моя пушка должна стоять в другом месте. И расстреливать немецкие танки не под Ленинградом, а для начала, скажем, в Тильзите. По коням.
11: Пошли, пошли.
4: И ты, Тамарк, с нами, а то еще попадешь в историю.
10: Ой, нет, погодите, ребята, дайте мне поговорить с Елизаветой Ивановной.
7: Товарищи, я пытаюсь организовать чай.
10: Елизавета Ивановна, какой тут чай? Здравствуйте, прощайте, поздравляю, нет, ухожу. Я ведь свободно отпустила, Елизавета
7: Ивановна. Нет, без чаю все равно не отпущу.
10: Елизавета Ивановна, вот, пожалуйста, не обижайтесь. Вот вам каша в концентрации, Елизавета. Она мне не нужна. Она у меня давно лежит, Елизавета Ивановна. Она очень вкусная, с маслом, Елизавета Ивановна.
7: Ребята, вас просто никакой совести нет. Вы завалили меня подарками в тонин день. А я, значит, за все отдуваюсь.
4: Тамарка, была команда на выход.
11: Ну, ребят, побежали, я опаздываю.
7: Ну, куда же вы? Ребята, Шура, ну, хоть бы ты остался. Ведь до 10 еще далеко.
4: Верно, Шурк. Оставайся, куда тебе спешить?
10: Шура.
2: Правильно. Мне спешить некуда.
4: Елизавета Ивановна, увидимся в будущем году в это же время. Антон, чтобы был в полном параде в белом платье. А концентраты в подарки приниматься не будут. Тамарк, запомни.
11: До свидания.
2: До свидания.
11: До свидания.
2: До свидания.
11: Сеня.
2: Тамарк.
10: Шура, до свидания.
2: Все хорошо.

0: Раньше, когда я читала про осаду в книгах, мне казалось, что люди сидят и ждут. А теперь все куда-то спешат, и гражданские, и военные. Вот твоя пепельница. Кури. Ты что, не куришь? Не хочется?
1: Нет, просто табаку нет. Да. А если бы Антон был, ребят, все-таки подольше бы посидели. Ее любят все. Вот она нас с Володькой провожала на вокзале и была каких-нибудь там полчаса, а все наши ребята к ней привязаться успели и потом вспоминали. Она ласковая, веселая.
0: Да она девочка хорошая, такая взбалмошная. Попрощаться с ней не успела. На оборонных работах была, когда их госпиталь эвакуировали.
1: Да, я знаю, она мне писала.
0: А что она часто тебе пишет?
1: Это я ей часто пишу. Но первое время, когда правая вышла из строя, а левая еще не научился, ну вот тогда она мне часто писала.
0: Ну а про руку-то писал?
1: Нет, не писал.
0: Так я и знала.
1: С этой сенсацией можно обождать.
0: Ну а как думаешь, рука-то поправится?
1: Нет, не поправится.
0: Но врачи что говорят? Да еще хорошие.
1: Да нет, не поправится. Я по учебникам читал, не поправится.
0: Да. Ну вот что, дорогой мой. Посылку-то я раскрыла, а письмо напоследок оставила. Ну-ка, подвигайся. Сейчас будем читать. На, читай ты, а то не справляюсь я с ее иероглифами.
1: Мамочка, подружка моя, пишу стоя на одной ноге. Сейчас выяснила, что будет оказия в Ленинград. Посылаю тебе 10 луковиц и 10 самых нежных поцелуев. Больше не успевая, оказия может лопнуть. К будущему Антонову дню я буду на месте без опоздания. Интересно, придет ли кто-нибудь в этот вечер? Вот Шурка придет обязательно. Он аккуратный. Очень я беспокоюсь за Володю. Вы как-то все вместе, а Володе неизвестно где и неизвестно что с ним. Пишет редко и какие-то загадочные письма. Меня зовут, целую, твой Антон. Постскриптум. У нас формируется медсамбат на Волховский фронт. Я упросилась, надеюсь, что ты не будешь меня отговаривать, тем более, что уже поздно. Самое важное в постскриптуме.
0: Да, за здоровье тех, кто в пути.
1: Любит она Володьку.
0: Она тебя тоже любит.
1: Его любит, а меня тоже. Ну, я пошел.
0: Да погоди, ну куда ты? Знаешь что, оставайся ночевать.
1: Нет, надо идти.
0: Погоди, что это? Опять обстрел.
1: Ну что вы, Елизавета Ивановна, это же гроза.
0: Ну да, уговаривай. Я вон в прошлом году тоже думала, гроза.
1: Смотрите, дождь.
0: Дождь-то дождь, только это не гроза.
2: Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение транспорта прекратить, пешеходам укрыться.
3: июня 1945 года. Открыты все ставни в квартире Елизаветы Ивановны. Яркое солнце забралось во все уголки, и все ослепительно белое, чистое, праздничное. Посреди комнаты стоит все тот же круглый стол, уставленный закусками, бокалами, цветами, а снизу, с набережной фонтанки, доносятся песни, крики играющих детей, шум от неторопливых шагов, идущих по своему городу ленинградцев. Перед зеркалом бреется статный офицер, в котором не так-то легко узнать юношу необъятных желаний Володю Дорохина.
4: Одну минуту. Входите.
1: О, Володька.
4: Шурка.
1: Володька. Ну, а я продумал, ты мне скажешь, пошел вон. Отвоевал.
4: Отвоевал.
1: И навоевал.
4: Вот можно посмотреть и на правую, и на левую сторону. А ты, брат, тоже орел.
1: Вообще, не мне.
4: Деликатный стал.
1: Дай цветы прилажу.
4: О, все как 4 года назад. Только теперь тебе прилаживать потруднее. Ну что ж, давай, помогу, управлюсь.
5: Что я вижу? Наконец-то ты понял, что незабудки пошлость. Какое движение мысли.
1: Нет, просто нигде нет незабудок.
5: Ну да, не держат, нет спроса.
1: Нет, наоборот, расхватали.
4: А ты все такой же. За словом в карман не полезешь.
1: Ну и без рук ему неловко по карманам лазать.
4: Да.
1: Да.
5: А вот ты писал, в педагогической пошел. Зря. Бабской занять.
1: Посмотрим. Хм.
4: Да.
1: Да.
4: Чудно. 4 года не виделись. Я думал, встретимся суток, мало для разговора будет.
1: Чего разговоримся, это от неожиданности.
4: А здоровье нагрянул, да? Не женился?
1: Ищу невесту.
4: Чудак, надо было поторопиться.
1: Это я не сообразил.
4: Да.
5: Ну, ребят, видишь?
1: Вижу, но редко.
4: Антона?
1: Антона тоже редко. Их в госпиталь перевели совсем недавно. Приезжает поздно. Она что, кстати, не приехала?
4: Нет. Это ты что же, все для отвода глаз? Мы, брат, фронтовики, народ прямой. Мы считаем, что нас обманывать нельзя.
1: Володя, у нас какой-то разговор нескладный. Я тебя уважаю, и воевал ты, знаю, хорошо, но мне приходится все время в чем-то оправдываться.
4: На ты прости, не обижайся. Огрубел я, Шурка. Да я отвык от таких разговоров. Не с кем.
1: Но ведь были же и товарищи.
4: Были. Столько лет нельзя без товарищей. Вообще было не только огонь да земля. Было много и хорошего. И романы были, черт побери. Ну, конечно уж, не романы, новеллы. Но тебе могу сказать, были. Только я тебя прошу, Антона, не гугу. А то баба не этого дела не понимает, не прощает.
5: Да, Шура, а ты что же за это время так и не влюблялся?
4: Скрываешь?
1: Знаешь, Володя, когда полюбишь, так трудно влюбляться.
4: Завидую вам однолюбам. Ну что ж, не хочу отставать от штатских кавалеров и сейчас же отправляюсь за цветами.
5: Поищи незабудки.
4: Нет ромашки и погадаю по дороге. Любит, не любит.
3: Володя ушел. Шура остался один.
6: Ну, Шура уже, понятно, на месте. Молодец. Я ценю внимание. Мама еще не приходила?
1: Я не видел.
6: Ой, устала. Хотя глупо жаловаться на усталость. Сейчас все устали. О, даже не верится. Снова я дома и мой день. Хорошо жить без войны. Ночью проснешься и нет войны. И опять заснешь. Утром встанешь, опять нет войны. Хорошо.
1: Радио.
6: Ты знаешь, меня раньше по утрам всегда будило радио. 6:00 утра. И все говорили, надо выключить, чтобы можно было поспать подольше. А я думала, нет. Придет когда-нибудь день, и начнется он не с оперативной сводки. Настанет когда-нибудь этот долгожданный первый мирный день. А я его прозеваю. И вот дождалась. Буду теперь о нем рассказывать своим внукам. Ну, о том, как мы жили годами без дома, без мамы, без друзей, об этом я рассказывать не буду. А ты меня часто вспоминал?
1: Для того, чтобы вспоминать, надо забывать.
6: Хорошо. Ах, хорошо жить без войны. И не просто хорошо, а очень хорошо. И хорошо жить дома. Я не знаю, вам, мужикам, может быть, и нравится жить в палатках. А мы слабый пол, мы созданы для домов.
1: А ты помнишь пионерлагерь?
6: Ну, сравнил. Пионерлагерь и медсанбат. Нет, Шура, плохо жить в палатках. Особенно во время бомбежки. Раненые начинают кричать. Ты знаешь, больше всех боятся бомбежки раненые. Я, положим, тоже боялась, только никому не говорила. Все-таки, когда дом, так хоть крыша над головой, а так, как будто бы зонтиком от осколков прикрываешься. Нет, я люблю мирное время. Вот долечим раненых и пойду учиться.
1: Ты знаешь, кстати, театральный институт открыл прием.
6: Нет, артисткой я не буду.
1: А чего это вдруг?
6: А это не вдруг. Это я подумала. Это вот стать артисткой я решила вдруг. Знаешь, Шура, нет во мне этой уверенности, одержимости. Настоящие артистки как решали в молодости? Или на сцену, или жизни нет, с обрыва и в Богу. А я нет. Я вот ухаживаю за ранеными, мне интересно. Сказать честно, пошла-то я на это дело как на подвиг. Как в роман. Знаешь, в старых романах с ятями, твердыми знаками. Ну и, как полагается, сестре милосердия не работала, занималась самопожертвованием и любовалась собой. Какая я хорошая! А потом выяснилось, что это очень интересно и волнительно. Возвращать людей к жизни. Вот ты бы посмотрел на их глаза, когда они приезжают и начинают оживать. Нет, я пойду медицинской, это мое призвание. Или к операционному столу, или с обрыва и в Волгу. Понял?
1: Понял.
6: А ты что такой неразговорчивый? Зачет?
1: Угадала.
6: Ты что, пошел в педагогический институт не по призванию, а...
1: Ты знаешь, как я только начинаю забывать о руке, мне обязательно о ней напоминают, и в первую очередь друзья, как самые отзывчивые.
6: Прости.
1: А что же рука? Вообще принято так думать, что если мужчина пошел в учителя, он или неудачник, или занимается самопожертвованием. Вот ты сказала, как чудесно возвращать людей... к жизни, а направлять их в жизнь. Люди, люди, с людьми надо работать.
6: Да, с людьми это я понимаю, но дети ведь...
1: Так это ведь как-то... это же еще интереснее. Ты помнишь, я тебя как-то спросил, хотела ли бы ты, чтобы был 11 класс? Ты сказала да. А я подумал, в чем же дело? Я же очень люблю школу. Я считаю, что лучшее помещение, которое придумало человечество, это класс. Так в чем же дело, подумал Шурка Зайцев? Школу ты любишь, ребят любишь, литературу любишь. Значит, это и есть твое призвание. И будет тебе и 11 класс, и 22, и 39, ну, в общем, или в класс, или с обрыва в фонтанку.
6: Молодец, молодец. Ну, ладно, пойду наряжаться. Хочу быть сегодня красивой. А ты бы хотел, чтобы я была красивой?
1: Больше, чем ты.
6: А я красивая?
1: Красивая.
6: Вот видишь, уже просто красивая. А была очень красивая. Первая в мире. Грубеют люди. Ты на сегодня... О зачетах забудь, хорошо? И, пожалуйста, изволь улыбаться, слышишь? Пойду наряжаться.
7: Ну вот и я.
8: Тоня не приезжала?
1: Тоня приехала.
8: Что ж ты не докладываешь, где она?
1: Она переодевается.
8: Да.
1: Я пойду на Невский, поищу папиросы.
8: Перемучимся, без папирос табак есть крутить будем.
1: Одной рукой крутить мне неловко, а потом сегодня такой день, что нужно по праздничному. Я скоро вернусь.
8: Как знаешь.
6: Ну вот, Шура, я по-военному, быстро. Володька.
7: Антон, какая ты чистая, белая, красивая. И обнять-то неловко. Не ждала?
6: Нет, не ждала. Вернее, ждала, только не сегодня.
8: Значит, рано приехал?
6: А ты когда приехал?
8: Еще утром. Все идет по плану, предусмотренному командованием. Точно в Антонов день. Нам незаменимым трудно, не отпускают. Мосты строить надо.
6: А ты умеешь?
8: В армии нет слова «не умею». Прикажут построить небоскреб, повторишь приказание, выполнишь.
6: Только я бы себе снимала квартиру в другом небоскребе. Садись.
8: Как мало в вас ко мне доверия. Но по мостам можешь ходить смело. Тяжелые танки проходят.
6: Да. Ну как, землю не обошел?
8: Еще много осталось.
6: Все такое же. И везучий, ничего с тобой не случилось?
8: Еще здоровее стал. Не война на пользу.
6: Это я вижу. Орден, медаль.
8: Говорят, продолжение следует. Да.
7: Ну о себе расскажи. Как живешь, как Елизавета Ивановна?
6: А я ее редко вижу. Работая за городом, приезжаю домой поздно.
8: Ты все с ранеными?
6: Угу.
8: Ребят видишь?
6: Редко.
8: Шурку?
6: Чаще.
8: Ты дружишь с ним?
6: Дружу.
7: Ну, Ленинград каков?
6: А я его толком не видела.
7: Квартира ваша не пострадала?
6: Нет, только стекла.
8: А я у себя еще не был, может, дома и в живых нет.
6: А мы с тобой, Володя, как-то не так разговариваем.
8: Ну ты ни при чем, это я не так разговариваю.
6: Нет, не то.
8: Обживусь, сговоримся. Если ты меня, конечно, любишь по-прежнему.
6: А ты?
8: Ну что же спрашивать, ты же знаешь, что я тебя люблю. Ну, я виноват перед тобой, Антон. Был невнимателен и так далее. Но я воевал.
7: Ну, ты пойми, Антон, для мужчины главное дело.
8: Ну, я не верю в это равноправие.
7: Ну, для вас, женщин, любовь на первом плане.
6: Главное, не главное. Нельзя, Володя, все разложить по полочкам. Не знаю, может быть, ты и прав, что для мужчины главное дело. Ты мужчина, тебе виднее. Только так не говорят с девушкой, которую любят. А если с ней так говорят, значит, ее мало любят.
8: Ну, Антон, Антон, мы же свои люди, можем разговаривать откровенно.
6: Да, мы свои люди, но любил ты меня мало.
8: Много.
6: Верно. Для тебя много. Но себя любил побольше.
8: Очень быстро ты решила.
6: Много думала.
8: Целый вечер?
6: Да, еще 4 года. Когда любишь, все для любимого. Вот Шурка. Как он старался выучиться писать левой рукой, чтобы написать мне письмо. Чтобы я ничего бы не знала про его правую руку. Я прекрасно понимаю, что он учился писать не только для меня, но основное было написать мне письмо. И это очень хорошо. Тем более, что узнала об этом только через 3 года и не от него.
8: Что-то ты часто Шурку вспоминаешь.
6: А ты попробуй забудь его, когда мне чуть ли не 1000 писем написал.
8: Он тебе нравится?
6: Нравится. А тебе что, уже разонравился?
8: Нет, я в другом смысле. Мне многие нравятся. Да.
7: Ну да, у меня там были кое-какие истории. Но ты пойми! Парень, я молодой, прошло почти 4 года. Но все же это несерьезно, и все это прошло. Ты же для меня главная.
6: Опять. Главная. Единственная. Я тебе вот что скажу, Володя. Парень ты увлекающийся. Вот ты мне сейчас сказал, ты же знаешь, я тебя люблю. А мне хотелось тебя спросить, а ты сам это знаешь? Ты и мной увлекался, наверное, довольно искренне. А тебе показалось, что ты любишь. А вот сейчас ты и сам не знаешь. Это не недостаток, это свойство характера. Ни в чем ты передо мной не виноват. Виновата скорее я. Я люблю другие характеры. И очень люблю постоянство. Вот ты слышал такое слово? Верность. Может быть, ты и не слышал, оно старомодное.
8: Значит, чемодан в охапку и на улицу.
6: А тебе не стыдно? Тебе не стыдно, а? Мы с тобой сколько лет дружим? И сколько лет мы с тобой еще будем дружить? Ты за что меня так хочешь обидеть, а? И не расстраивайся. Было бы много хуже, если бы этот разговор вели между собой не друзья, а муж и жена. Не сошлись мы с тобой характерами. И очень хорошо, что это выяснилось сейчас, а не после.
8: Значит, все кончено?
6: Наоборот, еще ничего не начиналось. Ну и, пожалуйста, без трагического выражения лица. Ты парень здоровый, тебе это не идет. Потом, сегодня день моего рождения. Я бы хотела, чтобы все были веселыми, слышишь? Обидно, да? Я понимаю. Ничего. Завтра будет беспокойно, а потом будет свободно. Жена будет красивая, спокойная. Требовать она тебя будет мало и ждать терпеливо, пока ты будешь землю обходить.
9: Я не помешал?
8: Помешал.
6: Глупости.
8: А может, помог? Я все шучу.
9: Я так и понял.
6: А ты где пропадал?
9: А если я тебе скажу, что я бегал коничку в мост и целовался с лошадью, ты же мне все равно не поверишь.
6: Ты хочешь сказать, что мы стали слишком взрослыми для этого, к сожалению, да? Ну ладно, ребята, я сейчас вернусь.
9: Да.
8: А интересно, кто сегодня придет из наших? Шура, скажи мне честно, ты говорил ей? Но о том, о чем я просил тебя не рассказывать. Прости, я так и думал. А почему ты вообще не сказал, что я приехал?
9: А я вообще думал, что она знает, раз ты к ней приехал. Я вообще удивлялся, почему она ничего о твоем приезде мне не говорила.
8: Неожиданно приехал, никого не было. Елизавету Ивановну из школы вызвали.
9: А вы что, схватились? Готовое дело?
8: Она все налетает.
10: О, Антон в штатском виде. Обидно. Но хоть ты и в белом платье, я все же приветствую тебя как старого солдата, прибывшего наконец на побывку. Здорово, служивый, как воевалось?
6: Да, я тебя поцелую.
10: Ой, ой, ой.
6: Синька.
10: Ну, а вам, небось, не досталось? Ну, смотрите и расстраивайтесь. Я знаю, что ты давно меня любишь. Зачем же было скрывать столько лет?
8: Синька, а на меня ты не обращаешь никакого внимания и не удивляешься.
10: А я удивился, если бы тебя не было. Сегодня 21 июня, и все обязаны быть на месте, поскольку война окончилась. Ты, брат, всегда привык быть в центре. Ты у нас герой, но сегодня Тонин день.
3: Сеня приглашает Тоню, начинается вальс.
9: Интересно, когда друзья собираются вместе.
8: Верно. Бродил-бродил и по дорогам, и без дорог. Сколько земли исходил, и вот опять дома со своими.
10: Правильно, значит, было сказано, что в странстве есть одна приятная вещь – возвращение домой.
8: Нет, а меня не уговорите. Я до мыса Доброй Надежды дойду. Жаль, только попутчиков нет.
10: А может быть, и Тамара подойдет?
8: Вот Тамару-то вспомнили. А про Лёшку Субботина забыли? И вам не стыдно, ребята, а? Такого парня забыть? А что вы молчите? Ну что вы молчите, черт побери?
11: Лёша Субботин погиб 2 марта в районе Кёнигсберга. Будем молодыми, любил он говорить. Очень обидно уходить из этого мира такому молодому и накануне победы.
6: Славный был парень, хоть и жил не задумываясь.
8: Давай закурим, Шура.
1: Я не достал папирос.
8: Вот это обидно. Ну ладно, я тебе скручу.
0: Вот твоя пепельница.
8: А Шурка хитрый. Он еще 4 года назад захватил здесь плацдарм на правом берегу Фонтанки. И плацдарм-то крохотный, а держится.
1: Ну что моя пепельница против твоего чемодана?
10: Опять склока. И они это называют вместо выпускного вечера.
0: Кто там еще?
12: Кто там еще? Я там еще. Здравствуйте. Тамара. Тонечка, поздравляю.
7: Какая шляпа.
12: Володя, какой ты стал, Володя. Тонечка, поздравляю. Скажите, пожалуйста, ему и Володька сказать неудобно. И на груди звезды, на плечах звезды.
8: Ну, на плечах-то звезды, а на груди-то звезда. Мы, военные, любим точность. Вот подожди, дослужусь до полковника и начну тебя сватать.
12: Товарищ лейтенант, боюсь, что вам не дождаться. Ребята, а сегодня не просто Тонин день. Сегодня день особенный,
8: честный. Только без идиотских интриг.
12: Кто-то из ваших знакомых выходит замуж.
7: Уж не ты ли?
12: Да я, ребята, выхожу. Я, Володька.
8: Выходит, действительно, я опоздал. Ну, надеюсь, он полковник.
12: Володька не военный он, ребята, не военный. Правда, он очень хороший парень. Немножко шалавый, но ничего. Он зато меня любит, ребята.
8: Но ты редкая. Пришла советоваться, а жениха не привела. Ну, нельзя ж так заочно.
12: Ну, ребята, я не советоваться. И он вовсе не жених. Я давным-давно замужем. Я подумала, ребята, война войной, а ведь годы-то идут.
8: Ребята, идет Елизавета Ивановна. Поднялись мальчики, поднялись девочки.
13: Здравствуйте, Елизавета Ивановна.
0: Ну, здравствуйте, товарищи. На чем мы с вами остановились в прошлый раз?
1: В прошлый раз мы с вами остановились на том, что вы нам хотели организовать чай.
10: Да, но помнится, вы его так и не организовали.
0: Нельзя быть такими злопамятными. Ну, садитесь.
8: Спасибо. Спасибо. Садитесь.
12: Ну, Шура, говори.
1: На чем мы остановились?
10: На выпускном вечере?
6: Да, на выпускном вечере.
1: На выпускном вечере. А не было у нас выпускного вечера. Выпустили нас не вечером, а утром. И прямо на войну. Мы пошли воевать не по мобилизации. Мы не ждали, пока нас позовут. Пошел Володя и я, и нас взяли. Пошел Сеня, и его не взяли.
10: Взяли. Но потом, как неполноценного, прогнали.
1: Я, Антон, пошел в госпиталь. И покойный Леша Субботин, сложивший за нас свою честную голову, и Тамара, и другие ребята.
0: Прошло 4 года после вашей последней встречи. Много крови и слез пролито за это время. Но будем надеяться, что самое тяжелое в вашей жизни уже позади. Пусть седина не приходит к вам долгие годы, но я хочу, чтобы и седыми вы сумели сохранить молодость и встречались, как старые друзья.
8: А я поднимаюсь.

0: что это?
1: Гроза?
0: Тамара, вот побежали, ребят, нам...
2: Вот это действительно гроза!
1: Шура! Шура, 4 года тому назад, вот здесь при всех, ты мне объяснился в любви. И сейчас мне хочется ответить тебе тем же, с небольшим опозданием на 4 года. Ты знаешь, я тебя очень, очень я тебя люблю.
3: Знаю.
1: Откуда?
3: От тебя, вот сейчас сама ты только мне об этом сказал.
1: Ты шутишь, а я серьезно.
3: Любовью не шутят.
1: Выпьем за первую любовь.
3: И единственную.
1: А любовь бывает только одна. Все остальное увлечение. Ребята! Ребята, выпьем за исполнение желания.
3: Давайте,
1: выпьем,
3: ребята.
1: Выпьем, старые друзья.
4: Подчеркивай слово «друзья».
1: Я подчеркиваю слово «старый».
3: А я подчеркиваю слово «старые друзья».
5: Правильно.
6: Варвара Петровна проснулась и стала прислушиваться. Лицо ее побледнело, большие черные глаза стали еще больше и загорелись страхом, когда оказалось, что это не сон. В ужасе закрыла она руками лицо, приподнялась на локоть и стала будить своего мужа. Муж, свернувшись калачиком, тихо похрапывал и дышал на ее плечо. «Алеша, Алеша! Голубчик, проснись, кто-то плачет.
7: Кто плачет? Что ты выдумываешь?
6: Прислушайся-ка. Слышишь? Стонет кто-то. Это должно быть дитя к нам подкинули. Нет, я не могу слышать. Алёша приподнялся и стал слушать. В настежь открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шепотом липы слабый ветерок доносил до кровати странные звуки. Не разберешь сразу, что это были за звуки. Плач ли то детской, пение ли Лазаря, вой ли, не разберешь. Одно только было ясно, звуки издавались под окном и не одним горлом, а несколькими. Были тут альты, дисконты, тенора.
7: «Да это, Варька, ты!» — сказал Алеша, дурочка.
6: «Коты? Не может быть. А басы кто же?»
7: «А это свинья хрюкает. Ведь мы, не забывай, на даче. О, слышишь? Так и есть. Коты!
6: Ну, успокойся, спи себе с Богом». Варя и Алеша легли и потянули к себе одеяло. В окно потянуло утренней свежестью и стало слегка знобить. Супруги свернулись калачиками и закрыли глаза.
7: Через 5 минут Алеша заворочился и повернулся на другой бок. «Спать не дают, черт бы взял! Орут!»
6: Кошачье пение между тем шло крещендо. К певцам, по-видимому, присоединялись новые певцы, новые силы, и легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в крик, гвалт, возню, нежное, как студень, пиано, достигало степени фортиссимо, и скоро воздух наполнился возмутительнейшими звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки, другие выводили залихватские трели, точно по нотам, с 8-ми и 16-ми, третьи тянули длинную, однообразную ноту. А один кот, должно быть, самый старый, пылкой пел каким-то неестественным голосом. Не кошачьим, то басом, то тенором. Если бы не пшиканье, то понять было бы нельзя, что это коты поют. Варя повернулась на другой бок и проворчала что-то. Алеша вскочил, послал в воздух проклятие и запер окно.
7: Но кто не толстая вещь?

0: пропускает и свет, и звук, и электричество. Мне в 8 часов вставать надо, на службу ехать, а они ревут, спать не дают, черт бы взял. Да замолчи хоть ты, пожалуйста, баба. Не умеет по самым ухам, хныкает тут. Но чем же я виноват, ведь они не мои. Прогони их, голубчик. Муж выругался, спрыгнул с кровати и пошел к окну. Ночь клонилась к утру. Поглядев на небо, Алеша увидел только одну звездочку, да и та мерцала точно в тумане. Еле-еле. В липе зашуршали воробьи, испуганные шумом открывающегося окна. Алеша поглядел вниз на землю и увидел штук 10 котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они дромадерами ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на опрокинутой вверх дном лохани, и пели. Трудно было понять, чего в них было больше – любви ли к кошечке и собственного достоинства. За любовью ли они пришли, или за тем, только чтобы свое достоинство показать. В отношениях друг к другу сквозила самая утонченная ненависть. «Пшли!» – пшикнул Алеша. «Кшли, черти!» Но коты не обратили на него никакого внимания. Одна только кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком, нехотя. Она была счастлива, и не до Алёши ей было. Тьфу, черт бы вас взял совсем. Вот она, Фима. Варя, Варя, дай-ка сюда графин, мы их окатим. Дьяволы! Варя спрыгнул с кровати, подала не графин, а кувшин из-под рукомойника. Алеша лег грудью на подоконник и нагнул кувшин. Ах! Ах, господа, господа! Услышал он на своей голове чей-то голос. Ах, молодежь, молодежь! Ну, можно ли так делать? Ах, ха-ха-ха, молодежь! И засим последовал вздох. Алеша поднял вверх голову и увидел плечи в ситцевом халате большими цветами и сухие жилистые пальцы. На плечах сидела седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили. Старец сидел у окна и не отрывал глаз от котов. Его глазки светились вожделением и были полны масла. Точно балет глядели. Алеша разинул рот, побледнел и улыбнулся. «Почевать изволите, вашество?» — спросил ни к селу, ни к городу. «Нехорошо-с, мясдарь, нехорошо-с. Ведь вы идете против природы». Молодой человек, нехорошо, нехорошо, ну, какое вам дело? Ведь это же организм. Ну, как по-вашему? Организм, надо понимать. Нет, не хвалю. Алеша пошел на цыпочках к кровати и смиренно лег. «Это наш», — прошептал он, — «сам». И не спит. На котов любуется. Вот дьявол-то. Неприятно жить вместе с начальником.
1: «Молодой человек!» — услышал Алеша через минуту старческий голос. «А где вы?» «Пойдите сюда!»
0: Алеша подошел к окну и обратил лицо свое к старцу.
2: «Видите вы этого белого кота, а? Как вы находите? Посмотрите-ка.
3: Васька, Васюшка, шельба.
2: Усищи-то какие у паршака. Сибирская шельма. из мест отдаленных. А вот кошечки быть в беде. Всегда мой кот верх брал.
4: А вы в этом сейчас убедитесь. Но манера, постов.
0: Алеша сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота, его привычки, увлекся и рассказывал вплоть до солнечного восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмокивая и облизывая свои жилистые пальцы. Так и не удалось уснуть. В первом часу следующей ночи коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь Алеша не смел. Среди них был кот, его превосходительство, его начальника. Алеша и Варя до утра прослушали кошачий концерт.
5: Прошло 2 недели. Сегодня, проведя большую самостоятельную операцию, Ильяна вышла в красный уголок и в изнеможении опустилась на стул. Из других дверей входит Меркене. Проходя мимо стены, где установлены новые водопроводные раковины и краны, она открывает один из них, но, увы, воды все еще нет. Заметив Ильяну, она подходит к ней.
6: Устала? Нет. Я поняла, не выйдет из меня хирурга.
7: Ну что вы нервничаете?
6: Операция прошла хорошо, больной чувствует себя нормально. Чего вам еще? Доктор Меркене, скажите, когда вы начали привыкать к работе хирурга?
7: К нашей работе, Ильяна, привыкнуть нельзя.
6: Как? Значит, каждый раз я буду впадать в это ужасное паническое состояние?
7: Это проходит. Мастерство – дело наживное. Оно к вам придет. Но что никогда не должно приходить – это привычка.
6: А волнение?
7: Если вы настоящий врач, волнение никогда не покинет вас. Такова наша профессия. Тяжелая она, Ильяна. Временами мучительно тяжелая. Но я другой не желаю.
6: Как хорошо, что я здесь, с вами.
7: Хорошо? Это правда.
6: А разве я плохо работаю?
7: Наоборот. За эти 2 недели, что вы у нас, вы мне очень помогли. Вы заметили, к вам уже обращаются, как к моему заместителю.
6: Да это потому, что вы часто отсутствуете.
7: Да. Из-за всех этих строительных и снабженческих дел я временами забываю, что я врач. Вот и сейчас мне надо ехать доставать рубероид, тес, гвозди. Весело?
6: Вы оделись так, как будто идете...
7: На бал? Или, вернее, на бой? Когда идешь просить, надо выглядеть хорошо.
6: Да вы лучше всех.
7: Я должна выглядеть хорошо. Должна.
6: Все должны?
7: Ну... Вас, например, как ни одень, вы все равно очаровательная и молодая, а я... Ну и меня еще рано в архив.
6: Да если бы я была мужчиной, я бы в вас влюбилась.
7: Спасибо, дорогая. Да, кстати, как у вас с квартирой? С Пришмантасами, я слышала, вы не ужились?
6: Вы уже знаете?
7: Да, он мне говорил.
6: Интересно. Что же он сказал?
7: Ну, он рассказал об этом неприятном инциденте, когда вы, по его словам, приняли гонорар пациентки за взятку.
6: Это и была взятка. Это система в том доме.
7: Вы можете доказать это?
6: Я это видела.
7: Елена, с репутацией человека надо обращаться осторожно. Оклеветать человека легко. Гораздо труднее восстановить его доброе имя. А в общем, бросим этот разговор. Вы скажите мне... Где и как вы устроились?
6: Я нашла комнату. Словом, все в порядке. Доктор Меркене, я не буду возобновлять разговор о Пришмантесе, но вы еще увидите, что я права. И я не успокоюсь до тех пор,
7: пока... А я требую от вас, чтобы вы были спокойны.
5: Меркене идет к выходу. По дороге еще раз открывает краны.
7: А воды все нет. Столько денег ухлопали на это. Да, чуть не забыла. К нам приезжает сегодня профессор Гердвилис.
6: Знаю его. Но каким ветром его занесло в нашу глушь?
7: Ревизия. Но это к лучшему. Нам еще столько нужно.
6: Вот мы и поплачемся Гердвилису в жилетку.
7: В общем, Елена, если к тому времени я еще не вернусь, вы нашего гостя примите на самом высоком уровне.
5: Меркени уходит. Быстрым деловым шагом через комнату проходит Игнас, не обращая внимания на Еляну.
6: Товарищ Даукша?
8: Я вас слушаю.
6: Когда вы думаете закончить работу в этом зале? По плану здесь давно должна быть операционная, вы недопустимо запаздываете.
8: Она будет скоро готова, только не здесь.
6: Как не здесь?
8: Произошла перемена. Новая операционная будет в левом крыле, вот здесь, в помещении номер 4.
6: Но это невозможно. Почему об этом никто не знает?
8: Говоря «никто», вы, очевидно, имеете в виду себя?
6: Ну, знаете. Может быть, вы будете так добры сообщить мне, чем вызвана эта перемена?
8: Вот это уже вопрос по существу. Начальник запрещает нарушать пропорции этого зала. Есть сведения, что этот зал – образец искусства 18 века. Вещь, как говорится, музейная.
6: И доктор Меркени санкционировал этот музейный бред? Ни за что не поверю. Ведь в левом крыле, вот здесь, помещается палата больных с нагноениями. Ни один грамотный врач на это не пойдет.
8: А вы уверены в том, что вы грамотный врач?
6: Знаете, если бы я лечила так, как вы строите, меня давным-давно отсюда бы выгнали. Я поставлю вопрос об операционной перед главным врачом.
8: Еляна! Ушла.
9: Это твоя система ухаживания за девушками? Да. Она что, замужем?
8: Не интересовался. Вот она говорит, что в левом крыле нельзя помещать операционную, потому что...
9: Слышал, слышал. Хватит. Брони не появлялась тут.
8: Да она и сейчас где-то здесь.
9: Да?
8: Да, кстати, насчет доктора Орентайте. Вы сказали, что она замужем? Мне это как-то в голову не приходило.
9: Ой, парень, а я думаю, что доктор Орентайте у тебя из головы не выходило. А? И правильно. Девушка-цветочек.
8: Я попросил бы вас. Это вам не Брони, не Филомена Клащути.
5: В дверях появляется Филомена Клащути. Услышав свое имя, она отступает в тень и прислушивается.
9: Филомена? Это старое чучело втрескалось в меня по уши.
5: Филомена исчезает.
9: Вся больница потешается над ее страстью. Чистая комедия.
6: Товарищ Меркис, как хорошо, что я вас встретила. Речь идет о новой операционной палате.
9: Неужели у нас с вами не найдется более увлекательной темы? Скажите, вы замужем?
6: Какое это, собственно, имеет значение?
9: Для меня никакого.
6: Вы ведь муж доктора Меркени?
9: Да.
6: По-видимому, вы когда-то были совсем другим.
9: Почему?
6: Ну, не могла же она полюбить такого...
9: О, вы, оказывается, строгая.
6: Я вам сказала, у меня к вам деловой разговор.
9: А у меня к вам тоже деловой разговор.
6: А именно?
9: Скажите, вы танцуете?
6: С вами невозможно разговаривать.
9: Да нет же, даю вам слово, это совершенно серьезно. Я сколачиваю маленький танцевальный ансамбль. Так вот, вы танцуете жигалис? Нет? Ну, если не танцуете, я могу научить.
5: Меркис берет Еляну за талию, привлекая ее к себе.
6: Пустите, я буду кричать, негодяй!
8: Оставьте ее, слышите вы?
9: Шуток не понимаете.
6: Да, не понимаю. И ваше поведение мне не нравится.
8: И мне тоже.
9: Боже мой, как остроумно, как остроумно!
6: Отвратительный тип. Прямо тошнит.
8: Нахал.
6: Это же ваш бог. Вы же молитесь на него. Что с вами?
8: Да нет, ничего. Я прыгнул и слегка задел палец на левой руке.
6: А ну, покажите. Милый мой. Да у вас классический вывих второго сустава. Придется немножко пострадать. Буду вправлять. Вы как, переносите боль?
8: Неужели вы можете кому-нибудь сделать боль?
6: Еще как. Сейчас увидите. Ну-ка, крепитесь.
8: Ой! Извините.
6: Ничего, ничего. Мы, врачи, люди бывалые. В следующий раз, когда вы что-нибудь вывихнете, я вас свяжу.
8: А помните, вы говорили, что не умеете лечить зубы, перевязывать? Помните, в первый день, когда приехали к нам?
6: А, да-да.
8: Еляна, а какой же вы режим мне предписываете?
6: Режим? Никакого.
8: Вы больше не будете меня осматривать? Вот они, современные врачи. Ну что у вас вместо сердца? Камень? Лед? Как странно. А в Вильнюсе мы не знали друг друга.
6: Да. Бывают и случайности.
8: Это судьба. Мы не могли с вами не встретиться.
6: А если бы мы все-таки не встретились?
8: Я бы нашел вас.
6: Что вы делаете после работы?
8: Ничего.
6: Выйдем вместе. Идет?
8: Идет.
5: Игнас уходит. Ильяна, задумавшись, медленно идет через зал к другой двери. Входит Филомена.
7: Прошу прощения, доктор Орентайте. Доктор Меркени нет, так я к вам.
6: Слушаю вас, сестра.
7: С водой беда. Последней капли.
6: Что ж делать?
7: Ума не приложу. Рук и то помыть нечем. Строители проклятые. Краны вон только понатыкали, декорацию развели.
6: Обратитесь к инженеру Меркису.
7: К Меркису? Ни за что!
5: Возмущенная Филомена убегает в коридор. Ильяна направляется в операционную. В комнате никого нет. Появляется Броня. Окинув беспокойным взглядом комнату, она в нерешительности остановилась. Появляется Меркис.
10: Казис, а я ищу тебя по всей больнице.
9: Ты опять здесь? Ведь я же сказал, чтобы...
10: Ну, не сердись. Ну, Казис, просто ты вчера не пришел.
9: Ну, не пришел, значит, я не мог.
10: Ну, развеселись. Ты раньше был такой веселый.
9: Ну, ладно, знаешь, мне некогда. Ты лучше сейчас уходи.
10: Ах, вот ты стал какой. Скажи прямо, ты больше не любишь меня?
9: Да тише. Ну, успокойся, глупенькая. У меня срочный вызов. Только что звонили из Лепшали. Там обвалилась крыша этого гаража, автобусного гаража.
10: Подожди. Я должна тебе что-то сказать.
9: Ну, что там?
10: Ты не догадываешься?
9: Нет.
5: Броня прильнула к Меркису и чуть слышно прошептала ему несколько слов.
9: Да ну! Может быть, ошибка? Да. Но ведь ты же знаешь, сейчас от этого избавляются так легко. Не надо только затягивать. Тут в больнице есть один врач. Он это делает у себя на дому. Я поговорю с ним.
10: Казис, но если б ты женился на мне сейчас, не сердись только. Тогда ничего бы этого не надо.
9: Ну, ладно, ладно. Поговорим потом, а сейчас иди.
10: Казис, мне кажется, что ты не любишь меня больше. Я чувствую, да. Да, боже мой, зачем я только встретила тебя?
9: Тихо! Перестань сейчас.
5: Меркис, испуганно оглядываясь, уводит Броня за ширму. Оттуда доносится их приглушенный разговор. В дверях появляется Филомена, прислушивается, затем бесшумно удаляется. Через несколько секунд она приводит сюда вернувшуюся Меркени и исчезает.
9: Ну что взбрело в эту хорошенькую головку? Ведь я же люблю тебя, Броня. Ну посмотри на меня. Ну вот и хорошо, ну улыбнись. Да улыбнись же, ну. Ни у кого нет такой чудесной улыбки, как у моей Брони. Ну, а теперь дай губки. Ну, дай же губки, ну.
5: Меркис целует Брони. Меркени потрясена. В замешательстве она отступает в коридор и скрывается за дверью.
9: Иди домой. Я постараюсь сегодня забежать к тебе. Я все улажу, иди.
5: Входит доктор Пришмантес. Увидев его, Броня выбегает из комнаты.
11: Здравствуйте, дорогой Меркис.
9: Здравствуйте, доктор. Мне нужно с вами переговорить.
11: Ну, милости прошу ко мне в кабинет. Будьте желанным гостем.
5: Согнувшись от горя, едва держась на ногах, из коридора выходит Меркени. Позади ее появляется Ильяна.
6: Вернулись? С победой?
7: С победой. Вот накладные, вот квитанции на рубероид, тес, гвозди.
6: А у нас тут беда. Опять с водой. Бочка развалилась.
7: В исполком.
6: Еле дозвонилась. Обещали, а пока не в чем инструменты кипятить, не на чем пищу готовить, нечем помыть даже.
5: Ильяна замолкает.
6: Вода! Вода!
12: Вода пошла!
5: Хлопают двери, бегаются люди. Тут все, врачи, сестры, рабочие, даже больные. Няни бегут с ведрами и тазами. Через возбужденную толпу пробирается доктор Петрулис.
13: Молодцы какие, строители-то наши. Пригнали все-таки воду. Это же надо понять, товарищи. А помните, сколько раз срывалось это дело? То труб не хватало, то насос не действовал. Ведь, положа руку на сердце, ведь уже сами не верили в эту воду, а? Да ведь и я тоже отчаивался. А вот теперь, смотрите, ай, молодцы, ай-яй-яй, все он. Так, спасибо же вам, дорогой товарищ Меркис.
11: Спасибо, товарищ Меркис.
5: Спасибо. Входит пожилой красивый мужчина.
14: Профессор Гердвилис, здравствуйте. А это наш главный врач, доктор Меркене.
5: Меркене в изнеможении опускается на стул, закрывая лицо руками. К ней бросается Ильяна.
14: Что с вами?
15: Это от радости!

0: вкусно, вино. Да? Ну что же ты смотришь на меня и молчишь? Говори со мной, Йоль. Я хочу слов. Хороших слов, красивых. Я хочу их услышать. Ну скажи. Ну скажи мне их. Ну скажи, даже если для этого тебе придется солгать. Иногда мне кажется, что ты забыл даже человеческий язык. Так же, как забыл и эту дату. Наш с тобой день. Двадцать лет назад в этот же день ты праздновал свою победу. А теперь моя очередь, Йоли. А, да, в этом ресторане, на берегу озера. А потом в ночном клубе и в гостинице. Ты предложил гастрономию, романтику и секс. Молодец. Недурно придумано. Особенно для такой пары, как мы. Казалось бы, чего еще? Я хочу слов. Ибо трапеза без слов немного стоит. Так говорит мой отец, разумея слова Торы. Но для меня это те слова, которые я хочу от тебя услышать. Я знаю, я вижу, тебе трудно. Но ты попробуй. Ну попробуй. Ну, скажи, например, что я по-прежнему красива. Ну, пусть ты так даже и не думаешь, но ты скажи. Ну, вот скажи мне, ты красива, Нира. И я люблю тебя. Ну, скажи. Скажешь мне, я буду слушать твои слова. Ну, в конце концов, не так уж часто люди ухитряются прожить вместе 20 лет. Но нам это удалось. Несмотря на то, что могло быть совсем иначе. Ведь многие мужчины пытались обратить на себя мое внимание в те дни, когда я работала на почте. Но ты этого, разумеется, не знала, ведь ты был там, в Иерусалиме. Сидел, зарывшись в свои книги по экономике и статистике. И ни о чем не думал. Когда ты впервые узнал меня, когда увидел мое тело, ты был бесподобен. Как ребенок, получивший замечательную игрушку. Ты хотел ее снова и снова. Ты хотел снова и снова меня. Это было безумие. Но остановить тебя было невозможно. Сейчас я могу сказать тебе, Йоль. Я не получала тогда удовольствия. Ты не успевал дать его мне. Ты думал только о себе. Вот так был зачат наш Эйтан, наш первенец. А наша поспешная свадьба сопровождалась понимающим подмигиванием. Дочка Берковича говорила это подмигивание, дочка Берковича. Неужели она не могла найти себе другого жениха? Кого-нибудь из Твери или хотя бы из Галилеи, из Рашпины? Дочка Берковича, сын Иакова Берковича, представляете? Она нашла себе жениха из Иерусалима, который даже в самую страшную жару не снимает своего черного костюма. Но они ничего не знали, Йоль. Они не знали, что ты женился не на мне. Ты женился на доме моего отца. Ты его желал. Ты его желал ничуть не меньше, чем меня, или больше. А? Да? Наверное, больше. Ты жаждал им обладать, этим домом. Равно как и плантациями вокруг него. Все, что имело отношение к дому, к земле, было тебе интересно. Даже рассказы моего отца, который любил, говоря о первых днях Эрец Исраэль, употреблять библейский оборот. Земля же эта была безвидна и пуста. Да, она и была пуста. До тех пор, пока не пришел в Рошпину его отец, а мой дед, Иаков Беркович. Взял там землю, очистил ее от камней, удобрил ее своим потом, засеял ее и построил вот этот самый дом. А потом и мой отец родился в этом доме, вырос в нем и стал мужчиной. И родил дочь Ниру, чтобы бледный студент Йолли из Иерусалима пришел на все готовое и похитил ее.
1: Скажи тебе, кто об этом, ты возмутился бы. Ты похититель. Совсем наоборот.
0: Ведь всем своим друзьям и знакомым ты представляешь всегда дело так, словно это тебя похитили в долину. И ты сам только мечтаешь о том, чтобы жить в Иерусалиме, который ты так любишь. И ни у кого не возникало сомнения, что ты и твои родители всегда жили в Иерусалиме. И только мы знали, что это не так. Не там ты родился. И не там жили твои родители и родители твоих родных. Ты пришел в эту землю оттуда. Ты был беженцем. Ты уцелел после катастрофы.

Те дни, когда ты впервые появилась у нас на нашей земле, я первая обратила на тебя внимание. Увидела тебя из окна сверху. Ты приходил с книгой, читал, загорал. Потом нырял в прозрачную воду Кинерита рядом с насосной станцией. И только когда я спустилась однажды на берег, и мы обменялись ничего не стоящими приветствиями, ты сказал, что это место – настоящий рай. Ты сказал это не мне. Ты сказал это в пространство, так как если бы меня здесь не было. И неизвестно, как бы все дальше случилось, если бы не мой отец, которому ты, похоже, понравился сразу. Если бы он не крикнул сверху из насосной станции, что, мол, не надо открывать нам Америк. И ты ее... Ты сразу понял, кому ты должен нравиться в первую очередь. И ты спросил, что за сила заставляет воду подниматься снизу вверх. А отец ответил, как всегда, сила желания, молодой человек. И вы оба рассмеялись. Ты, Йоли, рассмеялся, и я услышала, как красив твой голос. И, посмотрев, поняла, что и весь ты красив. А мой отец спустился к нам, ему захотелось немедленно, не откладывая, рассказать тебе всю историю нашей долины. И тут я испугалась, что сейчас ты встанешь и уйдешь, уйдешь навсегда. Потому только я вмешалась и сказала отцу, что студентам из Иерусалима неинтересны все эти местные истории, что они приезжают на Кинерит отдыхать, загорать, купаться, а не слушать лекции по истории сионизма. Отец вдруг как-то странно посмотрел на меня, и на мое пылающее от смущения лицо, и увидел мой умоляющий взгляд, и тогда он подошел к тебе, Йоль, и сказал просто: «Молодой человек, в такую жару нет ничего лучше кружки холодного пива. Давай поднимемся в наш дом, и уж потом, если хочешь, мы вернемся к истории нашей долины». И я, Йоль, ты помнишь, я сразу начала с тобой собирать твою сумку, спальный мешок, книги. Но, может быть, ты лучше помнишь, как впервые переступил порог нашего дома, прошел в прохладный просторный салон, как был в голубых своих слишком тесных плавках и удобно расположился в кресле моего отца. Ты не успел даже заменить позы. Ты сидел, широко расставив ноги. А я, едва успев выйти, уже возвратилась, держа в руках два стакана холодного пива. Я успела еще и переодеться. И отец, заметив это, сказал как бы вскользь, что никогда еще не видел меня в белом платье в середине дня. И снова кровь бросилась мне в лицо. Тогда, чтобы дать мне возможность прийти в себя, начал свой любимый рассказ, точнее, даже не рассказ, притчу о запретной любви Иордана и Кинерет. Я как сейчас вижу эту картину отца, рассказывающего свою притчу, и тебя. Ты сидел молча, сидел тихо и маленькими глотками отхлебывал холодное пиво. Когда мой отец предложил тебе заночевать у нас, ты, не раздумывая, согласился. Еще бы, ты уже принял решение. Ты уже разглядела этот дом и берег с пальмами, и даже меня. Ты уже вползал в этот дом и в нашу жизнь, как аспид. Отец велел принести вам еще пиво и снова принялся рассказывать такому внимательному гостю о том, откуда берется вода для орошения плантаций. Не из Кинерита, не из самого озера, а по трубам из колодца Марии, что приходила с сестрой учителя нашего Моисея. Этот колодец находится рядом с озером на берегу, принадлежащем нашей семье. И лучше всего посмотреть на него ночью, при свете луны, добавил отец скользь. И если Нира будет так любезна, она не откажется показать его с крыши дома, оттуда, сверху,
лучше всего видно, как вода, словно сквозь решето, упругими ключами заполняет пространство колодца. И ты засмеялся тогда тем своим смехом, который я уже любила. И сказал, смеясь, что готов идти, потому что луна взошла, и ты просто умираешь от желания увидеть, как наполняется колодец. И мы поднялись на крышу. Но мы не увидели колодца. Я не увидела его, потому что оказалась вдруг в кольце твоих обнимающих рук, и неведомое мне ранее чувство заполнило меня всю до самой последней клеточки тела. Тебе смешно, Юль? Мне нет. Я была чиста. Школьница с предпоследнего класса в Твери. И меня обнимал мужчина. Студент из Иерусалима. И я отдалась тебе. Тебе и твоим рукам. И губам. Я никогда не забуду эту ночь. Я отдала тогда все твоим губам и твоим пальцам. Как аромат цветов я вдыхала тогда запахи твоего тела. Ты, конечно, забыл ту ночь, а я нет. Я все еще помню ее.

0: так я стала твоей. А на завтра ты уехал. Тебе надо было вернуться в Иерусалим, предстояли экзамены, кончался учебный год, и тебе нужно было вернуться. А я, не успев даже походить в невестах, уже носила нашего первенца под сердцем, нашего мальчика, зачатого на крыше дома под яркой луной. Я проводила тебя, как потом провожала много раз. Я оставалась и погружалась в одиночество. Я ждала твоего приезда и боялась его, потому что не хотела, чтобы ты узнал о моей тошноте, о боли в ногах. Слишком быстро совершился этот переход от желанной тебе девушки к беременной женщине. Ты казался мне испуганным. Да-да, Йоль. Я вдруг подумала, что ты чего-то боишься. Только потом я узнала, что ты и впрямь робкого десятка. Храбрец из тебя никудышный. И я вовсе не имею в виду тот случай, когда ты был в разведке в Эльхаме и упал на дно бронетранспортера, когда сирийцы открыли огонь. Ты и во многом другом оказался трусом. И теперь я думаю, что в нашем браке тоже. Я думаю, что ты просто испугался скандала. И если уж быть честной, я с трудом представляю, что ты можешь мне с кем-то изменить. Для того, чтобы спать с другой женщиной, тоже нужна храбрость, ведь это сопряжено с риском. Господи, как это получилось, Юль? Ведь я не хотела говорить. Я хотела слушать тебя, слушать. Хотела вновь услышать твой голос, произносящий нежные слова. А вышло все наоборот. Я говорю, говорю, говорю, говорю, говорю, говорю, а ты молчишь. А может быть, это не случайно? Может быть, это как раз и закономерно. Пришел мой черед говорить. А может быть, ты бережешь эти слова для другой? Тогда хотя бы расскажи мне о ней, какова она, красивее меня, моложе, а? Ну расскажи правду, ну хватит сидеть, стиснув зубы, Йоль. Ну что, может быть, я не права, может быть, я все это напридумывала, ну тогда ты так и скажи, что все это выдумки, ну опровергни, ну развей мои сомнения. Ну, я, Йоль, я еще не потеряла надежды, что однажды мы снова окажемся вместе, вернемся на свой берег вдвоем, ты и я. Пойдем тихо по песку, обмениваясь нежными словами, а потом ляжем. Мы так давно не делали этого. Ну, ты ведь мастер придумывать всякие отговорки. Я вижу. Главное для тебя сейчас, чтобы этот ненавистный тебе вечер наконец закончился. Знаешь, я не могу отделаться от мысли. Ты мстишь мне за что-то. Но за что, Йоль? Ну за что? Ну, может быть, из-за моего отца? Может быть, из-за того, что без его помощи никогда бы не открылись для тебя сердца жителей этой долины? И без этого никогда не пришли бы они со своими деньгами в твой банк. Они пришли к тебе потому... что ты был зятем Берковича, и уже по одному этому ты заслуживаешь доверия. И в этом есть тоже моя вина, ибо я тоже из семьи Берковичей, дочь своего отца, которого ты ненавидишь. Да-да, ненавидишь. Ты вполне можешь признаться мне в этом, Йоль. Теперь можешь. И это не просто ненависть. Я помню эту ненависть пополам с любовью, презрение пополам с завистью. Ты завидовал этим упрямым людям. Тем, кто при 45-градусной жаре продолжает начатое давным-давно дело. Кто пашет, сажает, жнет. Вот ты же мне однажды в сердцах сказал, твой старик Нира своей наглой лысиной достал меня до самых печенок. Да, Да, ты так сказал.
1: Но, может быть, он достал тебя не только этим, а еще чем-то другим. Я имею в виду ту поездку в Рошпину к моему деду. Ты видел моего старика, Йоль? То и дело спрашивал тебя мой отец. И гордость звучала в его обычно сдержанном голосе. Ты видел его? Дух веселья овладел моим отцом и заразил тебя, Йоль. Может быть, потому именно ты и предложил остановиться возле какого-то придорожного ресторанчика. И ты заказал шампанского, Йоль. Ибо только этим напитком можно наполнять бокалы, когда пьют за долголетие. И вы выпили, Йоль, и за это, и за многое другое. Вы пили за женщин, за мою давно умершую мать. И тогда, помнишь, ты сказал, что с тобой что-то произошло, о чем ты никогда не говорил мне. Ты увидел на стенке бокала свое отражение, и оно ужаснуло тебя. Ты прошептал тогда: «Я умер, я мертвец». А когда мой отец переспросил тебя, что ты там шепчешь, уставившись в свой бокал, ты снова повторил: «Я мертвец». И, вскочив, бросился прочь, к берегу. Ты вошел в воду, в холодную воду, как был в костюме. На тебе были брюки, рубашка, пиджак, а в карманах бумажник с документами. Вода накрыла тебя с головой, и стало темно. Так что это было? Скажи мне, прошу тебя, что случилось? Тебе настолько надоела эта жизнь, что ты решила умереть? А тогда что же заставило тебя вернуться, начать борьбу за жизнь? Или ты просто испугался? По твоим словам, ты страшно испугался. Когда ты говоришь правду, я тебе верю. Я верю тебе, что ты испугался. Да-да, Йоль. Жалкий мой трус. Ты ведь всегда думал только о себе и о своих удобствах. Даже в тот момент, когда я еще не знала причин мутной тошноты, которая вдруг стала одолевать меня. Впервые это случилось, когда мы танцевали с тобой на площадке между деревьями фикуса во дворе моего отца. Я обнимала тебя, Йоль. Я чувствовала каждую клеточку твоего тела, прильнувшего ко мне. Я взяла твою руку и положила себе на бедро, готовая последовать за тобой куда угодно. Это была пятница, которая обещала нам целый следующий день, свободно от твоих книг по статистике. Я предвкушала наступление часа, когда мы снова останемся вдвоем, только ты и я. Я подняла к тебе лицо и улыбнулась. И ответная улыбка, осветившая твое лицо, была мне лучшей в мире наградой. Она светила мне точно солнце. Но в тот момент, когда я вся горела от твоего тела и от твоих пальцев, гладивших мои бедра, солнце вдруг погасло, и тьма охватила меня. Все вокруг закружилось, и что-то темное, вязкое, отвратительное стало подниматься к горлу. Ты так и не догадался, почему я вдруг сорвалась с места и побежала от тебя. Может быть, эта минута и была началом конца, а, Йоль? Когда я и Тан начала занимать все больше места в моем теле, и ты потерял над моим телом всю власть. Нет, нет. Должно быть, это произошло позже. В тот день мы еще ни о чем не знали. А когда узнали, тогда и произошел тот разговор в лодке посреди Кеннерета. У тебя есть один знакомый врач, сказал ты, и надо поговорить с ним, ведь мы еще так молоды, так хотим любить друг друга без всяких помех. А тут еще это учеба в Иерусалиме. А ведь ты подталкивал меня на убийство, Йоль. Ты хотел, чтобы я убила нашего сына. До сих пор я ни словом не обмолвилась Эйтану. Ни словом, что его отец хотел избавиться от него, убить.
0: спокойно и хладнокровно, как говорится, не моргнул глазом. И вполне вероятно, добился бы своего, если бы не мой отец, которому я все рассказала, и который тут же назначил день нашей свадьбы. Но не только назначил, но и оповестил всех соседей о внуке, который вскоре, гораздо раньше формальных 9 месяцев, появится у его очаровательной дочери. И никто, ты слышишь, Йоль, никто не позволил себе каких-либо шуток по этому поводу, ведь речь шла о дочери Берковича. И он везде и всюду радовался предстоящему появлению малыша в его доме и рассказывал, кому только мог, как он научит своего внука. Он не сомневался, что будет внук. Как он научит мальчика всему, что умел делать сам. К 7 годам он был как породистый жеребенок на поле, весь состоящий из тугих мускулов. За что ты прозвал его дикарем? Мне кажется, что с самого момента его появления на свет ты испытывал по отношению к нему нечто вроде ревности. Да, ты ревновал ко мне своего сына, к тому, кто был продолжателем твоего рода, тебя самого. Я помню, Итан еще не покинул колыбели, а ты, стоя возле него на коленях, говорил в шутку, которая была для тебя вовсе не шуткой. Ты вор, Итан. Да-да, ты воришка. Ты украл у меня мою Ниру. Ты тайком прокрался в место, принадлежащее мне и только мне. Занял его на 9 месяцев, но и потом продолжаешь отнимать у меня мою Ниру, ее грудь, ее руки, ее живот. Так ты говорил, Йоль, нашему малышу. Я была при этом, но не просто была, я смеялась, когда слушала тебя. Хотя теперь мне ясно, что не смеяться. Наплакать должна была, как часто плакала вскоре. Когда подрастающий Итан спрашивал, где наш папа? Где наш папа? И почему его так давно не было? Я ему говорила, что папа далеко, папа в банке, где он работает, а сам банк на высокой-высокой горе. А ведь ты мог бы меня пригласить, Йоль. Ну, хоть однажды пригласить меня к себе посреди недели. Ну, в любую, скажем, среду, когда банки закрываются в полдень. И мы могли бы посидеть с тобой в каком-нибудь маленьком кафе у Мусы или у Шабтая. Но ты ни разу меня не пригласил. Меня, которую все вокруг звали Цветком Долины, королевой Кеннерета. Я и была ею. Я была веселой, открытой всем радостям девушкой, любимицей рыбаков и принцессой почты, где я работала, пока не появился ты, Йоль, на моем пути и не превратил меня в свою рабыню, в тряпку, которая годится только для того, чтобы об нее вытирали ноги. Так ты потерял нас обоих. Меня и сына своего, Эйтана. Потому что мать и сын неразделимы. Особенно, если отец отсутствует дома. На что ты надеялся, Йоль? На то, что, став мужчиной, Эйтан поймет тебя, а поняв, простит? Но ты ошибся. Я знаю, что вы встречались недавно в кафе рядом с магазином Иркони. Мужской разговор, так это называется. Итан пришел на этот разговор в своей солдатской форме, с красным беретом за погоном, взрослый сын и отец, который хотел поговорить с ним о чем-то важном. Он пересказал мне, конечно, все. Зачем ты пригласил своего сына? Йоль, ты попытался объяснить ему свой взгляд на мир, заставить его принять свою точку зрения, что все в этом мире предопределено, и от человека зависит очень мало. Ты признался своему сыну, что в его возрасте был полон надежд, веры в то, что человек властен над судьбой, что он в силах ее изменить. Но теперь ты видишь, что все это не так, и хочешь, чтобы сын, согласившись с этим, перенял твой жизненный опыт и избежал ненужной траты сил, не ведущей ни к чему. Так ты говорила Итану, Йоль. Ну что ты молчишь? К счастью, он не последовал за тобой. Не только твоя кровь, к счастью, течет в его жилах, но и моя. А значит, и моего отца, и моего деда. Вот почему он возразил тебе. Вот почему он сказал, что не согласен с тобой. Что человеку тоже кое-что дано. Например, упрямство. И если как следует упереться, то события можно изменить себе во благо. Тупо чувствовал себя оскорблен. Изобразил себя этаким праведником. Ну, конечно, сказал Таитан. Ну, конечно, сын, ты можешь оскорблять меня. Можешь даже представить дело так, будто твой отец вел себя как последняя сволочь. Еще бы бросил дом, жену, детей. Ты видишь только внешнюю сторону вещей, не постигая глубины их внутренней сути. Ты выступаешь судьей с высоты своих лет. Твоя правда — это правда воинской формы командос, правда красного берета и молодой веры в себя. Но и здесь твой сын, так, по крайней мере, он мне рассказывал, передавая ваш разговор, тебе не уступил. Молчишь. Йоль, молчишь. Как-то ты сказала Итану, что, возможно, в молодости мы, его родители, совершили ошибку, что мы не были предназначены друг для друга и не подходили для создания семьи. А когда ты открыл для себя эту горькую истину, было уже поздно. И еще сказал ты, что я, твоя жена, больше подходила бы в подобной роли инженеру Сами из Тапхэ или рыбаку по имени Немрод. Вот почему, сказал ты, вот почему Этан, твоя мать из цветущей девушки, в конце концов превратилась в вечно недовольную бабу. Так ты и сказал нашему сыну. Но ведь ты лжешь, Йоль. Ты просто ищешь себе оправдание. Ты лжешь, потому что наш брак не был ошибкой. Ведь он начался с любви. Он начался с любви. Ты все забыл, Йоль. Я напомню тебе. Напомню слова, которые ты сказал мне после того, как мой отец назначил день нашей свадьбы. Мы поженимся, Нира, сказал ты. Мы поженимся, и у нас будет сын. И он всегда будет для нас свидетельством нашей любви. А я слушала тебя, и сердце останавливалось у меня в груди. Ведь я досталась тебе, Йоль, чистой и доверчивой девочкой. Когда тебе 19 лет, и у тебя уже есть ребенок, ты, возможно, плачешь ничуть не реже, чем он.

Глядеть по сторонам, ощущая обращенные на меня взгляды молодых парней, знавших, что я одна. Они чуяли мое одиночество соломенной вдовы. Ребенок, лежавший в коляске, свидетельствовал, что я доступна, что если проявить настойчивость или смелость, или что там еще, то со мной вполне можно переспать. Так как это удалось сделать чужаку, этому студенту из Иерусалима. Однажды это чуть не случилось. Или все-таки случилось. Сама не знаю. Это было тем же летом, Йоль. Я гуляла с ребенком. И тут поднялась суматоха, столкнулась повозка, запряженная ослом с грузовиком. Я почувствовала, что надо уйти, исчезнуть из этой кутерьмы, но не смогла найти даже щелочки, сквозь которые можно было бы ускользнуть. И в этом балагане, когда стала уже впадать в панику, я почувствовала вдруг сильные пальцы, схватившие мою руку. Я вздрогнула. Я взглянула. Рядом со мной стоял Сами. Ты знаешь его, Юля, если не забыл. Мы как-то встречались в кинотеатре, я показывала тебе его. Он инженер, гидротехник из Тапхэ. Мы вместе учились. Вот он-то и стоял теперь рядом, держа мою руку своими прохладными, сильными пальцами. А потом сказал, что лучше все-таки нам с ребенком уйти подальше от этой свалки. И как будто он делал это десятки раз, повел меня, не выпуская моей руки из своей, вверх по улице. У меня было такое ощущение, какое бывает, когда в разгар хамсина окунаешься в прохладную воду Кинерита. Так, держа меня одной рукой, а другой, осторожно толкая коляску, он вывел нас на главную улицу и двинулся дальше, к югу от городского сада, где у него была комната. Сами. Он нравился мне. Нравился всегда. Не появись ты, кто знает. Но ты появился, и все пошло иначе. И Сами был забыт до тех самых пор, пока судьба не свела нас в тот день. Мы стояли у ступенек лестницы, ведущих в его жилище, и смотрели друг на друга. А потом Сами взял Эйтана на руки, словно делал это много раз. И мы поднялись. Открывая дверь, он сказал: «Я всегда, всегда мечтал об этой минуте, о минуте, когда ты переступишь этот порог». И он снова улыбнулся своей открытой улыбкой.

Зачем я рассказываю тебе все это, Ель? Пожалуй, я сама не знаю. Только не подумай, что я пьяна от этих двух бокалов шампанского, или что я хочу тебе как-то отомстить. С того дня прошло 19 лет, подумай только. А я все еще помню каждую деталь. Мы сидели на диване, сами и я. Маленький Итан тихонько лежал между нами. И вдруг я почувствовала, что вся дрожу. Это в такую-то жару дрожу. Словно из лета в Твери я очутилась вдруг среди сибирских снегов. А рука сами, такая же прохладная, как и его пальцы, нежно заскользила по моему плечу. «Нам», — прошептала я заплетающимся языком, — «нам этого нельзя сами». Но его рука все скользила и скользила, и я понимала, чувствовала, что теряю волю, проваливаюсь куда-то, и еще что мне хорошо. И в эту минуту проснулся Итан. Проснулся и заревел, и я очнулась. Не совсем, я была словно во сне, но Итан, он плакал, и я склонилась к нему, провела пальцами по его щекам.

Там поцеловала, он чуть-чуть притих, а сами, сидя на полу, улыбался мне снизу и, обняв мои колени, откидывал мешавшее ему платье, и я попробовала поймать его взгляд и испугалась. Так был он тяжелый и темен. «Сами», — сказала я с твердостью, которую уже не ожидала от себя, — «сами, я должна идти. Йоль ждет меня в книжном магазине у Иркони. Может быть, тебе кажется, что я выставляю на показ свою верность? Ты ошибаешься, Йоль. Да, мой дорогой, ошибаешься. Если ты думаешь, что я всегда была только твоей и принадлежала только тебе, ты ошибаешься. Потому что был еще и Немрод. Да-да, да, Немрод.

0: Что с тобой? Уязвлен? Ты не ожидал? Нет, мой дорогой, ты не ослышался. Я действительно сказала, был Немрод. И было это совсем по-другому. Да, я считаю, что у тебя есть сейчас все основания развязать галстук. Я понимаю, ты настроился на то, чтобы поглядеть на стриптиз в этом клубе. Но ты не мог знать, что исполняя для тебя эту роль сегодня вечером буду я. Только я обнажу перед тобой, Йоль, не тело свое, а душу. Так вот о Немроде. Он из Твери. Здесь родился, здесь и живет. Он тоже помнил меня еще по школе. Хотя и учился 3 классами старше. Ты была самой красивой девушкой в школе, сказала он мне. Он, оказывается, тоже был влюблен в меня с тех пор. Но только тогда, когда Этану исполнилось 5. Набрался храбрости и подошел к нам. Подошел и заговорил сначала с Айтаном, а потом уже со мной. Он провожал меня довольно часто, а потом стал говорить мне о своей любви. Кончилось тем, что, взяв меня за руку, он однажды привел меня сюда, на берег озера, и стал рассказывать о том, как он ловит рыбу. А потом сказал: «Нира, погляди на меня. Разве ты не видишь, что мое сердце просто обливается слезами?» А я грозно посоветовала ему, чтобы он проваливал со своим плачущим сердцем, шел к себе в освояси, пока я не позвала мужа. На что он мне сказал, что удивлен. Да, удивлен. Почему я до сих пор еще не позвала этого своего умника, этого Йоля, которая, имея такую жену, лучшую девушку Твери, торчит до поздней ночи в своей конторе, провонявшей чужими деньгами. «Нира», — сказал он, — «ты думаешь, я ничего не знаю? Я знаю все, что касается тебя. Знаю, что ты одинока, но клянусь тебе, что я тебя в этом одиночестве не оставлю». Да, появился Немрод. Он стал приходить к нам в дом. Нет, Йоль, ты не ослышался. В наш дом. Я только просила его, чтобы он сменил свою рубашку гольф, от которой слишком уж пахло рыбой. Он приходил и сразу отправлялся в душ за пластиковую занавеску, которую ты, Йоль, купил как-то, чтобы не заливать водой пол в ванной. Да, Немрод. Мне было хорошо с ним. Он был нежен со мной. У него были чуткие, внимательные пальцы. Они без слов говорили мне, что я составляю для него весь мир. И поверь, Йоль, большего я и не хотел. Мне этого было достаточно. Ты молчишь. Я вижу по твоему лицу, что не открыла тебе тайны. Ты все это знал? Знал, Юль, а?
1: Знал.
0: Но молчал. И я знаю, почему. Страх сковал тебя. А жаль. Если бы ты взорвался, если бы угрожал мне, если бы как-то проявил свое отношение ко мне, кто знает, может быть, наша жизнь стала бы другой, потекла бы по-другому. А потом случилось то, что и должно было случиться. Немрод не пришел. Раз, другое и третье. Но я знала, что это еще не конец, что Немрод появится. И он появился в конце зимы. Он был не похож на себя, на нем был дорогой костюм. А на пальце сверкало золотое обручальное кольцо. Он женился. Его отец нашел ему невесту из хорошей семьи.

Ты удовлетворен моей исповедью, Яль? Похоже, что да. Ну что скажешь? Ничего. Молчишь. Сидишь и ждешь, когда же кончится этот бесконечный вечер. А может быть, ты просто ждешь обещанного в программе стриптиза, который возбудит тебя настолько, что ты переспишь со мной там, в номере, который мы заказали. Выполнишь, так сказать, свои супружеские обязанности в виде подарка к нашей 20-летней годовщине. И, может, ты уже не уверен, получится ли это тебе. Успокойся, я не подвергну тебя такому испытанию. Я уже не нуждаюсь в твоих дарах. Научилась обходиться без них. Все сгорает, проходит. Появляются другие ценности. Улыбаешься, тебе смешно. А ведь я знаю, как стереть с твоего лица эту пренебрежительную мужскую улыбку. Для этого всего-навсего надо взять и плеснуть тебе прямо в физиономию остатки недопитого шампанского. Жаль хорошего вина. Впрочем, ты уже не улыбаешься. А почему бы? Смотри, как смущен наш милый официант. Как он бежит к тебе на помощь салфеткой. Микки, не спеши так и не оправдывайся. Ты ни в чем не виноват перед господином директором. Это у него такое хобби, Микки. Он любит слизывать со своего лица остатки шампанского. Да, вот такая прихоть у господина директора. Ведь этот молодой официант знает тебя, я уверена. Ведь эта гостиница просто бордель, куда богатые джентльмены приводят на ночь своих дам. И я не удивилась бы, узнав, что этот самый Микки не раз уже приносил в такой номер ужин на двоих. А коли так, то пусть и нам с тобой принесет. А мы пошли. Пошли в наш номер. Ну, дай мне опереться на твою руку. Господин и госпожа Шиллани изволят удалиться на покой. Послушай, а ведь мы похожи на влюбленную пару. Обними меня. Ну, обними. Обними, мой господин. Обними правой своей рукой, как велит нам песнь песни. Звонок, лифт остановился. Мы что, приехали? Какой это этаж? 5-й? Ну вот, мы остались одни. А знаешь, здесь хорошо, приятный номер. Не скрою, мне здесь даже нравится. Все выдержано в стиле, занавески, абажур, покрывало на кровати. Смотри-ка, матрас запружинный. Ну, поролон, скажи, по правде уже надоел. Не пойму только, почему так много вокруг занавесок и портьер? Окно-то всего одно. Видимо, это такой стиль. А вот и зеркало. Ты посмотри, оно едва ли не до потолка. Нет, погоди. Мне уже не 20. Увы. И даже не 30. И я не люблю, когда ты меня так пристально рассматриваешь. Ты что, забыл, какая я? Я прошу тебя вот о чем, Йоль. Ты выключи этот свет. Выключи его и представь, что мы с тобой прежние. Что этих 20 лет не было. Дотронься до меня. Погладь. А потом скажи одно
Ну, хотя бы одну нежное, ласковое слово. Ну, если даже тебе придется произнести его через силу, ну, ты сделай это, и пусть оно, это слово, прозвучит здесь и умрет в этих глухих стенах среди портьер и занавесок. Ну, что с тобой, Юль? Что с твоими руками? Они похожи на два деревянных обрубка. Они мертвы, а твои губы? Где они? Ты втянул их, они пропали. Они затаились, как две узких кривых полоски, как у гадюки. Что ты делаешь, Юль? Прекрати. Прекрати же, мне больно. Ты слышишь? Хватит. Хватит. Хватит с меня. Отстань. Отпусти меня. И убирайся сам, куда хочешь, ко всем чертям. Ну, что ты топчешься? Ну, будь хоть в этот миг мужчиной. Несколько шагов, и ты за дверью. Может быть, ты вспомнила об Айтане? Он скоро должен вернуться. Его не было здесь последний месяц, и он не успел о себе ничего сообщить. Я полагаю, что он не приходит эти недели домой из-за тебя. Как раз он обмолвился, что мой отец заменяет ему тебя. И спросил, почему я с тобой не развожусь. Вот почему, полагаю я, он и не хочет появляться в нашем доме. Он не хочет случайно встретиться с тобой. И потому молчит. Только поэтому. И я не верю ни в какие сны. Я сошла бы с ума, если бы верила в это. Потому что вчера мне приснилось, надо же, мне приснилось, что он погиб в Ливане. Это был сон. Только и всего, это был сон. Я увидела, что к нашему дому идет офицер в сопровождении какой-то девушки в форме. Я встретила их у порога. Потом предложила им сесть во дворе. Офицер долго молчал, потом поднял на меня глаза и сказал, что Эйтан пропал без вести. Я отказалась его понимать. «Извините», — сказал он, — «мы должны были прежде всего поставить в известность о случившемся вашего мужа, но мы нигде не сумели разыскать его. В банке сторож объяснил нам, что по средам банк не работает. А где можно найти господина директора? Он не знает». Вот почему они вынуждены были подняться к нам в дом. Я пошла их проводить. Нехотя офицер рассказал, как все случилось. Отделение Эйтана попало в засаду. Террористы обстреляли их ракетами. Те, кто остался в живых, утверждали, что Эйтан исчез в столбе пламени, подобно сияющей комете. Он принял на себя первый залп и спас остальных. Нет, нет, нет, нет, он жив. Он вернется к нам, и мы его увидим. Так сказала я девочке в военной форме, и она закивала. «Да-да», прошептала она сквозь слезы. И я погладила ее по голове. «Не плачь», сказала я ей. «Это же только сон». Но когда я проснулась, моя подушка тоже была мокрой от слез. И из-за этого сна тоже я ненавижу тебя, Юль. Я не хотела рассказывать тебе о нем. Твое молчание вынудило меня. Если бы ты сказал хоть слово, я промолчала бы. А теперь давай, катись отсюда. Пошел вон из моей комнаты. Вот из этой моей комнаты. Из моей жизни. Проклятая гостиница. Проклятая жизнь. Проклятые 20 лет жизни с тобой. Хоть бы ты сдох бы скорее. Ну, давай. Убирайся. Пошел вон.
И не вздумай совать чаевые этому Мике. Не дай бог подумать, что мы с тобой в самом деле пришли сюда поразвлекаться. А еще лучше расскажи ему все, как было, чтобы хоть один человек узнал правду. Правду о директоре банка в Твери. И не хлопай дверью, Ёль, ради всего святого. Не хлопай дверью. У меня просто раскалывается голова. Ты слышишь меня, Ёль? Ёль! Все кончилось. Я хотела поговорить с тобой. Я хотела слов. Нескольких слов. Добрых, хороших. Я хотела их услышать от тебя. Юль.

Йоэль. Йоэль. Нет, нет, нет. Тебя нет. Ты никогда меня не услышишь. Черт бы тебя побрал. Ты поступил со мной подло, поступил как последняя сволочь. Что бы я ни сказал, как бы я ни назвала тебя, все не имеет значения, потому что тебя нет. И никогда больше не будет. Где-то я слышала древнее выражение: о мертвых либо хорошо, либо ничего, но я так не могу. Я имею право тебя ругать, имею. Это право имеют мои руки, что столько раз гладили тебя, а тебе это нравилось, да-да, тебе нравилось это, ты говорил мне об этом сам не раз. О, как мне хорошо, как хорошо. И груди мои имеют это право, ты целовал их. Господи, Господи, как несправедливо. Сердце, кажется, вот-вот разорвется. Кажется, лучше было бы и мне умереть тоже. Но и это бесполезно. Ведь ты об этом даже не узнаешь, потому что тебя нет. Нет.

все. Думаешь, я узнала об этом только сейчас? Нет. Я уже знала это тогда, когда мы с тобой были в тот, в самый наш последний раз на Кеннерте. Что-то грызло тебя. Ты не мог мне ничего объяснить, но я же видела. Но едва я раскрыл рот, чтобы расспросить тебя, ты вскочил, как безумный, бросился к воде, бросился в воду. Только чтобы не слышать моего голоса. Только чтобы не отвечать на мой вопрос. Я подбежала к самой кромке воды. Я знала, что ты меня слушаешь, что ты меня слышишь. И я умоляла тебя ответить. Хоть что-нибудь, хоть слово. Но ты молчал. Как если бы камнем пошел ко дну. И тогда я тоже вошла, не раздеваясь в воду. Подошла к тебе и положила тебе руку на спину. Ты убегаешь от меня, сказала я тебе. Ты убегаешь от меня, Йоэль. И ты можешь это сделать. Но куда бежать мне? И тогда ты встал. И тысячи капель катились по твоему телу. Словно мы попали под дождь. Они капали с твоих волос, твоих рук. И ты поднял свою маску, сдвинул стекло на лоб. И вдруг показался мне сказочным существом. Каким-то морским богом. Так ты был красив. Вот только глаза у тебя были такими, какие бывают у брошенного всеми щенка. И эти глаза глядели на меня с такой грустью, что я разом забыла все и стала целовать твои влажные губы, твои щеки, глаза, в то время как мои глаза были полны непролитых слез. Взяв тебя за руку, я повернулась и пошла к берегу, как если бы ты был моим мальчиком, которого я родила, моим маленьким сыном. И мы шли. А вокруг была разлита какая-то непередаваемая красота, какая-то божественная благодать, какое-то высшее милосердие. Я думаю, что в эту минуту на нас с тобой, Йоэль, глядел Бог. Потому что, так любила говорить моя мама, там, где красота и милосердие, там и есть жилище Бога. И вот, идя почти неслышно, чтобы не испортить, не спугнуть эту минуту, наполненную Богом, милосердием и красотой, я снова сказала... Попросила тебя, Йоэль, довериться мне, сказать мне о том, что у тебя на сердце. Я должна была, я обязана была выслушать тебя, как я обязана была говорить и выслушивать своих детей, обращающихся ко мне с вопросами в классе школы. Но вместо ответа ты обнял меня, а потом... Начал целовать быстрыми, страстными и вместе с тем нежными поцелуями. Ты целовал мои глаза, щеки, целовал мой лоб, плечи, поцеловал мои груди, а потом подхватил меня на руки и понес к берегу и бережно положил на ложе из листьев. Лег на меня.
снова. Твои пальцы были повсюду. Жесткие, хищные твои пальцы, которые я любила, хотя они делали мне больно. И снова ты вошел в меня, как насильник, и входил все глубже и глубже, до самого, как мне казалось, сердца. И снова, теряя сознание, я думала о том, какой ты тяжелый, и какой ты легкий, какой ты жесткий, какой ты нежный. И слышала бесконечно повторяемое тобой слово, мое имя. Аделия, Аделия, Аделия. И я слилась с тобой, растворилась в тебе, стала тобой, перестала быть собой. И мои собственные пальцы стали такими же жесткими, как твои. А потом

Потом мы лежали, тихо, не шевелясь, без мысли, без сил. Лежали и смотрели в небо. А узкие серебристые листья падали на нас сверху, словно снежинки. Как снежинки в Иерусалиме, сказал Тихо.

Я виновата, Йоэль. Виновата перед тобой. Меня погубила жадность. Слишком многого я хотела. Хотела того, что хотят все женщины от мужчин. Хотела скрепить наши объятия золотым кольцом и брачным покровом. Хотела поймать тебя в свои сети, как золотую рыбку из сказки. В тот день на берегу Кеннерета, когда после бешеной страсти, охватившей нас, после объятий, а потом и после ужина, мы сидели расслабленные, счастливые, я не довольствовалась своим счастьем, а спросила тебя, помнишь ли ты, что сегодня за день? И ты, не слишком вдумываясь, ответил: «Да, дорогая, конечно, помню, сегодня среда. Или я ошибаюсь?» «Только среда?» — спросил я. «И больше ты ничего не можешь сказать?» И ты посмотрел на меня виновато, как нашаливший ребенок, но не сказал ничего. А я молчала, чувствую, как во мне поднимается буря. Как же ты мог забыть, Йоэль, такой день? Как же ты мог забыть, что ровно 7 лет прошло с того самого моего первого посещения банка, когда мы пришли с мамой, когда ты впервые посмотрел на меня, а я на тебя? Как ты мог это забыть? Что я хотела от тебя в тот день, Йоэль? Чего ждала? Ждала не только красивых слов. Ждала, что, поднявшись, ты не станешь больше тратить время на разговоры, а пойдешь и поступишь как мужчина, который любит женщину. Поступишь так, как после 7 лет ожиданий поступил Иаков, любивший Рахиль. И ты действительно встал. Встал и натянул свои брюки прямо поверх мокрых плавок, надел носки, туфли, посмотрел на меня, посмотрел, словно раздумывая, что именно мне сказать, но сказал лишь коротко: «Как быстро бежит время, Адели! Неужели прошло уже 7 лет?» И пошел к машине, словно собирался прямо сейчас, отсюда, в эту самую ночную пору, возвратиться в свой банк, забыв обо всем. А я ждала, но дождалась лишь того, что ты сказал мне каким-то новым, твердым голосом: «Одевайся, Аделия, мы должны уезжать». И вот тут я сорвалась. «Мы не должны, Йоэль! Я не должна, мы никому ничего не должны, может быть, ты должен, а я нет, нет, Йоэль, нет, нет!» А ты только повторял: «Одевайся, Аделия», но потом прибавил тихо: «Мне страшно, Аделия, ты никогда на меня раньше не кричала. Ты кричишь на меня, и мне страшно, Аделия, мне страшно». Я подняла глаза, Йоэль, и увидела, как ты бледен, как дрожат твои губы, и испугалась так, как никогда в жизни. И, выдавив из себя подобие улыбки, попробовала обратить все это в шутку. «Я ведь учительница, Йоэль. Таковы все мы. Мы вечно кричим. Но кто же нас боится, а? Ну, улыбнись же!» И ты улыбнулся. Ты улыбнулся мне той своей улыбкой, которую я так любила. И глаза твои улыбнулись мне, и все твое загорелое лицо. Но руки твои дрожали, когда ты взял мою ладонь. Взял, и, не говоря ни слова, снова повел к нашему месту, к углублению меж корней двух огромных эвкалиптов, перевернуто отражавшихся в воде, и снова улыбнулся,
Но я успела заметить, что глаза твои полны слез. И снова все во мне перевернулось, и меня залило любовью к тебе, любовью и жалостью. Я прижала твою голову к своей груди и, целуя твои волосы, снова и снова повторяла тебе: «Йоэль, мой бедный, мой любимый, ну что ты? Что ты? Кто же боится маленькой учительницы? Ведь ты же директор, ты же солдат, победивший в стольких войнах». И тут только ты понял меня. Понял, что я на твоей стороне, что я с тобой, и простил меня. И, склонясь надо мной, едва слышно ты сказал мне на ухо: «Я люблю тебя, я слишком люблю тебя, Аделия, и я ни за что не хотел бы тебя потерять». А я, прижимаясь к твоей мокрой груди, ответила тебе так же тихо: «А разве это может быть, Йоэль? Ведь тот, кто обладает любовью, разве он может ее потерять?» Если бы ты промолчал, Йоэль, кто знает, может быть, ты был бы сейчас жив, был бы со мной, просто был бы. Ты не промолчал. Ты снова сказал о том, что... Но я только сейчас поняла это, то, что день и ночь не выходило у тебя из головы. Если я брошу Ниру и детей, если я уйду из дома, мы никогда не будем счастливы. Зачем ты сказал это, Йоэль? Ну скажи, зачем? И почему я не совладала с собой? Вне себя от ярости я отстранилась от тебя. Минута блаженства, и вот словно меня окатили помоями. Ты... Будь проклят, твой дом и твои дети, и твоя Нира. Они для тебя дом, а я, маленькая проститутка на среду, так? Господи, как я рыдала. Со мной никогда прежде не случалась истерика, но здесь случилось. Я поняла, что если я не увезу тебя к себе сейчас, все рухнет навсегда. Вот почему я обняла тебя, как никогда не обнимала, и просила, умоляла поехать ко мне, поехать со мной в мой дом, который станет твоим навсегда. Я обещала тебе то, чего ты хотел, что до конца наших дней мы будем с тобой вдвоем, только вдвоем, ты и я. И снова ты обнял мои плечи и поцеловал меня в лоб, как ребенка. Но я уже не верила тебе и сразу поняла, что в твоем поцелуе

Кстати, я только сейчас поняла кое-что. Твоя любовь ко мне была, может быть, только местью. Мною ты мстил Нире, своей жене, из-за того, что она изменяла тебе с простым рыбаком, с ним родом. Ты не помнишь, наверное, что в первые месяцы наших отношений ты, не переставая, говорил об этом Немроде, помнишь? Как ты однажды увидел его и узнал по плетеной корзинке, прикрытой сверху виноградными листьями, по его белой рубашке гольф. Ты увидел его издали. Он выходил уже из твоего дома. Это получилось случайно, ты освободился чуть раньше обычного. И что же ты сделал? Ничего. Ты убежал в свой банк и только. И сидел там, закрывшись на задвижку, весь обеденный перерыв. Трус! Господи! Какой ты трус! Но почему? Почему? Только потому, что ты не мог себе позволить скандала? Только потому, что ты был тогда всего лишь заместителем директора банка, и в случае каких-либо пересудов тебя могли не назначить директором? Этого ты боялся? Или все же того, что в случае скандала Беркович может выгнать тебя из дома, который он построил для вас с Нирой? Однажды, выпроводив клиента чуть ли не бегом, ты бросился к своему дому, кипя от ревности и злости, ибо знал, что сегодня там снова будет Немрод, что он придет к задней двери между 10 и 11 часами. И зная это, ты с бьющимся сердцем, схоронясь как червяк, стоял в зарослях бугенвилии и смотрел на свой оскверненный дом. И ждал, ждал, ждал. И ты его дождался. Немрода, веселого, улыбающегося. Он приближался к твоему дому уверенной, но и осторожной походкой, а подойдя к задней двери, трижды стукнул условным стуком. Дверь открылась, он вошел. Но ты, Йоэль, ты поклялся, что видел руки твоей Ниры, закинутые на его загорелую шею. А потом дверь закрылась. Но больше, чем что-либо меня потрясло, то, что этой же ночью ты пришел к Нире и спал с нею. Не знаю, что ты при этом испытывал. Может быть, хотел предложить ей материал для сравнения, чтобы она поняла, кто из вас лучше в постели, ты или Немрод? На этот вопрос ты мне, Юэль, не ответил. Зато признался, каким же я был дураком, Адели. Тратил время на никому не нужную ревность, в то время как ты уже решила, что в ближайшие дни пойдешь в банк и откроешь там счет. Это произошло как раз в то время, когда Нира стала жаловаться на здоровье, на головную боль, на ломоту в руках и ногах. Я как-то заметил, рассказывал ты, что этот Немрод все последнее время не приходил со своей рыбой, но ничего Нире не сказал. Мне даже было ее по-своему жаль, так ты говорил. Настолько, что сам ты отвел ее к известному в Твери врачу, профессору Эпштейну в больнице Поре. Он прописал ей курс лечения и покой. И ты понял, что произошло с Нирой. Не нужно было ничего доказывать ей по ночам. Ее постель превратилась для нее в своего рода тюремную камеру, в одиночку. А ты приводил ее по вечерам, заботливо накрывая шерстяным одеялом даже в пору хамсина, измерял ей температуру и, уходя ласково, желал ей спокойной ночи.
Как я поняла, это и была твоя месть, Нири. Но скажу тебе, Йоэль, это была месть труса. Если ты хотел эту женщину, ты должен был за нее бороться. А если она стала тебе чужой, должен был оставить ее тогда же или в любой другой момент. Но ты не сделал ни того, ни другого. Ты тихо выходил из ее комнаты и отправлялся в детскую, к Эйтану. Ты говорил, что как раз в ту пору почувствовал, что встретишь меня. Я знал, что ты придешь в мою жизнь еще до того, как ты пришла на самом деле. Знал и терпеливо ждал, пока в мою жизнь не вошла ты и твое тело.

Шов, Юэль, закрыл свой счет, поставил точку и победил. Победил всех. Меня, себя, Ниру, своих детей.

0: Доволен ли ты, Йоэль? Этого ли ты хотел? На это ли рассчитывал? Ведь тебе и в самом деле удалась затея обмануть всех и устроиться так, как тебе удобней.
1: Надо сказать, ты всегда умел устраиваться. В свое время тебе удалось обмануть даже фашистов. Хотя получилось это не намеренно, а со страха.

ты хотел жить. Так ты мне сказал. Тогда, во время войны, твое желание жить было столь сильным, что ты выжил бы в любом углу, в любом месте, в любом пространстве. И это давало тебе силы ослушаться даже твоего отца, считавшего, что раз власти объявляют что-то, а объявили они приказ, чтобы в течение 10 минут все евреи собрались на площади, то долг каждого повиноваться. Ты отказался повиноваться. Даже после того, как отец произнес длинную речь, что всем, в том числе и нашей жизнью, распоряжается всемогущий Бог. И не надо ни спорить, ни бояться, и не надо отчаиваться. И ты, Йоэль, тащился, подталкиваемый сзади своим братом, вниз до самого конца улицы, зажатый между своим отцом и матерью. А там, так ты рассказывал мне, там ты начал уменьшаться. Ты рассказал мне об этом, только мне. Даже Нире не понять было этого. Нире, Нире дочери Берковича из Твери, внучки Берковича из Рошпины. Только мне. Да, ты рассказал мне это. И то, как ты стоял там, на улице, полураздетый, без пальто, без шапки, весь дрожа, а вокруг были немцы. Они наводили на тебя ужас, потому что ты знал, их удары обрушатся на тебя еще до того, как ты доберешься до железнодорожной станции. И смерть, смерть придет к тебе внезапно, как она настигла и пришла к Абрамилю, Ильягу, Кахарону, Мойшеле, Клейблу. Прости, Йоэль, прости, если я кого-нибудь забыла в этом длинном списке твоих друзей. Ты рассказывал мне, Йоэль, и я видела своими глазами тебя в этой толпе бредущих на смерть людей. Ты тащился среди них, и с каждым твоим шагом твой страх перед немцами, этими людьми, как их называл твой отец, рос и увеличивался. На все Божье воле, говорил твой отец, но ты не хотел смириться с Божьей волей. Ты объяснял мне это тем, что чувствовал, тебе еще нужно встретиться со мной. Со мной, которая будет ждать тебя у Кинерета в районе Гиммел. И это знание, эта убежденность, это чувство дало тебе силы вытерпеть тот час, пережить его и напрячься, чтобы найти из него выход. Когда ты произнес это, я невольно рассмеялась. Так я была тронута твоими словами. Даже не сразу осознала неуместность своего смеха в эту минуту. Но ты понял мой смех и простил его без слов. Просто продолжил рассказ, как ты воззвал к Богу и попросил его сотворить чудо. И чудо произошло. Ты сам в этом признался. Произошло чудо, Аделия, сказал ты. Там, на улице, прямо в толпе евреев, бредущих себе тихо навстречу небытию, окруженных немцами и овчарками, я вдруг почувствовал, что стал уменьшаться, сжиматься. Мой череп, мое тело, грудь, живот. Чувство было такое, сказал ты, точно входишь в очень холодную воду. Так что, когда вас загнали в вагоны с крохотными окошками, затянутыми проволочной сеткой, ты был почти что уже невидим, невидим и лишен всяких потребностей и желаний.
невидим и свободен, как король на своем престоле. Но вот поезд остановился, и все вернулось. Открылась дверь, и внутрь хлынул свежий воздух, а наружу вонь, крики, стоны, хрип, голоса озверевших солдат, лай овчарок, рвавшихся из рук. Я помню, как ты сказал, что в сердце вернулся страх. Страх, парализовавший тебя настолько, что самое заветное твое желание было превратиться пусть даже в червя, источающего слизь, но свободного ползти. Ползти, куда захочет. И ты прополз меж ногами толпящихся и кричащих людей подальше от них, прочь, сравнявшись с рельсами, прижимаясь к ним, незаметно, тихо пополз вдоль железной дороги, которая для всех остальных заканчивалась тупиком, бараками и трубами крематория. Ползти и ползти, забыть голос отца, отчаянно зовущего издалека, забыть крик матери, уже стоящей в общей колонии. «Йоэль, Йоэль! Кто видел мальчика? Люди добрые, кто видел моего Йоэля? Шлому, ну что же ты стоишь, Шлому?» И твой отец, это было последнее, что ты услышал от него, ответил: «Сима». Он был прав, Сима. Наш мальчик был прав.

Господь сотворил чудо и оставил тебя в живых, чтобы было кому помнить о погибших. Потому что по-настоящему умер только тот, о ком некому больше вспоминать, так ты сказал мне. И я вся похолодела, я не знала, что тебе сказать. Ни от кого я такого не слышала. Чем же я могла тебе помочь? Какие слова утешения найти для тебя? И я сказала, что память о тех, кого нет, в твоих детях, что в них продолжается жизнь мертвых. И вот тут ты взглянул на меня так, что во мне все сжалось при виде твоего лица. А потом ты закинул голову и рассмеялся. Этого смеха мне не забыть никогда. Столько в нем было невыплаканных слез и горечи. «Да», — говорил ты в те короткие мгновения, когда я переставал смеяться. «Да, Аделия, конечно. Конечно, мертвые оживают в детях. Это ты верно заметила, Аделия. Ты ведь знаешь, что у меня есть сын, Эйтан. Ты слышишь, Аделия? Эйтан его зовут. Как тебе нравится такое имя? Ты слышал его когда-нибудь прежде? Может быть, твоего отца звали Эйтан? Или так звали моего отца? Шломо звали моего отца. И когда у нас родился сын, я только что не на коленях становился перед Нирой, чтобы она назвала так моего первенца. Но она сказала, что...

Мою маму звали Симой. Мог я надеяться, что она останется живой в имени своей внучки, которую она никогда не увидит. Но и здесь Нира настояла на своем. Как зовут нашу дочь? Ее зовут Михаль. В честь той Михали, что была дочерью царя и сама вышла за царя замуж. Но моя мать не была дочерью царя. И я. Мне показали в этой семье, кем в их глазах был я. Неким, никому неизвестным Йоэлем Гринберг-Шиллани, которому посчастливилось проползти червяком мимо эсэсовских сапог, жениться на дочери Берковича и стать отцом Эйтана и Михали. Произнеся все это, ты поднялся и пошел на кухню, откуда вернулся с бутылкой в руках. Я сидела рядом и, поглаживая твое плечо пальцами, прошептала на ухо, что я хочу, Бог свидетель, как я хочу подарить тебе, мой любимый, маленького Шлому и маленькую Симу, чтобы они были твоей и моей радостью в этой жизни. Но ты покачал головой и сказал мне одно только слово. Поздно. Ты лег и лежал тихо, положив свою голову на мою руку, уткнувшись лицом в мою шею. Маленький мой Юль, директор банка, который из сильного мужчины снова превратился в червячка, снова поспешил в укрытие, захотел исчезнуть, скрыться, бежать. Я только сейчас поняла, Йоэль, что именно та ночь была...

Но мне кажется, что последним гвоздем, вбитым в твой гроб, была твоя поездка в Вену, Йоэль, на конгресс директоров банков. Знал ли ты, что так может получиться? Нет, конечно, не знал, но чувствовал, что ехать тебе туда не надо. Вернуться снова в мир, где ты претерпел столько мучений, преодолеть свой страх, вот что манило тебя в Вену. Мне показалось в какой-то момент, что ты колеблешься между страхом и решимостью. И я подтолкнула тебя. Да, ты услышишь немецкую речь, но ты не увидишь ни формы, ни сапог, ни касок, ни пистолетов. Коммерческие дела в нейтральной стране. Всего каких-то 2 недели, о чем речь? Даже немцы, Йоэль, и то не все были фашистами. И уж много меньше фашистов было в Австрии. Гитлер тоже был австрийцем, сказал ты. Чтобы ему гореть в адском пламени до скончания века, он был австрийцем, Аделия, так или нет? Гитлер — чудовище, выродок, ответила я. Он родился преступником, жил преступником и умер, как собака. Он никак не связан с Австрией, и Австрия за него не отвечает. Так или иначе, Йоэль, ты дал себя уговорить и уехал. А я осталась и вновь начала отсчет дням ожидания.

снова ждала тебя день за днем. И когда ты сообщил мне, что возвращаешься, я взяла в школе выходной и поехала в аэропорт. Я поехала в аэропорт с Шошаной, своей подругой. Мы ждали долго, но все равно твое появление застало меня врасплох. Увидев тебя, я схватила Шошану за руку и выдохнула. Вот он! И она сразу поняла, приложила ладонь к моим губам и тихо сказала: «Молчи, молчи, Аделия! Разве ты не видишь, что его встречают? Мира, вон дети и даже отец Беркович». И тут я испугалась по-настоящему. Испугалась, что не выдержу, что выскочу сейчас и у всех на виду брошусь обнимать и целовать тебя. И я попросила Шошану увести меня. Возвратившись домой, я почувствовала себя униженной и оплеванной. Вот почему, когда ты пришел ко мне в среду, я не впустила тебя. «Уходи», — сказала я. «Уходи! Вон! Вон отсюда!» И захлопнула дверь, оставив тебя снаружи. Соседи с любопытством глядели из окон, как ты стоял, привалившись к дверному косяку, красивый и тяжелый, как плита, что лежит сейчас на твоей могиле. Стоял, широко раздвинув ноги, не обращая внимания ни на мои крики, ни на соседей, не боясь полиции, которая могла прийти в любую минуту. Ты был совсем такой, как прежде. И я впустила тебя. Не помню, как ты переступил порог, и я вдруг почувствовала, твои руки обнимают меня, подхватывают, несут, что они полны жизни, силы и желания, которые ты сохранял для меня, пока был в Вене. И снова все было, как всегда, почти. Все было, как всегда, но что-то было и иным. Этот визит в Вену, как-то он тебя изменил, Йоэль. Надо было только понять, как, каким-то образом я связываю твое пребывание в Вене с твоей смертью. Ты рассказывал мне о Вене. Ты говорил о множестве красивых домов, об изысканной архитектуре дворцов и парков, улиц и площадей. Какое великолепие, Аделия, говорил ты. Какой праздник для глаз. И сколько элегантно одетых людей за всю жизнь в Твери. Ты такого не увидишь. Я просто обязан показать тебе все это, Аделия, привести тебя туда. Это было как сон, говорил ты, и мне часто хотелось ущипнуть себя. Маленький Йоэль Гринберг, ты ли это сидишь в черном Мерседесе, в котором, может быть, сидел до тебя Адольф Гитлер? Тебя ли готов вести и вести по первому твоему знаку величественный шофер в фуражке с черным козырьком? А еще ведь были приемы. «Приемы, Аделия», — говорил ты, — «и еврейский мальчик Йоэль Гринберг был приглашен на эти приемы. И для него, Аделия, прекрасный оркестр играл весь вечер вальсы Штрауса, а сам он, этот Йоэль Гринберг, был в вечернем костюме с неизменной бабочкой, похожей, как и все вокруг, на черную летучую мышь, элегантный, раскованный, с бокалом шампанского в руке». Я заметила, Йоэль, что по возвращении ты стал
чаще вставлять в свою речь немецкие словечки. Тебе доставляло, похоже, удовольствие твое правильное произношение, особенно твое грассирующее «Р». Ты снова и снова возвращался к одной и той же теме. Ты среди немцев. Нет, ты только представь себе, Аделия, говорил ты, что я должен был испытать. Я Йоэль Гринберг, я, чья душа, исполнившись слизи и страха, сжималась каждый раз при звуке немецкой речи в течение многих дней и недель. Я тот же самый. Сидел теперь с ними в самом роскошном кабаре в Гринциге, пил вино Хойригер, слушал их болтовню и топал ботинками в такт оркестру, исполнявшему альпийские мелодии. Но стоило оркестру уйти на перерыв, а мне закрыть глаза, говорил ты, как весь зал мгновенно заполнялся людьми, одетыми в коричневую, зеленую и черную форму. Тебе казалось, железные руки солдат хватают тебя, тащат, а ты покорно даешь себя тащить и сам тащишься вслед за черной спиной в перекрещенных ремнях, волочишь ноги по осыпающемуся склону к реке. И голова твоя падает на грудь, потому что ты знаешь, этот путь к реке последний.

0: Да, твои фантазии. И там, в Вене, вели тебя к реке, мой бедный Йоль. Может быть, ты ощущал свой рог? Может быть, ты почувствовал там, в блистательной Вене, дыхание смерти за твоей спиной? Я знаю, Йоэль, ты ушел себе в Кинерет и живешь себе там, среди рыб. Ты ушел из-за моих требований, просьб, моих слов, из-за молчания Ниры, но не только. Что-то в тебе самом не захотела больше жить так, как ты жил. Вот главное. Потому что если человек сам не захочет жить и пожелает убежать, никакая сила в мире не удержит его. И ничто его не спасет. Знай, что могло тебя спасти. Только одно. Правда. И я умоляла тебя, Йоэль, открыть все Нире. Сказать ей все. Ведь она была тоже женщиной. И она поняла бы. Я так думаю, Йоэль, она поняла бы. И отпустила бы тебя. Ведь в ее жизни тоже были мужчины. Не только ты. Почему ты не сказал ей правду? Правду о нашей любви. И о том, что ты остался с нею не потому, что она забеременела, а потому, что любил Берковича, ее отца. А еще точнее, его каменный дом, его плантации бананов и грейпфрутов и огромный сад вокруг дома. Почему бы тебе не признать, что ваши дети, твои Ниры, были не плодами любви, а лишь результатом брака, что любви между вами уже давно нет, что дети равнодушны к тебе, а ты к ним. Иногда ты отмалчивался, а иногда умолял меня не говорить на эту тему. Я не могу сказать ей того, что ты хочешь, Аделия, пойми, не могу. Но почему, Йоэль? Почему? И ты отвечал едва слышно, потому что это тоже не было бы правдой. Это тоже было бы ложью или правдой не до конца. Как я должна была понимать тебя, Йоэль? Значит, тогда не было правдой все то, что ты говорил, что шептал мне все эти 7 лет. Отвечай мне, Йоэль! Решайся, Йоэль! Ты должен на что-нибудь решиться! Должен! Я кричала, кричала. Я хотела только одного, твоего решения, Йоэль. Ты знал это. Поэтому ты согласился со мной. Да, Аделия, ты права, пришло время решать. И, сказав это, ты улыбнулся улыбкой виноватого ребенка и хрустнул пальцами. Невозможно все бросить, сказал ты. Взять и оставить все, что построил, что вырастил. Я не могу это сделать. Ты говорил тихо, словно разговаривал сам с собой. А я крикнула. Так, а я для тебя что? Уличная проститутка? Я тоже хочу дом, Йоэль. Я тоже хочу от тебя ребенка, сына, маленького Йоли, нашего,
1: только нашего.
0: Ты вытер, осушил мои глаза своими губами и неслышно сказал: у тебя есть ребенок, Аделия, это я. И сказав это, ты положил голову мне на грудь и выдохнул: я люблю тебя, мама Дели. И твои пальцы тронули мою набухшую грудь и пошли дальше, дальше, дальше. Ласковые, горячие, твердые, жадные. Они были на моей груди, они были на мне и во мне, они были всюду. И везде был ты. А потом я почувствовала, что ты внутри, и что я не хочу уже ничего. Только бы ты оставался внутри еще и еще. И я таяла в твоих объятиях. И вдруг все взорвалось и заструилось. Это я заструилась к тебе, мой любимый. Как весенние порой ручьи устремляются к Кинерету. Как морские волны, набегающие на берег, устремляются к земле.

А потом... Потом мы молчали. И молчание это было красноречивее слов.

в чем я ошиблась в тот раз, Юэль. Я чувствую, то был решающий миг, но я ошиблась. Я должна была догадаться. Ты одевался, но как-то медленно, словно в сомнении, как если бы ты ожидал, что я снова позову тебя. Поэтому ты даже не поцеловал меня на прощание. Какое-то время ты еще стоял у двери. Я открыла глаза и увидела это. Ты не поцеловал меня, Юэль, пробормотала я. И пока ты этого не сделаешь, я тебя не отпущу, как если бы мы были женаты, а ты захотел бы бросить меня без развода. А ведь мы и в самом деле женаты, правда? И ты кивнул. Да, конечно, мы женаты с тобой, Аделия, здесь, в этой комнате. Мы с тобой перед лицом Бога, муж и жена. И я подошла к шкафу и вынула из него белое платье, которое мама шила мне в те времена, когда я посещала учительский семинар, и натянула его прямо на голое тело. Прохладный мягкий шелк прикоснулся ко мне сотней мягких пальцев. До сих пор я ощущаю это скользящее прикосновение. Ты молча смотрел на меня своим особенным взглядом, взглядом директора банка, но на этот раз мне понравился этот твой взгляд. И вслед за платьем я достала из шкафа белую фату и медленно положила ее на голову. И так замерла перед тобой. Робкая невеста в белом платье, в белых туфлях на высоком каблуке, готовая идти с тобой под венец. Но твое лицо оставалось серьезным и задумчивым, когда ты подошел ко мне и, не спуская с меня глаз, словно видел меня впервые, ты снял со своего пальца обручальное кольцо, надел его мне, произнеся медленно и так тихо, что я скорее угадала твои слова, чем услышала их. Этим кольцом ты посвящаешься мне. И собственными руками, любящими руками мужа, ты снял с меня фату, которую мама когда-то купила мне, чтобы я обвенчалась с Иосифом. Обнял меня и нежно прижал к своим горячим губам. Это первый поцелуй жениха и невесты, прошептал ты, ведь отныне мы всегда будем вместе, телом и душой. И ведь так оно и было, Юэль. Совсем недавно это было, 2 недели назад, 3. Ты ушел тогда, а на меня словно облако спустилось спокойствие. Всю ту ночь я оставалась в белом платье. В белом платье. И одна, словно невеста, чей жених не пришел под брачный покров.

0: И действительно, когда ты пришел в следующую среду, ты сразу же начал обнимать меня, но ни слова не произнес о нашей свадьбе. Я замерла, потом окаменела, потом превратилась в глыбу льда. «Что с тобой, Аделия? Что с тобой?» — испуганно спрашивал ты.
1: «Что?
0: Со мной? И это все, что ты можешь сказать?» Я ждала еще каких-то слов, но не дождалась, и тогда заговорила сама. «Если тебе нечего больше прибавить к тому, что ты сказал, Юэль, то закончим на этом. Ты, кажется, не поверил мне, вглядывался в мое лицо, но я вытолкала тебя наружу и закрыла дверь на ключ прямо перед твоим носом. Она завтра вернулась в дом своей мамы. 2 недели мы с тобой не встречались. Какое счастье, что у меня была работа в школе с детьми. В тот день, когда я вернулась к маме с заплаканными красными глазами, она сказала: «Доченька, скажи, этому будет ли конец?» Ночью я открыла жалюзи и села у окна. Была луна и звезды, но они раздражали меня. Дул горячий ветер, все тело было липким, как сладкий кунжут. А на завтра подошла мама и сказала, что пришел Иосиф и что он хочет со мной поговорить. Я рассказывала тебе об Иосифе, Йоэль. Мы дружили с самого детства. Он был сыном маминой двоюродной сестры. Он всегда любил меня и все эти годы ждал. Бог знает, почему досталась ему такая доля. Но он не терял надежды, он был упрям. Упрям, как мул. «Я привык ждать, Аделия», — сказал он. «Я знаю все про тебя и твоего Йоэля. Не буду говорить о нем, что он мне, я буду говорить о тебе. Но ты отдашь ему еще год. Или 2, или 5. А дальше?» Он ждал от меня ответа. Не в этот день, нет. Ответа вообще. Он согласен был подождать еще. Но что я могла ему ответить? Ведь я ждала тебя. Как всегда. Ждала тебя, Юль. Ждала, что ты придешь и заберешь меня отсюда. Но ты не пришел. И тогда я вернулась к себе. Именно в тот день, когда и ты, притаившись, ждал меня, сидел как в засаде среди колючих кустарников. «Давай мириться», — сказал ты. Но я покачал головой. «Нет, Йоэль, всему приходит конец. Сегодня ты должен решить, она или я. Решай же, я жду». Но я ждала напрасно. Ты ничего не сказал, ни слова. Сел на стул, опустил голову. Что-то во мне дрогнуло, то, что любило тебя. Но я боролась. «Решай», — повторяла я. А ты, покачав головой, в который раз произнес свое «не могу». «Тогда уходи», — закричал я, — «уходи! И не приходи, пока не поймешь, с кем ты хочешь остаться!» И ты послушно поднялся. А я поняла, что если ты повернешься и пойдешь к двери, я не выдержу и верну тебя. Но ты сделал шаг, один только шаг, и вдруг повернулся ко мне. Быстро, решительно. И лицо твое показалось мне таким светлым. «Я принял решение», — сказал ты мне твердо. обнял меня, прижался всем телом, и через минуту мы уже были в постели, измученные голодом последних 14 дней, любили друг друга, как никогда.

А потом ты убежал, Йоэль. В Кеннерет. Откуда возврата нет. Беркович возглавил поиски. Он боялся, что тебя утянуло под основание насосной станции. Он говорил всем, что ты часто любил нырять там. Он вспомнил, что однажды ты уже входил в Кеннерет, как был в одежде, и чуть было не утонул, спасся каким-то чудом. И что у тебя бывали приступы, нечто вроде временного помешательства. И ты исчезал на несколько дней, никому ничего не говоря. Поэтому о тебе сразу и не спохватились. Нира сама сказала, что ты возвращался домой не каждый день. Она сказала это в понедельник. Сама я в тот день тоже ничего не почувствовала. Считала, как всегда, дни, оставшиеся до нашей встречи. Вот понедельник, после него придет вторник, а от него до среды рукой подать, и мой Йоэль придет, как всегда. Но ты не пришел ко мне и не вернулся домой. И тогда Нира вызвала полицию, а Беркович договорился с армией, и наехало много джипов, а потом и катеров, и лодок, и они обшарили каждый метр побережья, прощупывали длинными шестами все сомнительные места, а потом в воду спустились аквалангисты и нашли твое тело, застрявшее в камышах. Говорили, что твое тело раздулось, словно ты хотел выпить весь Кеннерет. Может быть, так оно и было, Йоэль. Ведь вода Кеннерета принадлежала нам с тобой. Только нам. Ты сам говорил об этом не раз. Все, что нам действительно принадлежит, Аделия, это вода в Кеннерете. Я уверена, что, опускаясь на дно, ты думал обо мне и звал меня. Я даже слышу твой голос, поднимающийся ко мне из глуби вод. Аделия, где ты? Где? И вот уже звучат слова Равина, которыми он просит прощения, если, не дай бог, живые чем-то задели, обидели тебя. И твой старший сын Эйтан уже произносит первые слова за упокойной молитвы оправдания кары. Да будет имя его благословенно, да сияет оно в этом мире и том во веки веков. Но я, Йоэль, я не прошу у тебя прощения. Я не прошу. И не примирюсь с тобой. И тебя не прощу. Никогда. Никогда.

серое низкое небо, дюны, валуны. Где-то в субтропиках золотые диковинные плоды родит земля, а здесь она родит камни. Всю жизнь люди собирают их. В этом году соберут, очистят от них поле, а на следующую весну камни вновь наросли, повылазили гололобы из-под почвы. Говорят, морозами их тут выдавливает из земли. Над заливом рыбачьи поселки, да сосны кое-где. Скупая природа, суровый край. Однако и он, этот суровый когда-то ледниковый край, способен, оказывается, рождать поэтов, способен вдохновлять нежных избранников муз. Собственно, поэт, или, вернее, растущая слава его, и позвала сюда Ивана Оскарыча, человека по горло занятого, перегруженного бесчисленными обязанностями, будничной текучкой, хлопотными делами, которые, в конце концов, к нежным музам не имеют ни малейшего отношения. Пол Арктики на твоих плечах, каждые секунды на учете, а вот поди ж ты, бросил все, приехал. Даже сам, немного удивленный собственным решением, слегка иронизирует над собой. Вот ты в роли свадебного генерала, в роли гостя на чествовании того, кто из всех участников твоей экспедиции был, пожалуй, самым нерасторопным, личностью почти курьезной, порой просто беспомощным. Даже при ничтожном морозе умудрился отморозить свой птичий нос. Вспоминается щуплая и хилая фигура, которая, торопясь на вызов, комично и неловко путается в каком-то меховом балахоне. Товарищи все-таки позаботились, чтобы не обморозился. Из-под съехавшего на бок полярного башлыка встревожно смотрит худое, посиневшее от холода, всегда будто сконфуженное лицо. Требуешь объяснений, скажем, за самовольную отлучку. А он, поблескивая слепыми от солнца стеклами очков, что-то бормочет, шепелявит, не в состоянии толково слепить даже то, что имеет за душой. Ходил, мол, на пингвинов смотреть. Да ты лучше под ноги себе смотри. Там трещины такие, что незадолго до тебя несколько тракторов проглотили. Провалишься, кто за такого гения отвечать будет? Стоит, ухмыляется смущенно. Ничего уж и не лепечет в свое оправдание. И вот ты здесь, в связи с ним, ради него, вместе с многочисленными его друзьями из разных республик. Честно говоря, ты не подозревала такой его популярности. Ивана Оскарыча тоже пригласили в качестве почетного гостя. И вот прибыл. Ведь не откажешь этим рыбачьим поселкам, которым ты должен рассказать о своем содружестве с поэтом во время вашей общей полярной экспедиции. А так ли все это было, как теперь представляется? Так ли уж вы были близки в тех полярных испытаниях? Для него ты один из командиров грандиозной экспедиции, непосредственно его начальник, чья власть практически безгранична. Тот, кто отвечает за людей, технику, ледоколы. А он? Да кем он, в конце концов, был для тебя? Лишь один из многих твоих подчиненных, почти ничем не занятый, не приспособленный к полярным условиям, какой-то нахлебник с корреспондентским билетом, ходячий балласт при тебе. Этим, собственно, и исчерпывались ваши взаимоотношения. Откуда было тебе знать, что под невзрачной внешностью, под тем неуклюжим меховым балахоном трепещет нежная, легко ранимая, поэтическая душа? Та самая, что столь тонко, проникновенно, с такой страстью сумеет потом воспеть людей экспедиции, отдаст должное также и тебе, твоей энергии, воле, личной стойкости. Об этом первыми и вспомнили здешние пионеры, встретив тебя с цветами. Какая-то девчушка смешно шепеляла, точь-в-точь, как тот ее земляк, все допытывалась. Скажите, вы про образ? Это вас он вывел в образе главного героя полярной поэмы?
в образе того белого медведя, от которого вся экспедиция стонала, попробовал было отшутиться Иван Оскарыч. Но шутка его не дошла до школьников. Они взялись его еще и успокаивать. В поэме вы вполне положительны, это совершенно ясно. Воплощение железной воли, силы. Это же вы с тракторным поездом пробиваетесь сквозь пургу, спешите на помощь тем двоим. Стрекочет кинокамеры, запечатлевая твое прибытие. Вот ты уже среди родственников поэта. И невольно оказываешься таким, каким тебя хочет видеть этот рыбачий край. Для всех собравшихся здесь ты не просто бывалый полярник, арктический командарм, гроза подчиненных. В представлении этих людей ты еще и задушевный друг поэта. Тот, кто поддерживал его в необычных условиях экспедиции, не раз его подбадривал, облегчал его существование, и он тебе, быть может, первому доверительно читал свои вдохновенные строки. Но ведь он тогда, как поэт, совсем еще для меня не существовал, хотелось Ивану Оскарычу внести ясность. В своем творчестве поэт, земляк ваш, раскрылся позднее, а тогда был просто чудаком с корреспондентским билетом, посланным сопровождать экспедицию. Был одним из тех неприспособленных, необязательных при тебе людей, которых порой не знаешь, куда и приткнуть. А получилось... Лишь так, что именно ему суждено было стать певцом экспедиции, творцом знаменитой полярной поэмы, поэмы, ставшей для ее автора лебединой песней. Вложил он в нее всего себя, щедро, самозабвенно, сгорел сравнительно молодым на протяжении одной инфарктной ночи, и теперь, по местному обычаю, только свечка горит. Мигает бледным лепестком пламени, поставленной на камни среди простых венков из вечно зеленых веток хвои. Почти в диком месте он похоронен, на опушке, среди камней и зарослей низкорослого можжевельника. Неказистый, скромный этот кустарник тоже воспет в одном из его произведений. Поистине народным поэтом стал он в этом краю. Вот где чувствуешь, как любит здесь его, как дорожит им это рыбачье от природы сдержанное, нещедрое на признание побережье. Теперь Иван Оскарыч мог лишь пожалеть, что так и не подружился с поэтом по-настоящему при его жизни. Не сумел проявить к нему чуткость, бережность, не сделал всего, что мог. А ты многое мог сделать, когда в экспедиции он очутился непосредственно под твоей рукою. Многое в его полярной судьбе зависело тогда от тебя. Не особенно заботился о том, чтобы его оберегать, это факт. А в их глазах, в их представлении сложились совсем другие отношения между тобой и поэтом. Считай, что связывала вас та характерная для полярников товарищеская близость, для которой нет служебных барьеров. Предполагается, что в трудностях экспедиции вы взаимно раскрылись сердцами. Ведь не случайно же он так щедро воспел наряду с другими и тебя, твою энергию, мужество, размах, эти совершенно реальные твои качества, которые, перейдя в поэму, приобрели еще более высокий, значительный смысл, вроде бы породнив тебя с античными мореплавателями. Напрасно, конечно, было бы идти против представлений, сложившихся здесь. Если отвели тебе именно такую роль, ничего не остается, как только принять ее и выступать в ней. А может, ты и сам себе что-то недооцениваешь. Может быть, то, что объединяло вас во время экспедиции, все те преодоленные трудности и все прочее, было куда значительней, чем до сих пор тебе казалось. Возможно, что поэт со своим детским ясновидением, со своей пылкой увлеченностью вами, людьми полярного закала, был намного ближе к истине, к подлинной сути вещей. Вот и перестань казниться и спокойно принимай как должный почет, оказываемый тебе этими людьми, земляками поэта. Где-то здесь он рос, среди этих можжевельников. Так рано ушел из жизни, и так поздно ты открыл его для себя.
Теперь ты сам ощущаешь его отсутствие. Чем дальше, тем острее возникает чувство большой и невосполнимой утраты. Ведь он мог бы еще жить и жить, еще долго. Наверное, полярный люд не будет иметь такого певца. А может, и вообще такого больше не будет. Ровно и безжизненно горит свеча среди вороха свежей хвои. Лепесток пламени вместо человека. Несколько месяцев не дотянул до юбилейного рубежа. Однако земляков не особенно, как видно, угнетает его физическое отсутствие. Неспешно собираются на митинг к памятнику, открываемому сегодня. Целыми семьями стекается степенный рыбачий люд. В толпе выделяется колоритная фигура старого рыбака. Кряжистый, исхлестанный ветром, стоит впереди лицо смелое, даже будто немного сердитое, трубка в зубах, бакенбарды рыжие, почти огненные. Мог бы сойти за морского разбойника для кинофильма. Вон тот был тоже его другом, указывает Ивану Оскаровичу на старика. Тоже. Тоже, с горечью замечает он про себя. Тобой уже и других здесь мерят. Указывает еще на острова, низкой полоской, едва виднеющиеся далеко в заливе. Наши командорские, так он их шутя называл. Это потому, что в детстве казались они ему очень далекими. Достичь их было мечтой всех мальчишек побережья. А оттуда тоже в кои веки добирались до материка за керосином или за солью. Повторяет его меткие афоризмы. И они на самом деле очень своеобразные. Ни на какие другие не похожие. Иван Оскарович с удивлением открывает это для себя. Каждый народ мудр, но мудр по-своему. Его мудрость одета в такую одежду, которая наиболее ему к лицу. Митинг должен состояться на окраине поселка, где у огромного торчмя поставленного валуна работают приезжие студенты, тоже выходцы из здешних мест. Ни на кого не обращая внимания, они завершают работу, высекают на глыбе камня профиль поэта. Это и будет памятник. Иван Оскарович находит, что у студентов получается совсем неплохо. Имеются сходства и одновременно нечто большее, чем сходство. Порывистость, юность, стремительность. И то, что высекает именно на валуне, тоже удачно. Сама природа предоставила им материал для этого наскального рисунка. Когда Иван Оскарович в сопровождении хозяев осматривал глыбу, его представили художникам. Знакомьтесь, ребята, это друг поэта по экспедиции, известный полярник. На минуту парни отрываются от работы, смотрят на гостя. Конечно, они слыхали о нем. Один из резчиков, молодой бородач, спрашивает, кивнув на глыбу. Ну как, таким он был? Требуют оценки. Да еще так резко спрашивают. И хотя со стороны своих подчиненных Иван Оскарович уклончивости, неопределенности не терпел, но тут почему-то и его самого стал водить лукавый. Да как вам сказать? Каждый из нас воспринимает ближнего своего субъективно. Нет, вы без дипломатии. Нам необходимо знать, схвачена ли его суть, его глубинная, характерная. Здесь нужен специалист, я вам не судья, тянет Иван Оскарович. Тем временем памятник уже накрывает белым полотнищем. Вот так. Порыв, вдохновенность – это для них главное в его образе. А ты-то сам видел его таким? Что-то не замечал. Но все ж, наверное, в нем это было, коль другие заметили. Гостей уже просят к трибуне. Трибуна импровизированная, из свежих досок, оплетенная со всех сторон елочными ветками. А народу стоят под дюнами и на дюнах женщины, мужчины, с любопытством осматривают прибывших. Взгляды многих нацелены на твою крепкую с глыбистой отливкой плеч фигуру. Сдержанно приветливые, а некоторые даже суровые. Хотят услышать твое слово, Иван Оскарович. Что же ты им скажешь? Нет, здесь надо без лукавства. Здесь режь только правду матку. Все как было, все как виделось.
Не выдумки слушать собрались они сюда. Ты им без прикрас поведай эпопею арктического похода. Со всей откровенностью поведай, даже если правда ваша была жестокою. В тех условиях без суровости попробуй обойтись. Именно с этого и начал Иван Оскарыч, когда его пригласили к микрофону. Рыбачий люд, притихнув, внимательно слушает гостя. Самых дальних достигает его сильный, на ветру натренированный голос. Оратор позволил себе в несколько грубоватой, простодушно-веселой манере изобразить, как впервые встретился с их земляком, прибывшим с последней партии для пополнения экспедиции. Неказистый он имел тогда вид. Здесь, как говорится, из песни слова не выкинешь. Среди людей важнейших полярных профессий еще один корреспондент. Мерзляк, балласт. Хорошо, если хоть анекдот умеет рассказывать. Вот кем он был для тебя, по крайней мере, во время той первой встречи. Тысячи забот на плечах, а тут должен думать еще и о нем, позаботиться о его ночлеге, чтобы где-то приткнуть этого окоченевшего типа в перенаселенных ледяных пещерах. Для вящей правдивости Иван Оскарыч не утаил даже того, как он посоветовал было ему ночевать по добрым людям, по очереди занимая место того из полярников, который станет в эту ночь на вахту. То у радистов, то у метеорологов, то еще у кого-нибудь. Одним словом, гонял ты его всемогущий, как соленого зайца. Ведь досадить корреспонденту в подобных ситуациях, чего там греха таить, люди твоего ранга считают для себя своеобразным шиком. Исповедался Иван Оскарыч, как на духу, с этой елочной трибуны. Во всем признавался без дипломатии, совершенно искренне. Видел, мол, что по состоянию здоровья следовало бы освободить горемыку поэта от авральных работ, но с льготами не спешил. Да к тому же и сам он оказался человеком самолюбивым, поблажек не искал, от всевозможных неудобств защищался больше юмором, незлобивой шуткой. Когда и не звали, по собственному почину шел со всеми, оказывался там, где труднее всего. Разгружать трюмы, тащить ящики, выкатывать грузные бочки – ничто его не обходило, ни от чего он не уклонялся. Брался за работу даже непосильную, становился рядом с самыми крепкими. Точно хотел проверить себя, убедиться, чего он сам стоит. И все это с твоего молчаливого согласия. «Вы можете сказать, чем ты хвалишься, — раскатисто громыхал Иван Оскарыч, — тем, что имел возможность уберечь и не уберег, что безжалостным оказался. Такое нежное создание не пощадил. Но вы ж и меня поймите, друзья. В тех условиях пожалеешь одного, на соседа взвалишь двойную ношу. Бывает так, когда щадить не имеешь права. В самом деле, чем он там был лучше других? Что чаще нос отмораживал, что музы были к нему благосклонны. Но об этом я тогда даже не подозревал. Зато вот разных курьезов с ним хватало». Дальше эпизод был такой, что слушатели волей-неволей должны были бы заулыбаться. Однако лица у всех каменные, и только еще напряженнее смотрят с самых дальних дюн на тебя. Иван Оскарыч почувствовал что-то неладно, совсем не та реакция, какую он ожидал. Ничего не утаиваешь, все им выкладываешь откровенно, а впечатление такое, будто... не этого они от тебя ждут. Там, где поэт оказывается в смешной ситуации, собственно, должен был бы возникнуть комический эффект, люди стоят без улыбок, а тот рыжий пират с бакенбардами даже хмурится, с каким-то свирепым выражением стискивает трубку в зубах. Нет, делиться воспоминаниями – вещь, пожалуй, рискованная. Должно быть, своим откровенным рассказом ты невольно нарушил уже сложившийся образ поэта, за подробностями не рассмотрел в нем чего-то значительного, как раз того, чем он живет в их воображении, в их строгой молчаливой любви. Кое-как закончил Иван Оскарыч свое выступление, получил сдержанно отпущенную ему порцию аплодисментов, вежливости, и только отойдя от микрофона, понял с досадной очевидностью: речь не удалась. Постарался усилием воли возвратить себе душевное равновесие,
Но выйти из состояния удрученности оказалось непросто. И даже причину неудачи не мог себе пояснить. На чем споткнулся? Возможно, что слишком уж выпирала твоя собственная персона, твое полярное всемогущество. Но о каком всемогуществе может идти речь, когда над множеством твоих служебных, вообще-то необходимых отчетов об экспедиции уже теперь возвышается полярная поэма, не стареющая, не перекрываемая никакими, в том числе и новейшими отчетами, возвышается самым прочным, самым долговечным отчетом для потомков о вашем походе. Вместо твоих давних критериев жизнь выдвигает свои, неожиданные, твое же грубоватое иронизирование над поэтом и вовсе было не кстати, а для некоторых из присутствующих здесь оно прозвучало, кажется, даже кощунственно. Странно. Ты, не раз выходивший победителем из сложнейших служебных баталий, не сумел здесь вовремя сориентироваться, попал впросак. Уж и не рад, что согласился приехать сюда. Хотя как же было отказаться, когда приглашал, по сути, целый край, все эти разбросанные по взморью островам рыбачьи поселки. И рассказ твой, что ни говори, опирался на факты, все они ведь имели место, ничего ты не выдумал от себя. Так виноват ли ты, что не совпадают они с чьими-то представлениями и фантазиями, с извечной человеческой слабостью создавать себе кумир, идеал или, по меньшей мере, объект для восторгов? Был потом в кафе обед, художественная самодеятельность, пели песни, главным образом шуточные, которые оставил своему краю поэт. Был он, оказывается, человеком веселым, озорным. И как много успел. И какой необходимой оказалась людям его жизнь. Удивительная вещь. Иван Оскарович замечал, что и его личность поэта чем-то завораживает, захватывает и не выпускает из своего силового поля. Внутренний голос подсказывал, что есть и тебе, дорогой товарищ, о чем пожалеть. Может, с редкостным другом разминулся, с тем, чье отсутствие уже ничем и никогда не сможешь восполнить? Раньше об этом ты и не думал, а теперь вот узнал, как щемяще нарастает чувство утраты и раскаяния. Поздняя печаль, позднее прозрение. Напротив Ивана Скаровича сидят три женщины в черном, сдержанные, неразговорчивые, а на другом конце стола среди земляков тот рыбак-гигант с огненными бакенбардами. Поминки так поминки, осушил один ковш, другой берет с кипящей пеной, и оттуда громко он обращается к Ивану Скаровичу. А вы, капитан, с ним не особенно церемонились там, в ваших знаменитых льдах. Такой бездуший, прямо скажем, поискать. Такой уж материк, там не до нежностей. Это ясно. Не смелый, говорите, робкий. А я с ним в одном взводе был. Видел его в ночном бою на островах. И никакой робости мы тогда за ним не замечали. Вот как, удивился Иван Оскарович. Я и не знал, что он фронтовик. То-то. Совсем паренек, однако и тогда дух наш поддерживал. Уже и тогда мы его любили. За верность, за товарищество. Даже за шепелявость, что вам казалось смешною. Попал под огонь, смутился Иван Оскарович. И заслуженно. Кройте, кройте. Крыть не собираюсь, это так. Между прочим, усмехнулся гигант. Иван Оскарович сидел понурясь. Кажется, разгадал, наконец, причину неудачи своего выступления. Эти анекдотики, козыряне собственным величием. Беда в том, что еще до нынешнего дня ты смотрел на поэта, как на своего подчиненного, с которым можно повести себя как угодно, выставить его смешным, неумелым, беззащитным.
Ты не заметил, как он со своей полярной поэмой уже давно вышел из-под твоего подчинения. И для всех собравшихся здесь он гордость, он чистота. И вовеки уже неотделим от своей прекрасной поэмы. Впрочем, ты ведь тоже и не хотел принизить его образ. Ну, а то, что был черствым и бездушным к нему, так это тоже правда. Никуда от этого не уйдешь. Неважно чувствовал себя Иван Оскарыч. Уловил момент, когда оказался вне внимания присутствующих, вышел из кафе и, вздохнув полной грудью, медленно зашагал вдоль побережья. Полярник решил еще раз рассмотреть наскальное произведение. Чем-то оно привлекало все же. Профиль поэта. Во весь размах валуна. И хотя изображение эскизное, тем не менее, безразличным тебя не оставляет. Долговязый, чубатый поэт, улыбаясь, направил взгляд куда-то мимо тебя. И нет зла на его лице, нет и той робости, той курьезности, о которых ты сегодня столь некстати разглагольствовал.

тучи надвинулись, начал пролетать мокрый снег, но Иван Аскарыч не замечал этого. Стоял перед глыбой, неотрывно изучая высеченный на ней размашистый профиль, и горькое чувство утраты не покидало его. И уже Ивану Аскарычу самому казалось, что именно таким летящим, порывистым довелось ему видеть поэта в жизни.

0: эфире Ленинский радиосборник.
1: Завтра, 21 октября, исполняется 50 лет с того дня, когда Владимир Ильич Ленин принял одну из самых многочисленных делегаций ставропольских крестьян. Наши земляки бывали у главы первого в мире государства рабочих и крестьян и раньше, и позже, слушали его речь на конференциях и съездах.
0: Вот неполная хронология поездок ставропольцев к Ленину.
1: В конце 1917 года в Петроград направлен большевик Василий Иванович Сахацкий.
0: В марте 1918 года Ильич принимает ходоков от Медвежинского уезда, Запорожка и Лейбу, а в мае встречается с Пятигорской делегацией, возглавляемой Анджиевским.
1: В июне в Москву, в Кремль, прибывает еще один посланец Ставрополья Мирошников, а в ноябре с Ильичем беседуют делегаты 6-го Всероссийского съезда Советов от 11-й Северокавказской Красной Армии товарищи Лещинский и Яковлев.
0: В октябре 1920 года в кремлевском кабинете Ленина 7 беспартийных ставропольских крестьян и глава их делегации коммунист Петров, командированный Ставропольским губкомом партии.
1: Через год, 28 октября 1921 года, встретиться с Ильичем посчастливилось железнодорожнику из Минеральных вод коммунисту Федору Кащенко. Неоднократно виделся с Лениным известный общественный деятель Карачаева-Черкесии Умар Алиев. Он был членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, принимал участие в работе Второго Конгресса Коммунистического Интернационала.
0: Встречи и беседы ставропольцев с вождем революции были большим, памятным событием не только для их участников, но и для всех трудящихся края, помогали им в борьбе за советскую власть, в строительстве новой жизни.
1: Сегодня мы расскажем о нескольких таких встречах. Радиосборник, который предлагается вашему вниманию, тематический. «Ставропольцы у Ленина».
2: Первым, кого делегировали большевики губернского центра к Ленину, был начальник Ставропольского военного гарнизона Василий Иванович Сахацкий. «Официально мне было поручено, — вспоминал Василий Иванович, — поехать в Петроград якобы за большевистской литературой, а на самом деле за директивами для связи с Центральным комитетом большевиков. В Петрограде я имел счастье не только побывать в Смольном, но и попасть на прием к Владимиру Ильичу в числе других делегатов с мест. Он внимательно выслушал, расспросил, кратко и понятно объяснил наши общие задачи».
1: У микрофона сотрудник Краевого государственного архива Виктор Павлович Чешко.
2: На 10-й день пребывания в столице Сахацкий, как и другие делегаты, получил инструкцию и памятку за подписью Владимира Ильича Ленина. В ней предлагалось беспощадно ломать сопротивление буржуазии, организовывать советскую власть на местах, создавать вооруженные отряды для ее защиты. С этим ленинским наказом Сахацкий очень ко времени вернулся в Ставрополь, к самому критическому моменту борьбы, которая разгоралась на губернском крестьянском съезде.

а затем на народном собрании губернии. Все противники большевиков, от кадетов до эсеров, обрушились на них, не брезгуя никакими средствами. Инструкция за подписью Ленина, пишет далее Сахацкий, была зачитана делегатам перед самым голосованием. Результаты голосования принесли нам окончательную победу. На Ставрополье было решено провозгласить советскую власть. Произошло это, как вы знаете, в ночь с 31 декабря 1917 года на 1 января 1918 года.

0: Наступил тревожный 1918 год. Белогвардейские банды рыскали на Дону, вторгались на территорию Ставропольской губернии. Связь с центром то и дело прерывалась. Нужно было получить инструкции из Москвы. Почетное задание сделать это поручили Петру Ивановичу Мирошникову. Вот как он сам описывает поездку к Ильичу.
1: По записке секретаря ЦК партии я получил пропуск в Кремль и был принят Владимиром Ильичем. Встретил он меня приветливо, обратив внимание на мою молодость, мне едва исполнился 21 год, Ильич сказал: «Это ничего, молодость сейчас решающая сила».
0: Мирошников вспоминал, что вместо доклада, который он собирался сделать Ленину, получилась простая задушевная беседа. Вождя пролетарской революции интересовало все, как складывается отношение между иногородними и казаками, кто из крестьян выступает на собраниях, о чем они говорят, как интеллигенция относится к советской власти. Владимир Ильич одобрил предложение послать на Северный Кавказ чрезвычайного комиссара. Этот вопрос был решен на заседании ЦК уже на следующий день. И мы знаем, что вскоре на Медвежинский фронт прибыл Серго Орджоникидзе, чрезвычайный комиссар Юга России. Он много сделал для защиты Терека, Кубани и Ставрополья от деникинцев.

0: год 1920. Красная армия готовится сбросить Черное море остатки белогвардейских полчищ. С Кавказа через Кубань и Ставрополье прошла легендарная Первая конная, чтобы сокрушить последний оплот белогвардейщины Антанты, крымскую цитадель барона Врангеля. Советская власть на Ставрополье крепла, и хотя по донским степям еще бродили волчьи стаи атамана Каледина, а на Тереке свирепствовали белоказаки атамана Караулова, крестьянство Ставропольской губернии оказывало пролетарской власти все большую поддержку. Враги нового строя уже реже выступали против диктатуры пролетариата открыто, с оружием в руках. Они действовали из-под тишка, травили зерно и скот, портили инвентарь, сеяли ложные слухи, устраивали провокации, чтобы вызвать недовольство крестьян к большевикам и их хозяйственной политике. Обескровленная и усеянная руинами, страна должна быстро подняться на ноги. Так сказал Ленин, так решили большевики. Но перед ними встал не менее грозный противник, чем империализм. Голод. Голодающей стране был нужен хлеб. Это был период, задачи которого Ленин сформулировал коротко и четко. Разверстка хлеба должна лечь в основу нашей деятельности. Продовольственный вопрос лежит в основе всех вопросов. Ареной борьбы за хлеб становились и ставропольские села. Губернский комитет РКПБ большинством голосов принял резолюцию в поддержку ленинской продовольственной политики. Главное внимание было уделено развертыванию политической агитации среди крестьянства, особенно среднего. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию отрывок из радиопостановки «Хлеб революции».
1: Село Безопасное, осень 20-го года. Группа вооруженных бойцов продотряда остановилась у дома зажиточного крестьянина Василия Громакова.
2: Можно войти?
3: Заходьте, коли нужду имеете.
2: Добрый вечер, хозяевам.
3: Добрее уж некуда.
2: Ну, давайте знакомиться. Вы Василий Семенович Громаков, так?
3: Ну, так.
2: Ну, а я Петров, комиссар продотряда.
3: Бачил уже. На митинге. Любите, верно, балакать?
2: Не люблю. Приходится.
4: Ежели насчет хлеба, то нечего зазря и лясы точить. Нет у нас никаких лишков.
3: Ты бы, Дарья, промолчала. Скажут, зачем пришли.
2: Верно, хозяин. Скажем. А по заячьи петлять не будем. Ну, а пришли мы насчет хлеба толковать.
3: Для разговору с ружьями не ходят.
2: Да разговор-то ныне всякий бывает. С врагами революции, не отрицаю, мы на винтовочном языке разговариваем.
3: А по каким же таким приметам врагов распознаешь?
2: А по отношению к советской власти. Угу. Вот вчера одному нашему рабочему из-за угла свинцом спину продырявили. Так как ты думаешь, кто стрелял? Друг или враг?
3: Ясное дело.
2: Да вот и оно. А какая вина рабочего? Ведь он приехал к нам за помощью. У него дети в городе голодные. Его товарищи от недоедания у станков с ног валятся.
3: Так мы не прочь продать хлеба.
2: Продать, говоришь? Ну, а по какой цене?
3: Известно, по выгодной.
2: В этом, папаша, и загвоздка получается. С голодным человеком по хлебу сговориться легче легкого. Вот воспрянут кулаки спекулянтским духом. У них хлеба много, и станут они опять на рабочей крови наживаться. Выходит, своих эксплуататоров-кровососов рабочие прогнали, а теперь к вашим деревенским богатеям в кабалу должны идти.
3: Эш, куда загибаешь?
2: Да не загибаю, папаша. Ты пораскинь хорошенько умом сам. Ну, кому сейчас выгодна вольная торговля хлебом?
4: Да нам же она и выгодна. Ситцу прикупили бы одежонки какой, а вам хлеб отдадим и фунта гвоздей не разживемся.
3: Запомни, Дарья, не твоего ума дело. Насчет одежонки, гвоздей и прочего, это она, товарищ уполномоченный, правильно подмечает. Пусть рабочий люд сполна обеспечит нас этой необходимостью, а мы уж хлебушка не пожалеем.
2: Нет, с этой ноги у нас пляска не получится, папаша. Сотни тысяч рабочих еще на фронте революцию защищают. Другие в развалинах ковыряются, чтобы скорее в ход пустить заводы и фабрики, шахты и промыслы. Да на железных дорогах паровозы дровами топят, угля нет. А ты? Эх ты! Вынь да положь тебе керосину, гвоздей, одежонки.
4: А без этого что за жизнь?
3: На гвозде дом держится.
2: Это верно. Но чтоб гвоздь в деревне появился, надо руду железную добывать. А под силу это рабочему голодному, а? Вы накормите рабочего, и все тогда у вас будет.
3: Накормить мы всегда рады. Только, сказывают, хлеб в город увезут, а рабочие все одно работать не станут. Сказывают, коммунию они выдумали и требуют, чтобы еду на всех поровну делили. А работать кто сколько пожелает.
2: Да сплетня кулацкая. Хочешь, папаша, убедиться, как рабочий класс на революцию работает, а? И чем питается? Хочешь? Вот и поезжай-ка сам. Да прихвати с собой пудов 30 пшеницы в подарок. Ну, честно, но ведь не гоже являться с голыми руками.
3: Вон, гляди, как подъехала. Ну да, за мной дело не станет. У кого хошь, спроси. У кого хошь, спроси в селе. И каждый скажет, что Василь Громаков не робкого десятку.
1: И поползла со двора во двор удивительная новость. Комиссар продотряда Петров уговорил Громакова Василия для убеждения жизни рабочего класса в Красную Москву поехать, а заодно и хлебушек отвезти, какой у него про запас отложен. С утра до позднего вечера на Громаковском дворе толчия. Ближние и дальние соседи, родственники, просто знакомые искали случая поговорить с Громаковым, напомнить, чтобы обязательно у Ленина побывал, разузнал от него лично, как советская власть жизнь крестьянскую налаживать думает. А чтоб Громакову не стыдно было в Москве показаться, везли к нему во двор кто пару мешков пшеницы, кто окорок копченый, кто катку меду. Намерение крестьянской массы поддержал и губернский комитет РКП большевиков. В постановлении губкома по этому поводу подчеркивалась необходимость посылки крестьянской делегации в Москву. Пусть лично узнают правду о советской власти, ее отношении к крестьянству, а затем расскажут эту правду народу. И вот начался долгий путь к Москве.

0: В Москву к Ленину поехал не один Громаков. Это была целая делегация. Иван Степанович Черкашин и Варвара Фоминишна Козлова из села Александровского. Из Терновки Иван Степанович Белозеров. Из Донского Алексей Михайлов. Из Ставрополя Евдокия Тарасовна Панина и Павел Александрович Лопатин.
1: Выпуск продолжает старший научный сотрудник архива Ставропольского крайкома КПСС Лидия Васильевна Зарубина.
0: Ставропольцы, отправившиеся в Москву, хотели узнать, почему нужен хлеб столицы. Им необходимо было разобраться с вопросами продразверстки. Павел Александрович Лопатин писал в своих воспоминаниях, что ходоки передали Ленину свои тезисы, Ильич ознакомился с ними и говорил о них с делегатами. В результате знакомства с тезисами, отмечает Лопатин, Ленин нашел их положения важными и жизненными. То, что действительно это было так, подтвердила находка оригинала этих тезисов. Разыскали мы их в прошлом году в фонде секретариата Владимира Ильича Ленина в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма. Написанные карандашом, на двух листах бумаги, не совсем грамотно, тезисы представляют своеобразный план беседы с вождем, раскрывают то, о чем хотели говорить и говорили ставропольцы с Ильичем. В тезисах 8 пунктов. Большинство из них о продразверстке. Крестьян волновал вопрос, могут ли они дать стране столько хлеба, сколько требуется. Встреча ходоков с Лениным сыграла огромную роль. Можно сказать, она помогла среднему крестьянству окончательно поверить в правильность политики советской власти в деревне. Вернувшись от Ильича, агитировать за выполнение хлебопоставок стали даже те, кто до поездки в столицу относился к продразверстке более чем настороженно. Иван Иванович Иванько, участник гражданской войны, ныне персональный пенсионер, рассказывает об этом.
2: Я хорошо помню нашего делегата из села Терновского, Белозерова Ивана Степановича. Белозеров был крепкий середняк, и после установления советской власти ему как-то не нравилось и то, и другое, и третье. И вот крестьяне решили избрать его делегатом в Москву к Ленину. И избрали. Откровенно говоря, кандидатура эта нам не очень нравилась. Но раз сельский сход решил, мы вынуждены были согласиться. Хотя и побаивались, не зная, как поведет себя делегат в Москве у Ленина. Вернулся из Москвы Иван Степанович веселым, жизнерадостным. И сразу потребовал: соберите сельский сход, буду докладывать о поездке. Мы посоветовались, обменялись между собой мнениями и пришли к выводу: надо выяснить, о чем будет докладывать сходу делегат. Беседуя с Белозеровым, мы поняли, что он настроен дружелюбно. Собрали сельский сход. До 3000 человек пришло на него. Да и как было не прийти? Делегат приехал из Москвы. От Ленина. 2 часа докладывал Иван Степанович односельчанам о своей поездке в Москву к Ленину. Он рассказывал, как много делают рабочие и в то же время голодают. «Мы едим белый хлеб и вдоволь», — говорил Белозеров, «а рабочие черного хлеба в достатке не имеют». Вспоминая посещение сессии в ЦИК, он рассказал, как внимательно и вдумчиво решаются вопросы в правительстве. А когда перешел к рассказу о том, как они шли на прием к Ленину и как боялись, что их там арестуют, и что даже написали домой своим женам и детям прощальные письма, все рассмеялись. «А еще я вам скажу», – продолжал Белозеров, – «что Владимир Ильич не только записал все вопросы о наших нуждах, но и тут же отдавал распоряжение». Да вы сами видите, что у нас на селе появилась продажа селедка, которую гноили на складах, мыло, керосин и прочее. А самое главное, мы боялись сказать Владимиру Ильичу о тяжелой для нас продразверстке. Но когда увидели, что он прост, близкий и чуткий, как родной, сказали ему и об этом. Он записал себе в книжечку и, улыбнувшись, сказал: «Учтем». Прямо скажем, большевиком приехал Белозеров от Ленина, и доклад его, выслушанный сельчанами с большим вниманием, был по содержанию большевистским, и это имело большое положительное влияние на крестьян при заготовке хлеба.

0: Известно, что заготовка хлеба для голодающей России проходила в острой борьбе с кулачеством. Кулаки распространяли небылицы о том, что хлеб, посланный центральной губернии, якобы распределяется среди кучки комиссаров. В ответ на эти провокационные бредни участница поездки к Ленину Варвара Фоминична Козлова выступила 27 ноября 1920 года в губернской газете «Власть Советов». Вот ее заметка от слова до слова.
1: Часто приходится слышать, что советская власть отбирает продукты только для себя и будто бы заботится только о себе. А вот в неделю сухаря было собрано разных продуктов около 1400 пудов. Все это было погружено в 19 вагонов и отправлено в Москву. Вместе с этими вагонами отправилось в Москву несколько человек-делегатов от крестьян и рабочих, куда вошла и я. Вот что я могу рассказать о нашей поездке. В Москве нас встретили очень торжественно. И тотчас же вагоны были рассортированы. 5 вагонов отправили в Иваново-Вознесенск с нашими 2 представителями, а остальные вагоны поступили в распоряжение наркомпрода. При распределении продуктов присутствовали сами делегаты. В Москве мы пробыли 10 дней. Посетили вождя пролетарской революции, товарища Ленина. С волнением шли мы к нему. И что ж, товарищ Ленин сам открыл нам дверь своего кабинета, встретил делегатов как давно знакомых людей и стал с нами беседовать, расспрашивать обо всем. Мы спросили, почему нет ни мануфактуры, ни других хозяйственных принадлежностей. Ленин ответил, что скоро все население будет снабжаться разного рода продуктами. В центре начали работать самые большие заводы, которые обеспечены как сырьем, так и топливом. Так мы, представители крестьян, лично убедились, что продукты, отправленные в Москву, распределяются среди населения, и что неправда все то, что говорят о злоупотреблениях, неправда, что советская власть заботится только о себе, неправда, что советская власть ничего не делает для крестьян. Несмотря на все трудности, несмотря на колоссальную разруху, несмотря на авантюру белогвардейщины, рабоче-крестьянская власть сделала очень много для рабочих крестьян. Открыта масса школ, детских домов, столовых и так далее. Поэтому мы должны приложить все усилия к тому, чтобы выполнить разверстку. Мы сами лично убедились, куда поступают наши продукты. Если мы победим голод в центре, нам легче будет прикончить всех остальных наших врагов и перейти к мирному строительству нашего государства.

проселками и селеньями, с горестями, боленьями идут ходоки к Ленину, идут ходоки к Ленину. Метели вокруг свищут, голодные волки рыщут, но правду крестьяне ищут, столетиями правду ищут. Столькие их поколения, емелик и стенек видевшие, шли, как они, к Ленину, но не дошли, не выдюжили. Идут ходоки, зальделые, все, что наказано, шепчут. Шаг за себя делают, шаг за всех недошедших. А где-то в Москве Ленин, пришедший с Разинской Волги, на телеграфной ленте их видит сквозь все сводки. Он видит лица опухли, он слышит хрипучий кашель, он знает, просят обувки, несуществующей каши. Воет метель, завывает, мороз ходоков корежит, и Ленин себя забывает, о них он забыть не может. Он знает, что все идеи — только пустые измы, если забыты на деле русские слезные избы. Кони по ленте скачут, дети и женщины плачут, хлеб кулаки прячут, тиф и холера маячат. И ветром ревущим накрениваемые по снегу строги и суровы идут ходоки к Ленину, погожие на сугробы. Волга дышит смолисто, Волга ему протяжна. Что, гимназист из Симбирска, тяжко быть Лениным, тяжко? Не спится ему, не спится, но сквозь разруху, метели он видит живые лица, словно лицо идеи. И за советом к селеньям, к горестям и боленьям идет ходоком Ленин, идет ходоком Ленин.

0: Начинаем передачу «Театр у микрофона». Мы предлагаем вашему вниманию водевиль обозрения Московского театра «Сатиры», «Где эта улица, где этот дом», записанный на радио в 1953 году. В спектакле заняты замечательные мастера театра «Сатиры» Павел Николаевич Поль, Владимир Алексеевич Лепко, Дмитрий Лазаревич Карадмитриев. Легкость и изящество ведения диалогов Поля, сатирическая заостренность образов Лепко, яркость и жизнерадостность искусства Карадмитриева вошли в историю советского театра. И сегодня вы вновь можете встретиться с прославленными актерами в нашем спектакле. А также в спектакле заняты народные артисты СССР Пельцер и Менглет, народная артистка РСФСР Вера Васильева, заслуженные артисты РСФСР Звери, Врунги, Байков, Каратаева и многие другие.
1: Обозрение «Водевиль. Где эта улица, где этот дом?» Спектакль Московского театра «Сатиры».

0: Режиссер, заслуженный артист Республики Краснянской.
1: Ассистент режиссера, заслуженная артистка Республики Милютина из Куратова.
0: Композитор Макроусов, дирижер Чернявский.
1: Действующие лица.
0: Подождите. Действующие лица будут действовать в спектакле. И лучше всего знакомиться с ними по ходу действия.
1: Да, но кто будет представлять их слушателям?
0: Конечно, мы. Это ведь наша обязанность.
1: А кто представит нас? Ведь слушатели еще не знают, кто мы такие.
0: А вот мы познакомимся сами.
1: Ну, хорошо. Позвольте вас познакомить с артистом Борисом Рунге.
0: Очень приятно. Позвольте, в свою очередь, представить вам артистку Елену Уралову.
1: Очень приятно. Но вас, наверное, интересует, кто мы такие. Мы и наши товарищи. Товарищи, представьтесь.
2: Владимир Ушаков.
3: Ольга Зверева.
4: Михаил Давыдов.
5: Бронислава Тронова.
6: Юрий Хлопецкий.
7: Галина Степанова.
8: Виктор Байков.
1: Да-да, все мы представители от театра.
0: Так сказать, ваши проводники по спектаклю.
1: Или, если хотите, такое своеобразное театральное справочное бюро.
0: Да-да-да. Обращайтесь к нам за всеми справками и со всеми жалобами.
1: И мы знаем ваш первый запрос и вашу первую жалобу. Вы хотите узнать, почему мы до сих пор не начинаем спектакль?
0: Извольте, начинаем.
1: Мы выходим с вами на одну из Москвы.

0: Здесь живет Дмитрий Иванович Березкин.
1: Знаменитый человек.
0: Знатный шофер 4-й автобазы.
2: Первый 100-тысячник инициатор движения.
0: Дмитрий Иванович!
1: Дмитрий Иванович!
0: Дмитрий Иванович!
1: Дмитрий Иванович!

0: Здравствуйте, товарищи.
1: Здравствуйте, товарищ Березкин.
0: Здравствуйте. Извините, пожалуйста, но я очень занят.
1: Позвольте, товарищ Березкин, не уходите с балкона. У вас же сегодня выходной.
0: Да, но я мебель переставляю.
1: Мебель переставляете? Да. Зачем?
0: Ну, боюсь, что нам тесновато будет.
1: Да? Вы женитесь? Так примите наше поздравление вам и вашей жене.
0: Да, но она еще не жена.
1: Понятно, значит, невеста скоро будет женой. Пожалуйста, наш привет вашей невесте.
0: Большое спасибо, но она еще не невеста.
1: Товарищи, понятно. Пожалуйста, привет вашей знакомой.
0: Спасибо, большое спасибо, но она еще не...
1: Как? Она еще даже не знакомая?
0: Да нет, что вы, да нет, она еще не пришла. Она сейчас в гостинице с отцом, только сегодня с Урала приехал. Ой, товарищи... Ой, ведь 3 года мы с ней не видались. А она за эти 3 года знаете, какой стала?
1: Какой?
0: А? Из токарей в Московское высшее техническое училище приехала поступать. Вот. Да, и вот сейчас мы с ней встретимся. Она звонила, придет через полчаса, ну а через 2 часа мы уже будем с ней в ЗАГСе.
1: Это она так сказала?
0: Нет, это я так говорю.
1: Да как же так сразу-то?
0: Ждать больше невозможно, товарищи, хватит. Мы ведь еще с ней 3 года тому назад друг другу слово дали. Познакомились мы с ней в Москве, когда я только-только свои 100 тысяч наездил. Первые 100 тысяч. Да. Ну, еще мне тогда и никто и не знал. Ну, кто я тогда такой был? Кто? Да никто. А она меня еще тогда никакого полюбила. Вот что дорого, товарищи. Но потом она уехала. Ну... И тут как раз все и началось. Стали меня все в президиум выбирать, говорят про меня, пишут про меня. Ну, и так мне всегда обидно бывало, что не с кем мне поделиться этой, ну, скромной своей славой. И вспоминал я все, как мы с ней познакомились. Ведь тогда была весна. Ну и пошли мы с ней в театр на спектакль «Весна» в Москве. А потом в кино, на фильм «Весна». И настроение у нас было такое весеннее. Весенний луч сверкал в листве, вот чувство новизна.
2: Время шла, весна в Москве, и кинофильм «Весна».
0: Потом прошла зима, и две, любовь уже сильна.
2: В театре шла весна, в Москве в кино шел фильм «Весна».
0: Я знаю, в дом веду жену в вечерней синеве.
1: И вновь пойдут на фильм «Весну» и на «Весну» в Москве.
0: Да, и с сединою в голове, с сынком как в старину, посмотрим мы «Весну» в Москве. А с внуком фильм «Весну». Да. И опять весна. Извините, товарищи, я бегу. Да. Мне некогда. До свидания, товарищи.
3: Исчез. Ну ничего, с героем вы уже познакомились.
1: Теперь осталась героиня. Вот она идет по улице.
4: А мы вас знаем. Вы Галочка.
1: Да, Галочка.
4: Вы только что приехали.
5: С Урала.
4: Учиться.
3: И идете на свидание с человеком, которого не видели 3 года.
1: Да.
5: Как видите, мы о вас все знаем.
1: Откуда?
3: Это наша тайна. А сейчас вы волнуетесь, да? Вы говорите себе, все-таки 3 года прошло, не так ли, Галочка?
1: Да.
4: Вы думаете, мой Березкин и тогда уже был знаменитым? А за эти 3 года он, наверное, так вырос, что я ему не покажусь такой, как раньше. И, быть может, мне еще до него дорасти надо, так?
1: Да.
4: Вы представляете, сколько новых, замечательных людей он повидал за это время.
6: И вы боитесь, не встретил ли он другую девушку и не полюбил ее, так, Галочка?
1: Да.
5: Но вы надеетесь, что этого не произошло?
1: Да.
4: И вы считаете, что он сегодня, сейчас еще раз должен проверить свои чувства?
1: Да.
3: Но вы-то его любите по-прежнему?
1: Да.
5: Ну, все ясно. Значит, сегодня же вы с ним пойдете в ЗАГС.
1: Ой, я не знаю. Ой, я ничего не знаю. Ну, прощайте. Иду к нему.
4: Счастливого вам пути, Галочка.
7: Спасибо.
4: Ну вот, теперь влюбленные встретятся, и можно начинать спектакль.
1: Позвольте, как же начинать спектакль? Ведь еще нет конфликта.
5: Были бы влюбленные, конфликт будет.
8: Так вот.

0: В этом доме, в квартире Березкина, сейчас встретились влюбленные. Не будем мешать их первому свиданию.
1: Ну вот, Митя, о себе я вам все рассказала.
2: Да чего же интересно, Галочка.
1: Ну а теперь вы о себе расскажите, Митя.
2: Да ну, Галочка, у меня тоже идет все как полагается. В гараже на всех машинах красные флажки, все 100-тысячнички. Ну, их по старой привычке березкинцами зовут. Ну, это зря, конечно.
1: Ой, и ничего не зря. Вот вы всегда скромничаете, а ведь вы же все это начали.
2: Ну, что тут особенного, что начал? Мое же дело было маленькое, толкнуть только. А уж теперь движение само катится, не остановишь. Галочка, я вот что хотел спросить.
1: Что, Митя?
2: Вот что. Ну, как вам нравится эта комната?
1: Ой.
2: Я ведь ее менять думаю.
1: А почему?
2: Ну, боюсь, что тесновато будет. Как вы считаете?
1: Ну, а куда торопиться? Ну, может, через годик-другой новую получите?
2: Что? Через годик-другой? Ну, вот вы все смеетесь, Галочка. А я сейчас самое главное хочу сказать.
1: А что это самое главное?
2: Самое главное – это то, о чем я не раз писал вам в письмах. Самое главное – это то, что я сказал вам тогда, 3 года назад, когда мы прощались. Помните?
1: А, в нескучном саду?
2: Да, у Москва-реки. И ребята на лодке пели, как будто для нас. Помните? Помните?

0: Так значит, помните, Галочка?
1: Помню. Я все помню, Митя.
0: Да, пожалуйста.
2: Ох, учитель занят, извините.
0: Да нет, что вы, заходите, Николай Николаевич, и знакомьтесь, ведь это...
2: Догадываюсь. Галочка.
0: Конечно.
1: Да.
2: Будем знакомы. Михайлов.
0: Профессор Михайлов, мой сосед.
2: И ученик Дмитрия Ивановича, молодой водитель-любитель. Митенька, я тебе опять книгу принес. Специально у нас в Академии наук в киоске взял.
0: Ах, беспокойный человек.
2: Иванов, автодело.
0: Спасибо большое, Николай Николаевич. Только я ее уже в прошлом году читал.
2: Не может быть.
0: То есть как не может быть?
2: Она вчера только вышла.
0: Как вчера? А ну-ка покажите. Ах, да, это я спутал. У меня есть Иванов, а это и Иванов. Спасибо большое, Николай.
2: Пожалуйста. Спасибо, ну, здравствуйте. Надеюсь, мы с вами будем видеться. Практическая езда по городу сегодня отменяется.
0: Да уж, придется. Я провожу вас, Николай Николаевич, провожу вас. Николай Николаевич, ну зачем это вы при ней с книжкой? Можно подумать, что я литературой не интересуюсь. Это некрасивое впечатление.
3: Я не хотел.
2: Да только ты ее прочитай. Всего хорошего.
0: До свидания.
1: Какие у него интересные друзья.
0: Ох, вот и я, Галочка.
1: Приятно иметь таких соседей, правда, Мить?
0: Да, в общем, да. Правда, характер у него немножко въедливый.
1: Да?
0: Но мы друг к другу привыкли. Так, Галочка.
1: Что, Митя?
0: Ну как, что?
1: Митя, ну подойдите к телефону.
4: Да, я. Какая лекция? Да куда лишние билеты? Ах, политехническая? Ага, нет, спасибо, не могу. Не могу, говорю, занят. Почему это опять? Что, можно подумать, что я никогда на лекции не ходил, что ли? Да что, вам неизвестно, что я сам лекции читаю? И читал, и сколько раз. Но сейчас не могу. Ну, не могу, все, пока.
0: Скажите, пожалуйста, приспичило ему узнать, есть ли жизнь на Марсе? И почему это вот у всех соседей как соседи, а у меня особенно какие-то беспокойные? То его на Марс тянет, он в биологию ударяется. И главное, пожилой человек, главный бухгалтер, ему 63 года, а он технику молодежи выписывает. Где же совершенно никакой солидности нет.
1: Митя, а вы лекции читаете?
0: Да, я их столько прочел. Вот, если желаете взглянуть на афиши.
1: Да?
0: Пожалуйста.
1: Ой.
0: Вот. Прошлогодние лекции от общества распространения знаний. А вот в клубе водителей.
1: А-а-а.
0: Это позапрошлый год.
1: А-а-а.
0: А вот это в ЦИДРИ.
1: Ой.
0: В Центральном доме работников искусств читал тоже позапрошлом году.
1: Ой, вы очень изменились, Митя.
0: Так растем, конечно. То есть, да ну нет, что вы, Галочка, да нет, я совсем такой же, как раньше. Галочка.
1: Что, Митя?
0: Ну как что? Что ты будешь делать? Опять кто-нибудь из соседей? Да! Настасья Петровна!
5: Поздравляю, Митенька! Ваша автобаза опять нами получила. Вот, в сегодняшней газете напечатано.
0: Здравствуйте, да ведь это же мне давно известно.
1: Ну. Митя, вы знамя получили?
0: Да, а что?
1: А почему вы мне об этом ничего не сказали?
0: Так а что ж тут особенного?
5: Что? Это почему же ты не ты знамя принимал? Это что же ты? Все начальство ваше?
0: Да при чем тут начальство? И правильно, что не я. Я уже 100 раз в президиумах сидел, мне это в привычку. А вот молодому Терентьеву это поощрение.
5: Да ты постой. Терентьев-то после тебя через год только 100-тысячником стал.
0: Ну правильно, но ведь сейчас-то он 200 тысяч наездил.
5: Ну?
0: Всесоюзную известность имеет. И как мой ученик. Я очень рад за него, что он знамя принимал.
1: Митя?
0: Да.
1: И у вас много таких знаменитых учеников?
0: Конечно, много. Я за всех рад. А я уже в президиумах посидел. Вон сколько отчетов, фотографий. А теперь пусть молодежь выдвигается. Правильно, Настасья Петровна?
5: Не знаю, Митенька, но знаю, что непорядок это.
0: Ох, беспокойно. Ну, идемте, я вас провожу. Настасья Петровна, ну зачем? Ну зачем это вы при ней, кто знамя принимал? Ну зачем?
1: Вот он какой теперь стал. И друзья у него профессора. И статьи о нем в газетах, и лекции он читает. А я? А что я сделала за эти 3 года? Ой, да ничего особенного. Нет, нет, я еще должна дорасти до него. А то ведь он потом пожалеть может. Ой, он идет. Что я ему скажу?
0: Конечно, Настасья Петровна милая женщина, но очень уж настырная. Ну, многого она недопонимает. Вот не понимает она, что сейчас мне ни Терентьев, ни даже знамя в голову не идут.
1: А почему, Митя?
0: Да потому что... Галочка, можно я прямо скажу?
1: Ну, говорите.
0: Галочка, пойдемте сейчас в ЗАГС.
1: Ой, я не рассчитывала так сразу, так быстро.
0: А когда же вы рассчитывали?
1: Ну, Митя, ну ведь... Прошло 3 года, это очень большой срок. Но люди меняются. Вот иной раз и тот человек, а узнать его уже нельзя. Ну, Митя, ну даже в ЗАГСе дают срок. Ну.
0: Вот, ну вот, правильно. Галочка, государство лучше нас знает, сколько давать сроку на раздумье.
1: Нет, а? Митя, в ЗАГС надо идти уверенным, что никогда потом об этом не пожалеешь. Чтоб потом ни мы сами, ни наши друзья, ни соседи... Не могли бы сказать, что нет, это не настоящее.
0: А при чем тут соседи?
1: А это я так просто к слову. Ну, мы не должны торопиться, Митя. Вы подумайте об этом. А сейчас мне пора.
0: Да подождите, да что же это получается? Да когда же я вас опять увижу? А опять через 3 года?
1: Ну, мы встретимся завтра. Ну, позвоните мне.
0: Утром.
1: Ну, чуть свет. Ну, до свидания, Митя.
0: Так и ушло. Что же это, а? Авария в личной жизни. Просто такое ощущение, как будто на красный свет поехал. И главное, все так хорошо было, и вдруг Галочка насторожилась, переменились вы, дескать, и соседи уже замечали. А при чем тут... Ох, это ж соседи ее напугали. В некрасивом виде меня подали, конечно. Галочка заметила насчет знамени при ней намеки. Книжки подкладывает. О, все время даже по телефону воспитывает. Авторитет мой подрывает, домашнюю самокритику наводит. А с какой стати они мне замечания делают, мне, передовику? Нет, я понимаю, критиковать тех, кто этого стоит. Но ко мне это какое отношение имеет? Безобразие. Так они мне всю мою личную автобиографию под удар ставят. Довольно. Довольно мне это терпеть. Бежать от таких соседей. Сегодня же, куда угодно, лишь бы только обменять эту комнату.
3: Ну, что?
6: Конфликт будет.
3: Безусловно. Но куда же побежал Березкин?
6: Ну, куда бежит человек, который меняет комнату? Конечно, к доске объявлений.
3: Верно. Вот как раз он стоит у счета Мосгорсправки.
7: На досках объявляются обмены без конца.
8: И ясно в них читается, что в жизни все меняется.
9: А стало быть, и комнаты меняются.
0: Что это такое, а? Срочмен, хорком, удрай, личтел все ут. Понять нельзя, но жить можно. Ну что же это такое все-таки, а?
3: Сбываются стремления, закончен институт, и пишет объявление, мол, кол науч сотруд. Проста его история, наукой он влеком, и для лаборатории нужна ему хорком.
7: Мечтание сбывается у каждого жильца.
3: И этим объясняется, что жизнь его меняется.
8: А стало быть,
7: и комнаты меняются.
2: Ну что ж, подходит. А это что за две в разных районах, а?
7: А это предложение звучит среди других, как песенка весенняя, как трогательный стих. В нем слышны вздохи нежные, поют в нем соловьи. Меняем на две смежные две комнаты свои.
8: Навек соединяются влюбленные сердца.
7: И этим объясняется, что жизнь у них меняется.
8: А стало быть, и комнаты меняются.
2: А это? Почему непременно парковый район?
7: В семействе прибавление, дождавшись наконец, повесил объявление взволнованный отец, что в парке мог бы Коленька под липами гулять. Решил он на сокольнике таганку обменять.
1: Ребенок появляется, он радует отца.
7: И этим объясняется, что жизнь у них меняется.
8: А стало быть...
7: И комнаты меняются.
2: И это годится. А этот почему меняется?
3: А это объявление набрасывал на лист в тоске и выступлении любитель шахматист. Ведь забывает даже он, как ходит пешка Б, когда сосед Адажио играет на трубе.
8: Никак не уживаются два творческих лица.
3: И этим объясняется, что жизнь у них меняется.
8: А стало быть,
9: и комнаты меняются.
2: Даже это подходит. Да мне сейчас любая подойдет, лишь бы избавиться от этих придирчивых соседей. Хватит! Пойдем искать нормальный дом для семейного счастья.
7: Ушел. Все меняются по уважительным причинам.
8: И только один человек.
7: Во всей Москве.
3: Меняет комнату из-за самокритики.
9: Соседи придираются к Березке навсегда. И этим объясняется, что спешно он меняется. Меняется.
2: Так, первый адрес, дом 17, квартира 9, все правильно, шестой этаж, Петухов. Ну что ж, зайду к Петухову.
1: И мы заглянем. Ага, вот он, Петухов, говорит по телефону. Ну почему он так тихо говорит?
10: Алло, Петр Петрович, вы меня слышите? Что? Нет? Громче не могу. Слышимость. Да. Что? Да признал. Да что же я не умею ошибок признавать, что ли? Не помогло. Не знаю. Может быть, не те ошибки признал. Что? Да. По собственному желанию. Хорошего мало. Нет у меня никакого желания освобождаться по собственному желанию. Петр Петрович, может быть, Семен Борисович какое-нибудь местечко для меня найдется?
11: Ну, по линии Ивана Александровича.
10: А?
11: Нет. С неруководящей работой я не справлюсь.
10: Что? Почему так тише говорю? Вы же знаете мою трагедию.
11: У стен есть уши. Да.
10: Хоть бы скорее съехать с этой проклятой квартиры. Да, объявление насчет обмена дал. Человек 30 уже было. Пока все отказываются. Сейчас еще один звонил. Говорит, что спешно меняет. Может быть, суматохи и переедет. Я его в 2 часа пригласил в квартиру осматривать. Как почему? Все уйдут на футбол. И в доме будет полнейшая тишина. Да, кстати, который теперь час? 1:30. Ну, значит, 1:30 еще есть в моем распоряжении. Простите, Петр Петрович, 1 минуточку. Кто бы это мог быть? Петр Петрович, мы после договорим. Да, всего хорошего, я вам буду звонить.
2: Здравствуйте. Товарищ Петухов?
12: Да, что?
2: Так я вам звонил по поводу обмена. Что такое?
12: Я ждал вас позже.
2: Ах, позже? Нет, позже я не могу. В 2 часа я смотрю другую квартиру. Ну, если неудобно, я, конечно, пойду.
12: Нет. Что вы, пожалуйста, смотрите.
0: Благодарю вас. А почему это вы так тихо разговариваете? Что, голос потеряли?
10: Нет, нет. Но умоляю вас тише.
0: Ну что, у вас спят, что ли?
10: Да. В том числе и спят. Вот. Обратите внимание. Квартира чудо. Меньше недели, как переехали. Пожалуйста, только что закончена надстройка. Великолепная планировка. 26 метров полезной площади. И еще огромное количество бесполезных.
0: Понятно. Но мне главное, это какие соседи?
10: Ух, соседи.
0: Что?
10: То есть как какие соседи?
0: Ну, ваши.
10: Да нет, это же отдельная квартира со всеми удобствами, никаких соседей.
0: Да? Ну, вот это хорошо, вот это мне подходит.
10: Подходит?
0: Подходит.
10: Слушай, так что же мы сидим? В таком случае пойдемте скорее в бюро обмена. Все оформим.
0: Нет, подождите, подождите. Ну-ка, а подойдет ли вам моя комната, товарищ Петух?
10: Подойдет. Я сердцем чувствую, что подойдет.
0: Да что значит сердцем? Ведь у меня всего 22 метра, и потом в коммунальной квартире.
10: Да. 22 метра?
0: Да.
10: Это мое же любимое число. В коммунальной квартире? Я всю жизнь мечтал жить в коллективе.
0: Да, ну а то, что район-то у меня поскромнее, ничего?
10: Скромность, она украшает, товарищ Березкин. Да-да,
0: идемте. Ну, идем. Что такое?
10: Что?
0: А вот, слышите?
10: А, да это ничего. Играет. Музицирует.
0: Нет, это я понимаю. Но где? Ведь в вашей же квартире соседей-то нет.
10: А на кухне. Домработница.
0: Домработница?
10: Она в самодеятельности. И такая, знаете ли, скрипачка. Такая скрипачка.
0: Такая скрипачка, что даже на виолончели играет.
10: Да, да, растет, понимаете, не останавливается на достигнутом.
0: Ну, спасибо.
13: Это чудесно играете, Игнат Назарыч.
0: Как? Что, вашу домработницу Игнат Назарычем зовут?
10: Да, а что? То есть, ой, знаете, я спутал. Это, наверное, там, где-то в соседней квартире.
0: То есть как, в другой квартире? За стенкой так слышно? Да. Это что же у вас такая звукопроводность?
10: Знаете, я должен сказать откровенно, что вот эта левая стенка совершенно случайно получилась такая тоненькая, понимаете, на нее не хватило материала. Ну, ее переделают, уплотнят, изолируют.

0: Легко и хорошо, ну пойдем.
1: Пойдемте. А это откуда?
0: А, это за стеной справа, из пятой квартиры. Седьмую вызывают.
2: Вы меня слышите, Игнат Назарович? Лучше, чем самого себя. Игнат Назарович, нам с вами пора собираться на «Динамо». Я тогда перед отходом еще раз вам покричу.
1: Товарищ Петухов, что же значит и через эту стенку слышно?
0: Да, симметрия, понимаете? Ну, и эту стенку исправить. Средства есть. Я сам лично видел приказ. Уже дано распоряжение. Ну, идемте, идемте.
2: Товарищ Бушуев!
1: А, и это откуда, товарищ Петухов?
0: С потолка. Пол вызывают.
1: Как? И через пол слышно?
0: Нет, нет, да, но не так сильно, как через потолок.
2: Товарищ Бушуев! Бушую! Это кто? Седьмая квартира?
3: Нет, нет! Это сверху вас десятая квартира. По Петуховскому селектору вызывает.
1: Да какой же дурак это строил, а?
0: А зачем же такие формулировки?
3: Это строил товарищ Петухов.
1: Как?
2: Он постарался. Петуховская работа.
4: Да, он строил.
1: Так это значит вы? Вы это строили, товарищ Петухов?
0: Да нет, не строил товарищ Березкин. Не строил, а осуществлял общее руководство, как заместитель директора по быту.
1: Да ну подождите, ну как же это все-таки у вас получилось-то?
2: Вот. Пусть это он вам все объяснит. Пусть.
3: А что объяснят? А что втирательство?
4: Нет.
2: Товарищи, разрешите мне, я с потолка, я с потолка.
1: Товарищи, подождите, товарищи, товарищи. Товарищи, подождите, да подождите, товарищи, подождите. Не все сразу. Давайте организованно, что ли, по порядку. Мне ведь это тоже интересно. Ну, пожалуйста, кто хочет сказать? Товарищи, да ну нельзя же так. Товарищи, минутку, подождите. Не все сразу, спокойно. Все получат слово.
0: Ну что ж, опять проработка? Что это такое?
1: Товарищ Петухов, надо прислушиваться к критике соседей. Надо. Так, пожалуйста, вам слово, товарищ Потолок. Приготовиться полу.
2: Фёдоров твоя фамилия. От 10-й квартиры.
1: Так.
2: Ну что тут говорить, когда вы все меня прекрасно слышите? Это само на тебя было.
1: Да.
4: Пусть-ка товарищ Петухов расскажет, как он завидовал или кодали погнался.
0: Ошибся! Это бывает. Мы все ошибаемся, а нас поправляют.
5: А вы опять ошибаетесь.
0: Правильно, а нас опять поправляют.
3: А вы опять ошибаетесь.
0: Да, а на реплики с потолка я не отвечаю.
2: Да бросьте вы в конце концов. Вы кругом виноваты. Строителями руководите, а техники строительства не знаете. Учиться надо было, товарищ Петухов.
0: А я учусь. Я на ошибках учусь.
5: Дорого обходится государству ваше учение. Отстал, товарищ Петухов, отстал.
0: От кого отстал?
4: От жизни. От быта сегодняшнего.
0: Да отстал. Что это за манера такая? Чуть что сразу отстал. Что у нас? Гонки? Я же ускорить хотел. Я же не из личных побуждений.
3: Именно из личных. Выдвинуться хотели.
0: Бездоказательно.
5: О рапорте думали, а про людей-то забыли.
0: Огульно.
4: Потому что вам личное дороже общественного.
0: Пережиток. Бывает. У многих еще есть пережитки капитализма в сознании советского человека.
2: А у вас нету?
0: Пережитков?
2: Нет, сознания советского человека у вас нету.
0: Ну, прошу потолок не переходить на личность. Довольно. Это травля, не критика. Это заушательство. Ну что, товарищ Березкин, вы теперь убедились, что я не могу оставаться в этой квартире?
1: Да.
0: Пошли в бюро мне.
1: Нет, спасибо. Ну, расскажите мне, как...

0: Вы могли это выстроить? Ведь это же не квартира, а какой-то переговорный пункт.
1: Ну так я же ведь не предполагал, что я получу квартиру именно в этой надстройке.
0: Ах, вот оно что! Ну вот тогда самое место вам в этом доме. Не требовательны вы к себе, отстали. Вы не прислушиваетесь даже к критике соседей. Эх вы! Товарищи, большое вам спасибо за разъяснение. До свидания! До свидания! До свидания!
1: И этот ушел. Ну что же, товарищи, кому нужна отдельная квартира, все удобства, развернутый телефон, центральная самокритика, все равно меняю на что угодно и где угодно. Нет желающих? А? Нету? Нету.
2: Следующий адрес, который записал Березкин на доске объявлений. Квартира Алексеевых. Но мы, кажется, опередили Березкина.
3: Да. Пока здесь только хозяйка квартиры, Елена Степановна, и ее племянница Наташа.
4: Наташа,
2: а?
4: Ты еще не ушла?
5: Ну, беги скорее за цветами. Да скорее возвращайся. А то ведь твой Дима придет, а тебя не будет.
4: Тетя Лена, ну я тебя еще раз прошу, поговори с мамой. Ну, ты же знаешь мамин характер, чтобы она помягче с Димой разговаривала.
5: Ну да, вот теперь тетя Лена, поговори с мамой. А нет того, чтобы жениха вовремя пригласить да познакомить с теткой. Он дожидался, пока мать приедет. Значит, тетка для вас квартирная хозяйка и только.
4: Да как тебе не стыдно, тетя Лена? Ну, я же тебе говорила, что Дима очень застенчивый. Ой, да он иногда от смущения, ну, совсем не то говорит. Ну, вот мы и решили поговорить сразу и с тобой, и с мамой. Ну, ой, тетя Лена, это нас серьезно на всю жизнь.
5: Да ладно, ладно, поговорю. Не съест она твоего Диму-то.
6: Наташа, возьми трубочку, а то у меня на кухне пироги горят.
4: Хорошо. Да? Это я, Наташа. А кто это говорит? Ну да, да, да, это квартира Алексеевых. Ах, комнату. Правильно, 26 метров. Комнату можете посмотреть. Вы близко? Вот-вот, квартира 24, да. Нет, я сейчас уйду, но вы спросите мою тетю Елену Степановну или маму Марью Степановну. Как? Товарищ Березкин? А, ну приходите, приходите. До свидания, товарищ Березкин. Тетя Лена! Тетя Лена! Ой, не слышит. Ну, ладно, я пойду.
7: Ну, Леночка, ну что ты меня обхаживаешь? Да не бойся, ты не бойся.
5: Да ведь я боюсь, как бы ты своим характером всех дочерненных женихов не распугала. Ну, давай накрывать на стол. Ты для Наташи мать, а не председатель колхоза. Ты что ж с ее Димой, анкеты, что ли, будешь снимать, как у нас вон в отделе кадров все равно?
7: Ну, не в анкете дело, Леночка, а в человеке. Я мать, Надку замуж выдаю, в семью нового человека принимаю, и ты хочешь, чтобы я ему на слово поверила? Нет, ученый я. У нас, когда мы новых людей принимали, каждому из них в душу заглядывали и все-таки в одном ошиблись.
5: Это что это? Ты про Бородулина своего?
7: Да, конечно, про Бородулина.
5: Дался тебе этот Бородулин. Ты его через каждое слово поминаешь.
7: И буду поминать, Лена, и буду поминать. Лодырь. Понимаешь, лодырь. Обыкновенных лодырей я не боюсь. Лодырь — это у нас фигура отживающая. Но такой, как он. Леночка, ведь обидно, понимаешь, человек способный. В свое время добился показателей. Героя получил. Но думали, вот он развернется. Все, что хочешь, могу человеку простить, вот только не эту точку замерзания. И вот больше всего, Лена, боюсь для Натки на такого Бородулина напасть.
5: Маша, одна у меня к тебе просьба. Наташин Дима сейчас придет, застенчивый он. Он иногда от смущения совсем не то говорит.
7: Так ты уж поделикатней.
5: Как-нибудь... Исподволь выясняйте, а?
7: Леночка, ты не беспокойся. Мы это дипломатично, прям как на ассамблее.
5: Он!
7: Лена, Лена, открой. А я пойду кофточку переодену, Леночка.
5: Ты поскорее.
8: Квартира Алексеева?
9: Алексеевых, Алексеева. Заходите, пожалуйста.
8: Спасибо.
10: Спасибо. Простите, пожалуйста, это... Вы Елена Степановна или Марья Степановна?
9: Елена Степановна, я. Будемте знакомы.
10: Тетя, стало быть. Очень приятно. Очень приятно. Дмитрий Иванович, человек вам пока, так сказать, новый, незнакомый. Но так может случиться, что и поближе придется познакомиться, ну и вообще.
9: Я уж догадываюсь.
10: Вот и хорошо. Так.
9: А Наташеньки нету дома. Но она скоро вернется.
8: Да, нет, мы с ней по телефону говорили. Она сказала, что мы и с вами пока можем там познакомиться, поговорить, ну и вообще.
9: Конечно. Вы, пожалуйста, присаживайтесь. И не стесняйтесь.
8: Да нет, спасибо, большое спасибо. Так, ну что ж, хорошо у вас тут. Светло, уютно. А это что у вас, теплоцентраль?
9: Теплоцентраль.
10: Ага.
9: 2 года тому назад я получила эту квартиру. Хорошо у нас тут. Теперь до самой смерти отсюда не трону.
10: Ну, правильно. То есть как не тронетесь? А ведь у вас же отсюда выезжать-то кто-то собирался?
9: Так это Костя, это другой нашей сестры сын. Он вон там, он в той комнате живет. Понимаете, на работу ему далеко ездить. Вот он и...
8: Ага, так тогда что же, давайте тогда...
9: Да вы не бойтесь, вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Марья Степановна, а Марья Степановна...
8: Простите, а зачем же мы ее беспокоить-то будем?
9: Не бойтесь ее, не бойтесь. Марья Степановна, Марья Степановна...
11: Иду!
12: Ну, здравствуйте, гость дорогой.
10: Здравствуйте.
12: Давайте знакомиться.
10: Давайте.
12: Марья Степановна, я председатель колхоза «Новый путь» Московской области Вронинского района.
10: Мамаша, стало быть, очень приятно.
12: А это сестра моя, знатная ткачиха.
10: Да уже знакомый, да. Дмитрий Иванович Березкин.
12: Березкин?
10: Да.
12: Скажите, пожалуйста, это что же, тот самый Березкин?
10: А, ну что ж, скрывать не стану. Тот самый.
12: Приятный сюрприз.
10: Да ну,
12: скажи, что? Пожалуйста, на весь Советский Союз прогремел. Что же это мы так на ходу, как в трамвае? Прошу к столу.
8: Да что, зачем? Да нет.
9: Да вы, пожалуйста, не стесняйтесь.
8: Да нет, ну что, да зачем ж так торжественно? Я ведь на минуточку.
12: А вы не торопитесь. Дело серьезное. Прошу, вот, пожалуйста,
10: спасибо.
12: Сюда присаживайтесь.
10: Спасибо. А, дело действительно большое. Ведь шутка сказать, машина должна пройти 100 тысяч километров без аварии капитального ремонта.
12: Да я знаю. У нас в колхозе уже, почитай, 2 года такие водители есть. Ведь это выходит ваши последователи. Полезное дело, ничего не скажешь.
10: Но это только было начало.
12: Вот.
10: А уж потом...
12: Вот, правильно, что вы это понимаете. Только начало. А он думает, что все уже сделано.
10: Это кто?
12: Да Бородуля.
10: Простите, а кто это Бородуль?
12: Ну вот есть у меня в колхозе один такой совершенно отставший человек.
9: Маша. А я думаю, когда человек такой знатный, как вы, ему скучно одному жить. Ему, наверное, с женой своей славой хочется поделиться, с близким человеком, верно?
10: Ну, ясно. Намек в скрытой форме. Моими семейными планами интересуется. Ну что ж, рано ли, поздно ли, а знать вам это нужно. На глазах у вас будет. Угадали вы. Жениться я собираюсь. Потому сюда и пришел. Вот. Ну что ж, вид из окна у вас красивый. Вот, правда, высоковато. А лифт хорошо работает?
9: Лифт?
10: Да.
9: Безотказно.
10: Ага. Понятно. А вы, мамаша, не сомневайтесь. Характер у меня легкий, так что жить будем тихо, спокойно, семейными скандалами вас не потревожим.
9: А чем же этого жену так приворожить собираетесь?
10: Да я ей все, что она захочет, на руках ее носить буду. Я не знаю, звезды с неба доставать. Вот только заговорил о ней, а у меня уже на душе музыка.
9: Хорошо, когда человек так чувствует.
7: Я горячее сердце в человеке очень уважаю. И вот так кажется мне, что в каждом деле должен иметь человек это горячее сердце.
10: Правильно, правильно. Вот я тоже так хочу нашу жизнь устроить, чтобы у нее в душе ни одной царапинки не было. Мамаш, а у вас газ есть?
9: Ну, конечно. В новом-то доме.
10: А, ну да, правильно. Правильно. Симпатичная у вас квартирка. Не разрешите мне посмотреть, а?
9: Пожалуйста, пожалуйста.
10: Можно, да
9: вы не стесняйтесь,
10: да?
9: Ну, вот, спасибо, проходите спасибо. Вот сюда.
10: Большое спасибо.
9: Стесняется. Про главное это не говорит, все на другие вопросы сворачивает. То ему лифт, то ему газ.
7: Лен, а я все забываю, что застенчивает он. Леночка,
9: а?
7: Лен, а так, видать, чувствует у него есть.
9: Ну еще бы.
7: И вообще, на первый взгляд, ничего, молодой человек.
9: Хороший парень, хорош. Идет.
10: Так, ну ничего, капитально сделано. Но проверить все-таки надо было.
12: Правильно. Угу. Настоящий хозяин должен сам все всегда проверить. Вот вы, значит, в 49-м году свой рекорд поставили. Ну, а с тех пор...
10: И с тех пор тоже себя не ронял. Я ж понимаю, что на меня, как на заметного человека, люди равняются.
12: Вот, вот, правильно. Правильно, как вы это говорите. Потому что... Оказали тебе доверие, так уж ты тянис, оправдывай. Да я и то учусь.
10: Правильно.
12: Трудно, конечно, в мои-то годы. Вам-то, наверное, легче. Илюш, вы закончили?
10: Чего закончил?
12: Институт, кажется, говорили.
10: А не, нет, это вы ослышались. Нет, у меня со временем никак не получается.
12: Со временем? Не получается.
10: Да.
9: Ну и что ж такого? И самостоятельно можно расти на практике.
10: Вот именно, правильно, на практике. Ну что ж, товарищ, я вижу, что мы, так сказать, друг к другу подошли. Так что ж, давайте так закругляться. А?
12: Минуточку, да? Минуточку. Вот вы в 49-м году отличились, ну, а в 50-м?
10: А, ну, 50 это такой год был шумный, мамаш. Портреты, статьи мои в газетах, президиумы. Да ведь я же лекции читал, все равно как профессор, да. Ну и, конечно, еще машину провел до 100 тысяч, да.
12: Понятно, вот. Понятно, это в 50-м. Ну, а в 51-м?
10: И в 51-м то же самое. Тут Березкинс, там Березкинс. Еще машин дали, опять 100 тысяч, как часы.
12: Ясно. Но в 52-м-то, видно уж, опять то же самое.
10: Нет, почему? Да нет, полегче стало. От лекции, от статей-то я подразгрузился. Ну, а движение-то мое растет. И приятно вот сознавать, что это вот из твоего почина вышло. Ты двинул, вот это ты толчок дал-то. Ох ты, уже без пяти. Не разрешите мне позвонить, а?
9: Пожалуйста, пожалуйста.
10: Не откажите.
9: Вот тут у нас в коридоре телефон.
10: Я вижу, вижу.
9: Маша, ну что ты скажешь?
7: Ой, Лена, чем-то он на Бородулина смахивает.
9: Что ты? Лена, показалось
7: не
9: тебе.
7: Не спорь, не спорь ты со мной, уж я эти тезисы наизусть знаю. Ты заметь, Леночка, четвертый год на одном и том же месте стоит.
10: Занято, ах ты, ну что ж, будем закругляться. Елена Степановна, у вас в той комнате сколько метров?
9: 26, а что?
10: Да нет, ничего, подходящее. Вот только один вопрос меня пугает, ведь
7: вот,
10: у меня-то...
7: Милый,
10: да?
7: Есть ли что пугает? Давайте вы не торопитесь решать. Меня тоже если по совести сказать, кое-что пугает.
8: Так а по совести всегда лучше. Я вот и то смотрю, что вот вы, мамаш, все время как-то вот вокруг да около ходите, а до дела мы не доберемся. Давайте уж условимся. Если вас что смущает, давайте напрямик.
7: Давайте напрямик. Вот у вас сейчас в жизни важный, особенный момент. Вы ведь жениться собираетесь.
8: Ну, это да, собираюсь.
7: Ну, вот и, конечно, сейчас у каждой матери один на вас взгляд. А какой вы жених?
8: Ну, это, конечно, к делу не относится. Но вообще-то интересно. Но вот какие же у вас, мамаш, требования к жениху?
7: Вот мне нужно, чтобы он настоящий человек был. Чтобы у него душа вперед рвалась. Мне не важно, кто он сейчас. Мне важно, кем он потом будет, куда у него мечта нацелена. И вот я спрашиваю у жениха, то есть говорю ему.
8: Понятно.
7: Отпускаю я с тобой дочь в большую красивую жизнь, в будущее. И в какое будущее? Так вот, чем ты мое материнское доверие оправдаешь?
8: Законный вопрос, законный. Ну, а вот, скажем, я, к примеру.
7: Вот вы, вот о прошлом у вас очень много разговора. А дальше-то что?
8: Да дальше все нормально, не беспокойтесь, не хуже. Но ведь на хорошее прошлое всегда оглянуться полезно.
7: Это как оглядываться, голубчик? Если все время назад смотреть, можно затылком вперед оказаться.
8: Простите, на что это вы намекаете? Странно это у вас получается. Человек-зачинатель, новатор, а по-вашему что ж, вы хоть отстал, что
7: ли? И так бывает. Против других еще впереди, а от себя самого отстал. Не учится, характером зажирел, не растит себя.
5: Маша, что ты, нельзя же так.
7: Леночка, ты не беспокойся. Я ведь вот, я хочу сказать, что бывает и так, что человек начал какое-нибудь движение, двинул его, толкнул, а потом прицепился на подножку, едет и радуется.
8: Ну, ладно, хватит, мамаша. Что-то я вижу, и здесь получается только одна критика с трибуны, а дела нет и, видимо, не будет. Хотя... Мамаш, а вы часто сюда из колхоза приезжаете?
7: Чего?
8: Да вот я говорю, может быть, все-таки попробуем, а?
7: То есть как это? Попробуем?
8: Ну, очень просто. Ну, поживем вместе годик-другой, а не понравится, разъедемся в разные стороны.
7: Да вы думаете, вы о чем говорите?
8: Ну, конечно, думаю. Нет, хотя вы правы. Правы, нет, уж раз не сошли с вами характерами, ну и не надо. Ну, в конце концов, на вашей свет клином не сошелся, верно? Ну, ничего, я найду себе другую.
7: Это как же надо понимать?
8: Так, а что же вы, мамаш, думали? Что у меня и выбора нет, что ли? Да у меня вот. Целый список.
7: Целый список?
8: Конечно.
7: Леночка, мы, конечно, старики, выходцы из прошлого века, может, мы чего-нибудь недопонимаем, но чтоб такой разговор, да это в первый раз.
8: Что такое?
5: Мама, тетя, Надка, как хорошо, что вернулась-то. Мама, тетя, встречайте, Дима идет.
7: Какой Дима?
5: Да мой Дима!
7: А этот чей?
8: А я пока не чей. Я ж Березкин. Я ж комнату пришел менять.
5: Батюшки, так это не вы?
8: Нет, мамаш, это не я.
5: Товарищ Березкин, миленький, простите. Как же у нас это нехорошо получилось?
8: Ничего. Вот если бы я к вам переехал, тогда действительно нехорошо получилось бы. Будьте здоровы! Спасибо большое вам за банкет!
3: Ушел. Опять ничего не вышло.
5: Что же делать?
3: Что? Пойдемте дальше.
5: Вот. Может быть, эта комната подойдет?
3: Да. Отличная комната. Просторная, солнечная.
2: Смотрите, смотрите, какие симпатичные молодые родители.
3: Тихо. Они укачивают своих детишек.

0: спят.
1: Не спят. То Миша Колю разгуливает, то Коля Мишу. Никогда не думал, что с двойняшками такие сложности.
0: Я сама не думала.
1: Спите, спите. Сейчас дядя придет. Комнату будем менять для вас. Таганку на парковый район Сокольники.
0: А вы нам мешать будете.
1: Не спят. Знаешь, давай попробуем. Я буду укачивать Мишу, а ты Колю.
0: Спать.

0: Это, наверное, счет обмена он пришел.
1: Ты поди ему открой.
0: А ты поскорее их укачай.
2: Здравствуйте, я насчет обмена.
0: Пожалуйста, но тише.
2: Что у вас, стенки тонкие?
0: Нет. Ребятишки засыпают.
2: А, простите.

0: вы смотрите, все пока. Сколько метров здесь у вас?
1: 22.
0: Ну, совсем как у меня. Извините, ванна есть?
2: Да, конечно, ванна есть.
3: И у вас теплоцентраль?
0: Да, и топят хорошо.
1: Кажется, заснули.
2: Ох, заснули.
4: Слава Богу.
2: Слава Богу, а то с непривычки я сам чуть не заснул.
1: Проходите, пожалуйста.
2: Спасибо,
1: пожалуйста.
2: Большое спасибо. Садитесь. Ну что ж, товарищ, очень у вас мне нравится.
1: Да?
2: Да, просто очень. Только вот теперь самое главное, это кто у вас соседи?
1: Ну, вот, у нас Федор Федорович, шофер.
2: Шофер?
1: Да.
2: Вот это замечательно, вот это замечательно, как раз то, что нужно.
1: Да, вот.
2: Коллеги.
4: Коллеги?
2: Да.
4: Ах, вы тоже шофер?
2: Конечно, так вы должны его знать.
1: Да.
2: Возможно, но он меня тоже должен знать.
4: Ну, он вас не знаю, а вы его обязательно.
2: Это почему ж такой, я его обязательно?
1: Да потому что это Терентьев.
2: Какой Терентьев?
1: Как какой? Тот самый? Первый 200-тысячник.
2: Опять Терентьев?
1: Проснулись.
0: Извините, мы сейчас...
2: Вы качайте, я пойду.
0: Ну а как же наш обмен?
2: Очень жаль, не подойдет.
0: Почему ж не подойдет?
2: Планировка не того.
1: Планировка не того.
0: Вы же не видели ее.
2: Да, но мал чуть-чуть метраж.
0: Но ведь он такой, как ваш.
2: Если он такой, как мой, лучше я пойду домой.
1: Подумайте, и эта квартира не подошла.
5: По-моему, у Березкина остался всего лишь один адрес.
1: Да. Да, но зато квартира писателя Ведрина.
5: У этого Ведрина и его соавтора Клюева сегодня, очевидно, какие-то неприятности.
6: За что? Клюев, боже мой, за что? Это же не стенограмма творческой организации, это обвинительное заключение, это приговор. Вы только послушайте, что здесь пишут Клюев. Образцом пошлости является халтурное либретто Клюева и Ведрина. Опять. Что же будет? Клюев, что с нами будет?
7: После такого обсуждения похороны. По первому разряду.
6: Замолчите. Какой цинизм. Он говорит о литературе, как о рецидивист. Вы были циником и остались куплетистом.
7: Занимаясь драматургией, мы знали, на что идем.
6: А.
7: Вот вам. Мы теперь имеем очередной прокол. А нам надо придумать, как его залатать. Слушайте. Слушайте, что скажет вам человек, который пережил 3 больших проработки и 5 малых. Нам нужно немедленно придумать новое либретто.
6: Что?
7: Когда мы будем каяться за прошлое, мы одновременно закидываем крючок в будущее. Мы расскажем им о нашей новой работе.
6: А, да, да, да. Слушайте, это, пожалуй, единственное спасение. Так надо же немедленно писать.
7: Писать?
6: Писать, писать. Но о чем писать? Где взять героя? Какая тема?
7: Тема? Темка есть, верная. Мы пишем зажигательную, веселую, жизнерадостную музыкальную комедию об ускорении оборачиваемости оборотных средств.
6: Как?
7: Об ускорении оборачиваемости оборотных средств.
6: Слушайте, но это же где-то было. Да ну, конечно. Это же пьеса Петрищева. Когда оборачиваются средства?
7: Верно. И за эти обороты Петрищева уже били. Что за Петрушка? Все было.
6: Ах, ну совершенно не осталось жизненных конфликтов.
7: Пойдите, откройте, пожалуйста.
6: Да, сейчас.
7: Что же делать-то? А может быть... Ага, вот это неплохо. Значит так. Он любит ее, и водоемы. Она любит его и лесополосы. Но она недооценивает значение зеркального карпа. Ссора, завязка, конец первого акта. Нет, было, кажется. Ну, конечно, было. Музыкальная комедия, когда поют зеркальные карпы. Фу, черт возьми. Все было уже.
8: Пожалуйста, товарищ, проходите сюда. Вот, знакомьтесь. Это мой соавтор, а это товарищ относительно обмена комнаты.
7: Очень приятно. Клюев.
9: Березкин.
7: Березкин? Скажите, Березкин, вы в театре «Миниатюр» не работали? Вы не пели мою песенку «Ни одна я в поле кувыркалась»?
9: Нет, нет, что? Так, простите, что эта комната?
8: А, нет, нет, нет, соседняя. Сосед ушел, но просил показать вам.
7: Слушайте, Березкин.
9: Да.
7: А на эстраде вы не исполняли мои куплеты? С непривычки трудно было, а привыкли ничего.
9: Да нет, что вы, да нет, я к искусству никакого отношения не имею. Нет, я шофер, водитель. Че? Так можно посмотреть комнату, да?
8: Да-да, пожалуйста, сюда, вот через коридор.
7: Спасибо. Что такое? Спасибо. Водитель Березкин, откуда я помню его фамилию? Березкин, Березкин, вот поле Березенка. А нет, не то, не то. А, вспомнил, ну конечно, это он. Ветрин, идите
8: да,
7: сюда.
8: Да, да. Ну, что, что такое? Что случилось?
7: Вы знаете, кто это? Это же Березкин, знаменитый починочник.
8: Позвольте, какой починочник?
7: Ну, у него там какой-то почин был. Знатный шофер. Старик, мы спасены.
8: То есть?
7: Не понимаете своего счастья. Рабочий, новатор, положительный герой. Он же сам просится в нашу пьесу. Мы из него сотню конфликтов вытянем. Один жизненный и другого. Давайте его сюда скорее.
8: Верно, верно, верно. Сейчас я его сюда приведу.
7: Значит так. Он знатный шофер, она завгарка. Он любит ее, она любит его, но она недооценивает... Что она недооценивает?
8: Ну, пожалуйста,
7: что она недооценивает?
8: Я прошу вас, располагайтесь, располагайтесь.
9: Спасибо, спасибо. Значит, кроме вас, в этой квартире соседей больше нет?
8: Нет.
7: Нет, нет.
9: Вот
7: нет,
9: это
7: нет.
9: Хорошо.
8: А мы с автором вас знаем.
7: Да. Я даже скажу вам, кто вы.
9: Кто?
7: Вы этот, сотник.
8: Вот.
9: Какой сотник?
7: Ну, этот.
10: Ха-ха.
9: Стотысячник.
7: Ну, тем лучше. Очень приятно, очень рад познакомиться с знаменитым Березкиным.
8: Очень приятно с вами познакомиться.
9: А, значит, все-таки помните меня.
7: Скромница. Помните. Я не только помню, но я 3 года удивляюсь. И вообще, как это могло произойти? Что такой знаменитый, популярный почин до сих пор не отражен в художественной литературе?
9: Нет. Вообще-то это, конечно, правильно. Давно было пора отобразить нашу работу. А то, понимаете, некоторые недооценивают.
8: Нет. Мы не некоторые. Мы, как писатели, считаем своим первым долгом писать о тех, кто двинул вперед производство, кто толкнул его.
9: Вот именно двинул. Вот именно толкнул. Но... Как вы сразу очень точно все определили.
7: Но да? Вы представляете себе, какое совпадение?
9: Что?
7: Вы входите, а мы как раз начинаем писать новую пьесу. И как раз из жизни экономии горючего.
8: Да-да-да, то есть буквально про вас.
9: Да ну что вы, товарищ, да ну уже про меня. Я же ведь рядовой передовой водитель.
7: Короче, старик, мы пишем о вас, да. Это решено. И вот теперь ваша общественная обязанность подкинуть нам типичный конфликт из вашей жизни.
8: Да.
7: Знаете что? Давайте тут же на ходу. Как говорится, куй железо, не отходя от кассы. Садитесь.
9: Ну, спасибо. Ну что ж, если я, конечно, могу помочь, так я с удовольствием.
7: Можете.
9: Вы знаете, это даже удивительно. Как это мы сразу с вами общий язык нашли?
8: Ну, а что ж это, собственно, удивительного? Вы наш герой, мы ваши писатели. Значит, у нас намечается примерно так.
9: Да.
8: Он шофер, новатор под условной фамилией Березкин.
7: А зачем эти условности? Просто Березкин и все. Значит так, вы наш герой, шофер, новатор Березкин. Да. Вот давайте, какой у вас был жизненный конфликт?
3: А какой у меня был конфликт?
8: Так это же мы вас спрашиваем, какой у вас был жизненный конфликт.
7: Ну, давайте, давайте же, голуба.
8: Ну, какие конфликты бывают? Ну, вот вы, например, что-нибудь изобрели, а вам не помогают.
3: Да, но ведь я ничего не изобрел.
7: Ну, может быть, у вас было какое-нибудь там столкновение?
3: Да ну что, зачем столкновение? Я без аварии езжу.
8: Да нет, это с начальством.
7: С начальством.
3: Ах, с начальством, а. Да ну это вот вчера.
7: Вчера?
3: Да.
7: Вчера. Свеженький конфликтик. Давайте.
3: Ну. Вот. Ну, прихожу я вчера в гараж.
8: Гараж?
3: Да.
8: Одну минуточку. Клюев, гараж, это же хорошо. Сразу производственная атмосфера.
7: Да-да, проходы шоферов, почем бензин.
8: Так-так.
7: Кто вчера налево ездил, такая бытовая сатирическая зарисовка. Давайте.
8: Давайте дальше.
3: Вот, ну, значит, прихожу я в гараж и иду в диспетчерскую.
7: Диспетчерскую?
3: Да.
7: Одну минуточку. Слушайте, Ветрин, в диспетчерскую. Он это очень хорошо придумал.
8: Но это же эффектное место действия. Звонки телефонов, гудки машин. Диспетчерская — это находка.
7: Давайте.
8: Ну, прошу вас,
7: давайте дальше.
3: Ну, значит, прихожу в диспетчерскую, и происходит у меня здесь столкновение с нашим председателем месткома.
8: С кем?
3: Да ну, с председателем месткома.
8: Ой, вот председатель месткома — это уже пошло.
3: Почему пошло?
8: Ну, знаете, в каждой пьесе председатель месткома ругает героя.
7: Надуманная ситуация, голуба.
3: Да нет, но ведь он же меня действительно ругал.
7: Все равно надуманная.
8: Да-да.
7: Уж это вы с нами не спорьте. Что такое пошлость, мы знаем.
3: Да нет, но ведь я-то рассказываю, как было. Вам ведь, наверное, интересно, как это бывает.
8: Да, но вы не учитываете специфики музыкального театра.
7: Да, короче, старик, мы вам поможем найти ваш... жизненный конфликт. Ветрин, иди сюда.
8: Да-да.
7: Значит так, ну что мы имеем?
8: Что мы имеем?
7: Шофер-новатор Березкин дает... Что он дает?
8: Да.
7: Товарищ Березкин, что вы даете?
8: Что вы даете?
7: Ну, какой у вас был рекордный показатель? Я помню, было что-то 100 тысяч чего-то без чего-то.
3: А, так это 100 тысяч километров без аварии и капитального ремонта.
7: Ну вот я же говорю, 100 тысяч чего-то без чего-то.
3: Ну да.
7: Вот память, а? 3 года прошло, а как будто вчера. Ну, а сейчас какой у вас рекордный показатель?
3: А сейчас? Ну что ж, и сейчас тоже не меньше. Тоже 100, как часы.
7: Как и сейчас 100.
3: Ага.
7: Ага.
8: Так.
7: Великолепно. Готовый конфликт.
3: Какой конфликт?
7: Какой? Шофер-новатор Березкин дает 100 тысяч километров без аварий, хочет дать 150 тысяч,
8: так.
7: Это возможно теоретически?
3: Так зачем же теоретически? Терентьев 200 тысяч наездил.
7: Великолепно!
8: Замечательно!
7: Железный конфликт.
8: Конечно!
7: Вот и шофер-новатор хочет дать 200 тысяч, а начальство гаража ему мешает.
3: Почему мешает?
7: А вот вопрос, почему мешает?
8: Начальство обязательно должно мешать.
3: Да что? Да зачем же начальство станет хорошему делу мешать? Никогда оно не станет мешать.
8: Ну, как же начальство может не мешать, когда нам нужно, чтобы оно мешало?
7: Нам нужно, понимаете, нам нужно.
3: Да зачем?
7: Да для конфликта же, голуба, для конфликта.
3: Но ведь это же не так, это же не по жизни.
7: Не по жизни. А сами вы что?
3: Что я?
7: Почему вы не даете 200 тысяч?
8: Да.
7: Ну, хотя бы 150.
8: Да.
7: Значит, вам кто-то мешает, да, а? Нет. Сознайтесь.
3: Да нет, ну,
7: сознайтесь.
3: Да нет, да, ну, никто мне не мешает. Да нет, но у меня просто... Ну, у меня просто особые обстоятельства.
8: Особые обстоятельства. Это нетипично. Они основой для конфликта быть не могут.
7: Да, вот именно. Ну, значит так, записываем.
8: Значит, начальство, недооценивая значение нового рекорда, всячески мешает новатору Березкину его осуществить.
7: Ссора, завязка, конец первого акта.
3: Подождите, товарищ, ну это же неправда. Так же нельзя писать.
7: Как можно писать, это мы знаем. Вы нас не учите, это наша техника.
3: Так нет, ну это же черт знает что, это халтура.
7: Что?
8: Как?
3: Халтура, говорю.
7: Товарищ Березкин, а вы вообще понимаете, с кем вы разговариваете? Как-никак перед вами стоит известный популярный писатель Илья Андреевич Ведрин, автор знаменитой пьесы «Зарницы». Он, смотрите, о Ведрине в Союзе писателей говорят, и он не может позволить, чтобы его по 2 раза в день называли халтурщиком.
3: Погодите, к
2: Как? Вы тот самый Ведрин? Да разве вы живы? Не может быть. Ведь мы же еще мальчишками на вашей зорнице по 5 раз зайцами бегали. А где же ваши пьесы после зорниц? Да скажите, да как же вы в такую халтуру рухнули?
6: Что? А вы, молодой человек, собственно, по какому праву мне нотации читаете? Кто вы такой?
7: Да, кто вы такой? Мы вашу фамилию еле вспомнили.
6: Да, где ваши 200 тысяч?
7: Скажите, начальство вам мешало. Мы халтурщики, да? А сами вы кто?
6: Вот именно. Вам новую биографию приходится придумывать.
7: Да, потому что ваша биография для нашей пьесы не годится.
6: Да-да.
7: Она годится только для пьесы сатирической.
6: Вот-вот-вот.
7: Хотите, я вам даже могу сказать сюжет. Он любит ее, она любит его. Но она узнает, что он был, да весь вышел. Позарастали стежки-дорожки, остались от милого только рожки да ножки. Нам нечем больше с вами разговаривать.
2: Простите, как вы сказали? Был, да весь вышел? Простите за беспокойство.
6: Обиделся. Ушел.
7: В чем дело? Герой ушел, конфликт остался. Пишем план сюжета.
6: Пишем план сюжета. Первый акт. Шофер-новатор. Он, она и консерватор. Производственный скандал. Техучеба и финал.
7: Акт второй. Она ревнует. Консерватор торжествует. Полный бред. Новатор влип. Разгорается конфликт.
6: Третий акт. Героя женим.
7: Он с рекордным достижением.
6: Песни, танцы без конца. Я устал.
7: Я тоже устал. Но в чем дело? Полчаса отдохнем, а потом опять за работу.
6: Слушайте, Клюев, а? Из этой канвы мы напишем оперное либретто.
7: Да, и получим первый аванс.
6: Оперетту?
7: Второй аванс.
6: Цирковое антре.
7: Полный расчет.
6: Эстрадное представление.
7: Пишите сумму прописью.
6: И, наконец, итоговый вечер, посвященный творчеству Ведрина
7: и Клюева.

0: они засыпают. И снится им сон, волшебный сон.
1: Им снится парадный колонный зал.
0: Зал, в котором идет вечер, посвященный их творчеству, творчеству Клюева и Ведрина. И снится им, как на освещенной огнями тысячи люстр, концертную эстраду.
1: Выходит конферансье ведущая в торжественно шуршащем вечернем платье и объявляет.
0: Итак, закончилась официальная часть вечера, посвященная творческой деятельности Клюева и Ведрина. Переходим к демонстрационной части. Творчество Клюева и Ведрина, которое мы покажем сегодня, к сожалению, несколько фрагментарно, характеризуется широким жанровым диапазоном. Сегодня мы покажем отрывок из новой работы Клюева и Ведрина, опера «Дмитрий Березкин». Сюжет навеян изучением жизни и деятельности одноименного шофера. Действие происходит в гараже. Будет исполнено дуэт Березкина с напарником, квинтет водителей, хор и ансамбль и сцены техучёба.

0: мы все тебе поможем в начинании. Следи, следи, чтоб твой мотор не барахлил.
1: Должны вы быть технически подкованным. Я буду ваш научный консультант.
2: Ага.
0: Он спорит с существующими нормами, но тщетен его творческий

0: Ведреную Клюеву снится огромный, небывалый успех.
1: Гром аплодисмент.
0: Венки.
1: Корзины цветов.
0: Бурные овации.
1: Публика без конца вызывает их. Они выходят на эстраду и без конца раскланиваются. Под эти сладостные звуки соавторы, друзья, спят. Не будем дожидаться их горестного пробуждения.
0: Да-да-да. Идемте искать наших героев.
1: Мы совсем забыли нашу Галочку. Где-то она сейчас.
0: Где же быть девушке в летний воскресный вечер? Конечно, в парке.
1: Вы правы. Вот она. Но почему у нее такой пожилой кавалер?
0: Что вы, какой кавалер? Это же ее отец, Михаил Иванович Зернов.
2: Погоди, погоди, дочка. Как ты сказала? Дорасти, дотянуться до него. Интересно, вы примеряетесь, как дети, честное слово. Кто ростом выше?
3: Ну, не смейся, отец. Это гораздо, гораздо сложнее, чем тебе кажется. Вот этого не понимаешь.
2: Да что ж он заносится перед тобой своими заслугами?
3: Да ну что ты? Он любит меня. Он даже не замечает, что я недостойна его.
2: Ты недостойна?
3: Да. И я не хочу, чтобы он потом когда-нибудь пожалел. Я еще должна многое сделать. Я должна...
2: А что ж ты должна сделать? Подсчитывать достижения? Мы вот с твоей покойной матерью всю жизнь подсчитывали, кто кого больше любит. А у вас жизнь только начинается. Ты к сердцу своему прислушайся, дочка. Ты его любишь?
3: Очень.
2: Ну, пойдем к нему. И вправду хочется скорее посмотреть, что это у тебя за чудо, твой Митя.
3: Ой, нет, нечего тебе сейчас к нему ходить.
2: Ну, это ты так думаешь. А я думаю, что нужно. Идем.
3: Нет, я не пойду.
2: Ну, тогда я один пойду.
3: Ну, пожалуйста.
2: Пожалуйста.

0: и сидит Галочка одиноко в парке и не знает, что Митя Березкин пишет ей в это время в своей комнате письмо.
1: Решительное письмо.
2: И не от соседей, Галочка, я сегодня бежал. Я от себя убежать хотел. И зря я искал такую улицу и такой дом, куда бы я мог привести вас, Галочка, не стыдясь. Не так пишу. Не боясь. Вот, не боясь, что вам правду про меня скажут. Вот именно правду. Вот до чего я дожил, а? Ну, кто я такой? Кончились мои лекции, устарели мои дипломы и выцвели мои фото. Выцвели. Нет, Галочка, такой улицы и нет такого дома. Простите меня, дорогая Галочка, и пусть ваш отец, уважаемый товарищ Зернов, уважаемый товарищ... Да, я слушаю. Да. А, да, я давал объявление. Да, но у меня, к сожалению, обмен отпал. Отпал, говорю, да. Угу. Так, значит, на чем же я остановился? Ага. Простите меня, дорогая Галочка, и пусть ваш отец, уважаемый товарищ Зернов... Ах ты. Да. А? Да, я Березкин. Да никаких обменов. Нет, нет, никаких вариантов. Нет.
3: Тебя пришли.
2: Ох, что в вас. Да.
4: Разрешите войти?
2: Пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Вы будете товарищ Березкин?
2: Да.
4: Очень приятно.
2: Да, но, к сожалению, я комнату не меняю, так что прошу меня извинить.
4: Это дело ваше, конечно, но я пришел
2: да
4: к вам совсем...
2: Да я все понимаю, я понимаю. Вы хотели бы, чтобы я только посмотрел вашу комнату, и уж тогда я, да... Простите. Да, слушаю. А? Да нет, отпал обмен. Отпал, говорю. Да.
3: Митя, к тебе опять пришли насчет комнаты.
2: Ну, что ты будешь
5: Можно?
2: Делать? Да, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
5: Простите, что поздно, но у меня, то есть у сына моего, в Москве комната.
2: Я понимаю, но у меня обмен отпал.
5: Ах, отпал.
2: Да, да, да.
5: Значит, я опоздал.
2: Угу.
5: Ну, извините меня. Бывайте здоровы.
2: Всего хорошего.
4: Будьте здоровы.
5: Батюшки, кого я вижу-то? Да неужели это ты? Ты? Ты? Милый ты мой.
4: Здравствуйте.
5: Ну ты подумай, какая встреча. Почитай, с гражданской войны не видались.
4: Ах, с гражданской.
5: Ну что ж мы с тобой так? Давай поцелуемся.
4: Ну давай.
5: Здорово.
4: Здравствуй.
5: Ты сделай! И вот, вы, товарищ Березкин, извините нас. Давно не видались.
2: Ну, пожалуйста, раз давно не видались, старые знакомые. Так, пожалуйста, садитесь, ну, а я сейчас здесь письмо допишу. Пожалуйста.
5: Ну, дай посмотреть на тебя. Ох, орел! Орел!
4: Ну, какой орел. Там орел?
5: Ну, что мы стоим-то? Давай сядем.
4: Давай, сядем.
5: От всего. Смотрю я на тебя, и сейчас все вспоминаю, и на душе радость. Вот жалко. Мы тут собирались, старые партизаны, и все кричат, где наш Колька? Где наш Колька?
4: А какой Колька? Какой Колька?
5: Какой Колька? Какой Колька? Про тебя. Ну, правда, ты теперь уже не Колька.
4: Я вообще-то Михаил Иванович. Ну, Мишка, что ли?
5: Что? Мишка?
4: Да.
5: Михаил Иванович?
4: Ну, да.
5: Позвольте, позвольте. Позвольте, разве вы не Перепеленко с Багунского полка?
4: Да нет, я не Перепеленко. Я далеко партизанил на Сучане.
5: На Сучане? Простите, великодушно. Обознался я.
4: Пожалуйста, пожалуйста.
5: И вы, товарищ Березкин, извините.
4: Понятно.
5: У товарища лицо очень знакомое. Ну, мне и показалось.
4: Понятно, понятно, понятно.
5: Ну, бывайте здоровы.
4: Будьте здоровы.
5: Ну, что ты скажешь? Нет, все-таки мы с вами где-то встречались.
4: Вполне возможно.
5: Вам имя Катя. Катерина Михайловна ничего не говорит?
4: Нет, ничего не говорит.
5: Дом отдыха на кем?
4: Да не бывал я Уральской.
5: Уральской? У меня на Урале каждый кустик друг.
4: А вы что, на экскурсии были или так к родне?

0: Извините нас, товарищ Березкин.
1: Да ну что вы, такого старого знакомого встретили, пожалуйста.
2: Знакомого это не то слово. Дружка встретил. Закадычного дружка. Ну, что мы стоим? Давай, сядем.
1: Конечно, садитесь, пожалуйста.
2: Товарищ Березкин, на магнитке мы с ним работали. Ух, нас бывал водой не разогреешь. Куда он, туда и я.
0: Куда я, туда он.
2: Верно.
0: Верно.
2: Ну, милый, докладывай. Ну, семейство, наверное, большое. Ты когда женился?
0: Да сразу в 31-м, как уехал.
2: Что? 31-м? Слушай, что ты путаешь все, ей-богу, нет?
0: Ну что, ты не помнишь, что ли?
2: Да как же я могу помнить, что ты в 31-м уехал, когда я в 32-м только на магнитку поступил?
0: Значит, ты-то не ты? Чуть-чуть разъехались.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. И главное, годик-то всего, а?
2: Ну что ты скажешь, а? Опять обознался. Извините, товарищ Березкин.
1: Пожалуйста.
2: Бывайте здоровы.
0: Будьте здоровы.
2: Но где я его видел? Бля?
0: Стойте!
2: Здесь я, здесь!
0: Вспомнил, где мы с вами орудовали-то!
2: Ну?
0: Зря ты меня магниткой да партизанами путал, я бы давно вспомнил бы!
2: Не тяни.
1: А не был ли ты, дорогой товарищ, организатором колхозов?
2: Как же, партмобилизация, 25-тысячник.
0: А не звали ли твой колхоз?
2: Имени Ленина.
1: А не был ли твой сосед?
2: Путь к коммунизму.
0: Ну вот, в райкоме и встречались.
1: А путь к коммунизму кто организовывал?
2: Ты?
0: Я. Милый ты мой.
2: Не, погоди. Сейчас годами не сойдемся.
0: Ну, 29-й.
2: 29-й.
0: Милый!
2: Не, все равно, погоди. В месяцах разъедемся. У меня так декабрь, февраль.
0: А я с декабря по май.
2: Наконец-то. Вспомнили. Ох, сколько воды-то вытекло. Здорово.
0: Здравствуй.
2: Ну, ты все такой же, орел.
0: Да у тебя все орлы, и Перепеленко орел, и с магнитки орел, все орлы.
2: У меня все друзья и все орлы. Правильно. Ну что стоим, давай сядем.
0: Ну, давай сядем.
1: Конечно, садитесь.
2: Ох, товарищ Березкин.
0: Да?
2: Он Толстого свой колхоз вытянул. Дух.
0: Да ничего, можно сказать, первый в районе был.
2: Ну, будем говорить из первых. Потому что первым-то всегда был колхоз имени Ленина.
0: Ну, я же признаю, нам, конечно, легче было поначалу первым быть-то. Тягло было покрепче. Одних валов 60 пар было-то.
2: О, сочинитель. Любит присочинить ним.
0: А что же я сочинил-то?
2: Ну, хорошо. 30-й год. Давность времени. Но откуда у тебя... В Архангельской области валы появились.
0: В Архангельской не знаю. А вот у нас в Полтавской.
2: Что? Полтавская?
0: Да.
2: Постой, а как же имени Ленина, путь к коммунизму?
0: Да, не учли мы с вами, в каком районе таких колхозов нет.
1: Ну что ты скажешь опять, Осечка?
2: Зачем я только приходил?
0: Ну что же вы сердитесь?
2: Ну, простите, что незнакомый человек столько время отнял.
0: Да ну что? Да какой же вы незнакомый? Можно сказать, всю жизнь бок о бок прошли. На гражданской были, магнитку строили, коллективизацию проводили, войну воевали. Да. Можно сказать, водой не разольешь, куда вы, туда и я. А теперь вот и познакомиться пришлось.
2: Да, много протопано. Будет что вспомнить.
0: Может, еще раз повстречаемся. Всяческого счастья вам желаю.
2: Три ночи спать не буду. Все буду думать, где я с вами встречался. Простите,
0: да?
2: Вы не можете сказать, как мне на Новосокольничью улицу пройти?
1: На Новосокольничью? А вам какой дом номер?
2: 13.
1: Да как первый переулок налево.
2: Спасибо.
1: Вот.
0: Простите, а вы не к Жаркову? Я тоже к нему туда собираюсь. Мы по его методу на Урале уже второй год работаем. Вы, может, тоже его знаете?
2: Да как же мне его не знать, когда я у него

0: третий год заочный ученик. Стой! Я знаю, кто ты. Ты Зернов Михаил Иванович с Урала.
1: Зернов?
0: Зернов. Да у меня его портрет из огонька вырезан. Да я ж тебе на соревновании через газеты вызывался, помнишь?
2: Батюшки мои! Кремчук вот. Харьковского тракта! Я же вам говорил, знакомое лицо!
3: Здорово!
2: Здравствуй!
0: Ну, пойдем, Миш, пойдем.
2: Куда, куда?
0: К учителю нашему. Он нас дожидается.
2: Да, ты знаешь что? Ты иди, а я через полчаса приду.
0: Будем ждать. И вы, товарищ Березкин, приходите. Что-то лицо у вас очень знакомое.
2: Тоже орел, да?
0: Орел, орел, орел. Приходите, товарищ Березкин. Вспомним. Все приходите. Всех вспомним.
2: Ушел. Вот действительно орел.
3: Да, Михаил Иванович.
2: Ну вот, мы с вами и познакомились.
3: Да, почему же вы один? Почему же без галочки?
2: Поспорили мы с ней. Увидела она сегодня все ваши успехи, достижения и боится, что не дотянуться ей до вас.
3: Простите, а на какие такие мои успехи вы намекаете?
2: Ну, все, что вы сегодня показали, ваши фото, афиши, я пришел поговорить с будущим зятем.
3: Зятем? Михаил Иванович, тогда давайте напрямик.
2: Давайте.
3: Давайте. Давайте. Давайте, Михаил Иванович, давайте, садитесь.
2: Спасибо.
3: Михаил Иванович, скажите, хотели бы вы, чтобы ваша дочь вышла замуж за человека с устаревшей биографией? Ну, за пассажира при собственном движении, который уже четвертый год на подножке едет и затылком вперед глядит, и который только на ссору, завязку, конец первого акта в комедию годится. Хотели бы?
2: У вас, видимо, переутомление или нервы шалят. Непонятно говорить.
3: Непонятно?
2: Непонятно.
3: Тогда прочитайте вот это письмо, пожалуйста. Может быть, здесь понятней будет. Тут все сказано.
4: Митя! Опять к тебе?
3: Да скажите, что не меняю я комнату, не меняю.
4: А мне не нужна комната.
3: Галочка.
5: Я все-таки пришла.
2: Пришла?
5: Ну как, отец, познакомились?
2: Да, познакомились. Вот и спросите теперь у нее самой, что она вам скажет. Да, дайте ей прочитать вот это письмо. А я пойду. Меня там Кремчук ждет. До свидания.
3: До свидания.
5: А какое письмо, Митя?
3: Вот это. Читайте, Галочка. И до тех пор, пока не прочтете, ничего мне не говорите. Ничего. Ничего.

0: А почему до сих пор микрофон не выключен?
1: Да, товарищи, извините, тут, видимо, недоразумение. Дело в том, что спектакль окончен.
0: А, очевидно, кто-то ожидал услышать еще объяснение Галочки и Березкина.
1: А зачем это нужно? Тысячу раз вы это видели на сцене и на экране.
0: Ну, если вы хотите увидеть в 1001 раз, как это порой бывает в театре или в кино, извольте.
1: Пожалуйста, пусть будет по-вашему. Продолжим с того же места.
0: Где это должно происходить, по-вашему? На улице? Пожалуйста. Ну вот, допустим, троллейбусная остановка. Идет дождь. И на остановке дрожащий от сырости Митя Березкин и Галочка.
2: Я прочла ваше письмо, Митя, и я твердо решила, нам надо расстаться навсегда.
3: Галочка.
2: Нет, Митя, нет. Я не буду вашей женой.
3: Галочка, вы не любите меня.
2: Нет, Митя, нет. То есть, да, Митя, да, я люблю вас, но я не выйду за вас замуж. Я любила вас, молодого, растущего скоростника. Теперь все кончено. Вам на пятый троллейбус?
3: Да, Галочка, мне на пятый. А вам?
2: А мне на четвертый. Нам не по дороге, Митя.
3: Галочка, я так люблю вас. Я ведь схожу с ума.
2: Где вы сходите?
3: У Никитских ворот.
2: Да нет, где вы сходите с ума? В наших условиях? Где огромная сеть лечебных и профилактических учреждений? Где внимание общественности?
3: Да, да, да, да, правильно. Нет, нет, нет, в наших условиях я не могу сойти с ума. Но я и не могу, чтобы вы принадлежали другому, кто наездил 200 тысяч километров без аварии капитального ремонта. Галочка, я лучше убью вас.
2: И совсем это не лучше. Вы этим лишите меня возможности расти и совершенствоваться. А мы можем многого добиться, каждый на своем участке.
3: Но у меня же нет другого выхода. Я слишком люблю вас и слишком отстал. Хорошо, я покончу с собой.
2: Митя! Вы член профсоюза?
3: Да, я член профсоюза. Нет, я не могу покончить с собой. У меня еще за 2 месяца членские взносы не уплачены. Теперь я все решил. Если я не могу покончить с собой, я буду работать над собой. И тогда вы мне скажете «да». Да?
2: Нет, Митя. Нет, никогда. Вы сами разбили все. Вы перестали следить за регулярной смазкой мотора. Вы не предотвращали износ фрикционной муфты и кривошипного механизма.
3: Но я же смазывал.
2: Нет, Митя, этого мало. Вы отходили от меня все дальше и дальше. И я уже не надеялась на 300 тысяч километров без аварии капитального ремонта. Но я верила хотя бы в 200 тысяч. Теперь все умерло во мне. Изношенный карданный вал лег между нами, Митя. И этого не переступить.
3: Да, вот к чему приводит пережог горючего.
2: Подходит мой троллейбус, Митя, прощайте.
3: А вот и мой троллейбус. Галочка, прощай навек.
2: Прощайте, Митя.
1: Стоп, стоп, стоп. Ну, как, вас устраивает такой финал?
0: Знаете, в жизни...
1: Понятно, в жизни так не бывает.
0: Да, а в театре и в кино...
1: Понятно, понятно. А вот в театре и в кино, дай бог, чтоб такого больше не было. Ну, а как же будет на самом деле?
0: Да. Как все кончится у Галочки и Березкина?
1: Ведь какой-нибудь конец все-таки должен же быть.
0: Ну, давайте узнаем у них самих. Идемте.
1: Но куда? Где могут быть сейчас Галочка и Березки?
0: Ну, наверное, они снова отправились на то место, где когда-то познакомились. Помните, Березкин рассказывал: «Москва-река, песня на лодке». Ну, конечно же, вот они, стоят на мосту. Видите, вот они любуются вечерними огнями Москвы.
1: Да-да, они любуются. как выросла и похорошела Москва за годы их любви.
0: Да. Послушаем, о чем они говорят.
1: Но они же молчат.
0: Но все равно. Интересно, о чем они молчат?
3: Ох, как я волновался, когда вы читали мое письмо.
4: А я тоже волновалась. А теперь я счастлива.
3: Чему?
4: А тому, что вы все так откровенно рассказали о себе. И неужели ты мог подумать, что я не люблю тебя? Поют?
3: Как тогда, как 3 года назад.
0: И Галочка нежно его поцеловала.
1: Скажите, Галочка, это что, благополучный конец?
4: Нет, это только начало.
3: Конечно, начало.
4: Добрый.

Вы слушали спектакль Московского театра «Сатиры. Где эта улица, где этот дом?» Водевиль обозрение Дыховичного и Слободского. Действующие лица и исполнители. Ведущие. Заслуженные артисты РСФСР Зверева, Рунге, Байков. Артисты Уралова, Тронова, Давыдов, Ушаков, Хлопецкий. Дмитрий Березкин, шофер-стотысячник. Народный артист СССР Минглет. Галочка Зернова. Народная артистка РСФСР Вера Васильева. Соседи Березкина. Михайлов, артист Даншин. Настасья Петровна, артистка Данилова. Семен Данилович Петухов, заместитель директора по быту. Народный артист РСФСР Лепко. Мария Степановна, председатель подмосковного колхоза. Народная артистка СССР Пельцер. Наташа, ее дочь. Заслуженная артистка РСФСР Каратаева. Елена Степановна, сестра Марии Степановны, ткачиха, артистка Скуратова. Молодой отец, заслуженный артист РСФСР Протасов. Молодая мать, артистка Беляева. Соавторы. Ведрин, заслуженный артист РСФСР Солюс. Клюев, заслуженный артист РСФСР Кара Дмитриев. Михаил Иванович Зернов, отец Галочки. Артист Иванов. Климчук, токарь. Народный артист РСФСР Поль. Во фрагментах оперы Дмитрий Березкин были заняты заслуженный артист РСФСР Байков, артисты Даншин, Ушаков, Даре, Саакянс, Цыбин. Режиссер – заслуженный артист РСФСР Краснянский. Ассистент режиссера – заслуженная артистка РСФСР Милютина и артистка Скуратова. Композитор Макроусов. Спектакль был записан на пленку в 1953 году и давался с некоторыми сокращениями.

0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Андрей Микулин. В рамках фестиваля, который был посвящен 70-летию газеты «Советская молодежь», в концертном зале Иркутской филармонии состоялся творческий вечер артистов театра имени Вахтангова Василия Ланового и Алексея Кузнецова. Василий Семенович Лановой любезно согласился сказать несколько слов для наших радиослушателей. Так как визит двух актеров в Иркутск был вызван именно юбилеем молодежной газеты при «Ангаре», то и первый вопрос о ней. Что бы вы пожелали тем, кто сейчас делает газету?
1: Мы здесь по приглашению молодежной газеты в связи с ее юбилеем. Мы с радостью приняли это приглашение. Мы, это я и Алексей Кузнецов. Вот, и очень рады, что юбилей газеты прошел так широко и так чистосердечно приветствовали и читатели, и гости. И вообще чувствуется, что в городе, все чувствуется в городе, что она очень любима. Ну и хотелось бы в будущем постараться все-таки удержаться на высоте такого вечного понятия, как совесть, как искренность и правда. И тогда все будет хорошо, и не только с газетой, но и со всеми ее читателями.
0: В своем творчестве вам приходилось создавать образы людей другой эпохи, другого мировоззрения. Каким-то образом характеры ваших героев созвучны мыслям и поступкам сегодняшнего дня?
1: Люди везде одинаковы. Знаете, еще давно-давно наука обратила внимание, что у человека ничего не изменилось за последние 10 или там 100 тысяч лет. Абсолютно ничего. Природа диктует свои подсознательные вещи, никуда тут не скроешься. Поэтому может нравиться, может не нравиться, но произошло смещение сегодня ценностей, произошло смещение приоритетов. И должен сказать, что какие-то вещи прекрасные появились, а какие-то вещи, которые сегодня, модными становятся, мне не нравятся. Очень. Мне не нравится, что сегодня заполонили дешевые фильмы с порнографией, с жестокостью, с мучением, с отсутствием совести, с безнравственной. Это мне не нравится. Хотя это один из приоритетов нового времени. Тут ничего не нравится, что сегодня во главу угла становится торговля, наука, образование, культура, все это двигается. Вот это перемещение приоритетов мне не нравится. Потому что если это будет дальше всерьез вот так, то скоро мы превратимся не просто в пятиразрядную державу, а вообще вернемся к первобытному состоянию. Потому что общество всегда ценится по тому уровню культуры, который она обладает. Вот эти вещи мне не нравятся. Понимаете, поэтому хотелось бы, чтобы сегодня вся эта вот бетономешалка, которая перемалывает понятия, идеи, ценности, чтобы она быстрее все-таки остановилась, и чтобы, знаете, у Пушкина есть замечательный, дай Бог, чтобы милостью неба рассудок на Руси воскрес, он что это кажется исчез, дай Бог, чтобы во всей вселенной воскресли мир и тишина, чтобы в Академии почтенной воскресли члены ото сна и дальше, чтобы в наши грешные времена воскресла предков добродетель, которую сегодня сдули, предков не только тех, но и этих, которые за 70 лет, это тоже предки. Понимаете? И вот когда это все возникнет, ценности вечные должны оставаться и сегодня, тогда все будет в порядке.
0: Имеет ли русское кино шанс выжить?
1: Все зависит от государства, от того, какое будет оно уделять этому внимание. Если оно будет так же наплевательски относиться, как сегодня, к кинематографу, конечно, нас задушит вся эта дешевка, порнография и жестокость западная. И главный уровень-то на 5 порядков ниже, чем наш кинематограф. Как это можно было допускать?
0: Вот сейчас уходит ушла целая плеяда настоящих актеров. Есть достойная смена у них?
1: По-моему, нет. Вы знаете хоть одно имя? Я нет. Вот мой ответ.
0: А в начале концерта Василий Семенович поделился со слушателями первыми впечатлениями от Иркутска.
2: Должен вам сказать, что я достаточно давно не был в Иркутске. Это, по-моему, лет 8 назад был последний раз, хотя город люблю. Первый раз начинал концертную деятельность именно здесь. Это было аж в 57-м году, после окончания театрального института. Первый, куда забросили меня администратор, это был город Иркутск. из Свердловска мы на гастролях были, он привез сюда, и первое, чем он накормил здесь, это был омуль. Он сказал, запомни это на всю жизнь, может быть, скоро не будет. Сейчас пока еще есть. Пока еще есть. Вот это такие впечатления, и прекрасные впечатления от Байкала, и от города, и вообще какая-то такая российская добротность еще, по-моему, здесь существует явно налицо. Мы приглашены сюда газетой вашей советской молодежи на юбилей, газеты 70-летия, газеты отпраздновать этот юбилей, это главная задача, почему мы здесь. Но когда нам предложили принять участие в концерте филармонии, мы с радостью решили тряхнуть стариной, почему бы нет. Хотя должен сказать, что последнее время и в Москве, и в других городах, в общем, достаточно тяжело живется и театром, и актером. Театр Вахтангова всегда был разрываем на гастроли, всегда нас разрывали по городам. Сейчас гастроли все прекратились, и гостиницы, и билеты такой чудовищной цены, что практически ни один театр сейчас никуда не выезжает. Вот так вот по одному, по полчеловека выдергивают разные города. И вот этим вот еще мы как-то поддерживаем наши старые дружеские отношения.
0: На концерте звучали Шишков, Пушкин, Маяковский, а одно из стихотворений Владимира Владимировича Маяковского Василий Семенович Лановой представил слушателям совершенно в необычной форме. Итак, разговор на одесском рейде двух десантных судов.
2: Бери облака, закат расконарейте, опускайся южной ночи гнет. Пара пароходов говорит на рейде, то один моргнет, а то другой моргнет. Что сигналит? Напрягаю я морщины лба, красный раз потухнет, и зеленый, может быть, любовная мольба, может быть, ревнует разозленный, может, просит, красная Абхазия, говорит советский Дагестан. Я устал, один по морю лазая, подойди сюда и рядом встань. Но в ответ коварная она, как-нибудь один живи, грейся. Я теперь по мачте влюблена в серый коминтерн, трехтрубный крейсер. Все вы бабы, трясогузки и канальи, что ей крейсер, дылда и пачкун, поскулил и снова засигналил, кто-нибудь, пришлите табачку. Скучно здесь, нехорошо и мокро, здесь от скуки отсыреет и броня. Дремлет мир на Черноморский округ, сей слезищу морем оброня.
0: Самое интересное в общении с актером – это то, когда он рассказывает истории своей жизни. Вот такую же историю очень интересную Василий Семенович поведал слушателям.
2: В 1957 году, после выхода «Бабка Корчагин», эта картина была направлена в Корейскую Народно-Демократическую Республику на дни празднования Октябрьской революции. Я с этой картиной полетел туда. Летели мы на самолете Ли-2. Это маленький самолет, там брал он на борт 15 человек. В малюсенькой кабине помещалось два летчика. Летели мы трое суток. Сегодня об этом даже страшно подумать. Тихоходный самолет был в Чите. Сошли два наших летчика и сели пять корейских. Мне это сразу не понравилось. Машина с трудом оторвалась от земли. Мы еле-еле набрали 3000 метров высоты. Курс Хайлар, Китар. Китай — первая остановка. Подлетаем к Хайлару, и вдруг с 3000 метров он начинает, как военный бомбардировщик, пикировать вниз. Потом опять вверх, вниз, вверх. И так раз 7. Что творилось в самолете, не трудно себе представить. Мы все попрощались с жизнями. Я вспомнил детство, отрочество, юность. И вспомнил замечательное описание Владимира Маяковским шторма, в который он попал, когда плыл из Европы в Америку на корабле «Испань». И прет волнище с потучи на дно, приказы лозунги сыплет за дождем. Замечательное описание этого шторма. А заканчивал описание шторма Владимир Владимирович прозаической фразой: «Первый класс травил на второй, второй на третий, а третий сам на себя». Вот нечто аналогичное было в нашем самолете. Поэтому, когда он сел, все начали быстро-быстро выскакивать на поле. Я уже никуда не скакал, мне было абсолютно все равно. Я только дивился на свой костюм и ждал, когда пойдут корейские летчики, чтобы спросить у них, что это означало. Пошли летчики, один, второй, третий, четвертый, пятый. Командир корабля я попал, поймал его, я говорю: «Это что это такое было?» — спросил измученный пассажир, на что корейский летчик на плохом русском ответил мне: «Цой Сон Хи не умела сосать масы, а я дала поучиться чуть-чуть».

Всем известно, что Василий Семенович не только хороший актер, но и прекрасный чтец Александра Сергеевича Пушкина. Причем не только поэзии, но и его прозы. И поэтому на концерте звучал, конечно же, Пушкин. Нам остается только поблагодарить Василия Семеновича за интервью. И еще особую благодарность мне хотелось бы выразить администратору филармонии Дутиной Валентине Ильиничне за помощь в подготовке этой программы. Это был Андрей Микулин. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.

0: Как все это случилось, я сейчас расскажу.
1: Ребята! Ребята! Я что знаю? Я что знаю про глаза стекло? Отец Чернолюб!
2: Бери свои слова обратно!
0: Бери свои слова обратно, так я скомандовала Сесилу Джейкобсу. И с этого дня началось для нас с Джимом плохое время. Джим – это мой старший брат, ему скоро будет 13 лет. Меня зовут Джин Луиза, но чаще глазастик, хотя я уж не такая маленькая. Мы живем в Мейкомбе, в штате Алабама. Мама у нас умерла, и теперь нас трое – Джим, я и наш отец Атикус Финч, адвокат.
1: Чернолюб, он чернолюб. Ребят, у глазастика отец чернолюб. Взялся защищать Черномазова.
2: Врешь! Бери свои слова обратно!
0: Я сжала кулаки и приготовилась к бою. Но тут раздался звонок, и все ринулись в классы. А я осталась стоять посреди школьного двора. Нет уж, я по горло сыта школьной жизнью. Лучше идти домой. Ну, что сказать отцу? Может быть, у меня голова кружится и ноги не держат.
3: Скорее, у меня болит живот.
1: Да, конечно, болит.
3: Еще как?
0: Очень болит. Очень болит. У меня болит живот. Ужасно болит. Па, ты дома?
4: Почему ты не в школе, глазастик?
0: Я? У меня болит. Па, это правда, что ты защищаешь Черномазова?
4: Да, защищаю. Не говори Черномазый, глазастик, это грубо.
0: В школе все так говорят.
4: Ну что ж, теперь будут говорить все, кроме тебя.
0: А если ты не хочешь, чтобы я так говорила, зачем велишь ходить в школу?
4: Совсем ни к чему обобщать это.
0: Па, а почему Сесил сказал, ты защищаешь Черномаза негра? Так, будто ты воруешь.
4: Видишь ли, я защищаю этого негра Тома Робинсона, потому что он порядочный человек и, конечно, ни в чем не виноват. Но в городе многие кричат, что мне не следует этого делать.
0: А если не следует, почему же ты делаешь?
4: Если я его не буду защищать, я не смогу смотреть в глаза людям. Не смогу больше сказать вам с Джимом, делайте так, а не иначе.
0: Это как? Значит, если ты не будешь защищать этого человека, мы с Джимом можем тебя не слушаться.
4: Да, примерно так.
0: Но ты будешь его защищать?
4: Конечно, глазастик, я же тебе сказал. И вот что. Возможно, тебе придется выслушать в школе много неприятного, но ты не должна лезть в драку.
0: Черта с два.
4: Как вы сказали, мисс.
0: Ну, па, неужели ты думаешь, что я смогу спокойно стоять и слушать всякие гадости?
4: Слушай, глазастик, я прошу тебя. Понимаешь, прошу. Держи голову выше, а в драку не лезь. Кто бы что ни сказал, не давай себя разозлить. Воюй для разнообразия не кулаками, а головой. Поняла?
0: Поняла.
4: Тогда постарайся запомнить мою просьбу.
0: Я запомнила. Но на другой день остановилась на школьном дворе перед Сесилом Джейкобсом и только спросила: берешь свои слова обратно?
1: Как бы не так. У нас дома говорят, твой отец позорит весь город. Чернолюб, черный пуп, с черными связался, воксы навязался.
0: Что? Я нацелилась было его стукнуть. Да вспомнила, что говорил отец, опустила кулаки и отошла прочь.
1: Струсила! Чернолюб, черный пуп! А этого Черномазова все равно вздернут повыше. Слышишь ты? Трусиха!
0: первый раз в жизни я ушла от драки. Почему-то выходило, что если я стану драться с Сесилом, я предам отца. А он так редко нас с Джимом о чем-нибудь просил. Уж лучше я стерплю ради него, пускай меня обзывает трусихой. Я просто надевиться не могла, какая я благородная, что вспомнила отцовскую просьбу. И вела себя очень благородно еще целых 3 недели. Потом все стало, как в страшном сне.

0: Это началось в воскресенье после ужина. Отец сидел в своем кресле в углу. Мы с Джимом растянулись на полу и читали. В дверь постучали. Джим пошел открывать.
1: Это шериф. Мистер Гектейт, па.
2: Так пригласи его войти.
1: А я уже приглашал. Там во дворе еще какие-то люди. Они хотят, чтобы ты вышел к ним.
2: К ним? Ну что ж.
1: Можно мы тоже пойдем?
2: Нет. Сидите здесь.
3: Джим, зачем ты погасил свет?
1: Тихо. Идем к окну. Так лучше будет видно, что там.
0: Какие-то люди.
1: Не прижимайся носом к стеклу.
0: Что им надо?
1: Тихо. Слушай.
4: Негра перевели сюда. Мейкопскую тюрьму, Финч.
5: Я вовсе не хочу никаких неприятностей, никаких. Но я не могу поручиться, что их не будет.
2: Пустяки. Не все же люди впадают в буйное помешательство, когда дело касается нет.
4: А вы имеете представление о Бобби Юэле?
6: Знаете, каков он, когда налокается?
2: Но сегодня ведь воскресенье, а по воскресеньям он обычно не пьет, он полдня проводит в церкви.
5: Я не пойму, ну чего ради вы за это взялись, Финч?
6: Вы же знаете, что присяжные поверят Юэлу, а не негру.
2: А как, по-вашему, мог бы я смотреть в глаза моим детям, если бы отказался?
5: Но вы на этом деле можете потерять все. Все как есть.
2: Послушайте, Тей. Может быть, этот бедняга-негр сядет на электрический стул, но пусть сначала все узнают правду. А я не побоюсь сказать ее.
4: Послушай, Финч, не грязь.
1: Телефон звонит.
2: Так подойди к телефону.
1: Это тебя, скорей.
2: Сейчас.
7: Что вы тут сидите в темноте? Телефон молчит. В чем дело, Джим?
1: Они приходили за тобой, да? Они хотели с тобой расправиться.
7: Какие пустяки.
1: Это не шайка?
7: Нет, сын, у нас в Мейкомбе не бывает разъяренной толпы и прочих глупостей, как в других городах на юге. Я никогда не слыхал, чтобы у нас свирепствовали банды.
1: А Куклукс-клан?
7: Ты что-то путаешь. Куклукс-клан был давно, он умер и не воскреснет никогда. Но я пойду к себе.
0: Джим,
1: что?
0: Что это все значит?
1: Не знаю. Я боюсь глазастик.
0: Чего?
1: Боюсь за отца. Вдруг с ним что-нибудь случится.
0: Я ничего не успела ответить, как вошел отец. В руках у него был длинный электрический провод с лампочкой на конце.
7: Я ненадолго уйду. Когда вернусь, вы будете уже в постели. Так что пожелаю вам спокойной ночи.
1: Спокойной ночи, па.
0: Спокойной ночи, па.
1: Вот что, глазастик, ложись-ка спать.
0: А ты?
1: А я сбегаю ненадолго в город.
0: А зачем? Уже почти 10 часов.
1: Это я знаю, но все равно я пойду.
0: Тогда я с тобой. Если ты скажешь не ходить, я все равно пойду, слышишь? Джим понял, что так просто я дома не останусь, придется со мной драться, а ему было некогда, и он сдался. Мы вышли с заднего крыльца.

0: Ночь была ужасно темная. Такая темная, что даже камелии в саду не было видно. Я не знала сперва, куда мы пойдем. Потом смотрю на площадь. Знаете, на главную площадь, где у нас самые главные здания. Магазины, суд, редакция, тюрьма, общественная уборная. До площади мы быстро добрались. Мы же хорошо знаем эту дорогу. Мы по ней ходим встречать отца вечером. Почему-то на площади было совсем пусто. Может быть, потому что была ночь. И темно было. Только один фонарь горел на том углу, где растет старая араукария. И в конторе у отца было темно. Джим нажал ручку двери.
1: Заперто.
0: Значит, его там нет?
1: Пойдем в редакцию к мистеру Андервуду. Может быть, он зашел туда?
0: Мистер Андервуд, редактор, жил над самой редакцией на втором этаже, напротив тюрьмы. Па говорил, что все, что происходит в суде и в тюрьме, он узнает, глядя из своего окна. Мы пошли, и вдруг видим, горит какой-то огонек у тюрьмы.
1: Странно. У тюрьмы снаружи фонаря нет.
0: Ну, вроде это лампочка над дверью.
1: Смотри-ка!
0: Сквозь прутья решетки из окна второго этажа свисал длинный провод. А под лампочкой сидел наш отец. Он, видно, принес из конторы стул, поставил его к тюремной двери и теперь сидит себе читает.
1: Не ходи к нему. Еще раз сердится. Он здесь, и все в порядке. Можно идти домой. Я только хотел посмотреть, где он.
0: Мы стали переходить площадь. И вдруг по Меридианскому шоссе подъехали 4 запыленные машины. Обогнули площадь, миновали банк и остановились напротив тюрьмы. Отец поднял голову, аккуратно сложил газету, опустил ее на колени и сдвинул шляпу на затылок. Похоже, он ждал, что они приедут.
1: Видела?
0: Да.
1: Бежим туда!
0: Мы кинулись через площадь и спрятались за газетным киоском.
1: Можно еще поближе.
0: Мы побежали к магазину Тиндала. Отсюда было совсем близко. Нам все видно, а нас никто не заметит.

0: Приезжие по одному, подвое вылезали из машин. Сначала они были как тени, потом двинулись к тюрьме.
1: Ну, мистер Финч, он здесь?
2: Кто?
3: Этот негр, Том Робинсон, кто же еще?
2: Здесь? Он спит, не разбудите его.
4: Не дурите нам голову, адвокат Финч.
5: Да, не дурите.
1: Вы же знаете, зачем мы приехали. Отойдите от двери.
2: Поезжайте домой, Каннингем. Шериф Тейт где-то поблизости.
3: Чёрта с два!
1: Шериф Тейт со всеми своими подручными рыщет в лесу.
2: Вот как? С чего бы это?
6: А мы там ему оставили кое-какую приманочку.
4: Хорошенькую приманку!
3: Утра ему оттуда не выбраться.
1: Вы про это не думали, мистер Финч?
2: Думал, но не верил. Что ж, по-вашему, это меняет дело?
1: Ну, ясно.
2: Вы серьезно так думаете, Уолтер Каннингем?
0: Уолтер Каннингем? У нас в школе тоже учится Уолтер Каннингем. Значит, это его отец. Ах, как же я его не узнала. Я должна с ним поздороваться, иначе отец может рассердиться.
7: Стой, ты с ума сошла?
0: Привет, мистер Каннингем. Привет, па.
7: Па.
2: Иди домой, Джим. Отведи сестру домой.
0: Мы привыкли, когда отец что-нибудь велит, слушаться, может, и не всегда охотно, но быстро. А тут Джим стоял с таким видом, будто и не собирался тронуться с места.
2: Иди домой, я сказал.
0: Нет. Джим покачал головой. Отец уперся кулаками в бока, и Джим тоже. И так они стояли друг против друга.
2: Сын, я сказал, иди домой.
0: Нет.
5: Вот я отправлю сейчас его домой.
0: Не трать его!
5: Ох, гаденыш.
2: Да ты что, глазастик?
0: Ничего, па. Я только нападала этому дядьке ногой. Я не знаю, почему он охнул, я же босиком.
2: Хватит, глазастик, не легайся и не брыкайся.
0: А пускай они не трогают Джима.
2: Я тебя прошу, Джим, уведи ее.
8: Не пойду.
0: Я чувствовала, Джим не зря упрямится. Я стала осматриваться. Кругом пахло спиртным перегаром и хлевом. Ночь теплая, но на всех этих людях комбинезоны и рубашки застегнуты наглухо до самого подбородка. Может быть, они боятся простуды? И все они какие-то мрачные, шляпы нахлобучены на самые брови. И все чужие. Хотя нет, вот он же, мистер Каннингем. Привет, мистер Каннингем. Привет, мистер Каннингем. Как поживаете? Вы меня не узнаете, мистер Каннингем? Я Джин Луиза Финч. Я учусь вместе с Уолтером. Ведь это ваш сын, правда, сэр? Мы с Уолтером в одном классе. Он очень хорошо учится. Один раз он приходил к нам обедать. Ух, наверное, ему совсем не интересно слушать про своего сына. Про что же с ним говорить? Может быть, про ущемление прав? Па как-то рассказывал, что кто-то когда-то ущемил ему эти самые права. Мистер Каннингем, а как у вас с ущемлением прав? К чему же он молчит? Все молчат, и все смотрят на меня, и эти люди, Джим и Па. Знаешь, Па, я вот говорю мистеру Каннингену, что когда ущемление прав, это, конечно, плохо, но ты ведь говорил не волноваться, и вы уже как-нибудь общими силами выпутаетесь. А Уолтер, правда, хороший. Я его один раз поколотила, а он ничего. Вы ему передайте от меня привет, ладно, мистер Каннингем? Ух, ну, почему вы все молчите? Что случилось?
1: Я передам ему привет от тебя, малышка. Пошли отсюда!
7: Куда?
1: Поехали, ребята. Слишком много.
0: Так же, как пришли, подвое по одному они двинулись, волоча ноги, к своим машинам. Захлопали дверцы, зачихали моторы. Уехали. Теперь мы пойдем домой. Тапа? Па, ты почему сморкаешься? У тебя насморк?
9: Они ведь уехали, па. Они ведь не вернутся.
7: Будьте уверены, они не вернутся.
2: Это вы, редактор? Где вы? Ничего не видно.
7: Дома. У окна. Я все время был на чеку, Атикус. Моя двустволка заряжена.
0: Было поздно. Я устала, глаза у меня слипались. Казалось, отец и мистер Андервуд проговорят до утра. Один высунувшись из окна, другой задрав к нему голову. Наконец мы пошли. Перешли площадь, вышли на улицу. И тут отец вспомнил.
2: А, мы оставили там стул.
10: А я принесу. Я мигом. Я сбегаю и принесу.
0: И я с тобой.
2: Ты совсем спишь, Блажастик?
0: Нет. Нет, я уже больше не хочу спать. Я проснулась. Идем, Джим.
9: Идем. Слушай, Блажастик. Ты хорошо видела? Эти люди все сели в машины и уехали?
0: Ой, все, конечно, все.
9: А мне показалось, мне кажется, что мистер Боб Юэлл не сел в машину, а пошел направо. Знаешь, туда, где проход между двумя магазинами.
0: И, может быть, ему надо было куда-нибудь зайти в городе.
9: Может быть. Ну, идем скорей.
0: Да
9: идем.
0: Темно, можно палец ушибить, я же босиком.
9: Пожалуй, не стоило отцу гасить эту лампочку.
0: Пожалуй. Джим, что-то спать хочется, давай спою.
9: Подожди. Помолчи-ка минутку.
0: Минута уже прошла, ну?
9: Мне что-то послышалось. Вот. Вот, слышишь?
0: Нет.
9: Опять?
0: Джим, ты что, хочешь меня напугать, да? Я уже не маленькая, я...
9: Тише.
0: Собака залаяла.
9: Нет. Это кто-то идет за нами.
0: Отец.
9: Нет. У этого тяжелые башмаки. Он шаркает и волочит ноги.
0: Шаркает и шаркает.
9: Тш! Остановился.
0: Побежал. Бежит прямо на нас.
10: Беги! Глазастик, беги!
9: Я здесь! Я здесь!
0: Джим вцепился в того, кто меня душил. Железные руки разжались. Я вскочила, больно ушиблась обо что-то. Стул. Я схватила его, хотела поднять. Но в это время что-то хрустнуло. И Джим пронзительно крикнул.
7: Проклятие, они все-таки вернулись.
0: Послышалось тяжелое топанье. В окне квартиры редактора Андервуда вспыхнул свет, и я увидела того, кто убегал. Это был мистер Боб Юэлл. Джим! Джим! Он убил тебя, Джим! Па! Па, где ты? Мистер Андервуд!
11: Я здесь, девочка. Что случилось? Что с тобой, Газас?
0: Ничего. Джим! Джим!
11: Джим! Боже милостивый!
12: Похоже, Атикус, что этот Юэлл старался напрочь открутить ему руку.
0: Джим умер.
12: Нет. Нет, нет. Он без сознания. Очевидно, перелом. Понимаете, Атикус, я должен был стрелять в воздух, ведь я мог попасть в кого-нибудь из детей.
0: Значит, Джим не умер.
12: Да нет же, нет, нет, нет.
2: Вы позволите мне по вашему телефону позвонить доктору?
12: Жена уже звонит. Доктор Рейнольдс сейчас будет здесь.
2: Спасибо.
12: Да. Этот Боб Юэлл знал, чего он хочет. вами, Атикус, сойтись один на один у него храбрости не хватало. Так вот он и решил отвести душу на детишках.
0: Что мы ему сделали?
12: Ах, что сделали? Есть такая порода людей. Они...
0: Ку-клукс-клан.
12: Хуже. Хуже, девочка. Это... А это не люди. Это звери. На них и пулю-то жалко тратить. Будь я мэром, я бы... Но я расскажу. Я все расскажу в своей газете. Пусть газету закроют, но я сперва расскажу правду. Всю правду до конца.
0: Машина! Машина!
12: Это доктор Рейнольдс.
2: Помогите мне поднять мальчика, друг.

Возмездие. Пролог. Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Но ты, художник, твердо веруй, в начало и концы ты знай, где стерегут нас ад и рай. Тебе дано бесстрастной мерой измерить все, что видишь ты. Твой взгляд, да будет тверд и ясен. Смотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Познай, где свет, поймешь, где тьма. Пускай же все пройдет неспешно. Что в мире свято, что в нем грешно, сквозь жар души, сквозь хлад ума. Так Зигфрид правит меч над горном, то в красный уголь обратит, то быстро в воду погрузит и зашипит, и станет черным любимцу веренный клинок. Удар он блещет, нотунг верный, и миме карлик лицемерный в смятении падет у ног. Кто меч скует, не знав,

Над нашим станом, как старь, повита даль туманом и пахнет гарью, там пожар. Но песня, песнью все прибудет, в толпе все кто-нибудь поет. Вот голову его на блюде царю плесунье подает, там он на эшафоте черном слагает голову свою, здесь именем клеймят позорным его стихи, и я пою. Но не за вами суд последний, вам не замкнуть мои уста. Пусть церковь темная пуста, пусть пастырь спит. Я до обедни пройду росистую межу, ключ ржавый повернув в затворе, и валом от зари притворе свою обедню отслужу. Ты, поразившая денницу, благослови на здешний путь, позволь хоть малую страницу из книги жизни повернуть, дай мне неспешно и нелживо поведать пред лицом твоим о том, что мы в себе таим, о том, что в здешнем мире живо, о том, как зреет гнев в сердцах, и с гневом юность и свобода, как в каждом дышит дух народа, сыны отражены в отцах. Коротенький обрывок рода, 2-3 звена, и уж ясны заветы темной старины. Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз, он под киркою трудолюбивый, восстав из недр, неторопливо предстанет миру на показ. Так бей, не знай отдохновенья, пусть жила жизни глубока, алмаз горит издалека, дроби мой гневный ямб каменья. Глава 1. Век 19-й, железный, воистину жестокий век. Тобою в мрак ночной беззвездный, беспечный брошен человек. В ночь умозрительных понятий, материалистских малых дел, бессильных жалоб и проклятий, бескровных душ и слабых тел, с тобой пришли чуме на смену, нейростения, скука, сплин, век расшибания лбов о стену экономических доктрин, конгрессов, банков, федераций, застольных спичей, красных слов, век акций, рент и облигаций, и малодейственных умов и дарований половинных. Так справедливей, пополам. Век не салонов, а гостиных, не рекамье, а просто дам, век буржуазного богатства, растущего незримо зла. Под знаком равенства и братства здесь зрели темные дела, а человек он жил безвольно. Не он, машины, города, жизнь так бескровно и безбольно пытала дух, как никогда. Но тот, кто двигал, управляя марионетками всех стран, тот знал, что делал, насылая гуманистический туман. Там, в сером и гнилом тумане, увяла плоть, и дух погас, и ангел сам священной брани, казалось, отлетел от нас. Там распри кровные решают дипломатическим умом, там пушки новые мешают сойтись лицом к лицу с врагом, там вместо храбрости нахальство, а вместо подвигов психоз. И вечно ссорится начальство, и длинный громоздкой обоз волочит за собой команда, штаб интендантов, грязь клиня, рожком гарниста, рок Роланда и шлем фуражкой за меня. Тот век немало проклинали и не устанут проклинать. И как избыть его печали? Он мягко стлал, да жестко спать. 20-й век еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее огромней тень Люциферова крыла, пожары дымные заката, пророчество о нашем дне, кометы грозной и хвостатый ужасный призрак в вышине, безжалостный конец мессины, стихийных сил не превозмочь, и неустанный рев машины, кующий гибель день и ночь, сознание страшное обмана всех прежних малых дум и вер, и первый взлет аэроплана в пустыню неизвестных сфер, и отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть, и ненависть к отчизне, и черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены,
не верю.

Виданные мятежи. Что ж человек за ревом стали, в огне, в пороховом дыму, какие огненные дали открылись взору твоему, о чем машин немолчный скрежет, зачем пропеллер воя режет, туман холодный и пустой. Теперь за мной, читатель мой, в столицу севера больную, на отдаленный финский брег. Уж осень 78-ю дотягивает старый век. В Европе спорится работа, а здесь по-прежнему в болото глядит унылая заря, но в половине сентября в тот год смотри, как солнца много, куда народ валит с утра, и до заставы всю дорогу горохом сыплется ура. И Забалканский, и Синная кишат полицией, толпой, крик, давка, ругань площадная за самой городской чертой, где светится золотоглавый новодевичий монастырь, заборы, бойни и пустырь, перед московской заставой стена народу, тьма карет, пролетки, дрожки, коляски, султаны, кивера и каски, царица, дворы, высший свет, и пред растроганной царицей в осенней солнечной пыли войска проходят вереницей от рубежей чужой земли, идут как будто бы с парада, или не оставили следа недавний лагерь у Царьграда, чужой язык и города, за ними снежные Балканы, три плевны, Шибко и Дубняк, незаживающие раны и хитрый, и неслабый враг. Вон павловцы, вон гренадеры, по пыльной мостовой идут, их лица строги, груди серы, блестит Георгий там и тут. Разряжены их батальоны, но уцелевшие в бою теперь под рваные знамена склонили голову свою. Конец тяжелого похода. Незабываемые дни. Пришли на родину они, среди своего народа. Чем встретит их родной народ? Сегодня прошлому забвенье, сегодня тяжкие видения войны пусть ветер разнесет. И в час торжественный возврата они забыли обо всем, забыли жизнь и смерть солдата под неприятельским огнем, ночей для многих без рассвета, холодную немую твердь, подстерегающую где-то и настигающую смерть. Болезнь, усталость, боль и голод, свист пуль, тоскливый вой ядра, зальденевших ложементов холод, негреющий огонь костра, и даже бремя вечной розни среди штабных и строевых, и, может, горше всех других, забыли интендантов козни. Или не забыли, может быть, их с хлебом солью ждут подносы, им речи будут говорить, на них цветы и папиросы летят из окон всех домов. Да, дело трудно их, свято, смотри, у каждого солдата на штык надет букет цветов, у батальонных командиров цветы на седлах, чепрагах, в петлицах выцвевших мундиров, на конских челках и в руках. Идут, идут, едва к закату придут в казармы, кто сменять на ранах корпию и вату, кто на вечер лететь пленять красавиц, щеголять крестами, слова небрежные ронять, лениво шевеля усами перед униженным штрюком, играя новым темляком на алой ленточке, как дети. Или в самом деле люди эти так интересны и умны? За что они вознесены так высоко? За что в них вера? В глазах любого офицера стоят видения войны. На их обычных прежде лицах горят заемные огни, чужая жизнь своей страницы перевернула им, они все крещены огнем и делом, их речи об одном твердят, как белый генерал на белом коне средь вражеских гранат стоял, как призрак невредимый, шутя спокойно под огнем, как красный столб огня и дыма взвелся над горным дубником, о том, как полковое знамя из рук убитый не пускал, как пушку горными тропами тащить полковник помогал, как царский конь, храпя, запнулся пред искалеченным штыком, царь посмотрел и отвернулся, и заслонил глаза платком. Да, им известны боль и голод с простым солдатом наравне,
того, кто побыл на войне, порой пронизывает холод, то роковое все равно, которое подготовляет череду событий мировых лишь тем одним, кто не мешает все отразиться на таких полубезумной насмешкой, и власть торопится скорей всех тех, кто перестал быть пешкой, в тур превращать или коней. А нам, читатель, не пристало считать коней и тур никак. С тобой нас нынче затесало в толпу глазеющих зевак. Нас вовсе ликование это заставило забыть вчера. У нас в глазах пестрит от света, у нас в ушах гремит ура. И многие, забывшись слишком, ногами штатскими пылят, подобно уличным мальчишкам близ марширующих солдат. И этот чувств прилив мгновенный здесь, в петербургском сентябре, смотри, глава семьи почтенной сидит верхом на фонаре, его давно супруга кличет, напрасной ярости полна, и чтоб услышал, зонтик тычет, куда не след ему она, но он и этого не чует. И, несмотря на общий смех, сидит и в ус себе не дует каналья. Видит лучше всех, прошли. В ушах лишь стонет эхо, а все не разогнать толпу. Уж с бочкой водовоз проехал, оставив мокрую тропу. И Ванька, тумбу огибая, напер на барыню, орет. Уже поэтому, случая, бегущий подсобить народ, городовой свистки дает. Проследовали экипажи, в казармах сыграна заря, и сам отец семейства даже полез послушно с фонаря. Но, расходясь, все ждут чего-то. Да, нынче, в день возврата их, вся жизнь в столице, как пехота, гремит по камню мостовых, идет, идет нелепым строем, великолепно и шумна. Пройдет одно, пройдет другое, вглядись, уже не та она, и той мелькнувшей нет возврата, ты в ней, как в старой старине. Замедлил бледный луч заката в высоком невзначай окне, ты мог бы в том окне приметить за рамой бледные черты, ты мог бы некий знак заметить, которого не знаешь ты, но ты проходишь и не взглянешь. Встречаешь и не узнаешь, ты за другими в сумрак канешь, ты за толпой во след пройдешь, ступай, прохожий, без внимания, свой ус лениво теребя, пусть встречный человек из здания, как все другие для тебя, ты занят всякими делами, тебе, конечно, невдомек, что вот за этими стенами и твой скрываться может рок. Но если б ты умом раскинул, забыв жену и самовар, со страху бы ты рот разинул и сел бы прямо в тротуар. Смеркается, спустились шторы, набита комната людьми, и за прикрытыми дверьми идут глухие разговоры, эта сдержанная речь, полна заботы и печали, огня еще не зажигали, и вовсе не спешат зажечь, в вечернем мраке тонут лица, вглядись, увидишь ряд один теней неясных вереницу каких-то женщин и мужчин, собрание немногоречиво, и каждый гость, входящий в дверь, упорным взглядом молчаливо осматривается, как зверь. Вот кто-то вспыхнул папироской, среди прочих женщина сидит, большой ребячий лоб не скрыт простой и скромной прической, широкий белый воротник и платье черное, все просто, худая, маленького роста, голубоокий детский лик, но, как бы не найдя за далью, глядит внимательно в упор, и этот милый нежный взор горит отвагой и печалью. Кого-то ждут, гремит звонок, неспешно отворяя двери, гость новый входит на порог, в своих движениях уверен и статен, мужественный вид, одет совсем как иностранец, изысканно. В руке блестит высокого цилиндра глянец, едва приметно затемнен, взгляд карих глаз сурово кроткий, наполеоновской бородкой рот беспокойный обрамлен, большеголовый, темновласый красавец вместе и урод. Тревожный передернут рот меланхолической гримасой. И сон собравшихся затих. Два слова, два рукопожатия, и гость
к ребенку в черном платье идет, минуя остальных. Он долго смотрит и любовно, и крепко руку жмет не раз и молвит: «Поздравляю вас с побегом, Соня, Софья Львовна». Опять на смертную борьбу, и вдруг, без видимой причины, на этом странно белом лбу легли глубоко две морщины. Заря погасла, и мужчины вливают в чашу ром с вином, и пламя синим огоньком над полной чашей побежало, над ней кладут крестом кинжалы. Вот пламя ширится, и вдруг, взбежав над жжёнкой, задрожало в глазах столпившихся вокруг. Огонь, борясь с толпою мраков, лилово-синий свет бросал. Старинной песней гайдамаков напев согласный зазвучал. Как будто свадьба, новоселье, как будто всех не ждет гроза. Такое детское веселье зажгло суровые глаза. Прошло одно, идет другое, проходит пестрый ряд картин. Не замедляй, художник, вдвое заплатишь ты за миг один чувствительного промедления. И если в этот миг тебя грозит покинуть вдохновение, пеняй на самого себя. Тебе единым на потребу да будет пристальность твоя. В те дни под петербургским небом живет дворянская семья. Дворяне все родня друг другу, и приучили их века глядеть в лицо другому кругу всегда немного свысока. Но власть тихонько ускользала из их изящных белых рук, и записались в либералы, честнейшие из царских слуг. И все в брезгливости природной, межволей царской и народной, они испытывали боль, нередко от обоих воль. Все это может показаться смешным и устарелым нам, но право может только хам над русской жизнью издеваться. Она всегда меж двух огней. Не всякий может стать героем, и люди лучшие, не скроем, бессильны часто перед ней. Так неожиданно сурова и вечных перемен полна, как вешняя река, она внезапно тронуться готова на льдины льдины громоздить и на пути своем крушить виновных, как и невиновных, и нечиновных, как чиновных. Так было и с моей семьей. В ней старина еще дышала и жить по-новому мешала, вознаграждая тишиной и благородством запоздалым. Не так в нем вовсе толку мало, как думать принято теперь, когда в любом семействе дверь открыта настежь зимней вьюги, и ни малейшего труда не стоит изменить супруге, как муж, лишившийся стыда. И нигилизм здесь был беззлобен, и дух естественных наук, властей, ввергающих в испуг, здесь был религии подобен, семейство вздор, семейство блажь, любили здесь промолвить гневно, а в глубине души все та ж княгиня Марья Алексеевна. Живая память старины должна была дружить с неверьем, и были все часы полны каким-то новым двоедверьем, и заколдован был сей круг, свои словечки и привычки, над всем чужим всегда кавычки, и даже иногда испуг. А жизнь меж тем кругом менялась, и зашаталась все кругом, и ветром новое врывалось в гостеприимный старый дом. То нигилист в косоворотке придет и нагло спросит водки, чтоб возмутить семьи покой, в том виде долг гражданский свой. А то и гость весьма чиновный вбежит совсем не хладнокровно, с народной волею в руках, советоваться в попыхах. Что не урядит всей причины, что предпринять пред годовщиной, как урезонить молодежь, опять поднявшую галдеж. Всем ведомо, что в доме этом и обласкают, и поймут, и благородным мягким светом все осветят и обольют. Жизнь старших близится к закату. Что ж, как полудня не жалей, не остановишь ты с полей ползущий дым голубоватый. Глава семьи сороковых годов соратник, он поныне в числе людей передовых, хранит гражданские святыни, он с николаевских времен стоит на страже просвещения, но в буднях нового движения немного заплутался он.
Тургеневская безмятежность ему сравни, еще вполне он понимает толк в вине, в еде ценить умеет нежность, язык французский, и Париж ему своих, пожалуй, ближе. Как всей Европе поглядишь, и немец грезит о Париже. И ярый западник во всем, в душе он старый барин русский, и убеждений склад французский со многим не мирится в нем. Он на обедах у Бореля брюзжит, не плоше щедрена, то недоварены форели, а то уха им не жирна. Таков закон судьбы железный, нежданный, как цветок над бездной, очаг семейный и уют. В семье нечопорно растут три дочки. Старшая томится, и над кипсеком мужа ждет второй. Всегда не лень учиться, меньшая скачет и поет. Велит ей нрав живой, страстный, дразнит гимназии подруг и косоплеткой ярко-красной вводить начальницу в испуг. Вот подросли, их в гости водят, в карете возят их на бал. Уж кто-то возле окон ходит, меньшой записку подослал, какой-то юнкер шаловливый, и первых слез так сладок пыл. А старший, чинный и стыдливый, внезапно руку предложил вихрастый идеальный малый. Ее готовят под венец. «Смотри, он дочку любит мало», — ворчит и хмурится отец. «Смотри, не нашего он круга». И втайне с ним согласна мать. Но ревность к дочке друг от друга они стараются скрывать. Торопит мать наряд венчальный, приданое поспешно шьют. И на обряд, обряд печальный, знакомых и родных зовут. Жених — противник всех обрядов. Когда страдает так народ, невеста точно тех же взглядов, она с ним об руку пойдет, чтоб вместе бросить луч прекрасный, луч света в царство темноты, и лишь венчаться не согласна без флёр д'оранжа и фаты. Вот с мыслью о гражданском браке с челом мрачнее сентября, нечесанный, в нескладном фраке, он предстоит у алтаря. Вступая в брак принципиально, сей новоявленный жених, священник старой либеральной рукой дрожащей, крестит их, ему как жениху невнятны произносимые слова, а у невесты голова кружится, розовые пятна пылают на ее щеках, и слезы тают на глазах. Пройдет неловкая минута, они воротятся в семью, и жизнь при помощи уюта в свою вернется колею, им рано в жизнь, еще не скоро здоровым горбится плечам, не скоро из ребячих споров с товарищами по ночам он выйдет честный на соломе, в мечтах почующий жених, в гостеприимном добром доме найдется комната для них, и разрушение уклада ему, пожалуй, не к лицу. Семейство просто будет радо ему, как новому жильцу, все обойдется понемногу, конечно, младший по нутру народницей и недотрогой дразнить замужнюю сестру, второй краснеть и заступаться, сестру резонию уча, а старший томно забываться, склонясь у мужни на плеча. Муж в это время спорит в туне, вступая в разговор с отцом о социализме, о коммуне, о том, что некто под лицом отныне должен называться за то, что совершил донос, и вечно будет разрешаться проклятый и больной вопрос. Нет, вешний лед круша не смоет их жизни быстрая река. Она оставит на покое и юношу, и старика. Смотреть, как будет лед носиться, и как ломаться будет лед, а им обоим будет сниться, что их народ зовет вперед. Но эти детские химеры не помешают, наконец, кое-как приобрести манеры. От этого не прочь, отец. Косоворотку на манишку сменить, на службу поступить, произвести на свет мальчишку, жену законную любить, и на посту не стоя славным прекрасно исполнять свой долг и быть чиновником исправным, без взяток, видя в службе толк. Да, этим в жизнь до смерти рано. Они похожи на ребят, пока не крикнет мать, шалят. Они не моего романа, им все учиться да болтать, да услаждать себя мечтами, но им навеки не понять тех
с обреченными глазами, другая стать, другая кровь, иная, жалкая любовь. Так жизнь текла в семье. Качали их волны, вешняя река неслась, темна и широка, и льдины грозно нависали, и вдруг, помедлив, огибали сию старинную ладью, но скоро пробил час туманный, и в нашу дружную семью явился незнакомец странный. Встань, выйди поутру на луг, на бледном небе ястреб кружит, чертя за кругом славный круг, высматривая, где похуже гнездо припрятано в кустах. Вдруг птичий щебет и движение, он слушает еще мгновение, слетает на прямых крылах тревожный крик из гнезд соседней, печальный писк птенцов последних, пух нежный по ветру летит, он жертву бедную когтит, и вновь, взмахнув крылом огромным, взлетел чертить за кругом круг, несытым оком и бездомным осматривать пустынный луг. Когда не взглянешь, кружит, кружит. Россия-мать, как птица, тужит о детях, но ее судьба, чтоб их терзали ястреба. На вечерах у Анны Вревской был общество отборный цвет. Больной и грустный Достоевский ходил сюда на склоне лет суровой жизни скрасить бремя, набраться сведений сил для дневника. Он в это время с Победоносцевым дружил. С простертой дланью вдохновенно Полонский здесь читал стихи. Какой-то экс-министр смиренно здесь исповедовал грехи. И ректор университета, бывал ботаник здесь Бикетов, и многие профессора, и слуги кисти и пера, а также слуги царской власти и недруги ее отчасти. Но, словом, можно встретить здесь различных состояний смесь. В салоне этом без утайки, под обаянием хозяйки, славянофил и либерал взаимно руку пожимал, как, впрочем, водится издавна у нас в России православной. Всем, слава Богу, руку жмут, и всех не столько разговором, сколь оживленностью и взором. Хозяйка в несколько минут к себе привлечь могла на диво. Она действительно слыла выразительно красивой и вместе добрая была. Кто с Анной Павловной был связан, всяк помянет ее добром, пока еще молчать обязан язык писателя о том, вмещал немало молодежи ее общественный салон. Иные в убеждениях схожи, тот попросту в нее влюблен, иной с конспиративным делом, и всем нужна она была. Все приходили к ней и смело она участие брала во всех вопросах без изъятия, как и в опасных предприятиях, к ней также из семьи моей всех трех возили дочерей. Средь пожилых людей и чинных, среди зеленых и невинных, в салоне Вревской был как свой один ученый молодой. Непринужденный гость, привычный. Он был со многими на «ты». Его отмечены черты печатью не совсем обычной. Раз он в гостиной проходил, его заметил Достоевский. «Кто сей красавец?» — он спросил, негромко наклонившись к Вревской. «Похож на Байрона. Словцо крылатое все подхватили, и все на новое лицо свое внимание обратили. На сей раз милостив был свет, обыкновенно столь упрямый, красив, умен, — твердили дамы. Мужчины морщились, поэт. Но если морщатся мужчины, должно быть, зависть их берет, а чувств прекрасной половины никто, сам черт не разберет. И дамы были в восхищении. Он Байрон, значит, демон. Что ж, он впрямь был с гордым лордом схож. Лица надменным выражением и чем-то, что хочу назвать тяжелым пламенем печали. Вообще в нем странность замечали, и всем хотелось замечать. Пожалуй, не было к несчастью в нем только воли этой. Он одной какой-то тайной страстью, должно быть, с лордом был сравнен потомок поздней поколений, в которых жил мятежный пыл нечеловеческих стремлений. На Байрона он походил, как брат болезненный на брата, здорового порой похож. Тот самый отсвет красноватый и выражение власти тож,
и то же порывание к бездне, но тайно околдован дух усталым холодом болезни, и пламень действенный потух. И воле бешеные усилия отягчены сознанием так, вращает хищник мутный зрак, больные расправляя крылья. Как интересен, как умен, за общим хором повторяет меньшая дочь и уступает отец, и в дом к ним приглашен наш новоявленный Байрон, и приглашение принимает. В семействе принят как родной красивый юноша, вначале в старинном доме над Невой его как гостя привечали, но скоро стариков привлек его старинный склад дворянский, обычай вежливый и чинный, хотя свободен и широк, был новый лорд в своих воззрениях. Но вежливость он соблюдал, и дамам ручки целовал он без малейшего презрения. Его блестящему уму противоречия прощали, противоречия этих тьму по доброте не замечали. Их затмевал таланта блеск, в глазах какое-то горение, ты слышишь? Сбитых крыльев треск, то хищник напрягает зренье. С людьми его еще тогда улыбка юности роднила, еще в те ранние года играть легко и можно было, он тьмы своей не ведал сам. Он в доме запросто обедал и часто всех по вечерам живой и пламенной беседой пленял. Хоть он юристом был, но поэтическим примером не брезговал. Констант дружил в нем с Пушкиным и Штейн с Флобером. Свобода, право, идеал — все было для него не шуткой, ему лишь было втайне жутко, он утверждая отрицал, и утверждал он отрицая. Все б в крайностях бродить уму, а середина золотая все не давалось ему. Он ненавистное любовью искал порой окружить, как будто труп хотел налить живой играющую кровью. Талант, твердили все вокруг, но не гордясь, не уступая, он странно омрачался вдруг. Душа больная, но молодая, страшась себя, она права, искала утешения, чужды ей становились все слова. О, пыль словесная, что нужды в тебе утешишь ты едва? Едва ли разрешишь ты муки? И на покорную рояль властительно ложились руки, срывая звуки, как цветы, безумно дерзостно и смело, как женских тряпок лоскуты, с готового отдаться тело, прядь упадала на чело, он сотрясался в тайной дрожи, все, все, как в час, когда на ложе двоих желание сплело. И там, за бурей музыкальной, вдруг возникал, как и тогда, какой-то образ, грустный, дальний, непостижимый никогда, и крылья белые в лазури, и неземная тишина, но эта тихая струна тонула в музыкальной буре. Что ж стало? Все, что быть должно, рукопожатие, разговоры, потупленные долу взоры, грядущее отделено едва приметную чертою от настоящего, он стал своим в семье. Он красотою меньшую дочь очаровал, и царство, царством не владея, он обещал ей. И ему она поверила бледнее, и дом ее родной в тюрьму он превратил, хотя немало с тюрьмой не сходствовал сей дом, но чуждо, пусто, дико стало, все прежде милое кругом, под этим странным обаянием сулящих новые речей, под этим демонским мерцанием сверлящих пламенным очей. Он жизнь, он счастье, он стихия, она нашла героя в нем, и вся семья, и все родные притят, мешают ей во всем, и все ее волнение множит, она не ведает сама, что уж кокетничать не может, она почти сошла с ума. А он медлит, сам не зная, зачем он медлит, для чего. И ведь немало не прельщает армейский демонизм его. Нет, мой герой довольно тонок и прозорлив, чтобы не знать, как бедный мучится ребенок, что счастье ребенку дать теперь в его единой власти. Нет, нет. Но замерли в груди, доселе пламенные страсти, и кто-то шепчет: «Погоди!» То ум холодный, ум жестокий вступил
в нежданные права, то муку жизни одинокий предугадала голова. «Нет, он не любит, он играет», — твердит она, судьбу кляня. «За что терзает и пугает он беззащитную меня? Он объяснения не торопит, как будто сам чего-то ждет. Смотри, так хищник силы копит. Сейчас больным крылом взмахнет, на луг опустится бесшумно и будет пить живую кровь, уже от ужаса безумной дрожащие жертвы. Вот любовь того вампирственного века, который превратил в коллег достойных звания человека. Будь трижды проклят, жалкий век!» Другой жених на этом месте давно отряс бы прах от ног, но мой герой был слишком честен и обмануть ее не мог. Он не гордился нравом странным, и было знать ему давно, что демонам и Дон Жуанам в тот век вести себя смешно. Он много знал себе на горе, славя недаром чудаком в том дружном человечьем хоре, который часто мы зовем промеж себя бараньим стадом. Но глаз народа — Божий глаз. Это чаще помнить надо, хотя бы, например, сейчас, когда бы он был глупее немного. Его ли, однако, в том вина? Быть может, лучшую дорогу себе избрать могла она, и, может быть, с такой нежной дворянской девушкой, связав свой рог холодный и мятежный, герой мой был совсем неправ. Но все пошло неотвратимо своим путем. Уж лист шурша крутился, и неудержимо у дома старилась душа. Переговоры о Балканах уж дипломаты повели, войска пришли и спать легли. Нева закуталась в туманах, и штатские пошли дела, и штатские пошли вопросы, аресты, обыски, доносы и покушения без числа. И книжной крысой настоящий мой Байрон стал среди мглы. Он диссертацией блестящей стяжал отменные хвалы и принял кафедру в Варшаве, готовясь лекции читать, запутанный в гражданском праве, с душой начавший уставать. Он скромно предложил ей руку, связал ее с своей судьбой и вдаль увез ее с собой, уже питая в сердце скуку, чтобы жена с ним до звезды делила книжные труды. Прошло 2 года, грянул взрыв. С Екатеринина канала Россию облаком покрыв, все издалека предвещало, что час свершится роковой, что выпадет такая карта, и этот века час дневной последний, назван 1 марта. В семье печаль, упразднена как будто часть ее большая, всех веселила дочь меньшая, но из семьи ушла она, а жить и путано, и трудно. То над Россией дым стоит, отец, сидя в дым, глядит, тоска. От дочки вести скудны, вдруг возвращается она. Что с ней? Как стан прозрачный тонок, худа, измучена, бледна, и на руках лежит ребенок. Глава 2. В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, только тень огромных крыл он дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна. Под умный говор сказки чудный уснуть красавице нетрудно, и затуманилась она, заспав надежды, думы, страсти, но и под игом темных чар ланиты красил ей загар. И у волшебника во власти она казалась полной сил, которой рукой железной зажатый в узел бесполезный колдун одной рукой кадил, и струйкой синей кудрявой курился росный ладан, но он клал другой рукой костлявой живые души под сукно. В те незапамятные дни был Петербург еще грозней. Хоть ни тяжели, ни серей, под крепостью катила воды необозримая Нева. Штык светил, плакали куранты, и те же барыни и франты летели здесь на острова, и также конь чуть слышным смехом коню навстречу отвечал, и черный ус, мешаясь смехом,
глаза и губы щекотал. Я помню, так и я, бывало, летал с тобой, забыв весь свет. Но права проку в этом нет, мой друг, и счастья в этом мало. Востока страшная заря в те годы чуть не олела. Чернь петербургская глазела подобострастно на царя, народ толпился в самом деле в медалях кучеру дверей, тяжелых горячил коней городовые на панели, сгоняли публику «Ура!» заводит кто-то голосистый, и царь огромный, водянистый, с семейством едет со двора. Весна, но солнце светит глупо, до Пасхи целых 7 недель, а с крыш холодная капель, уже за воротник мой тупо сползает, спину холодя. Куда ни повернись, все ветер. Как тошно жить на белом свете, бормочешь, лужу обходя. Собака под ноги суется, калоши сыщика блестят, вонь кислая с дворов несется, и князь орет «Халат, халат!» И, встретившись лицом с прохожим, ему бы в рожу наплевал, когда б желание того же в его глазах не прочитал. Но перед майскими ночами весь город погружался в сон, и расширялся небосклон, огромный месяц за плечами, таинственно румянил лик перед зарей необозримой. «О, город мой неуловимый! Зачем над бездной ты возник, ты помнишь, выйдя ночью белый, туда, где в море сфинкс глядит, и на обтесанный гранит, склонясь головой отяжелелой, ты слышать мог вдали, вдали, как будто с моря звук тревожный, для Божьей тверди невозможный и необычный для земли, провидел ты всю даль, как ангел на шпиле крепостном, и вот сон или явь? Чудесный флот, широко развернувший фланги, внезапно заградил Неву, и сам державный основатель стоит на головном фрегате, так снилось многим наяву. Какие ж сны тебе, Россия, какие бури суждены! Но в эти времена глухие не всем, конечно, снились сны, да и народу не бывало на площади в сей дивный миг. Один любовник запоздал и спешил, поднявший воротник. На валах струйках за кормами уже грядущий день сиял, и дремлющими вымпелами уж ветер утренний играл, раскинулась необозримо уже кровавая заря, грозя Артуром и Цусимой, грозя 9 января. 3 глава. Отец лежит в аллее роз, уже с усталостью не споря, а сына поезд мчит в мороз от берегов родного моря. Жандармы, рельсы, фонари, жаргон и пейсы вековые, и вот в лучах больной зари задворки польские России. Здесь все, что было, все, что есть, надуто мстительной химерой. Коперник сам лелеет месть, склоняясь над пустой сферой. Месть, месть в холодном чугуне звенит, как эхо над Варшавой, то пан Мороз на злом коне брецает шпорою кровавой. Вот оттепель блеснет живей, край неба желтизной ленивый, и очи пан чертят смелей свой круг ласкательный и льстивый. Но все, что в небе, на земле, по-прежнему полно печалью, лишь рельс в Европу в мокрой мгле поблескивает честной сталью. Вокзал заплеванный, дома, коварно преданный вьюгом, мост через Вистлу, как тюрьма, отец, сраженный злым недугом, все вновь баловни судеб. Ему и в этом мире скудном мечтается о чем-то чудном. Он хочет в камне видеть хлеб, бессмертие знак на смертном ложе. За тусклым светом фонаря ему мерещится заря твоя, забывший Польшу, Боже! Что здесь он с юностью своей? О чем у ветра жадно просит забытый лист осенних дней? Да пыль сухую ветер носит, а ночь идет, ведя мороз, усталость, сонные желания, как улиц гадостные названия. Вот, наконец, аллея роз. Неповторимая минута, больница в сон погружена.
Но в раме светлого окна стоит, обратясь к кому-то, отец, и сын, едва дыша, глядит глазам, не доверяя, как будто в смутном сне душа его застыла молодая, и злую мысль не отогнать, он жив еще. В чужой Варшаве с ним разговаривать о праве, юристов с ним критиковать, но все одной минуты дело. Сын быстро ищет ворота, уже больница заперта. Он за звонок берется смело и входит. Лестница скрипит, усталый, грязный от дороги, он по ступенькам вверх бежит, без жалости и без тревоги, свеча мелькает, господин загородил ему дорогу и, всматриваясь, молвит строго: «Вы сын профессора?» «Да, сын». «Тогда уже с любезной миной. Прошу вас». В 5 он умер. Там. Отец в гробу был сух и прям, был нос прямой, а стал орлиный, был жалок этот смятый одр. И в комнате чужой и тесной мертвец, собравшийся на осмотр, спокойный, желтый, бессловесный, он славно отдохнет. Теперь, подумал сын, спокойным взглядом смотря в отворенную дверь, с ним кто-то неотлучно рядом глядел туда, где пламя свеч под веньем неосторожным, склоняясь, озарит тревожно лик желтой туфли, узость плеч, и, выпрямляясь, слабо чертит другие тени на стене. А ночь стоит, стоит в окне, и мыслит сын: где ж праздник смерти? Отцовский лик так странно тих, где язвы дум, морщины муки, страстей, отчаяния и скуки, или смерть смела бесследно их? Но все утомлены. Покойник сегодня может спать один, ушли родные. Только сын склонен над трупом. Как разбойник он хочет осторожно снять кольцо с руки оцепенелой. Неопытному трудно смело у мертвых пальцы разгибать. И только преклонив колени над самой грудью мертвеца, увидел он, какие тени легли вдоль этого лица. Когда же с непокорных пальцев кольцо скользнуло в жесткий гроб, сын окрестил отцовский лоб, прочтя на нем печаль скитальцев, гонимых по миру судьбой, поправил руки, образ, свечи, взглянул на вскинутые плечи и вышел, молвив: «Бог с тобой». Да, сын любил тогда отца. Впервой и, может быть, в последний, сквозь скуку панихид обедней, сквозь пошлость жизни без конца отец лежал не очень строго, торчал измятый клок волос, все шире с тайной тревогой вскрывался глаз, сгибался нос, улыбка жалкая кривила неплотно сжатые уста, но разложение, красота необъяснимо победила. Казалось, в этой красоте забыл он долгие обиды и улыбался суете чужой военной панихиды. А чернь старалась, как могла, над гробом говорили речи, цветками дама убрала его приподнятые плечи, потом на ребра гроба лег свинец полоскую бесспорный, чтоб он, воскреснув, встать не мог. Потом с печалью непритворной от паперти казенной прочь тащили гроб, давя друг друга, бесснежная визжала юга, злой день сменяла злая ночь. По незнакомым площадям из города в пустое поле все шли за гробом по пятам. Кладбище называлось «Воля». Да. Песнь о воле слышим мы, когда могильщик бьет лопатой по глыбам глины желтоватой, когда откроют дверь тюрьмы, когда мы изменяем женам, а жены нам, когда, узнав о поругании чьих-то прав, грозим министрам и законам из запертых на ключ квартир, когда проценты с капитала освободят от идеала, когда на кладбище был мир и впрямь пахнуло чем-то вольным, кончалась скука похорон, здесь радостный галдеж ворон сливался с гулом колокольным. Как пусты не были сердца, все знали. Эта жизнь сгорела, и даже солнце поглядело в могилу бедного отца. Глядел и сын, найти пытаясь хоть в желтой яме что-нибудь,
Но все мелькало, расплываясь, слепя глаза, стесняя грудь. 3 дня, как 3 тяжелых года. Он чувствовал, как стынет кровь. Людская пошлость или погода? Или сыновья любовь? Отец от первых лет сознания в душе ребенка оставлял тяжелые воспоминания. Отца он никогда не знал. Они встречались лишь случайно, живя в различных городах, столь чуждые во всех путях, быть может, кроме самых тайных. Отец ходил к нему как гость, согбенный, с красными кругами в круг глаз. За вялыми словами нередко шевелилась злость, внушал тоску и мысли злые. Его циничный тяжкий ум, грязня туман сыновьих дум, а думы глупые, младые. И только добрый, льстивый взор, бывало, упадал украдкой на сына, странною загадкой врываясь в нудный разговор. Сын помнит, в детской на диване сидит отец, куря и злясь, а он, безумно расшалясь, вертится пред отцом в тумане. Вдруг злое, глупое дитя, как будто бес его толкает, и он, стремглав, отцу вонзает булавку около локтя. Растерян, побледнев от боли, тот дико вскрикнул. Этот крик с внезапной яркостью возник здесь, над могилою, на воле. И сын очнулся. Вьюги свист, толпа. Могильщик холм равняет. Шуршит и бьется бурный лист, и женщина навзрыд рыдает. Неудержимо и светло, никто с ней не знаком. Чело покрыто траурной фатою. Что там, небесной красотою оно сияет, или там лицо старухи некрасивой, и слезы катятся ленивой на провалившихся щеках. И няналь тогда в больнице гроб вместе с сыном стерегла, вот, не открыв лица, ушла. Чужой народ кругом толпится, и жаль отца, безмерно жаль. Он тоже получил от детства Флобера странное наследство — «Эдюкасьон сентименталь». От панихид и от обедни избавлен сын. На вотчий дом идет он, мы туда пойдем за ним и бросим взгляд последний на жизнь отца. Чтобы уста поэтов не хвалили мира, сын входит, пасмурно пуста, сырая темная квартира. Привыкли чудаком считать отца, на то имели право. На всем покоилась печать его тоскующего нрава. Он был профессор и декан, имел ученые заслуги, ходил в дешевый ресторан поесть и не держал прислуги. По улице бежал бочком, поспешно, точно пес голодный, в шубенке никуда не годный, с потрепанным воротником. И видели его сидевшим на груди почернелых шпал. Здесь он нередко отдыхал, вперяясь взглядом опустевшим в прошедшее. Он свел на нет все, что мы в жизни ценим строго. Не освежалось много лет его убогая берлога. На мебели, на грудах книг пыль стлалась серыми слоями. Здесь в шубе он сидеть привык и печку не топил годами. Он все берег и в кучу нес бумажки, лоскуты материи, листочки, корки хлеба, перья, коробки из-под папирос, белья не стирано у груду, портреты, письма дам родных и даже то, о чем в своих стихах рассказывать не буду. И, наконец, убогий свет варшавский падал на киоты и на повестки и отчеты духовно-нравственных бесед. Так с жизнью счет сведя печальный, презревший молодость и пыль, сей Фауст, когда-то радикальный, провел, слабел и все забыл. Ведь жизнь уже не жгла, чадила, и однозвучны стали в ней слова «свобода» и «еврей». Лишь музыка одна будила отяжелевшую мечту, брюзжащие смолкали речи, хлам превращался в красоту, примились сгорбленные плечи, с нежданной силой пел рояль, будя неслыханные звуки, проклятие страстей и скуки, стыд, горе, светлую печаль, и, наконец, чахотку злую своей волей нажил он. И слег в лечебницу плохую,
сей современный Гарпагон, так жил отец, с купцом, забытым людьми и Богом, и собой, или псом бездомным и забитым в жестокой давке городской, а сам он знал иных мгновений незабываемую страсть, недаром в скуку смрад и страсть его души какой-то гений печальный залетал порой, и шумно будили звуки его озлобленные руки, он ведал холод за спиной, и, может быть, в преданиях темных его слепой души в потьмах хранилась память глаз огромных и крыл, изломанных в горах, в ком смутно брезжит память эта, тот странен и с людьми не схож, всю жизнь его уже поэта священная объемлет дрожь. Бывает глух и слеп, и в нем почивает некий бог. Его опустошает демон, над коим Врубель изнемог. Его прозрения глубоки, но их глушит ночная тьма. И в снах холодных и жестоких он видит горе от ума. Страна под бременем обид, под игом наглого насилия, как ангел опускает крылья, как женщина теряет стыд, безмолвствует народный гений и голоса не подает, не в силах сбросить иго лени в полях затерянный народ, и лишь о сыне ренегате всю ночь безумно плачет мать. Дошлет отец врагу проклятие, ведь старым нечего терять, а сын, он изменил отчизне, он жадно пьет с врагом вино, и ветер ломится в окно, взывая к совести и к жизни. Не так же ли и тебя, Варшава, столица гордых поляков, дремать принудила орава военных русских пошляков? Жизнь глухо кроется в подполье, молчат магнатские дворы, лишь пан Мороз во все концы свирепо рыщет на раздолье, неистово взлетит над вами его седая голова, или откидные рукава взметнутся бурей над домами, или конь заржет и звоном струн ответит телеграфный провод, или вздернет пан взбешенный повод и четко повторит чугун удары мерзлого копыта. По пустелой мостовой и вновь поникнув головой, безмолвнен пан, тоской убитый и странствуя на злом коне, брецает шпорою кровавой «Месть! Месть!» Так эхо над Варшавой звенит в холодном чугуне. Еще светлы кафе и бары, торгуют телом новый свет, кишат бесстыдные тротуары, но в переулках жизни нет, там тьма и вьюги завывания. Вот небо сжалилось, и снег глушит трескучий жизни бег, несет свое очарование. Он вьется, стелется, шуршит, он тихий, вечный, старинный, герой мой милый, невинный. Он и тебя запорошит, пока бесцельно и тоскливо, едва похоронив отца, ты бродишь, бродишь без конца в толпе больной и похотливой. Уже ни чувств, ни мыслей нет, в пустых зеницах нет сияния, как будто сердце от скитания состарилось на 10 лет. Вот робкий свет фонарь роняет, как женщина из-за угла, вот кто-то льстиво подползает, вот подольстилась, подползла, и в сердце торопливо сжала невыносимая тоска. Как бы тяжелая рука к земле пригнула и прижала, и он уж не один идет, и точно с кем-то новым вместе, вот быстро под гору ведет его краковское предместье, вот Висла, снежной бури ад, ища защиты за домами, стуча от холода зубами, он повернул опять назад, опять над сферою Коперник, под снегом в думу погружен, а рядом друг или соперник идет тоска. Направо он поворотил немного в гору, на миг скользнул ослепший взор по православному собору. Какой-то очень важный вор его построил, не достроил. Герой мой быстро шаг удвоил, но скоро изнемог опять. Он начинал уже дрожать непобедимой мелкой дрожью.
В ней все мучительно сплелось, тоска, усталость и мороз. Уже часы по бездорожью, по снежному скитался он, без сна, без отдыха, без цели. Стихает злобный визг метели, и на Варшаву сходит сон. Куда ж еще идти? Нет мочи бродить по городу всю ночь. Теперь уж некому помочь. Теперь он в самом сердце ночи. О, черен взор твой, ночи тьма, и сердце каменное глухо, без сожаления.

0: быть, сада. К ней тихо прислонился он, когда ты загнан и забит людьми заботой или тоскою, когда над гробовой доскою все, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне, отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой, и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг, послушать тишину ночную, постигнешь слухом жизнь иную, которой днем ты не постиг, по-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущее утра над белым запушенным садом, и небо, книгу между книг, найдешь в душе опустошенной. Вновь образ матери склоненный, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледеневший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем quantum satis бранда воли, а мир прекрасен, как всегда.
1: Чар озера, село обыкновенное. Спешат к востоку речки, ручейки, по берегам их избы пятистенные, за избами шумят березняки, на каждого живущего по стае скворцов, синиц, веселых голубей, когда вся эта певчая взлетает, и глубже небеса, и голубей, в лесах грибов не выносить корзинами, а рыб озера закипят порой, оно в ладу и с яростными зимами, и с летней сенокосной жарой. Чар озера, село необычайное. Уйдет, едва услышу я о нем, и сердце все нелепое, случайное, как с листьев пыль под проливным дождем. И Русь предстанет в облике девичьем, задумчиво, прекрасно и строга. Душе нашептывают что-то птичье, готовые в полет уйти стога. Распахнутые крылья вольной озими, зовущей в неизвестное простор. Руси начало для меня, чар озера. Россия начиналась от озер. Судьба. Есть у речки родниковое начало, за холмами, возле зарослей ольхи. И течет она, не ведая печали, по лугам, где тополя, как шенихи. К ней с ведром ли налегке ли, все с поклоном, ей поклоны невеликие труды, а в награду по завалунам точеным сколько хочешь зачерпнешь живой воды. Всем на все хватает речки безымянной, на чаи нам согревающие речь, на запарку для скотины послухмянной, на раствор, дабы обмазать глиной печь. Три деревни напоив, свершив работу, вдаль торопится и на краю полей растекается по ржавому болоту, где ни уток не видать, ни журавлей, между кочек ни малейшего течения, оскудел без направления поток. Вот судьба, не пожелаешь повторения, а каким был обещающим исток. Босиком пролететь по лугам, окунуться в пахучие травы, слушать птичий ликующий гам, вспоминая былые забавы, да в высокое небо смотреть, принимая живое участие в том, как облако будет светлеть. Есть и в этом немалое счастье.

мать. На скамье у низкого оконца, помню, лен веретеном прила, и, лучась божественнее солнца, песню тиховейную вела. Что в той песне о красивой пряхе будоражило меня до слез? Жизнь в неясном ропоте и страхе, струи по плечам развитых кос, или в ней пророчества звучали, или горести минувших дней. Столько было света и печали, что и морю не бывать полней. Пела мать о пряхе бесприютной и куделю скручивала в нить, смешивая лен с тревогой смутной. Ничего в судьбе не изменить. Как права она была, родная, в гордый тот послевоенный год, сердцем вещим раньше срока зная, скоро всех нас время разметет. Ничего не возродить из праха, онемела снеговая даль. На погосте мама тонкопряха, и со мною лишь моя печаль. По рыжим проталинам, словно куцам, в черных кафтанах гуляют скворцы, хозяйничают до темна, опять наступила весна. Люблю этих птиц за степенность и ум, они не затеют без повода шум, а голос их утренних песен, как звон ручейковый, чудесен. В конце полярной ночи. Сегодня солнце выйдет из-за сопок, раззолотит усталые дома. На деревцах колючий снежный хлопок, и все увидят, кончилась зима. Хотя ей длится еще четверть года, сводить ветрами стылыми с ума и вьюги слать, не спрашивая брода, ничто не страшно. Кончилась зима, осталась в прошлом грузная, седая, тягучая, обманчивая тьма. Заря играет, сумрак разъедая и возвещая, кончилась зима. Куда девались призраки и страхи? Лишь в тьме, возможно, эта кутерьма, теней угрюмых все короче взмахи, восходит солнце. Кончилась зима. Дерево бумажкой свалено не бурей, вырублена роща росчерком пера, некто скородумной шеей бурой машет авторучкой вроде топора, ничего не слыша, ни на что не глядя, силы не жалея, не считая дней, машет авторучкой скородумный дядя, как велит бумажка, что его главней. Он поставит подпись, бор исчезнет шумный, целая дубрава угодит в отвал. Меньше натворил бы этот скородумный, если б настоящим топором махал. Рождение картины. Я видел сотворение мира. Еще ни солнца, ни планет. Во мгле промозглого эфира из ничего забрезжил свет. Он становился все прекрасней и полновластней в тьме ночной. Когда вгляделся, стало ясно. Сияла мысль передо мной. Она пространство создавала и отвергала не спеша, и начинала все сначала, и задышала в них душа. Она объявится не разом, но расточится пустота, когда соединятся разум и истинная красота.
было очень красивым начало, и никак до сих пор не пойму, почему замолчала, словно канула в вечную тьму. Может быть, все в тебе отболело, показалось забавой пустой, может быть, навсегда захотела для меня ты остаться мечтой. Правда, я никогда не узнаю, думы тают, как медленный дым, но когда о тебе вспоминаю, становлюсь я опять молодым. Балет. И в складках платья вьются тени, мятежный хоровод верша, и не танцовщица на сцене, а грешная моя душа, послушна музыке высокой, благословляющей полет, она то сникнет одиноко, то легче ласточки вспорхнет, воспоминаниям и надежде равно готовая служить душа и в том, что было прежде, и в том, чему в грядущем быть. Она то удаль молодая, то ей всего на свете жаль, а музыка, не увидая, зовет в чарующую даль. И было воскресенье на земле. В старинном клубе музыка играла, душа под звуки танго воскресала, казался зал и шире, и светлей. В моей ладони тихая рука воробышком пугливым притаилась, задумчиво струился голос милый, как лунный свет по листьям тростника. Нам было удивительно легко. Мы плыли по скрипучим половицам, подобно двум ширококрылым птицам. Нас музыка вздымала высоко. Я не забуду и на склоне лет, как танго нам дарило обещание. И ты была само очарование, и было воскресенье на земле. Мне когда-то в весеннем саду воробьи накричали беду. Ходит в кофточке голубой, да не будет дружить с тобой. Много зим с той поры прошло. Здравствуй, старенькое село. Воротись, давних дней беда. Мне счастливей не быть никогда. Родимый дом, обшитый серым тесом, мы много лет не виделись с тобой. Весь облик твой звучит немым вопросом, как я живу, доволен ли судьбой. Черемуха под окнами немало, я рубашонок о сучки порвал, но если матушка за чуб трепала, так потому что ссадины скрывал. Мой первый труд, скворечник на березе, стройней в России не видал берез. Рябина сочная вздымает грозия, ее мальчишкой из лесу принес. В окне старушка в беленьком платочке, и кажется мне, матушка моя ждет, поджидает младшего сыночка, уехавшего в дальние края, и через луг, заросший сами ноги, несут меня к знакомому крыльцу. Но не могу переступить порога, ладони жесткие подняв к лицу. Куда я? Нету матушки на свете, и дом давно чужие в нем живут. И мне никто на всей большой планете ничем, ничем помочь не сможет тут.
и скрип ворот, душой воспринимая, как грустные напевы о былом, я горестно перила обнимаю. Прости меня, мой добрый отчий.

0: Настоящие ребята.
1: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
0: И просим вас немедленно оставить все дела.
2: Радио няня сегодня к вам пришла.

0: веселей.
1: Здравствуйте, дорогие ребята.
2: Здравствуйте, мои милые друзья.
3: Мы разбирали ваши письма и увидели, что некоторые ребята задают нам один и тот же вопрос. Что делать, если утром не хочется вставать?
2: По-моему, это интересный вопрос. В нем надо разобраться серьезно, я бы даже сказал, научно. Вот скажите, пожалуйста, уважаемые помощники, так? Что, по-вашему, в раннем вставании самое трудное?
1: Самое трудное – это после того, как проснешься, подняться и сесть в кровати.
2: Значит, трудно сесть?
3: Не, сесть не трудно. Трудно усидеть с закрытыми глазами. Теряется равновесие, и снова падаешь. Но уже почему-то в другую сторону. Ноги оказываются на подушке, а голова в ногах.
2: Так что же вы предлагаете?
3: Мое изобретение. Надо класть на кровать две подушки. Одну в голову, другую в ноги.
2: Простите, пожалуйста, но ребята спрашивают не как легче спать, а как легче встать.
1: Встать-то легко.

Лизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из угольного дома показался молодой офицер.

0: румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.
1: «Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать, и поедем прогуляться».
0: Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.
1: «Что ты, мать моя, глуха, что ли? — закричала графиня. — Вели скорей закладывать карету».
0: «Сейчас, — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
1: «Хорошо, благодарить, — сказала графиня. — Лизонька, Лизонька, да куда ж ты бежишь?
0: Одеваться.
1: Успеешь, матушка. Сиди здесь, раскрой-ка первый том. Читай вслух».
0: Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.
1: «Громче, — сказала графиня. — Что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку. Ближе. Ну».
0: Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.
1: «Брось ты эту книгу, — сказала она. — Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что ж карета?»
0: «Карета готова, — сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу. —
1: Что ж ты не одета? — сказала графиня. — Всегда надо бы на тебя ждать. Это, матушка, несносно».
0: Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.
1: «Что это, вас не докличешься? — сказала им графиня. — Сказать Елизавете Ивановне, что я ее жду».
0: Елизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.
1: «Наконец, мать моя! — сказала графиня. — Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода? Кажется, ветер?»
0: «Никак нет, ваше сиятельство. Очень тихо-с, — отвечал камердинер. —
1: А вы всегда говорите наобум. Отворите форточку». «Так и есть. Ветер. И прихолодный. Отложите карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться».
0: «И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна. В самом деле Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. «Горек чужой хлеб, — говорит Данте, — и тяжелы ступени чужого крыльца. А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи?» Графиня, конечно, не имела злой души. Она была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящим. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как

установленному обряду, потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посидев в ее передней девичьей, делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, когда не доставала визави, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Елизавета Ивановна была 100 раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз оставить тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды Елизавета Ивановна, сидя под окошками за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странно. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемая чувством для нее совершенно новым.

0: С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был зато ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.
1: Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение. Но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение, и целую ночь не выходил из его головы.

что если, думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей, побиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на это все требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот. Можно ли ему верить? Нет, расчет. Умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры.

Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивалась то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он углового будочника. «Графини», — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок, долго не мог заснуть, и когда сон ему владел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций, груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Ведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. «Вы пишете мне, мой ангел, письма по 4 страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать». Переписка. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за ней и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как 2 лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее за руку. Она не могла опомниться от испугу. Молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. «Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске?» Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад и рассердила графиню. «Что с тобой сделалось, мать моя? Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила». Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была им очень довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные тесные сношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении, не знала, что делать, перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям, отослать ли ему письмо, отвечать ли холодно и решительно.
Ей не с кем было посоветоваться. У ней не было ни подруги, ни наставницы. Елизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена», — писала она, — «что вы имеете честные намерения и что вы не хотите оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно было начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригой. 3 дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. «Вы, душенька, ошиблись», — сказала она. «Эта записка не ко мне». «Нет, точно к вам», — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. «Извольте прочитать». Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. «Не может быть», — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу им употребленному. «Это писано, верно, не ко мне», и разорвала письмо в мелкие кусочки. «Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали?» — сказала мамзель. «Я бы возвратила его тому, кто его послал». «Пожалуйста, душенька», — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, — «вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно». Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими, стала на них отвечать, и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до 2. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою коморку. Приходите в 11:30. Ступайте прямо на лестницу. Когда вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графини. Вам скажут «нет» и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате. Из передней ступайте налево. Идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите 2 маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит. Слева в коридор. И тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату». Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В 10:00 вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями. Фонари светились тускло, улицы были пусты.
изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вслед за нею в холодном плаще с головой, убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись, карета тяжело покатилась по рыхлому снегу, швейцар запер двери. Окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было 11:20. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:30 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман сбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Зала и гостиные были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотую, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебран. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах.

Слева другая в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12. Все умолкло опять.

Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах, с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал, слезы были бы притворством. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово в простых и трогательных выражениях. Представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением христианской кончины. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба свершалась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молоденькие девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли. В то же самое время Елизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут.

0: минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоявшему подле него англичанину, что молодой офицер — ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «Оу!» Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще больше горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним. И Герман узнал графиню.
1: «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом. «Но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями.
0: Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.
2: «Атанде!»
0: «Как вы смели мне сказать «атанде»?»
2: «Ваше превосходительство, я сказал «атандес».
0: Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место.
3: Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна, настоящая тройка червонная». Его спрашивали, который час. Он отвечал: «Без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая всевозможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлера, семерка представлялась готическими воротами, туз — огромным пауком. Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны.

случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему хлынула, забывая баллы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной, за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряной сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие, глаза блистали, оживленный всегдашней улыбкой. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талия длилась долго. На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукой. Наконец талия кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. «Позвольте поставить карту», сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, написав мелом «куш» над свою картою. «Сколько-с?» спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извините-с, я не разгляжу». 47 тысяч, отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел», подумал Нарумов. «Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкой, — что игра ваша сильна. Никто более 275 сэмпелем здесь еще не ставил». «Что ж, — возразил Герман, — бьете вы мою карту или нет?» Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграла!» — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился,
но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа. «Сделайте одолжение». Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился опять у стола.

0: все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов, все официанты собрались в гостиной, все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все еще улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.
1: Туз выиграл, сказал Герман и открыл свою карту.
0: Дама ваша убита, сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» — закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Ох, славно спонтировал!» — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице, в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Тройка, семерка, туз. Лизета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

0: Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились, люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в Вольтерово кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. Сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна Вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадой. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево, направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь! Ради Бога, не пугайтесь!» — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман сообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ухом, повторил ей то же самое. «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь. Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка».
1: «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «А вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыгрываться».
0: Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.
1: «Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти три верные карты?»
0: Графиня молчала.
1: Герман продолжал: «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков. Они богаты и без того. Они же не знают и цену деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря на все демонские усилия. Я не Мот. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа.
0: Графиня молчала. Герман стал на колени.
1: «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то, умоляю вас, чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте, вы стары, жить вам уж недолго. Я готов, готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но и дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню».
0: Старуха не отвечала ни слова.
1: Герман встал. «Старая ведьма, — сказал он, стиснув зубы, — так я заставлю тебя отвечать».
0: С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима.
1: «Перестаньте ребячиться, — сказал Герман, взяв ее руку. — Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты? Да или нет?»
0: Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. 7 мая 1800. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого. Переписка.
2: Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело. В самый тот вечер на бале Томский, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать. И некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» — спросила она, смеясь. «От приятеля, известной вам особы», — отвечал Томский, «человека очень замечательного». «Кто ж этот замечательный человек?» «Его зовут Германом». Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели. «Этот Герман, — продолжал Томский, — лицо истинно романическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства. Как вы побледнели? У меня голова болит. Что ж говорил вам Герман или как бишь его?» «Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля». «Да где ж он меня видел?» «В церкви, может быть, на гулянии, Бог его знает. Может быть, в вашей комнате, во время вашего сна. От него станет». Подошедшие к ним 3 дамы с вопросами «забвенье» или «сожаление» прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна. Она успела с ним изъясниться, обижав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор, но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала. «Где же вы были?» — спросила она испуганным шепотом.
3: «В спальню старой графини», — отвечал Герман. «Я сейчас от нее. Графиня умерла».
2: «Боже, что вы говорите?»
3: «И кажется, — продолжал Герман, — я причина ее смерти».
2: Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе. У этого человека, по крайней мере, 3 злодейства на душе.
3: Герман сел на окошко подле нее и все рассказал.
2: Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. так эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование. Все это была не любовь, деньги. Вот что алкала его душа. Не она могла утолить его желание, осчастливить его. Бедная воспитанница была ничто иное, как слепая помощница разбойника, убийцы, старая ее благодетельница. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии.
3: Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось. Но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его.
2: Он не чувствовал угрызений совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало — невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.
0: «Вы чудовище!» — сказала, наконец, Лизавета Ивановна.
3: «Я не хотел ее смерти», — отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали.
2: Утро наступило. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она оттерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь.
3: В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.
2: «Как вам выйти из дому?» — сказала, наконец, Лизавета Ивановна. «Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо бы идти мимо спальни, а я боюсь».
3: «Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу, я выйду». Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробные наставления. Герман пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел. Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие. Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанной королевской птицей, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле. А сердце престарела его любовница, сегодня перестала биться. Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.
0: Эту ночь явилась ко мне покойница, баронесса фон Б. Она была вся в белом и сказала мне:
4: «Здравствуйте, господин советник
0: Шведенборг».
3: Три дня после роковой ночи в 9 часов утра Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жены, чтобы испросить у ней прощения.

Зрители, сегодня вы увидите и услышите три устных рассказа Ираклия Андронникова из трех различных фильмов с его участием. Ираклий Варсавич Андронников – человек всесторонне замечательный. Это глубокое убеждение всех его друзей, соратников, читателей и зрителей. Дарование его безгранично обширно. Он отличнейший писатель, тонко и глубоко знающий родной язык, имеющий страсть к научному поиску, что помогло ему создать свои удивительные книги о великих русских поэтах, защитить докторскую диссертацию о Лермонтове. Он обладает поразительным даром перевоплощения. Он артист в самом высоком значении этого слова. Когда он показывает кого-либо из предметов своего искусства, а это живые люди, его друзья, соратники, люди, которых он отлично знает, не понаслышке, так сказать, а знает в глаза, знает всем своим составом художника, он понимает их, улавливает все тонкости их натуры, они оживают перед вами. Будь то Алексей Толстой, или Виктор Шкловский, или Остужев. Когда он говорит о них, когда он показывает их, говорит как бы их голосом, сохраняя все тонкости интонации, то есть самые значительные черты натуры, которые всегда выступают в речи, в голосе, в манере говорить, он как бы сам вдруг приобретает и внешние их черты. Ну, скажем, Виктор Шкловский и Ираклий Андронников. Между ними, с точки зрения внешней общности, нет ничего близкого. Это совершенно разные люди. Начиная с головы, как известно, Виктор Борисович обладает отлично выбритым черепом, гладким совершенно, у тебя, как Ираклий Андронников, обладает прекрасной шевелюрой. Но когда он проводит рукой, говоря голосом Шкловского по своей голове, вы видите Шкловского. Это какое-то чудо. Редкое дарование, прекрасное дарование. Он показывает людей влюбленно, поэтому его объекты никогда на него не обижаются, никогда на него не сердятся, потому что не знают, что текст не обидит их. Текст подчеркнет какие-то черты их мировоззрения, их вкуса, их взгляда на жизнь. Что-то уловит скрытое, спрятанное, но очень важное в даровании каждого из людей, которых он показывает. Это не только не обидно, это лестно. Он показывает влюбленно. Вот в чем все дело. Он человек, очень любящий жизнь. Его рассказы устные и очень разносторонние. Вот сегодня будут показаны такие рассказы. «Трижды обиженный», «Четыре часа из жизни Блока» и «Римская опера». Рассказы эти родились в разных обстоятельствах. Как я уже сказал, вошли в картины, посвященные совершенно различным явлениям этого мира. Но все они – это работы Ираклия Андронникова. Они родились его талантом. И поэтому опять мы сблизимся с ним, когда сегодня будем смотреть эти его произведения. Он удивительный человек. Отзывчивость он этот мир безгранична. Он ощущает все, что представляет интерес для современного человека. Он глубоко современный человек. И он совершенно так же ощущает историю родной земли. Для него 19 век раскрытая книга. Он говорит о людях 19 века, если были его соседи по лестнице, по работе. Люди, встречаемые на улице. Когда он говорит о Пушкине, я вижу, что Пушкин со мной. Когда он говорит о Лермонтове, я жалею, что не могу увидеть его так же, как он видит его перед собой. В какой степени зримо его ощущение этого мира. Это большое дарование, большой талант. Ему исполняется 75 лет. Мы счастливы поздравить его с этой датой и пожелать ему как можно более длительной творческой жизни далее. Каждый день, прожитый ему вновь с нами, всегда для нас подарок, всегда для нас радость. Мы любим его, потому что он художник до мозга костей, рожденный великой страной, великим народом, великим своим временем.

0: Моих воспоминаний про Александра Александровича Блока, буди я собрался бы их когда-нибудь написать, хватило бы, наверное, на 3 или на 4 строчки. Я жил в Петербурге. Мне было 4 года. Меня повели гулять. На обратном пути завели к моей тетке родной. А у нее сидел Александр Александрович Блок. Блок спросил: ты уже гулял или еще только собираешься погулять? Я сказал: я уже нагулялся. Вот и все мои воспоминания про Блока. А все-таки вот не просто это, что было сказано 2 фразы Блоком. Всю жизнь такое впечатление, что я его знал, что это мой знакомый, что это больше, чем поэт из книжки. Как-то это даже на меня, наверное, оказывало какое-то влияние. Блока знал и часто его вспоминал наш замечательный писатель Всеволод Вячеславович Иванов, покойный. Одну историю он рассказывал чаще других. Наверное, она ему больше всего нравилась. Я слышал ее несколько раз. Он рассказывал у себя дома и за столом у общих друзей. Рассказывал каждый раз немного по-разному, как это бывает с писателями, которые как бы продолжают работу над своими воспоминаниями или над своим рассказом. В общем, слово в слово не попадают. А я же не стенограф. Как запомнил, так и запомнил, тем более, что разные варианты. Я их вместе смешал и сам рассказываю каждый раз немного по-разному. Вот что получилось из этих небольших отклонений. Всеволод Иванов говорил: в 1920 году в Петрограде для писателей главное место был Дом искусств. На Невском, значит, на углу Мойки, с левой стороны, значит, если идти от вокзала. Главный человек в этом доме был Алексей Максимович Горький, который для нас, молодых писателей, учредил такие лекции, семинарии, которые вели знаменитые профессора и поэты. Образование у нас у молодых было разное, у кого даже очень слабое. Нам это было в помощь, а Горькому давало возможность подкормить и тех, и других, и тех, кто учил, и тех, кто учились. А лекции по истории западноевропейских литератур читал у нас Блок Александр Александрович, а у него, значит, был старостой в кружке вот его. Значит, моя обязанность заключалась и вот в чем. Поскольку в помещениях стоял лютый мороз, чернила в чернильнице на столе замерзали, я, как Блок начинал читать лекцию, расстегивался и на голый желудок ставил эту чернильницу, закутывал ее и начинал греть, с тем, чтобы к концу лекции чернила растопились, и у Блока явилась бы возможность расписаться в журнале. Но Блок всегда читал лекции, глядя в окно. И у меня не было уверенности, что он когда-нибудь видел меня в лицо. А ходил я, надо вам сказать, по Петрограду в том, в чем приехал из Сибири, где я сражался с колчаковцами. Но мне, значит, была такая длинная кавалерийская шинель, прожженная в многих местах, а на ногах нечто такое, что даже невозможно обозначить словом ботинок, ботинки, чтобы не оскорбить эту важную часть человеческого гардероба. Значит, подметки отскочили, носы разлезлись, и хотя я их каждый день приматывал проволокой, все равно ноги торчали оттуда, и большие пальцы все время загибались кверху от холода. И вот однажды Алексей Максимович Горький, подсмеивая себе в усы, обращается ко мне и говорит: «Сэр, я очень прошу вас оказать мне честь завтра появиться у меня на Кронверском проспекте в квартире. У меня есть к вам важное дело. Жду вас утром». Я, значит, отправился к нему утром на Кронверской. Значит, вы знаете, где находится Ленфильм на Каменноостровском, на Кировском проспекте. Так это не доходя, значит, 3 дома, такая улица полукруглая, 3-й дом, значит, как раз где Горький жил. Я поднимаюсь и звоню, он сам открывает, улыбается, выходит в соседнюю комнату, выносит пару таких здоровущих солдатских ботинок на кованой подошве. Пару обмоток, говорит: вот, прошу вас, сэр, обуйтесь в эти мокасины и ходите по городу так, чтобы у вас большие пальцы не загибались кверху от холода. Я обрядился в эту обнову и чешу в сторону Невского, по Каменноостровскому, значит, через Троицкий мост. А надо бы сказать, что Петроград 20-го года был настолько безлюдный город, что можно было пройти 2 переулка и полулицы,
1: и не встретить, значит, живого человека. Ну, естественно, снег никто не убирал, не разметал. Я иду по Марсово полю, значит, печатаю следы. Выхожу на набережную Мойки, на ту сторону, где жил Пушкин. И прошу вас представить себе такую картину. Справа черная чугунная узорчатая решетка набережной Мойки. Впереди, значит, легкий, чистый, нежный, нетронутый снег, который так чуть приподнимается на ступенечку тротуара. А слева желтая стена конюшен времен императора Николая I с прочерченными полукружиями окон. Сочетание красок, как на цветной гравюре изысканное. Я, значит, иду прямо по середине, это мостовой узенькой, потому что тут не разберешь, где тротуар, где мостовая. Появляется фигура впереди, идет навстречу. Мужчина, высокий. На голове, значит, такая интеллигентная шапочка котиковая. Пальто, как ей носили, с бархатным воротничком. Этот человек идет, прижимая локтем к левому боку краюху хлеба. Мы сближаемся. Я вдруг узнаю, это Блок Александр Александрович. У него белые, выпуклые, озейские глаза и лицо, словно помазанное слабым йодом. И на фоне этого заснеженного Петербурга он выглядит каким-то загадочным бедуином. Поскольку я знаю, значит, что он меня не знает, в лицо никогда не видал, мне не обязательно с ним кланяться. Я, значит, как сблизились, нагибая башку, чтобы проскочить мимо него поскорее, вдруг он останавливается и говорит: «Здравствуйте, Иван. Как вы поживаете? Что вы пишете? Что вы собираетесь сочинить? Мне интересно было бы это услышать». И поскольку он ко мне так просто обратился, я, значит, стал ему рассказывать, что я приехал из Сибири, где бил Колчака. Приехал, значит, нахожусь возле Алексея Максимовича Горького. Он читал мои рассказы. Два рассказа пообещал напечатать. И Блок говорит: «Какой молодец, Алексей Максимович! Сколько он делает для вас и для всех нас! Ну, словно у него своего дела мало». А я, сам того не понимая, отколупываю куски от его краюхи и кладу в рот. И только тогда это заметил, когда Блок как-то скосился влево, завел правую руку за спину, изящным мужичьим движением поколотил по этой краюхе, выкатил ее немного вперед и говорит: «Кушайте, пожалуйста, мне хватит». Тут я понял, какое совершил паскудство, закинул последние крошки в рот. Он говорит, а я не понимаю, слышу, но не понимаю. Блок вошел в мое положение и говорит, что я думаю, мы расстаемся ненадолго. Вероятно, завтра мы встретимся на моей лекции по истории западноевропейских литератур. А ночью в Петрограде треснул мороз градуса 42. При ясном небе в городе стало пасмурно. На этих самых стеклах вот такой слой иней нарос. Как шубы не проскребешь, не продерешь стамеской. Я прихожу, значит, в Дом искусств. Никого нет, поворачивает Блок. А где слушатели? Я говорю, лекция ваша не может состояться, потому что слушатели из-за мороза не собрались. Он говорит: нет, почему же? Если у вас есть время и возможность, и вы могли бы оказать мне такую любезность, я с удовольствием прочту вам лекцию по истории западноевропейских литератур. Мы зашли в комнату, где он читал. Он снял свою котиковую шапочку, положил на стол, вынул, положил на стол часы, потер руки, сел в кресло, стал смотреть в окно, а я быстро расстегнулся, поставил чернильницу себе на брюхо, закутал ее, и он стал мне рассказывать про Сервантеса и про Дон Кихота. Он говорил о том, как этот герой сошел со страниц книги и совершает путешествие через века и страны, и для всех людей мира превратился в великий символ наивности и благородства. Вы знаете, он так читал, что казалось, и он самого Сервантеса знал и, может быть, даже встречал Дон Кихота. Я в жизни такой лекции никогда не слыхал. Это что-то было что-то необыкновенное. 2 часа читал, потом остановился и говорит, если вы не очень устали, если это вам интересно, я могу прочитать еще 2 часа. Только мне надо помолчать, а то у меня от долгого говорения горло очень устает. Мы посидели 10 минут друг против друга молча. Он поглядел на часы, поклонился мне и начал читать другие 2 часа. Он читал на разных языках стихотворения, мечтательно делал подстрочник для меня. Ему это не составляло труда, поскольку он всю мировую поэзию знал как собственные стихи. И тут же на память, так сказать, их себе восстанавливал, переводил для меня, чтобы мне все было ясно. Он изумительно хорохочет стал. Я просто, значит, должен сказать, наверное, это было не хуже, чем про Сервантеса, но я очень внимательно слушал его и немножко устал. 2 часа еще читал. Когда 4-й час кончился, он посмотрел на часы, встал. Я быстро расстегнулся и выставил ему чернильницу. Он взял журнал, раскрыл его, взял перо, умакнул в чернильницу и написал «История западноевропейских литератур». Подумал и проставил. 1 час. Ал блок. Закрыл журнал, попрощался со мной за руку, надел свою котиковую интеллигентную шапочку и вышел. Ну, не успел он скрыться, как вкатывается тот, который читал теорию драмы. Говорит, студент, снять, дайте журнал, я распишусь. И написал. Теория драмы. 4 часа. И свою фамилию, которую я не желаю произносить рядом со священным именем Блока. Мне с тех пор вся поэзия Блока иначе представилась.

0: В январе 18 года руки не подавали интеллигенты за то, что он признал революцию. И на вопрос о том, считаете ли вы возможным сотрудничать с большевиками, написал: не только считаю возможным, но и необходимым сотрудничать с большевиками. Это же великий человек нашего века. Мы его просто недостаточно как-то понимаем и знаем. Удивительный человек. Как-то один вообще ни черта не читал, написал 4 часа. А другой 4 часа читал одному человеку и из скромности прописал там 1 час. Это такую историю в жизнь проживешь, нельзя забыть. В другой раз, наверное, такое не случится. Тамара, налей мне зеленого чая. У меня что-то в глазах першит в последнее время. Читаю, что ли, много. Да нет, у нас, наверное, лампы слабые. Надо лампы поярче купить. Прикладывать на вате в зеленый чай не имеет смысла. Мне один киргиз говорил, что от этого никакой помощи нет. Надо пить зеленый чай, тогда глазам легче. А здорово он этому самому теории драмы выставил единицу за поведение. Интересная история, хорошо.
1: Кто не помнит в Ленинграде Ивана Ивановича Соллертинского, замечательнейшего музыковеда, талантливейшего литературоведа, образованнейшего театроведа, искрометного балетомана и балетоведа, многих наук и искусств веда, языковеда, человека, который знал такое количество иностранных языков, что не мог сам определить, сколько он знает их, и отвечал на вопрос после маленькой запинки, почему-то при этом взглянув на часы. Да как раз совершенно точно, не то 23, не то 24 без словаря, а со словарем много более того. А чего того, никто уже не мог бы сказать, или он сам этого не мог сказать. Однако люди, знавшие его с измальства, сходятся на том, что он знал 25 языков и 100 диалектов. Шутки в сторону. Это был человек легендарный, блистательный. Разнообразие и масштабы его дарований и его познаний были непостижимыми. Это был энциклопедист в высшем смысле этого слова. Причем его познания ежечасно умножались его колоссальной работоспособностью и совершенно феноменальной, небывалой, какой-то тоже легендарной памятью. Казалось, он запоминал решительно все, что он слышал, видел, читал. Он мог взглянуть на страницу, которую раньше никогда не видал, и не читать ее, а только бегло провести по ней глазом, и закрывал книжку и буквально передавал этот текст. И не то, что только через несколько минут после того, как он прочел. Нет, он мог потом воспроизвести этот текст, мог воспроизвести много лет спустя. Обычно, когда человек так много знает, он помнит, где он узнал это и на какой странице что напечатано. Но собственная мысль дремлет. Она сторожит цитаты. Нет, не то было с Иваном Ивановичем. Для Ивана Ивановича его познания были стартовыми площадками, ракетами-носителями его собственной мысли, острой, глубокой, своеобразной. Мысль обострялась от этих познаний. Он ведь интересовался не только проблемами истории музыки, театра, литературы, не только занимался теорией истории балета, он прекрасно разбирался в вопросах изобразительных искусств, социальными науками занимался, глубоко знал философские труды, преподавал логику и психологию. Я в Институте истории искусства сдавал ему логику и психологию. Он в это время был на одном отделении, был профессором, а на другом отделении института был студентом. А когда как профессор получал гонорар, то как бы ошибкой в ведомости расписывался то по-турецки, то по-арабски или по-гречески, ибо эти языки, как известно, были, так сказать, ему ведомы. Он преподавал не только в Институте истории искусства, он преподавал в консерватории, преподавал в педагогическом институте, вел занятия в училище хореографическом, училище театральном, руководил секцией музыкальной критики и музыковедения в Ленинградском союзе композиторов, консультировал радио музыкальное, возглавлял художественный совет Кировского театра, писал множество статей для газет и журналов, сотрудничал в энциклопедиях. Но главное, что приходит всегда на память, когда говоришь об Иване Ивановиче, это Ленинградская филармония, в которой он проработал 15 лет, начав с должности редактора и дойдя до положения художественного руководителя этого замечательного учреждения. И надо сказать, что на

Постон сделал необычайно много. И вот Ленинградский оркестр, ныне заслуженный коллектив республики, который прославился на весь мир, в значительной степени представляет собой детище Ивана Ивановича Солертинского, потому что он руководил репертуарной политикой, внедрял множество ценных произведений и приучал оркестр и публику, приучал ценить все возвышенное, истинно ценное и благородное. Фигура лектора в симфоническом концерте не является главной и наиболее популярной. Но когда Иван Иванович заканчивал свое вступительное слово, 10 или 12 минутное, зал аплодировал ему внутренне стеная, потому что он рано кончил. Он обладал удивительным свойством быть понятным человеку, который впервые вступил в концертный зал и отвечал самым высоким требованиям специалистов. Это был человек необыкновенный. Но все в Иване Ивановиче, его походка, его жесты, его мимика, его голос, его артикуляция, самый характер и смысл речей его так и просилось быть запечатленным. И многие пытались изображать его. И что удивительного в том, что я своими слабыми силами подщился как-то показать Ивана Ивановича в присутствии самого же Ивана Ивановича. Дело происходило у него дома за обедом. Я показал ему несколько портретов наших общих знакомых. Иван Иванович похвалил меня и похохатывал, говоря, как здорово ты к нему подкрался, так сказать, с подветренной стороны. Это очень тонко и здорово. Это я поздравляю тебя. Считая, что наступил нужный час, я произнес несколько фраз голосом Ивана Ивановича и в его манере. Иван Иванович, который только что подхваливал меня, вдруг сделался вял, я бы сказал, индифферентен, откинулся на спинку дивана, на котором сидел, и сказал хрипло, «Прости меня, пожалуйста, это глупо, пошло и не смешно. Более того, это крайне ничтожно. Я всегда полагал, что у тебя мало очень серого вещества в башке, но сегодня я убеждаюсь в том, что у тебя в черепе идеальная аптекарская чистота. Ты никогда не казался мне умным, сегодня ты окончательно доказал это. Я думаю, что тебе не стоит повторять этот опус. Он ничтожен и портит впечатление от других. Если ты не понимаешь, что это тебе невыгодно, то тебе, как говорится, подскажут другие. В чем я, впрочем, и не ошибся. Через несколько дней, будучи в обществе одной дамы, я встретил филармонию Ивана Ивановича в фойе, и, завидев нас, он подошел и обратился к моей спутнице. Он знал весь Ленинград и знал, конечно, и ее. Каким образом можете вы находиться в обществе этого ужасающего господина? А почему ужасающего, поинтересовалась моя спутница. Ну, вы просто, кстати, не знаете главную черту его характера. Это бескорыстная помощь другим дамам, главным образом. Он доносит балетные чемоданчики знакомых своих танцовщиц до дверей театра, а дальше ни-ни. О большем, конечно, мы вообще не говорим. Он может по телефону примчаться, по телефонному звонку, чтобы застегнуть тугой ботик. Он может проверить билеты в Летторию Аллегри. При этом он мнится я писателем. Вот я еще ничего не написал, говорит он с этим дамам, а я уже писатель, у меня уже есть свои рассказы, повествует наш писатель. Никто никогда не любил его. И только какая-то одна абсолютная дура, узнав о таком его великом бескорыстии, воскликнула, ах, какой ты, ни на кого не похож, особенный. Я вся твоя. Я не могу передать вам, как я обиделся. Я чуть не зарыдал. Но не в моем же положении обижаться на других. Я хотел улыбнуться, но судорога покривила мой подбородок. Я повернулся к стене и стал рассматривать какие-то незначительности и завитушки. И тут же дал себе клятвенное уверение, что никогда в жизни не буду изображать Ивана Ивановича. На кого покусился несчастный? Оставь это! Но судьба сулила мне другое. Шумно и оживленно было в зале Ленинградской филармонии 6 января 1935 года, когда со всех концов города понаехали туда поклонники творчества великого австрийского симфониста Густава Малера, и разговоры о первой симфонии Малера, сыгранной под блистательным руководством дирижера Фрица Штидри, который в те годы возглавлял оркестр Ленинградской филармонии, и предваренный не менее блистательным вступительным словом Ивана Ивановича Солертинского, разговоры эти можно было слышать и за кулисами, и в кулуарах, и в самом зале. Но я хочу быть протокольно точным. В этот вечер на улице было 38 градусов, и почитатели Малера, которые приехали в филармонию, очень картинно расселись в разных местах зала, образуя живописные группы. Но если бы их посадить всех рядом, они едва бы заполнили собой первые три ряда. Когда звучали такты симфонии последние, и дирижер Штидри
продискутировав проблему, успеет ли он озябнуть, пробежав из дверей филармонии в дверь европейской гостиницы, чтобы, как известно, перейти через улицу дверь напротив, когда он исчез, то многие бывшие филармонии слушатели, все оказавшиеся знакомыми между собой, так стали переговариваться. Ах, какой был замечательный концерт, как был великолепен сегодняшний, да симфония какая. И послушайте, это же все заслуги Ивана Ивановича. Это же он настоял на том, чтобы осуществить малеровский цикл в этом сезоне. Это блестяще. Но, вероятно, Штидель несколько неприятно, что было мало публики. Сейчас еще рано. Может быть, стоит пойти в номер Штидель, фетировать старика. И когда погасли последние люстры, то почти все бывшие филармонии слушатели по двое и по трое перекочевали через улицу. И когда они появились, когда я появился в обществе двух художников в комнате Штидель, он занимал такую... номер квартиру из трех комнат с роялем. Там было уже полно народу. Там были и дирижеры, и композиторы, и скрипачи, и пианисты. Музыкальная критика была представлена очень широко. В мягких креслах возле овального стола, уставленного тарелками с тартинками, сидел Иван Иванович Салертинский, сильно погрузившийся в пружины кресла. Был даже один режиссер. И этот режиссер был Мейерхольд. Сам Штидри не в силах прийти в себя после вдохновенного исполнения симфонии Малера, только разрешив заменить ему влажный фрак халатом с перепоясанным шнуром с большими кистями, расхаживал по комнате и напевал только что отзвучавшую симфонию. Пра-па-па-па-па-па-барам, па па

pa noch einmal. Ra pa pa pa noch einmal. Ra pa pa pa. Жена подходила к нему и говорила так: Фрицхен. Он делал так: рам-пам, па-па-прам, па-па-ра-па-па-па-пам. Рапам, па-па-барам, па-па-барам, па-па-па-парам, па-па-па-парам, па-па-па-парам, па-па-па-парам. Тут подали ему макароны спагетти. А Штиды всегда питался отдельно от своих гостей. И не переставая дирижировать, он схватил два ножа и с величайшим искусством начал уписывать эти макароны.

0: Тут уронил он кусочек хлеба, булки. И я почти подобострастно, относясь к этому замечательному музыканту, нагнулся, чтобы положить этот кусочек в пепельницу. Но Штидри вырвал у меня этот кусочек, рассмотрел и отправил слёту в рот. Наконец он успокоился и обратился к гостям. Я никогда не мог понять, почему Штидри, в ту пору весьма слабо владевший русской речью, так часто заставлял меня рассказывать в присутствии своих знакомых. Но так или иначе, он походил по комнате, подошел ко мне и, используя каждый повод для изучения русского языка и получения соответствующей отметки, сказал: «Теперь будет наш Хераклес, теперь будет унзе наш Хераклес». 4. А? Хераклес тоже русский. «Теперь будет наш Хераклес». «Очень похож, браво, просим, молодец, давай, давай». Надо вам сказать, что я в ту пору не выступал перед публикой большой, и аудитория, собравшаяся в комнате Штидри, была самая большая аудитория в моей жизни. Страшно волнуясь, я не посмел отказаться и рассказал несколько историй, так как вот и сейчас вам рассказываю. Когда положенная мне программа была исчерпана, то Иван Иванович, еще более углубившийся в мягкие кресла возле овального стола, сказал: «Интересно было бы послушать в исполнении Ираклия чрезвычайно интересный портрет гостеприимного хозяина этого дома Фрица Филипповича Штидри. По существу, это, может быть, наиболее ценный опус нашего бедного друга. Это почти бессловесная картинка, очень точная по мимико-жестикуляционной характеристике. Ираклий, покажи сейчас же. Покажи, вот нарочно покажи. Ах, ты еще и боишься к тому же. Прекрасная черта, дополняющая твой благородный характер. Трус, покажи, покажи. Не можешь ты добиться за то, что ты показываешь его жесты и мимику, когда в сущности за это ему и платят деньги. Покажи. Право. Попросим его, попросим. Право, покажи». Надо сознаться, что я и раньше показывал Штидри в присутствии самого Штидри. Но делал это обычно очень аккуратно, чтобы не испортить с ним отношений. Я обычно просил его сесть за рояль и говорил: «Вы, Фриц Филиппович, дирижируете так». «Ну, Фриц Филиппович, вы не обижайтесь на меня. Фриц Филиппович, вы героическая симфония, симфония эроика. Пожалуйста, если можно». Рам-пам! Ти-та-та-та-та-ти-та-та-та. Штидри немножечко поиграет, я немножечко покажу. Он встает и говорит: «Nehmen Sie viel Luft unter den Achselhöhle. Много воздух под мышку. Под мышку надо взять. Не ра-па-па-па-ма. Ра-па-па-па. Надо ра-па-па-па. Не так надо. Ра-па-па-па. Ра-па-па-па. Так хорошо будет. Браво, очень хорошо». Но тут, в присутствии этой аудитории, от которой зависела вся моя будущность, показать какой-то полуфабрикат? Нет, этого я не мог. И когда Штидри сел к инструменту, я не только напустил на лоб волос, чтобы быть более и на него похожим, но даже и приподнял кончик носа, чтобы вполне напоминать его портрет, выставленный на Невском проспекте, решил и взмахнуть, и сыграть, как Штидри в филармонии. Никакого звука не последовало. Штидри встал, закрыл рояль и сказал: «Там стеной очень болит живот, сосед. Нельзя так. Отвратительно мало похож. Нахал толстяк!» Целертинский торжествовал. Какой черт дернул тебя показывать? Штидри так необычайно грубо. Я посоветовал, оказывается, я виноват. Ну, самого ты есть мозги или нет? Мизерабль несчастный. Я просто удивляюсь. Ты знаешь, ты показал его необычайно грубо. Ты погляди, в каком он состоянии. Как только он очнется и перестанет бегать по комнате, я думаю, что кончится твое пребывание здесь, и мы будем встречаться на другой территории. Поэтому запоминай дорогие черты, глотай последние впечатления. Очевидно, тебя отсюда очень скоро выгонят. Я не знаю, что происходило в темном для меня сознании Штидри, но только походив по комнате в очень ажитированном состоянии, он снова вернулся ко мне и сказал: «Теперь будет», — он положил руку мне на плечо, — «теперь будет вот кто. Ванька Солеретинский». Целертинский сильно взволновался. «Кому это нужно? Кой черт? Это, я видел, это самослабейший опус. Вряд ли стоит репродуцировать это уже, так сказать, заведомо некачественное произведение. Да-да. Пожалуйста, если хочешь, показывай, когда никто не просит. Показывай. Мне это абсолютно наплевать, прости, пожалуйста, на то, что ты будешь показывать. Только ты предупреди, когда ты начнешь, чтобы я мог легонько соснуть. Не знаю, что тебя привлекло в этом, и с каких пор Штидель сделался главным твоим консультантом в области русской литературы и театра. Пожалуйста, показывай. Да-да. Но имей в виду, что завтра начнется пикировка интеллектов. Я не завидую тебе, мой малютка, потому что нам на двоих для пикировки нужно иметь два мозга, а у нас покуда что один, и он не принадлежит тебе, мой бедненький. Пожалуйста, показывай. Пожалуйста. Пожалуйста. Я могу наполнить первое свое впечатление. Это изумительно пошло, чрезвычайно глупо и совершенно не смешно. Пожалуйста, показывай, если тебе хочется. А что я мог сделать? Когда Салертинский попросил показать Штиды, это я могу. А когда Штидель просит показать Салертинского, это я боюсь. Я вынужден был показать, но сами представляете, что я совершенно не стремился к тому, чтобы создать какой-то остро сатирический портрет, который мог бы обидеть Салертинского, вложить ему в уста то, чего он не говорил или не мог бы сказать. Я решил быть протокольным, фотографичным и воспроизвести несколько фраз из того самого вступительного слова, которое все мы, присутствовавшие в комнате, 2 часа тому назад слышали в филармонии, когда Салертинский говорил о симфонии Малера. Я сказал: Иван Иванович, ты меня, пожалуйста, прости, ты сегодня в филармонии говорил так. 3 часть первой симфонии Малера – это гениальное скерцо в манере Калю. Лесное зверье хоронит умершего в лесу охотника. В оркестре идут жабы и вороны, зайцы и лисицы утирают лапками притворные слезы. И вдруг на фоне квакающих звуков кларнета вступает контрабас-соло, который начинает излагать темы известной народной песенки «Эх, что ж ты спишь, братец Яков?» И эта тема, переходя из одной группы инструментов в другую, обрастает богатым оркестровым убором, и мало-помалу начинается великолепное апокалипсическое шествие, апокалипсический марш похоронный, написанный в манере экспрессионизма еще задолго до возникновения мирового экспрессионизма. Это еще не тот Малер, который нарисует в следующих симфониях картину гибели высокоцивилизованного европейца, погибающего с часами в руках, но это уже тот Малер, который венчает развитие после Бетховенской симфонии целый огромный период европейской музыки, который целый датирует смертью самого Бетховена до смерти самого Малера, великого композитора предвоенной Европы 20 века. Я получил столько одобрений, сколько заслуживал. От Ивана Ивановича я не получил никаких одобрений. Иван Иванович сказал: я буду краток. Прости меня гнусно. Ну что ж, с завтрашнего дня начнется та пикировка, которую я тебе предупредил. Я не завидую тебе. Тебе придется поскакивать и повизгивать. Это уже я могу заранее предупредить тебя. Ты этого хотел, Жорж Дондан. Кстати, кто-то очень остроумно сказал тебе, что если ударить тебя по твоей толстой шее и широкой турецкой саблей, то башка твоя полетит вверх. Пожалуйста, пожалуйста, ты этого хотел. Я не знаю, как развивались бы события дальше, если бы не композитор Щербачев Владимир Владимирович, человек динамичный вообще. А тут в этот вечер он как-то все более полулежал, облокотившись о крышку рояля. И когда я кончил, сказал: вот тут присутствует мой ученик, Борис Александрович Арапов, который ведь тоже очень похоже изображает Ивана Ивановича. Может быть, для сравнения с товарищем Андрониковым попросим Бориса Александровича? Борис Александрович, это будет интересно сравнить. Просим вас. И вот на то место, на котором только что стоял я, выбежал молодой в ту пору ленинградский композитор Борис Александрович Арапов, очень милый человек, большой мой друг теперь. Он в очках враговых такой, альбиносик небольшого роста, остановился перед Иваном Ивановичем и сказал: Иван Иванович, дело в том, что мне кажется, что Андроников показывает вас неправильно, что надо показывать как-то более четкое изображение, вы напоминаете какую-то остывшую и малоаппетитную манную массу. Мне кажется, Иван Иванович говорит иначе. Вот так, мне кажется, Иван Иванович говорит. Малер! Малер! Малер! Я о Малере услыхал! Я Малера о Малере почитал! Я Малера просмотрел, я Малера прослушал, я Малера протолкнул, я Малера прославил. Малер гений, да и я не дурен. Я не дурен, да и Малер тоже не дурен. Если бы не я, не было бы никакого Малера, никакого Малера не было бы. Только я и все от меня. Надо было видеть, что стало с Иваном Ивановичем. Многое я в жизни наблюдал, но никогда не видал человека, который от расстройства чувств стал бы падать снизу вверх. Когда Арапов показывал свой пашквиль, Иван Иванович стал так выпадать из кресел, взвизгивая: что это?
1: Не можно позволить эту доморощенную отсебятину после высококвалифицированных произведений, которые мы здесь слушали. Да есть ли здесь хозяева или нет, или здесь все без царя в голове. И долго он волновался. Вечер был совершенно испорчен. Штидель стал расхаживать по комнате, напевая нечто печальное. Ра-па-па-брам, па-пам, ра-па-пам, рам, па-пам, па-па-па-пам, ра-па-па-пам, ра-па-па-пам. Гости подходили к нему, он не задерживал их, а прощался с ними, говоря «Адьё, майн либер», и отчасти помогая им выйти таким движением ладони в лопатку. Когда я уже одетый стоял, чтобы попрощаться с хозяевами, ко мне подошла жена Ивана Ивановича, Ирина Францевна, и сказала: «Ираклий, на одну минуточку. Дело в том, что Ванечка считал все время, что вы показываете его не смешно и не похоже. Но только сегодня, после того, что позволил себе Борис Александрович Арапов, Ваня по-настоящему сумел оценить всю степень вашего дружеского такта и участия. Он совершенно на вас не сердится, и он просил передать вам, чтобы ваши отношения должны остаться хорошими по-прежнему, и велел пригласить мне вас пообедать, приходить поскорее, все должно остаться, как было, но я сейчас не могу с вами разговаривать, потому что Ваня меня зовет, и она кинулась на лестницу, откуда неслись крики. Чудовищно, гнусно, мерзко, глупо и пошло. Пойдем!»

0: Римская опера. Речь пойдет о поездке в Италию. О тех временах, когда во Флоренции должен был состояться конгресс Европейского сообщества писателей, и большая группа советских литераторов должна была представлять на этом конгрессе нашу страну. Если быть точным, то надо добавить, что ехала не одна группа, а две. Одна числом поменьше, 6 человек, оформлялась как официальная делегация и ехала, естественно, за государственный счет. Другая группа числом поболее, 10 человек, представляла собой туристскую группу и должна была совершить путешествие за свой собственный счет. Но по прибытии во Флоренцию обе группы должны были составить одну общую делегацию, и участники туристской поездки не токмо могли, но должны были делать доклады на конгрессе, участвовать в прениях, а кроме того, в беседах с итальянскими литераторами за круглым столом. Я попал во вторую группу. Когда мы узнали, что едем в Италию, то мои друзья, мои коллеги по поездке попросили меня поговорить в Интуристе о том, чтобы нам изменили маршрут, вернее, дополнили бы маршрут. Дело в том, что мы писатели, и нам ездить в Милан не положено. В Милан возят музыкантов. А нам хотелось побывать в Милане и попасть на спектакль оперы «Ла Скала», которая в то время еще не приезжала в Москву, и впечатления, которые мы рассчитывали получить, должны были быть еще новее и острее, нежели это было бы нынче. Расчет был такой, что мы здесь, в Москве, внесем деньги дополнительно в рублях, а итальянская фирма включит Милан в наш маршрут и поведет нас на спектакль «Ла Скала». Я взялся за это поручение. Предполагалось, что я сумею заговорить сотрудников Интуриста. Начало этого поручения я выполнил, по-моему, очень славно. Очень скоро после прибытия моего в Интурист стали отвечать по телефону: позвоните через 2 часа, у нас здесь идет важное заседание. А к концу дня достигли результатов, созвонились с Италией, и было решено, мы вносим дополнительные деньги в рублях, а нам добавляют в маршрут Милан и ведут на спектакль «Ла Скала», «Тоска», с участием Марии Каллас, Джузеппе Ди Стефано и Тито Гобби. Все было прекрасно. Группа, с которой должен был я отправиться, была необыкновенной. Достаточно сказать, что в нее входил Виктор Борисович Шкловский, один из старейших советских писателей, человек гениального дарования, очень острого, очень интересного, парадоксального ума, теоретик искусства, теоретик и историк литературы, эстетик, прозаик, киносценарист, эссеист, мемуарист. Я не берусь перечислить все жанры, в которых он работает, но могу заявить, что он никогда не писал стихов. Надо вам сказать, что, как я сказал, он уже не молод годами, но он необычайно компанейский человек, очень живой, очень заинтересованный, очень контактный, очень неприхотливый, с ним путешествовать просто наслаждение. Уже это одно предвещало нам славную поездку. Но так получилось, что из 10 виз 3 задержались в посольстве, и нам предложили лететь всемером. А мы проявили солидарность, сказали, что никуда мы всемером не полетим, что мы хотим лететь со своими товарищами, что мы вообще туристы, хотим летим, а хотим не летим, деньги наши. Пришли дополнительно 3 визы, но уже оставалось до Конгресса мало времени. Нас посадили в Шереметьеве во французскую каравеллу и кинули на аэродром Орли в Париж. И там без завоза в город тут же пересадили в другую каравеллу и доставили в Рим. А в Риме мы сели в ночной поезд, который под утро пришел во Флоренцию, а к 9 часам мы пошли на открытие Конгресса. И миланская опера «Ла Скала» благополучно попела без нас. Я не буду распространяться на тему о том, как шел Конгресс. Прежде всего, он был представителен. Были все страны Европы на нем. Кроме того, КОМЕС, Европейское сообщество писателей, занимало в ту пору правильные позиции, не то что нынче. А кроме того, была интересная тема дискуссии. Литература в ее связях с радио и телевидением. И тут разворачивались очень интересные споры и сталкивались различные точки зрения. Наши западные коллеги ругали телевидение нещадно. Говорили, что телевидение разоряет писателя, что телевидение отнимает читателей у литературы, что никто не интересуется больше литературой, все сидят у экрана, что тиражи падают, что писатель бедствует, что задача писателя отвлечь от экрана и, если можно, заткнуть телевидение. Мы говорили, что у нас свои сложные отношения с телевидением есть, но никто из советских писателей не жалуется на то, что тиражи книг падают от того, что есть телевидение, потому что, наоборот, тиражи наши растут, что телевидение никому еще не повредило из писателей, и что мы не можем согласиться с такой постановкой вопроса. Надо сказать, что было вообще интересно. Но была еще подробность, которая очень оживляла наше пребывание во Флоренции. Дело в том, что незадолго до того, как мы поехали в Италию, довольно большую группу писателей вызвали в нашу иностранную комиссию Союза писателей и, пожимая нам руки, вручили такие небольшие красненькие софьяновые книжечки, свидетельствующие о том, что мы являемся членами Европейского сообщества писателей. Книжки начинки не было, но на обороте переплетика указано, что член Европейского сообщества писателей имеет право бесплатного посещения итальянских библиотек и музеев. Находясь в Москве, мы как-то не могли вполне оценить, что, собственно, дает нам это право. И расходясь после вручения этих билетов, шутили. Один говорил, я иду обедать в Дом литераторов, другой говорил, я поспешаю в Болонью, я сегодня хочу бесплатно прочесть газету. В общем, шли шутки несерьезные. Но зато, когда мы собрались ехать в Италию, то выяснилось, что многие так далеко запихнули эти книжечки, что не знают, где они находятся. И целую ночь перед полетом трясли ящики письменного стола в расчете их отыскать. Там это оказалось вещью очень полезной. Вот идет заседание Конгресса в Палаццо Векьо во Флоренции, а 6 шагов отступя через узенькую улочку, по которой может проехать Фиат, небольшая машина, галерея Уффици, Флорентийский Эрмитаж. Антонов Сергей машет мне рукой на заседании Конгресса. Пойди сюда. Ты уже был в галерее Уффици? Нет, не был. Знаешь, сейчас будет выступать неинтересный оратор. Пойдем постоим перед Боттичелли 20 минут. Бежим по этим книжечкам бесплатно в галерею Уффици. Стоим возле Боттичелли 20 минут. Возвращаемся, объявляют нашего оратора. Похлопали. Объявляют иностранного оратора. Интересно выступает. Похлопали. Объявляют перерыв на 30 минут для питья, ликеров и кофе. Данила Гранин мне машет рукой. Ты уже был в галерее Уффици? Был. Дорогу знаешь к Боттичелли? Знаю. Побежим по нашим книжечкам, возьмем Казакевича, постоим у Боттичелли, ты покажешь, где это находится. Бежим по этим книжечкам бесплатно к Боттичелли, стоим 30 минут, возвращаемся. И так, если пользоваться аккуратно и умело этой книжечкой, можно было посмотреть очень много. Сергей Антонов из нас самый методичный, самый разумный, самый трудоспособный. Он сумел посмотреть целую треть флорентийских музеев. Он смотрел до завтрака, между завтраком и утренним заседанием, на всех неинтересных ораторов, на всех перерывах, между утренним заседанием и обедом, после обеда, когда все отдыхают. Если он посмотрел только третью часть музеев, то это объясняется тем, что во Флоренции несколько десятков музеев, и что кроме красной книжечки нужно иметь чугунное здоровье и время, чтобы все осмотреть. Но, как известно, все имеет конец. Окончился и конгресс. Мы снова распались на две группы. Старшую группу собирались еще куда-то повезти и что-то собирались им подарить, прежде чем доставить их в Рим. А нас уже никто не собирался ничем одарять и никуда не собирались везти, кроме Рима, составлявшего конечный пункт нашего туристского путешествия. В ту пору транситальянская трасса, пролегающая по малонаселенным местам, была еще не готова. Мы ехали по узенькой асфальтовой дороге через старые итальянские городки Перуджу, Ассизи, много останавливались, рассматривали замечательные архитектурные сооружения, гениальные фрески. Прибыли мы в Рим почти ночью и разместились в Альберго Имперо. Я попал в одну комнату с Эммануилом Генриховичем Казакевичем. Мало сказать, что это был замечательный писатель. Это был писатель какой-то особенный, очень серьезный, очень глубокий, тонко наблюдательный, очень поэтичный, музыкальный, пластичный. Я никогда не забываю существование в советской литературе дарования Эммануила Казакевича. Для меня просто представление о литературе без него было бы очень неполным. Надо сказать, что при этом он был необычайно веселым человеком. Он очень хорошо каламбурил, великолепно острил, но обладал еще одним очень ценным качеством. Когда человек хорошо острит, то он очень обычно презрительно относится к чужому юмору и кривит улыбкой, так сказать, недовольно. Но если только можно было из вежливости сделать вид, что тебе смешно, то Казакевич, закатив глаза и голову, хохотал громче всех. Он был необычайно доброжелателен ко всему тому, что произносили другие, если только можно было посмеяться. Дорогой он придумал довольно-таки несложную игру. И не очень такую замечательную игру. Делить слова таким образом, чтобы из них получались имена и фамилии. Ну, что-нибудь вроде, ну, фамилию Веневитинов можно разделить так, что получается Веня Витинов, а фамилию Бенедиктов можно сделать Беня Диктов. Все придумывали что-то, я не мог придумать ни одного слова. Казакевич подходил ко мне и говорил: «Как вы до сих пор ничего не выдумали? Это позор!» Я понимал, что он шутит, но страдал невыносимо. Он снова подходил ко мне и говорил: «Товарищи уже по 10 примеров привели, а вы ничего не сочинили? Вы же профессиональный литератор, мне стыдно за вас. Хотите, я вам что-нибудь одолжу из своего?» Я не принимал это одолжение, но жутко стыдился от того, что я ничего не могу придумать. А когда мы оказались в комнате вместе, мы решили вообще, что наступило время для нас чрезвычайно веселое. Я решил пойти погулять по Риму. Но Казакевич отказался, сказал, что потом пойдет гулять в другой раз, сейчас он устал. Я пошел гулять вместе с Граниным и Антоновым. Гуляли мы очень долго, вернулись. Казакевич спал. Не открывая глаз, он спросил: «Ну как вы погуляли?» «Хорошо. Вам кто-нибудь встретился по дороге?» Я поднапрягся так, что череп накренился, и сказал: «Да, кто?» «Коля Зей!» Казакевич сел на постели и спросил: «Вы это сами выдумали?» Я сказал: «Сам. А я вот сейчас проверю». Он был один. Я страшно поднапрягся и сказал: «С ним была целая рота зеев». Казакевич сказал, вы не можете себе представить, как вы меня обрадовали. Я так страдал от того, что вы такая бездарность. Тут мы стали шуметь, веселились неистово, и швед, живший за стенкой, присылал сказать, что он сделал попытку заснуть, но у него не получилось. Самая постановка вопроса нас чрезвычайно веселила. Мы посылали сказать, что мы будем шуметь потише, забывали про шведа, начинали снова хохотать, заснули очень поздно, пораньше вскочили, чтобы не терять драгоценного времени. Открываю я старенькие складные ставни в этой гостинице, высунулся в окно. Боже мой! Под окном римская опера. Я поскорее оделся и побежал посмотреть, что идет. Первый щит возвещал, что во вторник представлена будет опера Рихарда Вагнера «Моряк-скиталец» в исполнении байройтской труппы ФРГ. Цены повышены. Конечно, было бы интересно послушать оперу Вагнера именно в исполнении байройтской труппы, потому что с вагнеровских времен Байройт считается столицей вагнеровской интерпретации. Но как-то странно приехать в Италию и идти слушать немецкую оперу на немецком языке в исполнении немецких артистов, словно в Италии нет своей музыки. К тому же цены повышенные. Я перешел к другому плакату, на котором означено было, что в четверг показана будет опера Рихарда Штрауса «Розенкавалер», «Кавалер Роз» в исполнении мюнхенской труппы. Цены повышенные. По тем же соображениям я перешел к третьему плакату, более скромному. На нем начертано было, что в воскресенье в 17:00 будет показана опера Умберто Джордано Андреа Шенье с участием Марио дель Монако. Цены обыкновенные. Шел узнать, сколько стоит билет. Мне дали понять, что среднего качества билет в боковую ложу стоит 4000 лир. В моем кармане к этому времени оставалось 5500. Не будем обольщаться треском слова тысячи, потому что 5500 лир равняется 9 рублям. Я не стал покупать билета, а воротился в гостиницу. Наши завтракали. Я спросил, кто пойдет со мной в римскую оперу. Шкловский Виктор Борисович сказал, что идет, объясни. Я сказал, идет опера Умберто Джордано Андрей Шенье. Не знаю, не слыхал, расскажи, кто такой Умберто Джордано, про Андрея Шенье знаем без тебя. Я сказал, Умберто Джордано умер сравнительно недавно, в 48-м году, но он принадлежал к той группе, которую возглавляли Пуччини и Леонкавало, он верист, он, конечно, с ними по таланту не потянет, он по сравнению с ними так себе. Шкловский сказал, уговорил, не пойдем. Мы не пойдем слушать так себе, иди сам. На какие деньги ты собрался идти? Ай-яй-яй, деньги не наши, но все-таки сперва подумай. Не надо барахольничать. Но надо помнить, у тебя есть семья, и когда ты вернешься в Москву, надо доказать ей, что ты иногда о ней вспоминал. Не знаю, мы не пойдем, не надо нас уговаривать, не старайся. Мы приехали для того, чтобы видеть страну, для того, чтобы слышать шум толпы, слышать речь, которой мы не понимаем. А ты нас тянешь в оперу, где по-итальянски поют про французскую революцию. Мы не пойдем. Я не пойду, потому что я в Большом театре никогда не бываю, и мне не с чем сравнивать. Иди сам. А кроме того, мы заняты. Мы пойдем, поедем смотреть, как папу римского повезут из Ватикана в церковь святого Джузеппе. Я сказал, вы немного увидите папу. Откуда ты знаешь, ты здесь не бывал? Я не бывал, но я предполагаю. Что ты предполагаешь? Я предполагаю, что папа же не будет останавливаться и беседовать с вами. Проедет мимо вас в машине и все. А,
1: Значит, ты думаешь, что нам папу показывать не будут. Все равно, поедем смотреть, как нам не будут показывать папу. Все равно интереснее. А ты иди сам и не уговаривай нас. Мы не хотим. Ну, не хотите, не хотите. Ваше дело, я только предложил. Кстати, я имел тоже полную возможность посмотреть на выезд папы. Потому что папа должен был выезжать в половине четвертого, а опера начиналась в 5 часов дня. И когда для них подали автобус, я первый в этот автобус залез. Приехали мы тогда к собору Святого Петра. С левой стороны площади стояла огромная толпа, разрезанная таким широким коридором. В этом коридоре на мотороллерах сидели полицейские, рули дрожали в их руках, они готовы были ринуться вперед по первому знаку. Завивался бензиновый дым, было очень холодно, очень ветрено, шел сухой снег, папа не ехал. Подошло время отправляться мне в оперу, я попрощался со своими друзьями, сел в автобус и вместе с гидом, очень милой женщиной, добрался до оперного театра, подошли к кассе, билетов нет. Отправились к директору. Она ему объяснила, что я скриторе, что я советский писатель, что я здесь в гостях, что я дилетанти, что я аматер, люблю музыку, служил в Ленинградской филармонии лектором. Тут уже все было пущено в ход. Директор, не вынимая руки из кармана, правый написал записку в кассу, чтобы мне продали билет. Я подошел к окошечку и приобрел среднего качества билет за 5,5 тысяч лир. Гид меня оставила. Я вошел в театральное помещение, не в силах совместить разноречивые понятия. Пора начинать спектакль. Билетов нет, публики тоже нет. Только в первых рядах партера сидели длинноспинные пожилые иностранки с мехами и программой в одной руке и с биноклем в другой. Маячили фигуры в ложах, на балконах и на галереях. Еще не погас свет, появился дирижер. По случаю дневного спектакля галстук вниз и воротничок в гостиницу. Я представлю свою несомненную, как выражались в 18 веке, конфузию, как очевидную, как выражались в 18 веке, викторию. Но все эти мысли могли приходить мне в голову только по той причине, что я никогда не бывал в итальянской опере. В начале спектакля лидеры не поют, но контракту зал был переполнен в такой степени, что галереи, балконы и ложи гнулись, все вывешивалось. Теснилось, стало тепло, душисто, празднично, возбужденно. Со второго акта начали выступать главные. Я-то думал, что Марио дель Монако будет лучше всех. Он не был лучше всех, другие были не хуже него. Там пел такой знаменитый современный итальянский баритон Джан Джакомо Гуэльфи. Высокий, красивый, несколько полнеющий артист, который приезжал в составе миланской труппы, он приезжал в Москву, пропел на репетиции полакта «Лючи и Диля Мермур», а охрип и, не исполнив ни одного спектакля, улетел обратно в Италию. Но там-то он не охрип, там-то он пел во всю широту и во всю красоту своего голоса, да как пел, да как играл. Он вел себя на сцене, как у себя дома. Подобной непосредственности я даже просто никогда не видал. Он стоял, как итальянец, на улице, размахивал пальцем, понимаете ли, в сценах и речитативах. Ну, совершенно был, совершенно домашний итальянец. И именно от того, что он был так непринужден и естественен, он в то же время был очень достоверный второй герой оперы Жерар, благородный Жерар, который пытается спасти своего соперника Андрея Шенье. Он был одновременно и образом, и автором этого образа. Гуэльфи как бы... Краешек Гуэльфи был виден из-под создаваемого им образа Жерара. Казалось, это паспорту, который обводит изображение и делает его только более выпуклым, более живым, более праздничным. Там одна певица молодая пела партию старухи, сына которой усылают на галеры. Красивый голос, в программке было обозначено «дебюто». Когда она закончила арию, театр лопнул от восторга. Все гремело, требовало биса. Она стояла счастливая и кланялась, и уже эти размалеванные морщины не попадали в поведение лица. Было видно, что это просто загримированная, хорошенькая, молоденькая и очень счастливая личико. Она кланялась, и он терпеливо стоял и смотрел на это беснование, пока не решил, что пора двинуть спектакль дальше. И он вышвырнул ее, как Жерар, шла вон, старая, и поощрил ее, как Гуэльфи. Молодец, хорошо спела. Он был автор и герой этого автора. И совершенно так же, как нам интересно, о чем думает автор романа, когда герой его произносит те или иные слова, и даже когда не произносит, а только думает о чем никто, кроме него, знать не может, и нам не мешает, что автор нам все это поясняет, мы принимаем эту условность, совершенно так же естественно было, что он оставался при этом, и был Жераром, и оставался при этом Гуэльфи. Но это все продолжалось только до тех пор, пока шли сцены и речитативы. Но когда дело дошло до арии, он вышел на авансцену, встал прямо напротив дирижера и начал работать арию. Совершенно так же, как скрипач, который прижимает к подбородку свой инструмент и закрывает глаза, и люлькает этот инструмент, и тянется за ним, и инструмент плывет, и он искоса смотрит на свои пальцы, лежащие на грифе, и улыбается. И нам не мешает это, потому что мы понимаем, что он работает, что мы присутствуем при рождении музыки. Так же, как виолончелист кренится над грифом своего инструмента и выкусывает губы, и всего себя вкладывает в звук, который еще не родился, и размахивает головой, как конь, который везет в гору тяжелую кладь, и нам не мешает это, а помогает воспринимать музыку. Вот точно так же работал этот певец. Когда ему надо было опереть звук, он закидывался назад, и весь зал вместе с ним закидывался назад. Когда он исполнял распевные ноты, он пассировал руками, и весь зал следил за его руками и шевелился. Когда он подходил к высоким нотам, он брал их так, как берут тяжесть, вынимают. И весь зал с ним вместе вынимал эту тяжесть и приподнимался сам над собой. А когда доходило до какой-нибудь заключительной ноты, угасающей, что тут начиналось, описать невозможно. На всякую реакцию потребна хотя бы сотая доля мгновения. Не было этой сотой доли мгновения. Крик начинался сразу, как истаивал звук, как по команде, как будто это был кнопочный вопль. Все аплодировало, бесновалось, радовалось, требовало бисов, нагнетало этот восторг до тех пор, пока дирижер не поднимал палочку. И тогда крик стихал так же точно, как начинался. И никаких аплодисментов, что не хотим слушать ваших, хотим слушать нашего. Давай обратно. Вообще прекращай спектакль, стой на одном месте. Давай бис, ничего больше не хотим. Ничего этого не было. Наоборот, все внимали так, как будто бы дирижер выполнил общее желание публики и двинул спектакль дальше. Но когда перед четвертым актом поднимали оркестр на бенефис, и дирижер поклонился залу и был выхвачен лучом прожектора, кто-то с галерки кинул в него карамельку, знак того, что он плохой, потому что не давал биса. Певица Антониетта Стелла, высокая, золотоволосая, кореглазая, с тонкой шейкой, плечеобразная, бюстообразная, с тонкой талией, необычайно подвижная, исполняет трагическую партию, в глазах горе, скорбь, чуть не слезы, но видно, что ей так нравится петь. И такая обстановка торжественного концерта на сцене. И это соединение концерта праздничного вместе с этими размалеванными стенами Бастилии не уничтожали ощущение правды, а наоборот, как-то сталкивали эти две разные ипостаси искусства и делали это необычайно примечательно. Я был бы мерзкий лжец, и меня надо было бы сейчас же отсюда выгнать, если бы я позволил себе сказать, что Марио дель Монако плохо пел или плохо играл. Он великолепно пел, играл прекрасно, и очень внешне был авантажен. В белой рубашечке, перепоясанной цветным поясом, на очень высоких каблучках, чтобы быть вровень со своими высокими партнерами. Но вот когда он пел, было ясно, что он знает, как он споет, и знает, как он будет играть. А эти двое, как во сне, Такое впечатление, что это была импровизация, что им ни до чего нету дела, что они поют, а уж оркестр как-нибудь к ним пристроится, и будет именно так славно, как бывает, когда во сне видишь музыку, не знаешь еще, какая она будет, а уж знаешь, что будет очень согласна. Мне кажется даже, что, вы знаете, в этом отношении спектакль римской оперы очень отличается от того, что показали миланские артисты. Миланские спектакли зарежиссированы. Там совершенно отчетливо виден рисунок режиссера, ясно, что поручено актеру и что он выполняет. Но эти действовали так, как будто они сами это все придумали. И, конечно, можно сказать, после миланской оперы, что мы видели и слышали итальянскую оперу. Но мне кажется, что мы видели и слышали половину итальянской оперы. Мы видели и слышали то, что происходит на сцене, но мы не видели и не слышали того, что происходит в зале. А то, что происходит в зале, стоит того, что происходит на сцене. Потому что в зале сидят те же гуэльфи, только без голоса гуэльфи. Но это как бы экзаменационная комиссия, которая воспринимает каждый звук. Не суммарно впечатление воспринимает, а умеет оценивать по элементам и получает при этом особое удовольствие, которое получает при хорошем исполнении настоящий специалист. Это был очень хороший спектакль. И я не испытывал такого примерно с 16-летнего возраста, когда я начал ходить в оперу часто, когда хотелось побежать посмотреть, как выходят артисты из театрального подъезда. Но тут я, помню свое положение и лето, медленным шагом возвратился в гостиницу. Наши ужинали. Шкловский спросил, ну как, расскажи. Я рассказал. Он сказал, ты правильно поступил. Мы тебя неверно учили. Ты не мог не войти в римскую оперу. У тебя есть дети. Они бы согнали тебя, как шелудивого пса с лестницы, если бы узнали, что ты не пошел слушать театральный спектакль в оперу. Мы неправильно учили, и ты счастливее нас. Ты слышал то, чего мы не слышали. Расскажи подробно. И не жалей. Сколько истратил? Конечно, много, но ты не унывай, ты не один нас, мы с тобой будем брать кофе себе, возьмем тебе чашку. Ну, ничего, ты счастливее, чем мы, ты видел хорошее, а мы папу не видим. Папа проехал, оказывается, еще когда мы все там стояли, нам просто не сказали, что это был папа. Мы простудились и мы чихаем. Ты не жалеешь, что ты пошел. Я говорил, да я не жалею. Но потом очень скоро все про это забыли. Действительно, один из десятерых пошел на оперный спектакль, в то время, когда столько дела и такое количество впечатлений. И об этом не вспоминали до дня нашего отъезда. И уже когда лежали наши чемоданы горою, наложенные в вестибюле, вдруг и стоял уже автобус, чтобы отвезти нас на аэродром, вдруг появился представитель фирмы, которого мы ни разу не видели. Он сказал, что фирма поручила ему передать пожелание счастливого полета нам, и она надеется, что мы еще не раз вернемся в Италию. Дирекция фирмы поручила ему договориться с нами о том, что если мы поедем в Италию, то не будем работать ни с какой другой туристской фирмой, кроме как с этой. Они очень довольны результатами. Такие выступления на конгрессе, такие интересные доклады, и такие выступления по радио, по телевидению, статьи в газетах. Выклеивается альбом, все газеты очень дружно отозвались, всех направлений, от самых левых до самых правых, единодушны в том, что такие контакты следует продолжать. Нет ли у вас каких-нибудь претензий? Претензий у нас не было. Он ушел, попрощавшись в стеклянную крутящуюся дверь, возвратился с этой дверью обратно и сказал, да, я совершенно забыл. Дело в том, что мне передали, что сеньор Андроников посетил спектакль римской оперы и истратил на это 5500 лир своих денег. Фирма очень хочет сохранить с вами добрые отношения, и мне поручено возвратить ему эту сумму. Все закричали, а нам? Он сказал, но вы же не были на спектакле римской оперы. Что касается ваших билетов в Милане, то вы же не выехали еще из Советского Союза в тот день, когда прошел спектакль, на который мы вам резервировали билет. И в этом отношении фирма не чувствует себя перед вами обязанной. Но сеньор Андроников был в этот день гостем Италии, и он передал мне эту сумму. В моих руках это уже не были деньги, уже нельзя было успеть истратить их. Через 15 минут мы должны были вступить на трап самолета.

0: Теперь, когда...
1: Долго, так как обедне предшествовал еще молебен, сопровождаемый залпами из пушек. Когда я пошла поздравить цесаревну, она показала мне великолепные украшения из драгоценных камней, которые ей подарили государь, государыня и наследник цесаревич. Диадему из рубиновых звезд с расходящимися бриллиантовыми лучами и такую же парюру на корсаж. Цесаревна подарила мне красивую брошку из жемчугов с бриллиантами. 28 октября. В дворцовой церкви служили молебен по случаю начала войны. При выходе из церкви государь обратился с речью к офицерам, присутствовавшим на церковной службе. Он сказал им, что гвардия пока не вступит в дело, но что, если обстоятельства этого потребуют, он сам поведет ее и уверен, что она покажет себя достойной этой чести. Наследник подошел к государю и произнес сакраментальное «Рады стараться», которое офицеры повторяли хором. Государь обнял его. В этой маленькой сцене не чувствовалось ни малейшего одушевления или увлечения. Восточный вопрос – вопрос, совершенно отвлеченный для ума петербургского и особенно для ума гвардейского. Этот бедный ум, крылья которого постоянно обрезались, перед ним никогда не открывалось других горизонтов, кроме Марсового поля и Красносельского лагеря. Не вырисовывалось других идеалов, кроме парадов и фойе оперы или французского театра. Как может ум, воспитанный на такой тощей пище, возвыситься до понимания крупных социальных и политических замыслов или воодушевиться идеей освобождения славянских народов и торжества православия? Нужно основательно растрясти наше общество, перевернуть его вверх дном, прежде чем идеи такого порядка смогут проникнуть в тупые мозги петербургских гвардейцев. Двор завтра переезжает в Гатчину. У императрицы вчера был вечер, бесцветный и скучный, как всегда. Сегодня вечером возобновляются наши вечера в маленьком составе у цесаревны с чтением Дон Кихота, который нас так забавляет. Я в прекрасном настроении духа.

1854 год, 1 января. Наступил Новый год. Я встретила его со стесненным сердцем, ибо, как всегда, в нем кроется неведомое. Вечер под Новый год я провела у императрицы, где говорили о войне и щипали корпию для армии. В 11 часов подали шампанское, поздравили друг друга, и императрица отпустила нас. Так принято в царской семье, чтобы к 12 часам каждый удалялся к себе. Мадмуазель де Грансе, Александра Долгорука и я подождали цесаревну, когда она проходила, чтобы пожелать ей счастливого Нового года.

22 июля. Сегодня именины цесаревны. Вчера вечером мы ездили на ферму принести ей свои поздравления, так как при дворе принято поздравлять накануне самого дня. Цесаревна показала нам чудные подарки, полученные ею, и, между прочим, икону Божьей Матери со Спасителем, написанную Нефом, которая привела меня в восхищение. Выражение обоих лиц до идеальности божественно и прекрасно. Маленькие великие князья Николай и Александр поднесли своей матери виды фермы, нарисованные ими самими, а хорошенький Владимир, который еще не умеет рисовать, принес ей корзину яиц, снесенных собственными его курами. Царская семья вся собралась в Сергиевке к чаю у великой княгини Марии Николаевны, которая тоже именинница. Сегодня утром опять имели место поздравления, затем обедня,

в маленькой готической церкви. Туда пришел государь. Стоя очень близко от него в церкви, я была поражена происшедшей в нем за последнее время огромной переменой. Вид у него подавленный, страдание избороздило морщинами его лицо, но никогда он не был так красив. Надменное и жесткое выражение смягчилось, крайняя бледность, особенно выделяющая изумительную правильность черт его лица, придает ему вид античной мраморной статуи. При виде того, с каким страдальческим и сосредоточенным видом он молится, нельзя не испытывать почтительного и скорбного сочувствия к этой высоте величия и могущества, униженной и поверженной ниц перед Богом. Император во многом виноват. Он заблуждался, увлеченный гордым сознанием того огромного престижа, который внушал. Но в самих его ошибках были честные побуждения, были порывы благородные и великодушные, которых нельзя не признавать и которые оправдают его в глазах истории. Вечером царская семья собралась к чаю в собственном маленьком дворце в стиле рококо, драгоценной безделушки роскоши и изящества. Позднее Александру Долгорукую и меня позвали на ферму, чтобы окончить вечер у цесаревны.

24 сентября. Моя душа полна отчаяния. Севастополь захвачен врасплох. Севастополь в опасности.

Укрепления совершенно негодны. Наши солдаты не имеют ни вооружения, ни боевых припасов. Продовольствия не хватает. Какие бы чудеса храбрости ни оказывали наши несчастные войска, они будут раздавлены простым превосходством материальных средств наших врагов. Вот 30 лет, как Россия играет в солдатики, проводит время в военных упражнениях и в парадах, забавляется смотрами, а в минуту опасности она оказывается захваченной врасплох и беззащитной. В головах этих генералов, столь элегантных на парадах, не оказалось ни военных познаний, ни способности к соображению. Солдаты, несмотря на свою храбрость и самоотверженность, не могут защищаться за неимением оружия, а часто за неимением пищи.

6 декабря. По вечерам у великой княгини мы теперь читаем мемуары об Александре I. Я часто чувствую, как при этом чтении кровь мне бросается в лицо. От царствования Александра I ведет свое начало эта странная и унизительная политика, приносящая в жертву интересы своей страны ради интересов Европы. Отказывающиеся от всего нашего прошлого и нашего будущего ради того, чтобы успокоить мнительность Европы по отношению к нам. Мы бы хотели совсем не иметь тела, чтобы не смущать Европу даже тенью от него падающей. К несчастью, у нас огромное тело, и как мы ни стараемся казаться маленькими в движениях и в словах, это огромное тело, как неимоверная бестактность торчит перед носом Европы, которая, несмотря на всю рыцарскую учтивость Александра I и Николая I, не может примириться с вопиющей бестактностью самого факта нашего существования. Князь Алексей Орлов часто присутствует при этих чтениях у цесаревны. Он умеет говорить, не стесняясь, и хорошо рассказывает. На днях он рассказывал об отношениях императора Александра с Францией в ту эпоху, когда он заискивал у Наполеона. В то время французским послом при нашем дворе был Колинкур. Перед парадом император стоял у окна, ожидая появления Колинкура на набережной, и только тогда садился на лошадь. Дерзость Колинкура дошла до того, что он требовал от императора высылки из России французских эмигрантов, нашедших у нас убежище, и хотел навязать ему французских агентов для наблюдения в наших портах за недопущением в Россию английских товаров во время континентальной блокады, наложенной Наполеоном. 7 декабря. Сегодня утром я была в арсенале, когда прошел император. Он подошел ко мне и спросил, почему вид у меня больной. Я ответила, что у меня болит спина. «У меня тоже», — сказал он. «Для лечения я растираю себе спину льдом и советую вам делать то же». Он еще некоторое время поговорил со мной с большим участием, что произвело сильное впечатление на зрителей. Я была очень тронута его вниманием и рассказала о своем успехе цесаревне. Она передала мне, что государь высказал обо мне очень лестное мнение. Он говорил, что находит меня очень симпатичной и мое лицо таким выразительным, что он часто ловит себя на том, что находит меня даже красивой. Есть чем гордиться. Я тем более почувствовала себя виноватой, что в душе постоянно осуждаю государя за его политику. И особенно негодую на него за 4 пункта. Император говорит, что он допустил ряд ошибок и соглашается на принятие 4 пунктов в виде искупления за эти ошибки. Но он забывает, что в его лице унижена Россия и что он не имеет никакого права унижать ее. Самодержавие, конечно, прекрасная вещь. Утверждают, что это воплощение на земле божественной власти. Это могло бы быть правдой, если бы к всемогуществу самодержавие могло присоединить всеведение. Но так как в конце концов самодержится только человек, подверженный ошибкам и слабостям, власть в его руках становится опасной силой. Рассуждая так, я считаю себя в то же время очень неблагодарной. Здесь все так добры ко мне».

0: Вы слушали четвертую передачу по книге Анны Федоровны Тютчевой «При дворе двух императоров» из цикла «Предания старины глубокой». Читала Наталья Николаева. Дорогие друзья, нам было бы интересно узнать ваше мнение о передачах этого цикла. Напишите нам об этом. Наш адрес 113-326, Москва, радиостудия «ЛИК», литература, искусство, культура. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
1: Ну что, жерди для зондирования есть у всех?
2: Все в порядке, Валент.
1: Ну, все готовы? Можно выходить?
3: Говорит Валент. Вызываю Урхара. Прием.
4: Говорит Урхар. Из Каменца передают, что с кургана никто пока не вернулся. Сообщите состав спасательной команды и снаряжение. Перехожу на прием.
3: Говорит Валент. Выходят 6 человек с комплектным снаряжением. Доставьте в Каменец доктора. Прием.
4: Вас понял.
2: Валент!
3: Да?
2: Тут тебя разыскивает какой-то турист.
3: Кто еще? К кому я могу обратиться? Да. Ну, только покороче, пожалуйста, мы очень торопимся.
5: На станции рассказывали, что на восточном склоне кургана остался мальчик.
3: Да, это так.
5: Это мой сын.
3: Вот как? Он отправился по самому тяжелому маршруту.
5: Да.
3: Но вслед за ним пошел бухгалтер из отеля. Это опытный альпинист, и, возможно, ему удастся помочь парнишке спуститься вниз.
5: Алоис Яныга пошел за ним.
3: Да.
5: Мой сын не захочет принять от него помощь.
3: Но пока нет оснований волноваться. Мы сами еще сможем догнать его.
5: Послушайте, позвольте мне идти с вами. Когда я обнаружил, что он исчез из дома, я взял с собой лыжи.
3: Ну ладно, пойдемте. Только имейте в виду, вероятно, там возможен обвал. А для того, кто не знает здешних мест...
5: Я знаю Черный курган. Знаю и его восточный склон.

0: меня! Около памятника сугроб!
1: Иначе это не имеет смысла!
0: Снег сырой! Не выдержи!
1: Не беспокойтесь! Это камни!
0: Подожди же! Возьми хотя бы канат, привяжись!
2: Черт возьми!
0: Ведь один ты не справишься!
3: Ребят, тише. И последний вопрос нашего классного собрания. Товарищ учитель выступит по поводу дела Кремени. Пожалуйста, товарищ учитель.
4: Нет, пусть сначала выскажутся ребята.
3: Собственно, всем известно, в чем дело. Иван Кремень отказывается учиться. Уже не только по математике, но и по остальным предметам. Иван, скажи сам.
5: Трепещи, несчастный, заседает высокоуважаемый трибунал. Ну, скажи что-нибудь свое оправдание.
6: Отстань ты.
5: Скажи, что из-за какого-то дурацкого аттестата наш брат плакать не будет. Ну, что ты? Ну, хоть рот-то открой!
7: Юфи, тебе слова не давали.
6: А что ты? Ведь я хотел его вразумить, умная эта голова.
7: Дайте мне слово. Мне кажется, что у Ивана какие-то переживания. Неужели вы не понимаете, что человек может очень измениться, если он пережил что-то тяжелое? Такому человеку надо помочь, а не судить его, потому что одному с этим не справиться.
6: Ой, ты только не расплачься, душенька, ведь не у всех с собой чистые платки-то.
3: Ну вот, пожалуйста. Вышел из класса, будто из кино.
8: Да ну и пусть уходит.
3: Ну как, как это пусть уходит?
8: Ну что ты говоришь?
9: Позвольте мне несколько слов. Мы услышали тут различные мнения. По большей части, только прошу на меня не обижаться, очень поверхностные. Но меня заинтересовало мнение Даны, поскольку оно коснулось причины поведения Ивана. Да, человек, попавший в трудное положение, часто не может сам найти из него выхода. Тогда задача коллектива, а значит и ваша задача – помочь ему. В любом случае нужно сделать так, чтобы он не оставался один.
10: Ты опять поздно пришел домой, Иван.
11: Гости тебя так и не дождались. Дана и Петр завтра опять придут.
6: Что они всюду суют свой нос? Завтра я не принимаю.
11: Ой, да что ж это с тобой творится, сынок?
6: Почему же они не пошли к нему?
11: Они собирались и к отцу на завод.
6: Ну и пусть идут. Все это скоро кончится.
11: Иван, мальчик мой, ты перестал верить папе, который тебя воспитал, единственному человеку, которого ты знаешь
6: может,
11: всю жизнь.
6: Может, не верить тому, как погибли люди на Черном кургане?
11: Да точно неизвестно, как все это произошло. И кто знает, могли ли трое мальчиков спасти этих пятерых?
6: Видишь, даже ты не знаешь больше других.
11: Не знаю.
6: Даже перед тобой он все скрыл.
11: Иван, что ты говоришь, опомнись.
6: Некоторых бойцов наградили.
11: Так ведь и у отца высокая награда.
6: За работу на Блюминге, а не за участие в партизанской борьбе.
11: Ты не пережил войны. А мне было тогда всего 11 лет. Мы не имеем права судить.
6: Нет, имеем. Теперь он, возможно, даже герой. Но тогда не был. Почему он не рассказывает, что случилось на самом деле?
11: Ох уж эти ваши упрямые кременевские головы. Да он и мне всего не рассказал. Сказал только, что не успели добраться до вершины.
12: Да. Скоро это все кончится.

0: Будьте добры, здесь работает пан Яныга.
1: Наш бухгалтер. Его комната на первом этаже.
2: Тебе что-нибудь надо, мальчик?
3: Я Иван Кремень. Мой отец.
2: А вот оно что. Так ты и есть Иван. Не так давно я был у твоего отца. Жаль, что тогда не видел тебя, времени не было. Ну, что у отца нового?
3: Я пришел по поводу статьи в газете, пан Яныга. Там упоминалось и ваше имя.
2: А что, отцу что-нибудь не понравилось?
3: Нет. Но я сам хотел бы узнать, как все произошло.
2: Да ведь столько времени прошло с тех пор. Ну что ж, садись. А ты действительно пришел сам от себя?
3: Конечно. Никто не знает, что я поехал сюда.
2: Ага.
3: Я должен все знать, пан Яныга, это очень важно.
2: Ты не думай, мой мальчик, что мне было легко. Правда иногда бывает очень жестокой. Ну что ж, один из тех трех ребят был моим младшим братом, Антон Яныга, а я Алоис. Мы были вместе в отряде «Свобода». Он располагался в километрах в 7-8 отсюда. Мой брат и твой отец, тогда еще мальчишки, помогали на кухне, иногда были связными. И вот однажды, в феврале 45-го, отряд ушел на задание. Тогда Каменец заняли фашистские горные стрелки, и нам надо было вытеснить их оттуда. Только в разгаре боя пятеро бойцов зашли слишком глубоко и не смогли отойти с нами. Им оставался единственный путь обратно по западному склону Черной, который не так отвесен. Но фашисты преградили им этот путь. Ребят сопротивлялись изо всех сил. У подножья западного склона их стерегли стрелки. На южном и северном склоне темнели глубокие пропасти, а восточный был для них совершенно неприступным. Партизаны не имели даже понятия, что между скалами все же можно спуститься вниз, правда, если знать дорогу. Этот путь на вершину знали только два местных жителя – я и мой брат Антон. Но я был в то время в разведке. Тогда командир послал моего брата и с ним двух ребят, одним из которых был твой отец, чтобы они добрались к партизанам и помогли им выйти из окружения. К сожалению, ребята не решились начать подъем до темноты, иначе бы ночь застала их в скалах. Но утром, раньше, чем они успели добраться до площадки, фашисты перешли в наступление.
3: Значит, из-за них партизаны погибли.
2: Ты учти, что твой отец и другой парнишка, Яна Драбик, были совершенно неопытными в горах. И командир простил ребят, хотя при других обстоятельствах он не знал бы жалости. Знаешь что, если хочешь, после обеда я расскажу тебе об отряде. С твоим отцом мы очень дружили, хотя после того несчастного случая он стал как-то сторониться меня. Подождешь, пока я закончу дела?
3: Ладно. Ладно, подожду.
2: Ты посиди пока в гостиной и выпей чаю. Ты не выспался и замерз. Один никуда не выходи. Во второй половине дня синоптики обещали пургу.

0: Держись. Держись за тот камень, Нива. Там последняя ступенька. О, теперь можно прямо к могилам, на каменную площадку. На другое место не ступай.
1: Но я хочу прочесть имена.
0: Куда ты идешь? Осторожней, там сугроб. Стой, черт побери. Стой, не двигайся. Где ты? Где ты? Слышишь меня? На помощь! На помощь!
2: Валент, кто-то кричит.
3: Я слышу.
2: Я полагаю, человек метрах в 100 над нами.
4: Крик идет прямо от кургана.
3: Это голос вашего сына?
4: Нет, нет. Но этот голос мне хорошо знаком.
5: Подниматься! Быстро!
0: Парнишку снесло лавиной!
4: Ты помнишь, Лойза, где он стоял в последний момент?
0: Он поднялся к самому памятнику.
4: Так.
0: Я крикнул ему, чтобы он не становился на другое место. Но он хотел прочесть имена на памятной доске. И снег под ним провалился.
5: Мишка, поднимайся первый.
2: Хорошо.
5: Ребята, приготовьте зонды.
3: Нужно его побыстрее найти. Еще можно будет спасти.
5: Счастье, что он не скатился в пропасть. Западный склон отлогой.
0: Я не виноват, Йозеф. Он здесь появился неожиданно и с твердым намерением. Его невозможно было отговорить.
6: Это моя вина, Алоис. Я должен был догадаться о его намерениях.
4: Пошли, Лойза, медлить нельзя.
0: Я все ему рассказал. Точно так, как это случилось.
6: Точно так, как это случилось.
0: Он сказал, что для него это вопрос жизни, Йозеф.
6: Я все понял, Лойза. Он решил сам убедиться, можно ли по этому склону подняться на вершину.
7: Нашли! Лопаты! Копать!

0: Сынок.
1: Искусственное дыхание. Скорей.
2: Он начинает дышать.
1: Продолжайте.
2: Кажется, особых повреждений нет.
1: Положите его на сани. Говорит Валент. Говорит Валент. Вызываю Вурхара.
3: Говорит Вурхар. Говорит Вурхар. Слышу вас хорошо.
1: Говорит Валент. Парнишку нашли. Везем его в отель. Внешних ранений не видно. Он без сознания. Пульс слабый.

0: Он будет жить, пан доктор.
1: Медицина не гадалка. А вы его отец?
0: Да.
1: Как же это вы не удержали парнишку дома? Хотя я понимаю, с этой молодежью иногда очень нелегко. Хорошо, что ему сразу же сделали искусственное дыхание. Если не окажется внутренних ранений... Ну вот, вот, мы пришли в себя.
2: Где? Где я? Я поднялся на вершину кургана. Я сумел.
0: Иван, как ты чувствуешь себя, сынок? Что у тебя болит?
2: И это было не так уж трудно. Только вот этот снег, он вдруг провалился.
0: Иван, сынок, скажи доктору, что у тебя болит?
1: Мне кажется, будет лучше, если вы оставите нас на некоторое время и подождете в комнате рядом.
0: Хорошо.
1: Успокойтесь, молодой человек. Прежде всего, скажите спасибо управляющему, что он вовремя сообщил о вашем исчезновении горно-спасательной службе. Зачем это вам понадобилось, выходить в такую пургу? Сестра, принесите горячего чаю.
3: Хорошо, сейчас.
1: А теперь я как следует осмотрю тебя. Дыши глубже.
0: Ты хотел знать всю правду, Лойза?
1: Так. Подними правую руку. Хорошо. Теперь левую. Так. Попробуй приподняться на руках. Осторожно. Хорошо.
0: Когда те пятеро остались на вершине кургана, командир приказал твоему брату и нам с Драбиком помочь пятерым партизанам спуститься вниз.
1: Ты чувствуешь боль в позвоночнике? После рентгена мы узнаем больше.
2: Тише, пан доктор, прошу вас.
1: Да-то я вижу, ожил. Но тебе не кажется, что подслушивать не слишком красивое занятие?
2: Я должен это слышать. И именно теперь.
0: Так вот, единственный, кто знал дорогу, был твой брат. От лагеря до восточного склона было 10 километров через лес. Полдня мы шли за Антоном. И только перед сумерками обнаружили, что мы все еще далеко от подножья Черной. Мы с Драбиком насели на него и заставили во всем признаться. Лойза, он нарочно повел нас в обход. Он боялся, трус, что мы наткнемся на фашистские патрули.
4: Нет, это неправда.
0: Нет, это правда. Твой брат совсем потерял голову от страха. Он упросил нас не выдавать его командиру, а сказать, что мы заблудились. Когда мы, наконец, дошли к подножию Черной, было уже совсем темно. А утром оказалось поздно. По западному склону уже поднимались фашистские горные стрелки. Раньше, чем мы добрались наверх, все было кончено. Антон должен был предстать перед партизанским судом. Но мы решили молчать. Ведь до этого случая много раз показал себя смелым парнем и многое сделал для отряда. Возможно, он и сам не ожидал, что в последний момент так поддастся страху. Тех пятерых его смерть все равно не воскресила бы. Ты понимаешь, Лойза, мы с Драбиком держали слово до сегодняшнего дня.
3: Вот и чай. Выпей, Иван, за тобой уже приехала скорая помощь.
2: Тише.
4: Антона уже нет в живых.
0: Я знаю. Но все эти годы я чувствовал себя виноватым, Лойза.
4: А сейчас? Сейчас ты уже не чувствуешь за собой вины?
0: Сегодня мне только стыдно. Я никогда не думал, что наступит время, когда мой поступок будет судить собственный сын еще строже, чем тогда, товарищи.
5: Где больной?
1: Сюда, пожалуйста. Осторожно. У него перелом 3-го и 4-го ребра.
0: Позвольте. Позвольте, я сам положу его на носилки. Иван, обними меня за шею. Вот так. Ну, держись, держись, сынок. Все будет в порядке.
1: С тебя еще выйдет заправский альпинист. За это я ручаюсь. Подняться по восточному склону без всякого снаряжения? Это еще что? Наш герой, кажется, плачет.
2: Не бойся. Не бойся, папа. Я скоро поправлюсь. Ведь в нашей профессии нужны крепкие мужчины.
0: Конечно.
2: Ты знаешь, когда-нибудь я обязательно стану таким, как ты.

Мысль установить ежегодный праздник «День матери» кажется мне самой замечательной из всех высказанных за последние годы. Неудивительно, что 11 мая становится любимым днем американцев. Я уверен даже, что идея отмечать День матери получит признание и в Европе. Такой большой семье, как наша, она особенно понравилась, и мы тут же решили отпраздновать мамин день рождения. Какая прекрасная мысль! Ведь только теперь мы вдруг поняли, как много мама делала для нас все эти годы, и как она, не щадя сил и здоровья, трудилась ради нашего блага. Поэтому мы решили устроить в честь мамы настоящий семейный праздник и сделать так, чтобы она почувствовала себя счастливой. Чтобы устроить все как следует, папа решил не идти на службу. Мы с Энн не пошли в колледж, а Мэри и Уилл в школу. Нам хотелось, чтобы все было так же торжественно, как на Рождество или в другой такой же знаменательный день. Поэтому мы решили украсить дом цветами, повесить над камином различные изречения и вообще сделать все, как полагается. Разумеется, заняться этим пришлось маме, потому что она всегда украшает дом под Рождество. Сестры сказали, что по случаю такого события всем нам нужно одеться как можно красивее, и отправились в магазин купить новые шляпки. Мама сменила на них отделку, и шляпки стали просто прелестны. Папа же купил себе и нам, мальчикам, сувениры в память об этом дне. Шелковые галстуки. Маме мы тоже хотели купить шляпку, но оказалось, что она очень любит свой старый серый капор. Да и девочки нашли, что он ей страшно идет. После завтрака маму ждал сюрприз. Мы заказали такси и решили устроить ей великолепную поездку за город. Ведь она редко, когда выбирается из дому. Нам непосредством держать больше одной прислуги, и мама с утра до вечера занята по хозяйству. А за городом сейчас чудесно. И будет просто замечательно, если мама, наша мама, целое утро проведет на свежем воздухе, наслаждаясь быстрой ездой. Однако утром знаменательного дня мы немножко изменили наши планы. Папе вдруг пришло в голову, что будет куда лучше поехать с мамой на рыбную ловлю. Папа сказал, что раз машина заказана и за нее уже заплачено, мы можем с таким же успехом отправиться на ней в горы, где есть богатые рыбой речки. Папа вообще считает, что стоит отправиться в путь без определенной цели, как у вас тотчас появится гнетущее ощущение собственной ненужности. А вот если вы едете ловить рыбу, перед вами стоит определенная задача, и это удваивает удовольствие. Поэтому мы все согласились, что для мамы будет гораздо лучше, если перед нею встанет определенная задача. Кроме того, оказалось, что как раз накануне папа купил новую удочку. Словом, мысль о рыбной ловле явилась как нельзя более кстати. К тому же папа сказал, что если мама захочет, она сможет половить рыбу новой удочкой. Он и купил-то ее главным образом для мамы. Однако мама ответила, что ей приятнее будет смотреть, как папа удит. Итак, все было готово. Мы попросили маму приготовить в дорогу сандвичи и еще что-нибудь закусить на случай, если мы проголодаемся. Хотя дома нас, разумеется, будет ждать великолепный ранний обед, как на Рождество или на Новый год. Мама уложила еду в корзину, и все было готово к отъезду. Ну, а потом, когда пришла машина, оказалось, что в ней гораздо меньше места, чем мы предполагали, так как мы не приняли в расчет ни папину корзину с рыболовными принадлежностями, ни удочки, ни еду. Когда стало ясно, что всем нам в автомобиль не влезть, папа сказал, чтобы мы ехали без него. Он сказал, что преспокойно может остаться дома и потрудиться в саду, где всегда по горло всякой грязной работы.
Например, уже давно пора вырыть помойку. Кстати, это даст нам прямую экономию. Не придется никого нанимать. Словом, он твердо решил остаться дома и попросил нас не считаться с такой мелочью, как то, что за последние 3 года ему еще ни разу не пришлось по-настоящему отдохнуть. Он пожелал нам веселья и удачного лова и велел немедленно отправляться, не думая о нем. Он весь день будет наилучшим образом надрываться в саду. С его стороны вообще было глупо надеяться, что ему когда-нибудь дадут отдохнуть. Конечно, мы все почувствовали, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы отец остался дома. Тем более, что от этого потом не оберешься неприятностей. Девочки Энн и Мэри охотно бы остались дома и помогли прислуге с обедом. Но, как назло, день был такой чудесный, и новые шляпки им удивительно шли. Тем не менее, они заявили, что стоит только маме слово сказать, и они без всяких разговоров останутся. Мы с Уиллом тоже были готовы отказаться от поездки, но, к сожалению, дома от нас все равно не было бы никакого проку. В конце концов, было решено, что останется мама. Она чудесно отдохнет в пустом доме и заодно приготовит обед. Тем более, что рыбные ловли едва ли ей доставят такое уж большое удовольствие. Кроме того, папа высказал опасение, как бы мама не простудилась в горах. Несмотря на солнечный день, воздух был, пожалуй, слишком прохладен и свеж. Папа еще сказал, что никогда не простит себе, если вытащит маму в горы, а она там простудится, тогда как дома она могла бы прекрасно отдохнуть. «После всего, что мама для нас делала и делает, — сказал папа, — наш долг — дать ей возможность насладиться тишиной и покоем». Он добавил еще, что придумал поездку на рыбную ловлю главным образом для того, чтобы дать маме хоть немного отдохнуть. Он сказал, что молодежи не понять, как нужны тишина и покой пожилым людям. Сам-то он пока еще в состоянии переносить шум и суету, но счастлив, что может избавить от них маму. И вот, трижды прокричав в честь мамы «Ура!», мы отправились в путь. А она стояла на веранде и смотрела нам вслед, пока машина не скрылась из виду. Сначала папа махал ей рукой, но потом ушиб палец о задник машины и сказал, что мы уже далеко отъехали, и маме нас, наверное, больше не видно. Мы провели в горах чудеснейший день. Папа поймал несколько таких огромных рыбин, что, по его словам, попадись они маме, она просто-напросто не смогла бы вытащить их из воды. Мы с Уиллом тоже поудили на славу, хотя до папы нам было, конечно, далеко. Не скучали и девочки. Еще по дороге им повстречалось много знакомых, а потом на речке оказалось несколько молодых людей из их компании, и они проболтали с ними весь день. Словом, время пролетело незаметно. Когда мы вернулись, было уже довольно поздно, почти 7 часов. Но мама догадалась, что мы запоздаем, и сготовила обед точно к нашему приезду. Аппетитный и горячий, он очутился на столе как раз, когда мы вошли в дом. Правда, сначала ей пришлось подать папе мыло и полотенце,

0: встал из-за стола и достал из буфета грецкие орехи. Обед тянулся долго, и всем было очень весело. А после десерта мы решили помочь маме убрать со стола и вымыть посуду. Но мама сказала, что предпочитает все сделать сама, и мы не стали с ней спорить. Ведь это был ее день, и нам хотелось хоть раз сделать маме приятное. Когда мама управилась со всеми делами, было уже очень поздно. Мы подошли к ней, чтобы поцеловать ее перед сном, и она сказала, что это был самый замечательный день в ее жизни. Как мне показалось, на глазах у нее при этом навернулись слезы. Тут мы почувствовали, что полностью вознаграждены за все наши труды.
1: Студия «Радио 1» приглашает вас послушать передачу «Когда вспоминаю войну». У микрофона артист Евгений Весник.

Воспоминания о добрых, талантливых людях – это связь поколений, эстафета чаяний людских. И это процесс истинно христианской, ибо обращен не только к живущим, но и к тем, кого нет на земле. Мои воспоминания – это еще и желание лишний раз поклониться всем тем, кто оберегал меня от проявления зла, от тщетной суеты, помогал быть самостоятельным в своих суждениях, сохранять чувство человеческого достоинства и помогал ни при каких обстоятельствах не терять чувство юмора. Воспоминания, воспоминания. Еще немножко о войне. Война. Как недавно, в общем-то, это все было. Война приняла меня в свои объятия в 19 лет и отпустила на волю 22-летним. Ушел на войну романтически настроенным юнцом, фантазером. Воевать даже нравилось, когда наступали, и не очень, когда отступали. Когда, например, разрушишь своими орудиями вражеские коммуникации или часть сопротивлявшегося населенного пункта, да еще получишь награду за это, конечно, чувствовал себя, как и все, орлом, Айвенго, Чапаевым и так далее. А вот, вернувшись с войны, осознал свое, хочешь не хочешь, но причастие к человекоубийству, осознал случайность того, что сам остался в живых, понял, сколь трагично и никчемно бывает суета человеческая, но в то же время, насколько могуче человеческое единение во имя любой цели, любой. Мы воевали за как бы непременный, уже осязаемый рай, но, к сожалению, рая нет, гуляет сатана. Сейчас необходимо, мне кажется, добиться смены жанра нашего существования, трагикомического, с туманными декорациями несколько надуманной демократии сверху, на светлый, народно-реалистический жанр истинной демократии, основанный на нормальных деловых человеческих взаимоотношениях, приносящих людям благо и счастье, такой демократии, которая опиралась бы на человеческий разум, образование, профессионализм и интеллигентность, что позволит остановить разгулявшуюся дьявольщину зла, некомпетентности, необъективности, все то, что открывает путь в самое страшное среди разумных людей, в возможность кому-то сделать всех своим подобием и рабами одной идеологии. Но к черту печаль. Когда я вспоминаю войну, вспоминаю добрых, смелых, душевно красивых,

0: красивых людей, вспоминая все, что связано с юмором, дружбой, взаимовыручкой, добром, любовью. Ведь самое смешное случалось и придумывалось в самые опасные для жизни мгновения. Я хочу свои воспоминания о войне начать разговором о дружбе, о взаимной любви и преданности друг другу. Итак, слово о друге. Я клянусь, ни одного неправдивого слова. Все быль. Кстати, у замечательного писателя Виктора Конецкого в книге «За добрыми надеждами» есть очень серьезные и в то же время очень забавные слова. Правдивость – странная вещь. Она неохотно живет в настоящем. Если хотя бы гран правды попадает на бумагу, то ты вытаскиваешь его уже из далекого прошлого. 1945 год. Восточная Пруссия. Окраина города Гольдап. Взяли мы город не с первой попытки. Наступали, отступали. Наступая, называли город своим именем Гольдап. А отступая – Гольдрап. Неделя отдыха. Для артиллеристов на войне такая неделя – это чистка стволов, ремонт орудий, постирушки, обучение, пополнение, смена мундирования и так далее, и так далее. В общем, хлопоты. Во дворе аккуратненького, брошенного хозяевами двухэтажного домика, в котором расквартированы несколько офицеров, в том числе и я, курятник, битком набитый, насторожно кудахтающий, кукарекающих, внимание, чужие кукареку, живностью, чистенький коровник, гостиница на 8 коров, ну, уведенных хозяевами, еще пахнущий молоком, да-да-да, молоком, а не навозом, сеном и молоком, гараж с 4 боксами, в 2 ничего, в 3 «Опель», капитан, в 4 новенький, 8-цилиндровый, 7-местный, с откидной крышей и спицеобразными колесами «Хорх», мечта. Все эти одушевленные и неодушевленные представители весьма и весьма завидно добротного немецкого житья-бытия, через несколько лет превращенного в светло-серую среднесоветскую житуху, позволившую переселенцам из Украины, Белоруссии, России, Литвы вырастить на прусской земле по 16-18 центнеров зерна с гектара и приколоть за это орден на грудь Калининградской, почему-то Калининградской области. Напрочь забыв о том, что поверженный враг получал на этой же земле по 50-60 центнеров. Так вот, все это житье-бытие глядело на нас с каким-то как бы осудительным любопытством и всем своим видом беззвучно задавало вопрос: а дальше что? А с нами что? На которые ответить мы, конечно же, не были в состоянии. Лишь предчувствие подсказывало ответ: не жить вам так, как жили. Ну, а как? Предчувствие молчало. В середине двора собачья будка. На длинной цепи ее квартирант. Красавец-пес, немецкая овчарка. Цепь позволяла красавцу дотянуться до ворот в коровник, в птичник, до дверей гаража, жилого дома и до озерца прудика. Пес был единственным предметом, в кавычках, двора, не задававшим своим видом никаких вопросов. Он действовал, он прогонял нас, он пугал, он был принципиален и идейно подкован. Он без устали рычал и гав-гавкал на незваных гостей. Во избежание физических схваток мы были вынуждены забаррикадировать от него вход в наше жилище, хотя потому что склад обмундирования – не бездонная бочка. Озерца, прудики, их было многое множество по всей земле прусской. До обработки их нашими братьями-хозяевами и тружениками, теми, кто был ничем, а стал всем, выглядели явно враждебно. Они кишели рыбой, раками. Да и вода была в них до безобразия чистой, без цветущей зелени ковра родных водорослей. Одним словом, непорядок. Правда, надо сказать, что через несколько лет все встало на свое место. Все озерца-прудики приняли наш облик. Красивый ковер покрыл все водоемы, раки, которых не успели сожрать, спокойно скончались. Рыбу все выловили в связи с необходимостью поднимать благосостояние не отдельных лиц, а народа, и успокоились. Каждый имеет право на отдых. Уж больно отвлекали советского труженика от строительства нашего невиданного доселе будущего эти озерца. Однако вернемся к вражескому псу. Очень он мне нравился. Мордочка и глаза изумительно выразительные, кокетливо подвижные, часто изменявшие свой рисунок брови. То они обе дугой приподняты, то смыкаются очень сурово, то одна приподнята, а другая нет, и наоборот. Постоянно менялось положение головы. Когда он лаял, она приподнималась носом вверх и направлялась, как пушка, прямо в тебя. То неожиданно склонялась, то влево, то вправо. Уши его, словно два флажка в руках матроса, передающего сигналы по системе Морзе. Описать этот танец ушей, локаторов, просто невозможно. И никакого движения хвостом. Очень мне хотелось подружиться с псом. Но как? Да еще за неделю. Как? И все же додумался. Я попросил всех разместившихся в доме не давать псу никакой еды, не обращать на него никакого внимания и даже иногда бросать в него камушками. Таким образом, на фоне этих неприветливых дядей, бяк, появлялся я, дядя-ангел, который, стоя сначала на безопасном расстоянии, подкидывал подопытному то суповые косточки из солдатского котла, то кусочки колбаски, то сладенького чего-либо, сахарку, конфетку или печеньца. В конце второго дня пес стал лишь взглядом реагировать на кличку Рекс, почему-то присвоенную мною с первого взгляда ему. На третий день расстояние между ангелом и псом сократилось вдвое, и при желании пес мог закусить слегка и мной. Братание развивалось благоприятно. На мое Рекс пес движением уже ушей стал как бы отвечать: «Ну, я Рекс, что дальше?» Утро четвертого ознаменовалось тем, что, приблизившись к моему новому знакомому, с каким-то лакомством, я заметил легкое помахивание хвостиком. Хвост то замирал, то оживал, то нервно подергивался, то пару раз резко смахивал пыль с дорожки, на которой лежал. Кто-то когда-то рассказывал мне, что после такого поведения хвоста собака, как правило, агрессивно себя не поведет. Я решился на самопожертвование. Подошел и предложил какую-то вкуснятину из рук. Пес посмотрел мне в глаза, лениво поднялся, приблизился к руке, понюхал гостинчик и осторожно, максимально интеллигентно, как бы стесняясь, принял его огромными клыками. Ну что ж, первое лапопожатие состоялось. Не могу не отвлечься, Осторожность, какой принял пес еду, наполнила мне маленький рассказ Анны Владимировны Дуровой, художественной руководительницы уголка имени Дурова, названного так в честь ее отца, легендарного циркового дрессировщика. 4 мая 1947 года в ее кабинете на первом этаже зазвонил телефон. Ей сообщили о смерти мужа, проф. Михайловича Садовского, художественного руководителя Малого театра, после тяжелой болезни. Анна Владимировна разрыдалась. Во дворе гулял слоненок. Он услышал всхлипывание своей воспитательницы, подошел к окну, долго разглядывал ее плачущую, надавил своим гигантским лбом на решетку открытого окна, сломал ее, протянул к ее лицу хобот, и его чувствительнейшим окончанием стал осторожно вытирать ее слезы. «Я уверяю вас, Женя, так нежно, так осторожно и ласково человек даже губами сделать не способен», — говорила Анна Владимировна. «Откуда такая осторожность? Такой такт в поведении животных вообще и в моем новом знакомом, в частности, не понимаю». Итак, первое пожатие лап. В конце пятого дня Рекс позволил мне положить мою ладонь на свою голову. Да еще так, что глаза оказались прикрытыми ею. Специалисты-собаколюбы знают, что это означает. Полная, безоговорочная доверительность. Победа! Рекс оказался очень талантливым приятелем. Все 7 дней я подавал команды, дублируя немецкие слова русскими, да еще иллюстрируя их жестами. Ну, например, «Лиген» – «ложись», «Зицен» – «садись», «Фу» – «нельзя», «Ком» – ко мне и так далее. Если употреблял только русские слова, то обязательно наглядно показывал, что нужно, соответственно, команде делать. Если говорил «бегом», то бежал вместе с Рексом. Если голос, сам лаял. Честное слово, лаял сам. Очень немного времени прошло после первого гав-гав и до дня, когда Рекс стал понимать мои команды уже без немецких слов. Он стал говорить со мной на русском языке. Мы, человеки, тратим значительно больше сил и времени на владение иностранного языка, нежели их израсходовал мой дружок. Ах, если бы люди могли точно расшифровывать, что означает рык, лай, вой, скулёж, собак, они, собаки, попадали бы в институт иностранных языков легче, чем человеки. Продолжались боевые действия нашей артиллерийской бригады. Мы шли по Восточной Пруссии к Кёнигсбергу. Рекс был всегда со мной. Спал, как и я, в кузове крытого мощного Студебекера, американского грузовика-тягача. Как правило, ночью военные действия прекращались, все замирало. И педагогические занятия с Рексом проходили именно в это время. Ночной лицей. Результаты были, ну, просто потрясающими. 8-10 раз ровно в 5:30 утра срабатывал будильник. И каждый раз при этом я подавал синхронно со звонком команду «Голос!» и сам лаял. Сам вместе с псом. Пример – это лучшее учение. И вот будильник я не завел. Хотите – верьте, хотите – нет. Ровно в 5:30 утра дружок залаял. Да как? Вид у него был, ну просто получившего пятерку счастливого ребенка. Он понимал, что свершил что-то очень правильное и выдающееся. Как плетью размахивал хвостом, счастливый, радостно возбужденный, громко попискивая лаял. Проявленная всеми доступными мне средствами выражения моя благодарность за демонстрацию высокого интеллекта и таланта только подстегивала его неистовую радость, и унять его стоило большого труда. И вот стоило мне как-то утром не проявить свое восхищение в его адрес. А он в последующие дни продолжал меня будить ровно в 5:30. А наоборот, очень сухо сказать «фу», «тихо», «фу», «нельзя лаять», «фу». Как он моментально сник, чихнул почему-то, облизался, высунул язык и, часто дыша, уставился на меня в ожидании последующих указаний. И хотите верьте, хотите нет, на следующее утро не разбудил меня. Спокойно ждал, пока я проснусь. Я проводил опыты. Заводил будильники на 6 часов, и на 7, и снова на 5:30. Достаточно было 2 утра подряд, просыпаясь по звонку, скомандовать голос и самому немножко полаять, как на третий день он будил меня в соответствующее время без завода звонка. Чудо! Но поверьте, это правда. Музыку по радиоаппаратуре мы на фронте слушали часто. И в любых условиях. На отдыхе, на передовой, в окопах, в автомобилях. Когда звучала синкопированная джазовая музыка, я усиливал звук и подавал команду, показывая на приемник «Гитлер! Голос! Гитлер! Голос!» Причем подавал ее грубо. Рекс, заражаясь громко звучащим оркестром и резко подаваемой мною команде, громко и зло лаял на источник звука и рычал. А поймав лирическую мелодию, я убирал громкость и очень тихо говорил «Сталин! Сталин!» И, как правило, давал при этом что-нибудь вкусненького, поглаживая дружка. Он вилял хвостом, высовывал язык, повисавший вниз сантиметров на 15, и часто дышал. Затем, после нескольких уроков, в первом случае я отбрасывал команду «Голос», и только на «Гитлер» Рекс зло лаял и рычал. А во втором после «Сталин» вилял хвостом и от удовольствия высовывал язык. Рассказам моим об этих экспериментах никто не верил. Никто. Приходилось проводить множество показательных сеансов. И ни в одном из них мой новый друг не подвел меня. Партнер верный. Накануне штурма Кёнигсберга я был легко контужен. И 9 дней лежал в полевом госпитале, разместившемся в больших матерчатых палатках. В связи с сильным головокружением в первые 5 дней вставать с койки было невозможно. И говорить громко было очень тяжело. Рекс ждал меня, бродя вокруг палатки. 2 дня отказывался от пищи. Не подпускал к себе никого, рычал. Врач посоветовал мне сделать большой мякиш из каши, хлеба, масла и кусочков мяса. обязательно своими руками. И так как палатка пропахла медикаментами, подержать его, извините, под мышкой, чтобы он втянул в себя запах моего тела и пота. Я все потихоньку проделал, отдал мякиш врачу, тот вышел из палатки, позвал дружка моего по имени Рекс и в отдалении от палатки, положив на камушек мой мякиш, сказал «На! На!» и отошел. Рекс подошел к камушку, понюхал круглый гостинчик, слегка вильнул хвостом и осторожно, не спеша, интеллигентно слопал его. Проблема кормежки была решена, а на шестой день я сам вышел к другу. Описать встречу не под силу человеку. Нужно обязательно влезть в шкуру преданной животинки. Но как? Как? Он часто-часто замахал хвостом, заскулил, не позволил себе резко кинуться лапами мне на грудь. Он лизнул несколько раз мою руку и все время поскуливал. Он говорил мне что-то, явно успокаивал. Ей-ей, он понимал, что я болен, он сочувствовал мне. Он жалел меня, он все время смотрел мне в глаза, он изучал меня. Больше я ничего не могу сказать. Я помню, что еле-еле сдержал слезы. Заметил я еще одно феноменальное качество пса. Ему передавалась степень человеческой напряженности и сосредоточенности. Ему было понятно, это совершенно ясно. Понятно, это читалось любым, не только мною, хозяином, что людям не до него, что они заняты чем-то очень важным, что нельзя им мешать, что обращать их внимание на свою персону нескромно, эгоистично. И никогда в такие минуты не лаял, не приставал с ласками, а если случалось, наши взгляды скрещивались, хвостом, только хвостом посылал немую телеграмму, дескать, понимаю все, желаю удачи, любящий тебя и преданный Рекс. Окончились тяжелые бои за город Кёнигсберг 8, 9, 10, 11 апреля 45 года. Вышли мы к Куршскому заливу. И практически к 1 мая закончили военные действия. Мы, воины, прославленные 5-й гвардейской артбригады резерва главного командования. И мы получили право на отдых. Расположились в живописном месте под Кёнигсбергом, разбили палатки, в том числе военторговскую, вот, с прилавком, который предлагал довольно приличный ассортимент всякой всячины. Продавщицу младшего сержанта звали Маша. Несколько раз наведывался я в эту манящую к себе палатку, конечно, в компании с Рексом. Один из моих солдат, я к тому времени носил звание гвардии лейтенанта, опытный в прошлом собаколюб, посоветовал мне натаскивать Рекса на команду «Ищи!» Или, бросив далеко от себя палку, или, дав ему ее понюхать и спрятав где-нибудь, и, дождавшись, когда он ее найдет, требовать принести ее ко мне, палку ко мне, ко мне. По дороге к Маше я постоянно произносил ее имя. «Идем к Маше, к Маше. Маша хорошая». На шнурочке к шее собаки я подвешивал сшитый той же Машей из портянки мешочек. И когда приходили с ним в палатку, просил передние лапы положить на краешек прилавка, с тем, чтобы Маша могла достать руками сумку. Когда это исполнялось, он делался на голову выше продавщицы. Маша доставала заранее положенную в сумку записку с перечнем нужных мне покупок и деньги на их приобретение. Товары из дачи укладывала в сумку и при мне подавала команду «Домой, домой». И я ей вторил «Домой, пошли домой». И так несколько раз. Наконец настал день великого испытания. Я причесал пса, аккуратно бантиком завязал на шее веревочки от сумки, положил туда деньги, список покупок, папиросы, спички, печенье, колбаса, хлеб и так далее, и скомандовал: «Ищи Машу! Машу! Ищи Машу!» Как стрела пес ринулся в сторону военторговской палатки. Ровно через 15 минут запыхавшийся, со светящимися от счастья глазами, гав-гавкая уже на расстоянии 150 метров от меня, Рекс примчался, положил свои лапища мне на грудь, пытаясь меня лизнуть, дождался, когда я освободил его от сумочки и стал демонстрировать какой-то немыслимый танец.
1: кружась вокруг самого себя, подпрыгивая и почему-то рыча, очевидно, от удовольствия, и на протяжении всего этого буйства не переставал следить за выражением моих глаз и вообще моего поведения, требуя разделить с ним праздник победой в сложном деле высшего образования, в сфере диалога с человеком, в котором собака мало в чем уступала собеседнику в сообразительности, импровизации, в логике и дисциплине. Рекс окончил вуз. 9 мая 1945 года вся страна праздновала Великий День Победы, а наша бригада в составе большой группы войск шла на войну, так как курлянская группировка войск противника не капитулировала. Шли и ехали мы все, естественно, довольно понурые. Надо было видеть Рекса. Складывалось впечатление, что он осознавал сложность военной обстановки и отлично всех нас понимал. Он был подавлен, нем, очень походил на нас всех. И даже выражение мордочки было адекватным нашим тревожно настороженным лицам. На марше, если не ошибаюсь, в ночь с 11 на 12 мая нам объявили, что курлянская группировка немцев прекратила сопротивление. Началось радостное буйство людей по поводу окончания войны и для них, по поводу того, что теперь гарантирована жизнь, по поводу того, что впереди мир, семья, дом, рай, одним словом. Тогда, в 45-м году, никто никак не мог предположить, что страна наша так распорядится своей судьбой, что скатится в болото бездарных и преступных распрей людских. Так вот, буйство это выражалось в том, что люди кричали, пели, почему-то некоторые стреляли в покрышки автомобилей, чтобы не двигаться дальше, очевидно, боролись друг с другом, падали на землю. Я, почему не знаю, до сих пор выпил кружку водки, лег в канаву и рычал. Почему, не знаю, не понимаю. Генерал наш интеллигент с дореволюционной военной закваской, не позволявший себе ни одного грубого слова, называвший нас господа офицеры, объезжая наши порядки, стоя в Вильнюсе и стреляя в воздух из ракетниц, кричал «Ура! Победа!» и добавлял самые, что ни на есть, крепкие нецензурные слова, приведя нас всех в восторг и изумление. Мой старшина Калагов не смог совладать со своим кавказским темпераментом и от счастья, обнимаясь с другом и целуя с ним, надкусил ему мочку уха. Апогей вакханалии счастья, хохочущий солдат с чуть-чуть кровоточащим надкусанным ухом и плачущий, кричащий «Ура!» старшина. Оба держат, как дети на уроках по танцу, друг друга за руки. И на этом фоне мой Рекс, задравший свою физиогномию в небо, бьющий хвостом по земле и по воздуху, вверх-вниз, влево-вправо, влево-вправо, и, как я, рычавший в кювете, он воющий. Ноты воя были неминорные. Он пел, мой друг пел, не выл, а пел. Он пел радость, он пел победу, он пел человеческий праздник. Рекс оказался еще и композитором. Он пел свою песню, свою красивую, полную добрых собачьих чувств, песню. Годовщину нашей крепкой фронтовой дружбы с Рексом мы праздновали в военном городке Пери, в полусотни километров от Ленинграда. В начале апреля 46-го года я отпросился в Москву, разжалобил там начальство высокое тем, что если не демобилизуюсь из армии до конца месяца, потеряю целый учебный год в училище имени Щепкина при Малом театре, два курса которого я закончил до мобилизации в армии в 42-м году. Через несколько дней вернулся в Пери, имея в кармане все документы для освобождения в срочном порядке от военной службы. Никто из встречавшихся мне по возвращении в воинскую часть не мог знать об этих документах и, естественно, никаких нюансов в общении со мной не проявлял. Все как всегда. Здравствуй, до свидания. И лишь одно существо, не умеющее говорить и писать, мой любимец, однако все по порядку. Я вернулся. Подошел к двери квартиры, в которой жил. Квартира была коммунальная. Рекса я оставил на попечение добрых соседей, которых он слушался в моем отсутствии. Поднимаясь на третий этаж, слышал приветственный, особо восторженный, с попискиванием лай, явно в мой адрес. Я открыл дверь. Пес в неистовом порыве радости бросился мне лапами на грудь, успел меня облобызать и, глянув мне в глаза, вдруг задержал дыхание, снова часто задышал, попридержал очередной вдох, сник, вяло сбросил лапы с моей груди и понуро залез под диван. Я все понял. Он почувствовал предстоявшую разлуку. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Вечером за письменным столом я готовил прощальные документы. Мой милый Рекс, потихонечку подобрав, так казалось, свои когти, выполз из-под дивана, подошел ко мне, положил бочком голову на колени и в упор смотрел на меня. Долго смотрел, не двигался, от пищи отказался и на ночь снова залез под диван, что раньше никогда не делал. Я всю ночь не спал. Меня встревожило и озадачило необъяснимое собачье предчувствие. Что это? Кто наделил их этой удивительной способностью? Я вспомнил свое детство. В 37-м году наша семья жила в городе Кривой Рог, где отец мой был первым директором Криворожского металлургического комбината. Как-то в начале 37-го года всю ночь печально выла наша собака Джолли, молодая немецкая овчарка, ранее никогда этого не делавшая. Утром арестовали заместителя отца. Отец отправился в Москву на защиту честного, известного в то время человека Чингиза Ильдрыма, своего заместителя. В июле 37-го года однажды ночью Джоли снова печально выла. А днем раздался звонок из Москвы, арестовали отца. Ну, дальше говорить просто печально, да и страшно. Просто страшно. Я уехал из военного городка. Соседи дали слово ухаживать, кормить Рекса. Я оставил друга. Я объясню, почему я решился на разлуку. Я возвращался в Москву в никуда. Скромная моя комната в 12 квадратных метров во время войны была занята. Когда я ее смог бы освободить, я не знаю. Родственники, жившие чрезвычайно скромно, принять меня с собакой, естественно, не могли. Чем кормить собаку в карточной Москве? Проблема сложнейшая. Это не армия, это не общая кухня. Рекс оставался в условиях лучших, чем те, которые ждали меня, студента. Вот лишь эти соображения оправдывали тяжелую разлуку с животинкой. Ну и эпилог. Соседи, которым я оставил Рекса в Пере, позже рассказывали. Несколько раз бегал Рекс на железнодорожную станцию. Ждал электричку, высматривал меня. Его приводили на поводке домой, но на следующий день он снова сбегал на станцию. Худел, почти ничего не ел. Кто-то посоветовал сдать его в школу сторожевых собак при МВД. Учился он плохо, зачах и ушел вскоре из жизни.

Я до сих пор чувствую себя виноватым в том, что не взял его в Москву. Несмотря на то, что легче ему не было бы, так я считал. А теперь с уверенностью могу сказать, что, конечно же, ему было бы легче, потому что дружба и преданность выше всяческих благ и для собаки, и для человека. Прости меня, Всевышний, прости меня, любимый пес, если я поступил в чем-то не так. Рекс, я уверен, ты слышишь меня.

Из всех воспоминаний о войне в основном я извлекаю лишь то, что имеет отношение к добру, к человеческой дружбе. А основа дружбы – это способность сопереживать и сострадать. Без этих подарков Бога людям не существует дружбы. Если человек говорит о том, что дружба – надуманное свойство людей, это означает, что он обделен подарками Бога, что он грешен, что он в лапах сатаны. В страшной войне добро – сильнейшее оружие. Странная формулировка, да? Нет, не странная. Когда ощущаешь доброе к тебе расположение солдат, начальства, пишущих тебе письма, о, это так помогало побороть в себе страх, сомнения, удваивало и духовные, и физические силы, если хотите, обязывало быть мужественным. Вообще на войне трудно было быть плохим. На войне человек как на рентгене. Мальчишкой я отчаянно завидовал своему отцу, который во время гражданской войны был награжден 2 орденами Красного Знамени, а потом уж позже и орденом Ленина. На его гимнастерке во время войны красовались 4 ромба. В пору первых свиданий со своей школьной подружкой Надюшей, когда на двоих делилась одна порция мороженого, когда первые поцелуи, любовные письма, я сетовал на то, что не смогу быть в ее глазах таким же героем, как отец, что не смогу получить такие же награды, чтобы заслужить еще большее уважение Надюше и покорить ее окончательно. Не смогу, так как никогда больше не будет войны. Я ошибся. 22 июня 1941 года началась страшная война. А 22 июня 1942 года я был призван в армию и зачислен в ряды курсантов Смоленского артиллерийского училища, эвакуированного в маленький уральский городок Ирбит. До призыва учился на 2-м курсе театрального училища имени Щепкина, и факт моей принадлежности к искусству усложнил мою военную жизнь. Занятия приходилось совмещать с большой работой в художественной самодеятельности. И чего греха таить, на самодеятельность уходило значительно больше времени, чем на изучение артиллерии. В январе 43-го более 700 молодых людей, стоя в строю и затаив дыхание, слушали приказ о присвоении им офицерских званий. Всем было присвоено звание лейтенант, лишь мне одному младший лейтенант. Вот что наделало со мной художественная самодеятельность.

Под городом Коломны есть местечко, где во время войны формировались и готовились к отправке на фронт разного рода части, в том числе и наша, знаменитая 1-я артиллерийская бригада резерва главного командования. 44-й год. Я младший лейтенант, командир взвода. В моем подчинении 17 человек. Среди них заряжающий, рядовой Багаев. На одной из утренних перекличек во время построения Багаев на свою фамилию не отозвался. Исчез. Искали, искали, уже вечер, а Багаева нет. История неприятная, очень неприятная. И доложить командиру своего дивизиона я обязан. Тот, в свою очередь, докладывает командиру бригады. Ночью меня вызывают в штаб. Командир бригады полковник Гудзюк Сергей Петрович выслушал мой доклад и говорит: что хочешь, делай, но найди. На следующее утро Багаева нет. Надо ехать. Оформляя документы, беру с собой ординарца Дергунова, едем на родину Багаева, приезжаем в его родной город, обращаюсь за помощью к военкому. Тот поднимает документы, узнаем адрес матери Багаева, едем к матери, военком дал нам лошадь, телегу, возницу, приехали. Так, мол, и так, мамаша, ваш сын дезертировал из счастья, она в слезы. Боже мой, это я виновата. Мой сынок был влюблен в девочку, потом его в армию забрали, а ее силы черные заколдовали, с попом стала жить с местным. Вскоре поп умер, я сыну об этом-то и написала. К вам, воинскую часть, он, наверное, всполошился, у нее он. Наверное, у нее. Это я виновата. Не надо было ему писать. До поповского дома несколько километров. Дом около церкви, немного в стороне от села. Хороший, добротный. Света в окнах нет. Ушел Багаев из счастья с автоматом. Так что шутки плохи. Черт его знает, как он настроен. Рассвет. Говорю Дергунову: давай из автомата очередь, выше дома. Дергунов стреляет, свет не зажигается. Давай еще. Зажегся свет. Проходит минута, другая, и затем все как в сказке. Открывается дверь, и в проеме появляется она. Красавица дива дивная, распущенные светлые волосы ниже плеч, длинная полотняная рубаха, падающий из горницы свет, контражуром вычерчивает фигуру. Удивительное, нереальное, волшебное зрелище. Спрашивает: что ему будет? Да ничего не будет, говорю довольно грубовато. Пускай автомат отдаст, оденется и едет со мной. Даю слово, честное офицерское слово, что ничего ему не будет. Мне бы было бы, если бы не нашел его. Сослали бы в штрафную роту. И его потом, конечно. А сейчас пусть одевается. Автомат только сначала вынеси и патроны. Ушла. Через 5 минут снова появляется. В руках, словно поднос с хлебом и солью, несет автомат с патронами. Спускается к нам с крыльца. Говорю: пусть поскорее собирается. Скажи, чтоб не дрейфил. Ждем. Ладно, говорит, ждите. Сейчас. Сейчас. Ушла в дом, закрыла дверь. Сидим на телеге, ждем. Деталь. Она вошла в дом, через несколько минут погас свет. Ждали 30 минут. Курили, не разговаривали. Наконец появился. Дальше как в немом фильме. Я не сказал ему ни одного слова. Ехали молча. Багаев сидел в конце телеги спиной к нам. Приехали к матери. Она вышла во двор. Подошла к сыну. Да как! Влепит ему пощечину. Заплакала и тут же стала целовать его. Никаких слов! Потом погладила его и, утирая слезы, ушла в дом. Молча доехали до военкома. Сдал я лошадь на вокзал и в часть. К вечеру добрались до расположения. На все про все ушли сутки. Чем кончилось? Утро следующего дня, перекличка. Иванов, я, Петров, я, Багаев, я. Велел матери написать, что все обошлось. Воевал Багаев очень хорошо. В середине 50-х годов, когда я стал появляться на экране, очевидно, был узнан Багаевым в каком-то фильме. На Мосфильм на мое имя пришло письмо, в котором он сообщал, что женился на девчонке, которая вам известная. Стал папой, мать свою похоронил и до сих пор чувствует себя виноватым за доставленные неприятности, но в конце оправдался. Не махнул бы тогда домой, счастья не нашел бы.

Третий Белорусский фронт. Я уже в другой бригаде, в 5-й гвардейской. Такой же знаменитый, тоже резерва главного командования. Убили командира батареи управления. И меня временно, пока не прибыл новый, послали ею командовать. Должность капитанская, а я был лейтенантом. Но, по-видимому, никого пограмотнее, что ли, не нашли. В батарею управления входили переводчики, разведчики, отделение тяги, отделение строителей наблюдательных пунктов, хозяйственные службы, радисты, саперы и так далее. Проходит дня 3-4 после назначения, вызывает меня начальник политотдела дивизии подполковник Якимюк, украинец. Вот что, Евгений, значит, приехали до мене друзья такие гарные, требуется трошки посидеть, понял? Так что принеси мне жбанчик водки. А жбанчик водки – это 20-литровая канистра. Я был молод и довольно ретив. Товарищ гвардии подполковник, я не могу этого сделать. На продовольственном пункте у меня все распределено, расписано. Мне постограмм на разведчика дали, постограмм строителям. Что вы, это же скандал будет. Ну хорошо, я тебе в другой раз, значит, говорю, что до мене приехали хлопчики, дуже гарные, понимаешь? Треба немного посидеть, выпить. Принеси жбанчик водки. Ну не могу я, товарищ гвардии подполковник. Ведь я потом буду отвечать, что же вы мне ставите в такое положение? Ну, хорошо, я тебе у третий раз прошу, значит, до мене приехали гарні хлопчики, лейтенант Вєшнік. Понимаєш ти, ну, треба ж банчик водки. Іду ва-банк. Не могу, товариш гвардії подполковник, это воровство. Правильно, Євгеній, правильно, молодець. Правильно, спокойно улыбнувшись, говорить Якимюк. Воровство, но в каких условиях, дорогой мой? В трудных условиях Великой Отечественной войны. Принеси. Я, конечно, принес. Через день он мне все вернул. Зря я волновался.

На фронте случился грех. Ударил человека. Признаюсь, ударил за то, что не выполнил мой приказ. Солдату, по моему приказу, надо было взять катушку с ниткой, так мы называли телефонный провод, и под обстрелом довести эту нитку до командира пехотной части, обеспечив тем самым мою с ним связь. Времени на исполнение давалось 20 минут. Проходит 20 минут, связи нет. Проходит 25, связи нет. Понимаю, что дело очень плохо. Дело пахнет гарью, как мы говорим. За отсутствие связи меня по головке не погладит. Беру машину, еду по нитке, держа ее в руке. Оказалось, мой солдат связист сидит под деревом, трясется. Последние 15 метров преодолеть не смог. Явно испугался. Очень сильный обстрел. «Ты что же это делаешь?» — кричу ему. «Живот заболел», — отвечает. Выхватываю пистолет, но тут же спохватился. Понял, что чересчур. И, ну, словом, ударил я человека пистолетом. У меня не ладились отношения с замполитом нашего полка. Случай позволил ему устроить надо мной офицерский суд. За рукоприкладство впереди, возможно, снятие погон и марш в штрафную роту. Звоню начальнику политотдела дивизии, подполковнику Якимяку. Звоню и прошу принять меня и замполита полка. Приезжаем. Якимюк спрашивает капитана: «Шо він зробив?» «Шо зробив, лейтенант Вестник?» «Рукоприкладство, товарищ подполковник. Рукоприкладство, понимаете, в советской армии недопустимо. А шо зробив солдат?» «Ну, он не выполнил приказ командира, понимаете, но все-таки как угодно, но не рукоприкладство же». «Так, значит, лейтенант Вестник ударил человека, солдата, и тем самым подставил себя под суд». «Понятно. И в штрафную роту, значит». «Так, товарищ капитан, а что написано в уставе за невыполнение приказа командира в боевой обстановке?» «Расстрел на месте». «Так. А что він зробив?» «Ударил». «Ага. Давай еще разок. Что зробив лейтенант Вестник?» «Ударил солдата. А что він должен был зробить по уставу за невыполнение приказа?» «Расстрел на месте». «О! Так, давай, значит, у третий раз. Что зробив наш лейтенант Вестник, гвардии лейтенант?» «Он ударил солдата». «Так, а что він должен был зробить согласно уставу советской армии?» «Расстрел на месте», отвечает взмокший капитан. «О! Значит так. Товарищ капитан, я объявляю вам выговор за незнание устава советской армии, а гвардии лейтенанту Вестнику объявляю благодарность за сохранение жизни боевой единицы в лице солдата советской армии. Вы свободны, а ты, Вестник, останься». Он перевел меня в другую часть. На всякий случай. Мало ли что могло случиться. Спасибо Якимяку.

Мне 22. Перед штурмом Кёнигсберга. Передовая. Из каждого окопа есть выход в сторону противника. Выход из нашего окопа простреливался немецким снайпером. И лежало там два трупа. Мне срочно понадобилось пройти в соседний окоп. Миновать простреливаемый выход невозможно. Что делать? Я прекрасно знал, что снайперская винтовка укреплена на подставке и упирается в плечо снайпера. А после выстрела, хочешь не хочешь, она немного смещается, как смещается после каждого залпа орудие, и их приходится каждый раз возвращать в исходную позицию. У снайпера на поправку прицела тратится, 5-6, 10 секунд. Зная прекрасно это свойство, снимаю с головы фуражку и бросаю в выход из окопа. Снайпер рефлекторно спускает курок. Я увидел, что пулька ударилась в тыловую часть окопа. И рванулся через опасную зону. Проскочил, да еще успел послать снайперу воздушный поцелуй. Успел. Подобные фортеля только для молодых.

Станция Голутвин под Коломной. Никто из нас перед отправлением на фронт не знал, куда мы едем. Знали день погрузки, знали, кто в каком вагоне едет. Все знали, кроме направления. Командир бригады не знал. Полная секретность. Настал день отправки, разместили нас по вагонам. Офицеры в одних, солдаты в других, на платформах пушки, прикрытые брезентом. Едем. Подъезжая к Ленинграду, стали догадываться, что нас ждет или Ленинградский фронт, или Карело-Финский. Остановились на станции Шаткуса. Ясно, мы на Карело-Финском. Ясно, будем форсировать реку Свирь. Форсировали, добрались до города Оланец. В Оланце в штабе удравших финнов обнаружили документы. В них нашли донесение, что такого-то числа первая гвардейская бригада под командованием полковника Гудзюка в составе такого-то количества офицеров, такого-то количества орудий, полков, дивизионов, батарей и так далее, отправляется со станции Голутвин. Далее следовали характеристики на всех офицеров бригады. Я нашел характеристику и на себя. В характеристике было написано, что я молод, курю, позволяю себе выпить, темпераментный, впечатлительный, что у меня неоконченное театральное образование. В донесениях был расписан не то что по дням, по часам наш маршрут следования. Указано, где и когда будет происходить разгрузка. Указана поставленная перед бригадой боевая задача. Мы ничего не знали, а финны знали все. Понятно, что донесение мог сделать только работник генштаба нашей армии.

Восточная Пруссия. Сидим с ординарцем Дергуновым в доме. Налаживаем связь. Вдруг делается на сердце как-то тревожно, как-то, ну, не по себе. Дергунов, пойдем отсюда. Собирай рацию, скорее. Отошли от дома метров 100, сели на землю, закурили. Через 5 минут дом взлетел на воздух. Вечером при свечке написал матери письмо и закончил его словами. «Мама, меня не убьют». И вот не убили.

С большой осторожностью под самым носом у противника строим наблюдательный пункт для проведения предстоящей операции. Вызывает к полевому телефону. Срочно явитесь в штаб бригады. Снять меня с важной работы командование могло только при чрезвычайных обстоятельствах. Что случилось? Оставляю вместо себя заместителя, даю инструктаж, пробираюсь к своему Вилюсу, замаскированному неподалеку, и через 30 минут докладываю своему начальству. Товарищ гвардии подполковник, гвардии лейтенант Вестник, по вашему приказанию, прибыл. Подполковник ничего не объясняет, лукаво улыбается, приказывает немедленно помыться, побриться, почиститься и срочно отправляться к начальнику штаба армии. Молниеносно привожу себя в порядок и на Вилюсе мчусь дальше, приезжаю, докладываю. Товарищ генерал-майор, гвардии лейтенант Вестник и т.д. Срочно идите вон тот дом, приказывает генерал. Там все сами увидите, узнаете и поймете. Огромный холл забит офицерами, солдатами. Идет спектакль. Смотрю на сцену. Что такое? Не верю своим глазам. Неужели они? Да-да, они. Борис Кордунов, Галя Спирантова, Метельцев. Они наши, щепкинцы. Спрашиваю соседей, что за театр? Малый? Нет, не малый. Фронтовой. Ребята знали, что я на Третьем Белорусском фронте. Выяснили, где я сейчас. Поговорили с моим начальством. Начальство разрешило меня вызвать. И вот сижу в душном зале, смотрю на сцену и реву. На меня смотрят, как на идиота. Пьеса смешная, все смеются, а я реву. Реву от счастья, от внимания, проявленного ко мне. Реву, и все тут. Незабываемый вечер. Уже кончалась война с фашизмом. Мир понял, что Гитлер ее проиграл. И вот первый комик мира написал фюреру письмо. «Адольф, я прощаю тебе, что ты любишь сосиски с тушеной капустой, так же, как и я. Я прощаю тебе, что ты любишь фаэтон больше, чем лимузин, так же, как и я. Я прощаю тебе, что ты любишь брюнеток больше, чем блондинок, так же, как и я. Но я никогда не прощу тебе, что весь мир смеется над тобой больше, чем надо мной». Чарльз Спенсер Чаплин. Я не знаю, факт ли существование такого письма или выдумка. Не знаю. Я не знаю, в какой стране и кто придумал этот текст, если письмо не факт. Но я хочу только сказать о том, что такое письмо – мудрое создание человеческого высочайшего юмора. И я счастлив, что вспомнил о нем и получил возможность закончить текстом этого письма мои коротенькие, очень и очень неполные воспоминания в рамках ограниченного радиовремени.

И в заключение мне очень хочется сказать буквально несколько слов молодым людям. Я понимаю вас, вам трудно только позитивно, или, пользуясь современной избитой терминологией, однозначно размышлять по поводу выигранной нами адской войны. Вы знаете, не стоит тратить энергию и время на то, чтобы оценивать то так, то этак, то, что сделали мы старшие. Не надо пилить опилки. Надо лишь поверить тому, что воевало большинство из нас чистыми сердцами и совестью. Надо обязательно поверить тому, что все свои силы люди должны тратить на единение во имя того, чтобы не повторился тот кошмар, в котором под грохот моторов, металла и огня скрежетала чудовищная, неописуемая мешанина лжи и героизма.

0: прозвучала передача «Когда вспоминаю войну». Своими воспоминаниями поделился артист Евгений Весник. Над передачей работали Роза Смирнова, Ольга Троцевская, Надежда Габуния, Любовь Кравченко, Галина Белолипова и Нина Голубева. Дорогие друзья, примите наши самые искренние поздравления с замечательным праздником Днем Победы.
1: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь.

Знаю, знаю. И сейчас же отгадку скажет. Возьмут молодца, срубят ему голову. Столько погубили народу, что и не сочтешь. А жил в том царстве-государстве старик. У него было 3 сына. Младшего Иванушкой звали. Вот Иванушка услыхал, что царевна даром людей губит, и говорит отцу: «Отпусти, батюшка, пойду я к царевне загадки загадывать. Мои-то она вось не отгадает». «Куда тебе, дурачок? Вон братья и поумнее тебя, да и то не идут. Сиди уж лучше дома, голова-то целее будет». «А что мне братья?» — отвечает Иванушка. «У них свой разум, а у меня свой. Благословляй в путь дорогу». Нечего делать, отпустил старик Иванушку. Сел Иванушка на старую клячу водовозку и поехал. Видит, на дороге ржавое копье лежит. Поднял он это копье и поехал дальше. Ехал он, ехал, смотрит, забрался бык в овес. Ест да топчет его. Слез Иванушка с лошади, вырвал пук овса, махнул им, как кнутом, и выгнал быка из овса. Выгнал и говорит: «Вот и первая загадка есть». Поехал он дальше. Смотрит, навстречу ему по дороге змея ползет. Иванушка заколол ее копьем и говорит: «Вот и другая загадка есть». Долго ли, коротко ли? Подъехал он к реке и думает: время уже позднее, нельзя дальше ехать, надо здесь ночевать. Отпустил он свою лошадь на траву пастись, а сам улегся в старую лодку, что была у берега привязана, и заснул. Утром Иванушка проснулся, видит, на воде пена собралась. Снял он с воды пену, умылся, подошел к своей лошади и утерся ее гривой вместо полотенца. Вот, говорит, и третья загадка есть. Сел он на лошадь и поехал дальше. Приехал к царскому дворцу и говорит: «Ведите меня к вашей царевне, буду ей загадки загадывать». Привели его. Загадал он первую загадку. «Ехал я к вам и вижу, возле дороги добро, а в добре добро бродит. Взял я добро, да добром-то добро из добра и выгнал. Какая ваша отгадка будет?» Царевна думала, думала, никак отгадать не может. Схватила она толстую книжку, стала искать в ней отгадку. Нету в книжке такой отгадки. Говорит царевна отцу: «Пусть он мне еще какую другую загадку загадает. Я разом обе разгадаю». Загадал Иванушка и вторую загадку. «Ехал я к вам, вижу на дороге зло. Взял я зло, да злом зло и ударил. Зло от зла смерть приняло. Какая ваша отгадка будет?» Царевна опять схватила книжку. Искала, искала в ней отгадку. Не могла найти. Пустилась она тогда на хитрость. «Пусть, говорит, он и третью загадку загадывает. Мне что одну, что три разгадывать». Загадал Иванушка и третью загадку. «Поехал я дальше, и застигла меня в пути темная ночь. Остановился я ночевать. Лег спать ни на небе, ни на земле, ни в избе, ни на улице, ни в лесу, ни в поле. Утром проснулся, умылся ни росой, ни водой, утерся ни тканым, ни вязаным. Какая ваша отгадка будет?» Царевна уж и за книжку свою не хватается, знает, что не найти в ней отгадки. Говорит она царю: «Ой, батюшка, у меня сегодня головушка болит, мысли помешались.

0: Я завтра отгадаю. Царь велел отложить отгадки до завтра. Отвели Иванушку на ночь в комнату, велели никуда не уходить. Достал он краюшку хлеба, сидит и уплетает ее. А царевна места себе не находит. Неужели, думает, придется за мужика замуж выходить? Сколько загадок отгадано, сколько голов отрублено. Короли, принцы ничего поделать не могли, а тут мужичишка-лапотник верх надо мною взять хочет. Выбрала царевна верную служанку и подсылает ее к Иванушке. «Поди, — говорит, — выведай у него отгадки, обещай ему и золото, и серебра, чего угодно, ничего не жалей». Пришла служанка к Иванушке, стала выспрашивать, выведывать. Сама ему и золото, и серебра обещает. А Иванушка говорит:
1: «На что мне ваше золото, серебро? Не затем я сюда ехал. Пусть царевна мои загадки отгадает».
0: Вернулась служанка к царевне ни с чем.
1: «Так и так, — говорит, — не берет он золото, серебро. Требует, чтобы ты загадки отгадала».
0: Рассердилась царевна. Не знает, что и делать. И загадки отгадать не может. И замуж за простого мужика идти не хочет. Думала она, думала и надумала недоброе дело. Утром, когда все собрались, вышла царевна и говорит:
1: «Я своему слову хозяйка. Загадки отгадать не могла. Пойду за Ивана замуж. Готовьте все к свадьбе».
0: Обрадовались все, наконец-то перестанут молодецкие головы рубить. Приказала царевна Иванушку к себе в горницу просить, хочет с женихом побеседовать, пряниками да винами сладкими угостить. Иванушка пришел, усадила его царевна за стол, стала потчевать, а сама незаметно ему в чарку сонного зелья подсыпала. Выпил Иванушка и крепко заснул. Тут царевна позвала свою верную служанку и велела увести Иванушку подальше, да бросить в топкое болото, чтобы ни слуху, ни духу больше не было. Отвезли Иванушку и бросили его в болото, в самую трясину. Трое суток спал Иванушка в болоте. Пробудился он, огляделся и говорит:
1: «Как это я в такое недоброе место попал?»
0: Вспомнил он, как его царевна угощала, потчевала, своими руками вина подливала, и догадался, кто его в трясину на погибель бросил. Стал Иванушка из болота выбираться. За кочки, за коренья хватается, еле вылез. Пошел он к речке, вымылся и побрел, куда глаза глядят. Шел он долгое время и забрел в дремучий лес. Бродил, бродил по лесу, и захотелось ему есть. Смотрит, стоит на лесной полянке яблоня. Спелыми, румяными яблочками увешано. Сорвал Иванушка яблоко, съел, и в тот же миг выросли у него на голове рога. Большие да тяжелые, голову к земле клонят. Пошел Иванушка по лесу, рогами за деревья цепляется. Долго ли, мало ли шел, увидел другую яблоню. Яблоки на ней висят невиданные, сквозь кожицу семечки видно. Остановился он возле этой яблони и думает: что будет, то и будет, съем-ка яблочко. Сорвал он яблочко, съел, и в ту же минуту пропали у него рога, а сам молодцем да красавцем стал лучше прежнего.
1: «Ну, — думает Иванушка, — проучу я эту царевну. Не захочет она губить да обманывать добрых людей».
0: Нарвал он яблок с обеих яблонь и рогастых, и целебных, и пошел в город. Пришел он к царскому дворцу, пришел и давай громко покрикивать:
1: «Яблоки сладкие, яблоки вкусные, яблоки румяные, кому сладкие яблочки, кому сладкие яблочки?»
0: Услышала царевна, посылает свою служанку: «Поди, узнай, подлинно ли сладкие яблочки он продает». Побежала служанка, спрашивает: «Эй, купец молодец, а не кислы ли ваши яблочки?»
1: «Извольте, сударыня, попробовать», отвечает Иванушка и подает ей яблочко.
0: Съела служанка это яблочко и такой красавицей стала, что даже царевна не узнала ее, когда она во дворец вернулась.
1: «Да ты ли это?» спрашивает. «Была ты чернявой да рябая, а теперь лучше меня стал. Как это случилось?»
2: «Я самая.
0: Я от яблочка такое сделалась».
2: «Ой, ступай скорее, купи мне этих яблок».
0: Сбегала служанка, купила яблок и принесла их царевне. Царевна выбрала самое румяное, самое крупное яблоко и сейчас же съела его. И только съела, выросли у нее рога до потолка, большие да тяжелые. Служанка глянула на нее, испугалась, побежала скорее к царю. Прибежал царь, затрясся от страху. А царевна говорит:
2: «Да не бойтесь вы, папаша, я ваша дочь». А сама плачет, заливается. И царь плачет, и царица. Срам, срам, что делать? Как на глаза иностранным государям показаться? Забегали тут все, заохали, а поделать ничего не могут.
0: Уложили царевну на кровать, а над кроватью велели плотникам полки сделать, чтобы рога на них положить. Лежит царевна на кровати, сама охает, причитает: «Ох, теперь мне не на люди показаться, не замуж выйти». Созвали лекарей. Принялись лекари парить, да пилить рога, ничего не могут поделать. А Иванушка тем временем привязал бороду, нарядился лекарем.
1: «Нет ли лекарю работы? От всяких хворей лечу, от великих болезней избавляю».
2: Услышала это царевна и говорит своим служанкам: «Ой, зовите скорее этого лекаря, может, он меня от рогов избавит». Бросились служанки за лекарем, привели во дворец, сам царь.
0: «Рога до самого потолка. Если вылечишь ее, награжу и выдам царевну за тебя замуж. А как состарюсь, поставлю тебя на свое царское место».
1: «Прикажите хорошенько вытопить баню и отвезти туда царевну. Там я ее лечить буду, отпарю ей рога».
0: Царь говорит: «Что хочешь, проси, все дам, озолочу тебя».
1: «Золотить меня потом будете, сначала вылечить надобно. Одно только требую, пусть возле бани музыка погромче играет, барабаны бьют, пушки палят, а без того у меня лечение не получится».
0: Царь говорит: «Что прикажешь, то и будем делать».
1: «Ну, тогда выводите царевну».
0: Стали выводить царевну. Она в дверь пройти не может, рога не пускают. Царь кричит: «Разберите простенок!» Разобрали простенок, вывели царевну, хотели было в карету усаживать, а кони увидали ее, заржали, затопали копытами со страху и бросились бежать. Запряглись в карету солдаты и повезли царевну. Привезли к бане, вывели. Тут музыка заиграла, в барабаны бить стали, из пушек палить. Отослал Иванушка всех слуг прочь. Схватил царевну за рога и давай ее выспрашивать:
1: «За какие плохие дела у тебя эти рога выросли? Повинись, не обижал ли кого, не обманывал ли?»
2: «Батюшка лекарь», — отвечает царевна, — «я никого сроду не обманывала, не обижала, только одни добрые дела делала.
1: взял Иванушка прут, хлестнул царевну и опять спрашивает: «Повинись, не обижала ли, не обманывал ли кого?» Царевна все никак не признается. Говорит ей Иванушка: «До тех пор не отпущу, пока правду не скажешь». Испугалась царевна, говорит: «Виноват, батюшка лекарь, велела я одного мужика в болото топкое бросить. Только разве это можно за грех считать? Ведь это простой мужик». Снял Иванушка бороду и спрашивает: «Смотри, не тот ли я мужик?» Глянула на него царевна, да как закричит: «Слуги, солдаты, стражи, хватайте его, в тюрьму тащите!» А музыка играет вовсю, барабаны бьют, пушки палят. Разве услышишь, как она зовет? Видит царевна, не бегут к ней на помощь, по-другому заговорила.
2: «О, — говорит, — смилуйся надо мной, Иванушка, избавь меня от рогов этих, выйду за тебя замуж, любить буду, сам царем станешь».
1: «Ну нет, не нужна ты мне, — отвечает Иванушка, — за твой обман да за злодейство будешь ты эти рога всегда носить». Сказал, да ушел, только его и видели.
3: Герман Балуев и Александр Гельман. Вызывается Крижевский. Пьеса-репортаж. Комитет комсомола машиностроительного завода. Здесь происходит действие пьесы. Вернее, еще не происходит, а вот-вот начнется. Во главе стола для заседаний Слава Набережных, секретарь комсомольской организации завода. Ему 26 лет.
4: Так, ну, в общем, у нас все готово. Все собрались. Директор уже идет сюда, придет, и будем начинать.
3: Костя Крижевский, главный герой, не обращая внимания на неудовольствие Славы, болтает по его телефону.
5: Я передумаю? Да я еще в жизни никогда не передумал. Поедем обязательно. Ну что, ну, все будет. Да. Все как запланировано, да.
3: Косте 18 лет. Он вызван в комитет комсомола для важного дела. Нет, не персонального, но что-то в этом роде, кажется.
5: Ну так, а я же не мог неделю назад предвидеть, что меня как раз сегодня пригласят на это мероприятие. Да не-не-не, нет, ну что ты, ну, да нет, я, ну, задержусь на час максимум. Да ну, Славик, на час, Слав, а Слав? Вот тут Слав набережно голову дает на отсечение, за час, говорит, кончим.
6: Любопытно.
3: За столом немного поодаль сидит Николай Орлов, токарь, наставник Крижевского. Ему 25 лет. Это гордость завода, передовик. Орлов углубленно читает журнал «Техника молодежи».
6: Смотрите-ка, в центре Москвы, на Таганке, пробурена скважина для добычи минеральной воды.
7: Ничего необычного. В Кунцево, на территории Кунцевской больницы, добывают минеральную воду.
6: Что вы говорите?
7: Да. Ученые вообще считают, что минеральная вода везде есть, только на разной глубине.
3: А это Маргарита Никифоровна Трегубович. Молодая учительница, бывший классный руководитель Кости Крижевского.
8: Будьте добры, пепельницу передайте.
6: Пожалуйста.
3: Да, мы не назвали Мазина, Эвальда Александровича, начальника цеха, где работает Крижевский. Это он. Мазину 36 лет.
8: Слава, ну вы уверены, что директор придет?
4: Да, мне сказали, что он уже вышел.
3: Входит директор завода «Коломеец».
5: Ну все.
6: Здравствуйте, Олег.
5: Не могу больше, все, ждите.
3: Коломеец молча проходит вдоль стола, садится на оставленное ему возле Славы набережных место. Не взглянув ни на кого из присутствующих, он раскрывает принесенную с собой папку и углубляется в изучение каких-то документов.
4: Так. Ну так что, товарищи? Все в сборе. Так что, будем начинать? Валерий Григорьевич.
9: Ради бога.
4: Костя, встань.
3: Костя даже не шелохнулся.
4: Костя, ведь это я к тебе обращаюсь.
5: А может, ничего не случится, если я послушаю сидя? Я уж и настоялся сегодня у станка.
4: Костя, мы все ждем, когда ты встанешь.
7: Костя.
9: Костя лениво встает, стоит сгорбившись, заложив руки в карманы.
4: Руки, пожалуйста, вынь из карманов.
9: Костя резко садится.
5: Ну, давайте по делу-то, или я пойду тогда, что ли?
4: Костя, тебя просили встать.
6: Ну, простите, не понимаю. Ну и зачем сюда пришли? Поговорить с Костей, так? Пожалуйста, а сидит, стоит ли, разница небольшая.
5: Это, по-моему, большая. По-моему, большая. Будьте добры, ваш стул, Крижевский.
9: Костя поднялся. Мазин отставил его стул в сторону и вернулся на место. Костя остался стоять. Он хотел было опять сунуть руки в карманы, но не решился.
4: Товарищи, на нашем заводе есть категория молодых, я бы сказал, даже очень молодых людей, судьба которых нас чрезвычайно волнует. Этих молодых людей не так уж много, но имена их хорошо известны и мастерам, и начальникам цехов, и нам в комитете комсомола. Главная отличительная черта этих юнцов – безразличие к интересам производства. Именно они пополняют ряды прогульщиков и бракоделов, и я не открою секрета, если я скажу, что мы совершенно недостаточно занимаемся этой категорией молодежи. Ну, вы, естественно, возразите мне, как же так? Разве мы их не упрекаем? Разве мы не говорим им, мальчики, что же вы делаете? Это же нехорошо. Разве мы не даем им выговора? Разве мы не грозим лишить их премии, которую, кстати, они и так не получают? Да? Да, мы упрекаем и стыдим и грозим. Но я пришел к выводу, что этого совершенно недостаточно.
10: Пожалуйста, и имейте в виду, что я в вашем распоряжении 40 минут. Только 40 минут.
4: Хорошо. Хорошо, Валерий Григорьевич, я учту, я буду краток. Неужели мы, взрослые, умные люди, не в состоянии с ними разобраться? Что, мы не в состоянии выяснить, что мешает им стать порядочными, уважаемыми и себя уважающими людьми? Я считаю, в состоянии. Но при одном условии, что к этим разборам будут привлечены самые авторитетные товарищи, и что эти товарищи отдадут разбирательству столько времени, сколько оно потребует. Вот эти беседы я предлагаю назвать большими разговорами. Большой разговор, то есть такой разговор, который запомнится человеку на всю жизнь. И вот сегодня мы открываем наш первый большой разговор. Я допускаю, товарищи, что такую форму воспитательной работы поддержит даже обком.
10: Одну минуточку, товарищи. Прошу прощения. Ксения Алексеевна, найдите мне, пожалуйста, Марка Владимировича. Я подожду. Да, значит, Марк Владимирович, я так и не дозвонился Кропоткину в Москву. И очень прошу тебя. Он сейчас в английском посольстве, оттуда поедет в госстрой. Ну, наверное, уже поехал. А часов 18 должен быть у себя в министерстве. Да, потому что у него 18:15 назначено совещание по Дальнему Востоку. Так вот я тебя очень прошу, надо его перехватить до этого совещания. Скажи ему буквально следующее. Во-первых, что мы извиняемся, но поскольку в главке безобразно тянут, вынуждены обратиться. Объясни, есть возможность построить общежитие для завода в центре города, почти на Невском проспекте. Нужно срочно включить в титул, иначе мы прохлопаем. Да я буквально зубами держу этот участок. Пообещай ему, если с общежитием решится, мы снимем вопрос о нехватке рабочей силы. Все понял? Кстати, запиши телефон. Да, это министерского буфета. 132, да, 17, 15. Он наверняка зайдет выпить чашечку кофе. Вот попробуй там его и перехватить. Да, если почувствуешь, разговор как-то не так складывается, сразу подключай меня. А я в комсомоле. Ну все. Продолжайте, товарищ.
4: Так. Ну что же. Наш первый большой разговор получается весьма представительным. Сегодня у нас даже директор завода. Мне, правда, стоило большого труда заманить сюда Валерия Григорьевича, но это, как говорится, уже история. Я очень рад, что здесь присутствует инженер Мазин. Непосредственно начальник Рижевского. Замечательный наш фрезеровщик и наставник Рижевского Николай Орлов, да, который не жалеет усилий, чтобы сделать из него хорошего токаря и, по возможности, приличного человека. Присутствует здесь и бывшая учительница Крижевского, преподавательница литературы, Маргарита Никифоровна Трегубович. Мы приглашали сюда и отца Крижевского. Я лично с ним разговаривал по телефону, он мне сказал буквально следующее, то есть я не преувеличиваю. Чего это я должен ходить? Вы что, сами, что ли, не можете разобраться? Да, как видите, родители нам доверяют. Ну, а теперь позвольте мне познакомить вас с некоторыми фактами рабочей биографии Константина Крижевского. За... Костя, ты у нас сколько на заводе-то месяцев?
11: Допустим, 8.
4: Правильно. Правильно, Костя, 8. Так вот, за 8 месяцев пребывания на нашем заводе Крижевский успел совершить 5 прогулов общей сложностью 14 дней. Устроил взрыв в конторке мастера. Сорвал своей болтовнёй рабочий день бригады револьверщиц. Устроил в раздевалке ночлежку. И спал там вместо того, чтобы работать. И, наконец, последний случай, о котором, по-моему, просто уж знает весь завод. Ответственнейший заказ... Вал для турбины, над которым трудился весь цех месяц, Крижевский пустил в брак. И чтобы вы поняли, товарищи, о ком здесь идет речь, один нюанс. Зная, что вал запорот и никому об этом не сказав, Крижевский спокойно пошел домой, и, как выяснилось впоследствии, в этот вечер был на танцах.
12: Да, и до того дошел, что даже ел мороженое, пломбир.
7: Костя.
4: Да. Не в твоем положении, Костя, острить. Ну вот, товарищи, в основном такие исходные позиции нашего сегодняшнего разговора. Я думаю, мы начнем с Крижевского. Давайте послушаем его. Или, может быть, имеются какие-то другие предложения?
12: Есть предложение. У меня есть деловое предложение. Уволить Крижевского и разойтись по домам.
7: Уволить. Ну да, уволить, разойтись по домам, хоккей смотреть, да?
12: Милая девушка, смотреть хоккей, особенно с канадскими профессионалами, уверяю вас, и полезнее, и приятнее, чем на вашего бывшего ученика.
7: Разумеется.
12: Да, вот он у вас нечаянно не был гордостью класса?
7: Но вы же понимаете, что, уволив Костю, вы фактически просто пошлете его на другой завод. Но это все, чего вы добьетесь.
12: А я на большее не претендую. Меня это вполне устраивает. Почему мы одни должны страдать? Он же принадлежит всем. Правда ведь? Он же народное богатство. Вот пускай теперь другие с ним и поработают. Месяцев эдак 6.
7: Вы говорите о Косте как о потерянном человеке. А так говорить ни о ком нельзя. Даже о тех, кто сидит в тюрьме.
13: Маргарита Никифовна, вы совершенно напрасно волнуетесь. Все идет как задумано. Все мне желают добра. А с товарищем Мазиным спорить вообще не рекомендуется. Он этого очень не любит.
14: Костя, погоди, не хами. Затягиваешь. Ну, может быть, я ошибаюсь, товарищи, но идею большого разговора считаю вообще порочной. Да, вот возьми тебя набережных. Вот мы пришли, 5 мужиков, сели напротив и говорим, большой разговор, открывай душу. Откроешь? Да нет, ну, а я знаю Крижевского лучше других. Ему большие разговоры не помогут, ему помогут большие дела.
12: По-вашему, Орлов, погубить вал – это небольшое дело?
6: Да я же не говорю, что надо прощать-то. Я говорю, не надо нудить. Ну, сделал, наказали, забыли.
12: Чего не надо?
6: Нудить.
12: А, нудить.
9: Коломиец закрыл папку и поднялся. Слава тоже встал.
4: Слово предоставляется Валерию Григорьевичу.
10: Да вы садитесь, Слава. И вы тоже.
12: Вот это я понимаю, вот это вот демократия. Учитесь, товарищ Мазин.
10: Честно говоря, в большом затруднении. Молодого человека я вижу в первый раз. То, что он вытворяет на заводе, это, конечно, безобразие. Очевидно, ему не объяснили его обязанности на производстве. А если объяснили, то скверно. Иным образом, я просто не могу истолковать его поступки. Здоровый человек?
15: Здоровый.
10: Здоровый. Ты признаешь, что 2×2=4?
15: Признаю.
10: Признает. То есть нормальный, логически размышляющий. Вы присмотритесь к нему. Симпатичный юноша с умным лицом. Живо реагирует на все. Да я никогда не поверю, что из такого благодатного материала нельзя сделать токаря. Кстати сказать, товарищ Мазин, вы тут глупости говорили. Что у вас за воротами толпа рабочих? Этого уволите, другого возьмете. Меня, откровенно говоря, удивляет ваша позиция. Я тебе честно скажу, молодой человек, я все для тебя сделаю. Нянек для тебя приведу. Спортплощадку тебе построю. Сам в самодеятельность запишусь, с куплетами перед тобой буду выступать. Терпеливо буду ждать того счастливого для меня момента, когда ты женишься и, наконец, образумишься. Ты не давал, надеюсь, обета безбрачия? А вы не улыбайтесь, товарищ Мазин, потому что именно так надо смотреть на него, с перспективой. Я ведь совершенно не исключаю, что этот молодой человек, проработав 20 лет на заводе, тоже начнет помогать директору через центральную печать, как вы, товарищ Мазин. Ну, Слава, я с вашего разрешения пойду. Надеюсь, я внес достойный вклад в ваш большой разговор, во всяком случае, как мог.
9: Собрав свою папочку, Коломиец направляется к выходу. Но возле Кости вдруг остановился и положил ему руку на плечо.
10: Откровенно говоря, тебе повезло. Иметь такого наставника, как Николай Орлов, да. Это 75% успеха.
6: Да ладно.
12: Это верно.
10: Ну все, товарищи, мое время истекло.
7: Простите.
10: Да?
7: Простите, да, это я вам. Вы что, действительно считаете, что ваша миссия завершена?
12: Маргарита Никифоровна.
9: Коломеец возвращается и подходит вплотную к учительнице.
10: Милая девушка, я специально не трогал вас, чтобы не ввязываться в пустую, бесплодную и бесконечную дискуссию.
7: Ну, разумеется. Все, что другие говорят, глупо. Все, что говорите вы, преисполнено глубочайшего смысла. Простите, вы что, действительно считаете, что разобрались в самой сути?
10: Ах, вам сама суть нужна. Хорошо. Пожалуйста. Представьте себе две группы ваших выпускников. Справа стоит группа, которая рвется в вуз, слева группа, которая рвется на завод, к станку. К какой из них вы будете относиться с большим уважением? Только честно.
7: К вашему сведению, я никогда не лгу. Да, я уважаю тех ребят, которые стремятся получить высшее образование.
10: Теперь вы скажите, товарищ Мазин, как начальник цеха.
12: Да-да.
10: Как этот молодой человек относится к рабочим?
12: С величайшим, я бы сказал, высокомерием.
10: Вот вам и суть. Вы его так воспитали, что нам сейчас приходится перевоспитывать. А эти два молодых человека вынуждены исправлять ваш педагогический брак.
7: Ну, знаете ли...
10: Вы думаете, скажем, вот Орлову делать больше нечего? Вот, кстати, я хочу, чтобы вы имели представление о тех, кто рядом с вами сидит. Вот 4 года назад передо мной предстает Коля Орлов. Солдатская гимнастерка, кирзовые сапоги. Товарищ директор, вчера демобилизовался, профессии нет, задача срочно одеться. Готов на любую работу. Я его на обрубку, на самый трудный участок. Через 3 месяца является снова. Костюмчик, весь пахнет одеколоном. Товарищ директор, цель достигнута. С обрубки ухожу, намерен получить классную специальность. Какой у тебя сейчас разряд?
6: 6-й.
10: Пожалуйста, токарь высшей квалификации. Теперь перед ним стоят новые задачи. Закончить техникум, жениться на замечательной девушке.
4: Вы отстаете от жизни, Валерий Григорьевич. Наш герой уж месяц как женат.
9: Это известие неожиданно сильно действует на Коломейца.
10: Это правда, Коля?
6: Да.
10: Как ты мог? Такое событие в твоей жизни и мне даже не сказать.
6: Да мне как-то и в голову не пришло.
10: Ну, ладно. Что ж, дай Бог тебе счастья. Знаешь, поздравляю от всей души.
6: Спасибо.
10: Пусть будет все хорошо у вас. А в конце концов, знал я или не знал, но не в этом дело. И вот что. Ты забирай свою молодую жену и в воскресенье ко мне на обед.
6: Спасибо, Валерий Григорьевич.
10: Никаких спасибо. Вот... Держи адрес. 2 часа садимся за стол. Так вот, милая девушка, видите, молодожен. Теперь перед ним новые задачи. Надо обзаводиться хозяйством, ничего еще нет. Своих забот хватает, а тут еще ваш воспитанник на шее. А ведь Николай не имеет педагогического образования.
15: и за дополнительную работу по перевоспитанию денег не получает.
10: Вы меня извините, и пусть меня слава извинит, но не в разговорах дело, как бы мы эти разговоры ни называли, большими, задушевными, ответственными. Воспитывает сама мельница жизни.
16: Ну, правильно. Правильно, подождем, пока нам мельница намелит.
10: Не обижайтесь, Слава, вы меня не так поняли.
16: Да нет, нет, зачем же, я не обижаюсь. Я просто говорю, что 2 недели подготовки к этому разговору, ну и потрачены зря. Сама идея, видите ли, оказалась порочной, с Костей нам, оказывается, разбираться нечего, с нам, оказывается, все ясно.
17: А чего разбираться со мной? Ну, чего разбираться? Я виноват, так накажите меня тогда, ну, пускай вычтут из зарплаты.
16: Да из какой зарплаты? Из какой? Из 40 рублей, что ли, которые ты с таким трудом большим зарабатываешь?
17: Ну, хорошо, тогда выговор объявите мне. Возьмите с меня слово, что я больше не буду, и все, и по домам. Меня ждут директора, ждут у Орлова, кроме меня, семья еще на шее.
18: Так что, расходимся?
16: Пожалуйста. Давайте, давайте, пожалуйста. Я вообще никого не держу. Все, хватит, кончился большой разговор. Меня только одно утешает, что скоро, слава богу, отчетно-выборная конференция, с меня хватит.
10: Слава, ну что вы всегда распускаетесь? Нельзя же так.
16: Да нет, можно, можно, Валерий Григорьевич, вот все можно. Только зачем мне все это? Что я, в конце концов, не имею специальности, что ли? Слава богу, я шлифовщик 5-го разряда. Я слесарь-инструментальщик 5-го разряда.
9: Директор, безнадежно махнув рукой в сторону Славы Набережных, направляется к выходу. Остальные, впереди всех Костя, устремляются к вешалке. Даже Слава. Не сдвинулись с места только Мазин и Маргарита Никифоровна. В это время...
19: Да. Вас слушают. Да, нет, вы напрасно ждете директора. Нет, нет, он не может быть одновременно на 2 совещаниях сразу. Да, тут комитет комсомола горит. Да, и решается судьба человека. Что, кто горит? Ах, кто говорит? Говорит Мазин, начальник цеха.
10: Да что такое, Эвальд Александрович? Разрешите.
19: Ну, пожалуйста.
10: Алло. Ну, да. Ну, отмените совещание к чертовой матери. Извинитесь за меня. Слишком много себе позволяете, Эвальд Александрович.
19: Да, много, да. А что остается делать? Разве неприятно, чтобы уважаемая учительница знала? Директор у нас человек вежливый. Вопросы с кондачка не решает. За все болеет. Всюду сам поспевает, хоть секундочку да посидит. Одно общество собой украсит, бежит другое украшать. Ну, видишь, и на большой разговор забежал тоже. Другой бы на его месте как сделал? Не могу. Ну, не могу, все тут, хоть плачь. А наш все может. Глянул и насквозь все понял. Лазар. В газету пишешь? Щелкопер. Начальник цеха политики не понимает, кадровой. Учительница не так учит. Костю испортила.
10: Слава. Эвальд Александрович за день в цехе все нервы истреплет. Но неужели нельзя поберечь человека? Неужели его надо таскать на каждое мероприятие?
19: А гроб для меня вы еще не заказали?
10: Эвальд Александрович, я не понимаю, почему мы должны с вами медом намазываться, чтобы нас полюбила учительница? Никогда она нас не полюбит. Как бы мы ни выпендривались.
7: Ой, простите, я, по-моему, во-первых, не давала повода для столь громыхающих обвинений, а во-вторых, вы, простите, на себя очень много берете. Я не знаю этого человека, но, знаете, он мне очень понравился, вопреки вашим прогнозам. Что же касается главного, то вы уловили верно. Я принципиально не согласна с вами. И... я очень надеюсь, что ни один из моих учеников не скажет с трепетом: задача номер раз – одеться.
19: Вот это мне нравится. Прошу снять плащи и присаживаться. Большой разговор предлагаю переименовать в «Горячий». Председателем предлагаю избрать меня.
9: Все раздеваются и вновь усаживаются на свои места.
19: Что касается меня, то мне... 5 раз в жизни было так круто, что я счастливейшим человеком считал бы себя, если бы в те поры какие-нибудь вот дельные мужики по душам со мной поговорили. Жизнь начинать трудно. Ты еще никто, ты слаб, ты один. А кругом люди уверенные, жестковатые, знают, что хотят. Добиваются, чего надо. А посоветоваться неловко. И уже думаешь, глуп, мол, я дурачок, наверное. Вон другие-то. Да и чего только о себе не подумаешь. И вот не было такого Славы, который бы решил с Мазиным разобраться. Но, честно говоря, мечтал с умным человеком поговорить. Чтобы я ему все о себе рассказал, а он потом мне обо мне рассказал тоже.
12: Может быть, и у тебя, Костя, тоже вот такое время.
18: А что вы имеете в виду? Мечту жизни, что ли? У меня такой мечты нет.
19: Не хочешь разговаривать? Ну, значит, тебе еще не так плохо.
4: Костя, скажи, пожалуйста, ты окончил 10 классов, так?
18: Допустим.
4: Ну, конечно, ты поступал в институт. Так вот в какой?
18: Я никуда не поступал.
4: А это почему же? Во. Ты что же, ты не был уверен в своих знаниях, что ли?
18: Ну, я решил работать.
4: Ах, вот как. Так. Ну, а чем же тебе машиностроение приглянулось? Ведь у тебя была возможность пойти работать в транспорт, в торговлю, в строительство.
18: Ну, потому что близко от дома.
4: Вон. Ну, рядом... С нами еще 3 завода.
18: А с вашего на флот берут.
10: Куда берут?
18: Служить в военно-морской флот.
10: Впервые слышу. Что, это правда, Слава?
4: Да я понятия об этом не имею. Угу. А кто тебе сказал?
18: Ну, говорили. Ребята во дворе.
19: Слушай, Крижевский, а вот вы как считаете, наш завод передовой или отсталый?
18: А я не знаю. Нормальный.
19: Так. А на других заводах вы бывали?
18: Нет, не бывал.
19: Что, ни на одном? Никогда?
18: Нет, никогда.
19: Чёрт, жаль.
10: Опять экскурсию собираете на Красный Октябрь?
19: Угу. Обязательно. Я всю молодежь хочу пропустить через эти экскурсии.
10: Слушайте, я давно хотел спросить, зачем вы это делаете? Чтобы значит что?
19: Вот правильно. Чтобы ребята видели, какой наш завод и какой там завод.
10: И что?
19: А чтобы они злились и негодовали. И чтобы видели, идет научно-техническая революция. Там идет, а у нас стоит.
10: А вы знаете, чем эти экскурсии кончаются?
19: Да.
10: Да?
19: Угу.
10: Вот половина ваших экскурсантов сбежала на Красный Октябрь.
19: А я очень жалею, что только половина.
4: Товарищи, ну ясно же. Ну, ясно. Вот Крижевский... Вот ты пришел в отдел кадров и сказал, здрасте, я хочу у вас работать. А вот да. Что было дальше?
18: И стал учиться на токаря.
4: А выучился и понял, что тебе токарное дело не подходит.
18: Ну почему же, Слава, ну почему же? Профессия нормальная.
4: А ты что, всю жизнь, что ли, собираешься работать токарем?
18: Да.
4: Да чем же тебе так понравилась эта специальность? Чем?
18: Ну, во-первых, других профессий не знаю. А во-вторых... Токарю приходится работать не только руками, но и головой.
10: Что ж получается? На экскурсии с Эвальдом Александровичем ты еще не ходил. Не успел разочароваться. На завод ты пришел добровольно. Никакие планы у тебя при этом не нарушились, мечты не погублены. Пришел от души. И несмотря на то, что твоя учительница относит таких ребят, как ты, ко второму сорту. Вот это мне нравится, что ты не посчитался... С мнением учительницы в данном случае. На заводе для тебя тоже все складывается удачно. Дело, которое ты выбрал, тебе нравится. Но в таком случае, чем же объяснить твое отношение к делу? Почему ты прогуливаешь, устраиваешь какие-то взрывы, срываешь работу? Наконец, делаешь возмутительный брак. Но почему все это происходит?
18: Ну вот... Получается так.
4: Слушай, Крижевский, это не ответ. 5 взрослых, занятых людей спрашивают тебя как человека, что тебе мешает, тратят время на тебя, извини за выражение, молокососа. Чего ты тут жеманишься-то? Что же возмутительно.
10: Может, компания у тебя нехорошая, Константин?
11: Компания нормальная.
16: Может, у тебя дом не лады? Ну так скажи, может, там скандалы, настроение портят?
11: И дом у меня, все нормально.
16: Да не стесняйся ты, не стесняйся. Может, вот начальник цеха тебя обижает?
11: Нет, с начальником цеха у меня все нормально.
15: Так уж ни разу он на тебя и не крикнул.
11: Нет, он всегда тихо так говорит.
15: Да?
16: Тебя что, разве об этом спрашивают?
11: Нет, с начальником цеха у меня все нормально.
16: Ну хорошо, хорошо. Вот с Орловым. Он твой наставник, у вас там, ну, какие-нибудь трения, может, с ним?
11: Нет, у меня с Орловым никаких трений нету. Он меня научил работать, я ему за это благодарен.
14: Да ладно.
15: Нет, ну как же так, все у тебя хорошо. Все у тебя правильно, все у тебя нормально. Все у тебя по собственной воле. Да. Так почему ты прогуливаешь и делаешь брак?
11: Ну вот так вот получается так.
15: И дальше так будет получаться?
11: Не будет, нет. Стараюсь, чтобы не было.
16: Костя, ты не крути. Не надо, не крути. Ты вот ответь мне, ты в школе пропускал занятия?
11: Нет.
16: А почему же так получается, что в школе ты не пропускал занятия, а вот здесь ты прогуливаешь?
11: Не знаю. Но я же сказал, я больше не буду, все.
16: Разве после первого прогула ты не говорил, что ты больше не будешь?
11: Да, говорил.
16: А после второго?
11: Говорил.
16: А после третьего?
11: Ну, говорил.
19: Ну, что вы, что вы с него спрашиваете, как с обыкновенного человека? Он же человек-то ведь необыкновенный. У него же врожденная безответственность. И долг, обязанности, интересы, коллективы. Это для него же пустые слова. Над ним властвует, так сказать, настроение. Он раб своих эмоций. И я уверяю вас, он совершенно искренне нам только что сказал, что я больше не буду. Но это же ровно ничего не значит. И, кстати, почему не пригласили родителей Крижевского?
16: Да я же приглашал. Почему? Я приглашал, но я же информировал вас об этом. Отец Костя мне нагрубил, а Костя сказал, что его отец член-корреспондент Академии наук, и что он, естественно, занят.
7: Что за ерунда, Костя?
11: Да скучно же, ну, все время одно и то же говорить.
7: Костя.
19: Новые штрихи к облику нашего молодого друга.
7: Ваш юмор неуместен. Простите. Речь идет о судьбе человека, который...
19: Который весь наш завод поставил под удар. Запорол вал.
15: Ну ничего, жизнь длинная, еще отработает.
7: Будем надеяться.
15: Вот скажите, товарищ Мазин.
11: Да.
15: Какого разряда работа этот вал?
11: 6-го.
15: А какой у тебя разряд?
11: 2-й.
15: Так почему же токарю 2-го разряда вы поручили работу 6-го разряда? Чтобы он в брак загнал? Ну, молчите, понятно. Вы простите мою откровенность, Эвальд Александрович, но я прошу вас в ближайшее время решить для себя вопрос. Кто вы? Начальник цеха или экскурсовод?
19: Не надо только истерик. Если я вас не устраиваю, это же просто приказ, и я встану за станок рядом с нашим передовиком Орловым. Или не встану. Это первый случай, Валерий Григорьевич, когда я доверил ответственную работу мальчишке. Но должен вас предупредить, что не последний. У меня 70% рабочего класса такие мальчишки, как Крижевский.
15: А как же раньше выходили из положения?
19: Раньше? Раньше уговаривали кадровых рабочих у станка по 1,5-2 смены. И без выходных, без праздников. Я считаю такую практику недопустимой. И выход один вижу. Идти на риск. И доверять молодым мальчишкам.
15: Я, пожалуй, тоже подумаю, рисковать мне или не рисковать. Перед тем, как принять одно важное решение, касающееся вашего цеха.
19: Да, а я, собственно, никогда не считал свое положение прочным, Валерий Григорьевич.
15: Неужели?
19: Да, да, да. И, честно говоря, предполагал, что примерно этим и кончится наш с вами, так сказать, большой разговор.
7: Ой, ну, это нас не касается. Я надеюсь, с валом все ясно?
16: Не волнуйтесь. Подождите, Маргарита Никифоровна, есть еще прогулы. 15 дней. Вот что примечательно. Сейчас, одну минуточку. Вот, только устроился на работу, и сразу прогул. На 2-й день. По-моему, такого случая вообще в истории нашего завода никогда не было. У меня лично это просто в голове не укладывается.
7: Ничего. Ничего, сейчас выясним, и все уложится. Да. Костя.
11: Что, Маргарита Никифоровна?
7: Был прогул.
11: Был.
7: Отец знает?
18: Он тогда с мамой был в санатории.
7: Ну, скажи, пожалуйста, почему ты солгал, что он член-корреспондент?
18: Ну, это так получилось.
12: И тот соврал. А кто его отец?
7: Строитель, маляр.
16: А это я вам сейчас зачитаю. Тогда это очень тут интересная ситуация. Вот объяснительная записка. Я, Крижевский К., совершил данный прогул в связи с тем, что мой отец, будучи на охоте, упал и сломал ногу, оказавшись практически беспомощным, вследствие чего мне пришлось выехать в сельскую местность. Прошу простить меня, поскольку это в первый раз, и причина объективная.
7: Костя, ведь это ложь.
12: Да, слава богу, разобрались.
7: Ну, как ты мог?
18: Ну, извините, Маргарита Никифоровна, ну, тогда на селе садись, пиши объяснительную, но я не успел ничего другого придумать, простите.
7: Костя, ты же понимаешь, речь идет не об этом. Ну зачем? Зачем ты солгал про отца?
12: А что? Ну а что такое? Ну скучно же все время одно и то же говорить.
9: Некоторое время все молчат. Всем как-то неловко, неуютно.
12: Да, вот.
9: Неожиданно Костя встает и на стуле раскрывает свой чемоданчик. Он достает оттуда что-то черное, облачается. Да это же халат. Халат похож на балахон, он мятый, огромный, грубый, с неровными полами и чересчур длинными рукавами.
12: Вот.
16: Что за цирк? Что...
12: Вот, товарищ директор, нравится вам? Вы хотели бы в таком халатике покрасоваться?
10: Слава. Вы пригласили меня, чтобы я имел возможность наблюдать это зрелище? План едва-едва вытягивает, по уши в браке. Развели клоунов.
7: Зачем это, Костя?
12: Вот, такой халат я получил, когда пришел на завод. Ну а что, я дурачок, что ли, в таком халате-то появляться? Отнес в ателье, 4 дня ждал, пока сделают. Вот почему я тогда прогулял.
16: Ты хоть кому-нибудь докладывал, что тебе халат был велик?
12: А как же, товарищ Мазина?
19: Что-то не припомнишь. А что я тебе тогда ответил?
12: Вот вы мне и ответили тогда. Иди, иди, вы мне ответили. Ну и все, я и пошел.
19: Куда, в ателье?
9: Костя быстро снимает халат и надевает другой. Красивый, точно подогнанный, укороченный, с погончиками.
12: О, смотрите.
9: Косте очень нравится в этом халате. Такой ладненький, собранный.
12: Знаете, как хороший, да?
9: Учительница просияла.
12: А вот если бы вы были бы настоящий директор, вы меня, конечно, извините, но вы бы организовали бы на заводе ателье, и чтобы журнал мод, и чтобы там, вот парень пришел, так, мерочку с него, вот так же надо все.
19: Ну, сними халат! Сними! Разобезьянничался тут! Сними немедленно, я тебе говорю! И чемодан к вешалке отнеси!
9: Костя снимает халат, укладывает его в чемоданчик, относит чемоданчик к вешалке.
19: Где ты был эти 4 дня?
18: А я уже объяснял, халат ждал.
19: Где вы его ждали?
18: Ну, а какая разница? Ну, дома.
19: И чем вы занимались дома эти 4 дня?
18: Ну, допустим, читал Монтэня.
19: Что? Ага. Значит, вы сидели дома, ждали халат и читали опыты Монтэня. Какой том?
18: Ну, 5-й.
10: Одну минутку, Эвальд Александрович. Ответь-ка мне, пожалуйста, самое большее, сколько у тебя бывало денег в кармане?
18: 40 рублей.
10: Так, а сколько тебе надо?
18: Ну, надо. 50.
10: Так, значит, больше 50 тебе не надо.
19: Зачем? А почему тебе больше не надо?
18: Я водку не пью. Ну, ты что этим хочешь сказать-то? Что мы пьем, что ли? Ну...
19: Да ладно.
18: Может быть, у тебя отец пьяница? Да если бы это и правдой было, ты же ведь обязан молчать.
12: Извините.
7: Костя, а ты знаешь, что мама у тебя болеет?
12: Знаю.
7: А почему она работает, ты знаешь? Не знаешь? Потому что тебе больше 50 и не надо... А от штанов с колокольчиками не отказываешься.
15: Простите, меня заинтересовал этот феномен. А если бы Костя, твой отец, был на самом деле членхором, как бы тогда его нам представил?
17: Маляром.
19: Так, значит так, Монтень написал всего 3 тома, а вы, Крижевский, читали 5-й. Где же вы были?
17: Ну, ездил с ребятами.
19: Что за ребята?
17: Ну, встретился на Большом проспекте.
19: Так, вы подошли к незнакомым ребятам. Они вам сказали, поехали с нами, и ты поехал. Так?
17: Да не, не так. Мы сидели, значит, сидели в кафе. Вот, потом они спросили, что ты скучаешь. Сказали, если хочешь, поехали с нами.
19: Угу. А вы спросили, куда ехать?
17: Нет. Я потом в поезде узнал.
19: И куда же вы поехали?
17: В Карелию на озеро.
16: Он... Костя, вот ты утром проснулся. Ты подумал, что ты должен быть на работе.
17: Ну, что-то я не помню, о чем я думал-то тогда.
16: А почему ты был на озере только 4 дня?
17: Ребята вернулись, и я вернулся.
16: Ну, потом-то ты хоть сожалел, что у тебя так получилось?
17: Не очень.
16: Вот тебе раз. И тогда тебя били, ругали, и теперь даже отца вызвали. Вот скажи, неужели поездка на озеро стоит всего этого?
17: Ну, я не знаю, но все-таки это же событие в жизни.
19: Вот это интересно. Озеро значит событие. А то, что вы впервые пришли на завод, начали работать, то есть делать самое главное, что может делать человек, это для вас не событие, да? Вот и подтверждаются мои слова. Это безответственный человек по своей природе.
16: Слушай, Костя, ну скажи нам, вот честно скажи, что с тобой нужно сделать, чтобы ты никогда в жизни не прогуливал?
17: Убить и похоронить в цехе.
9: Слова Кости производят удручающее впечатление. Некоторое время все молчат.
14: Знаете что? Я наставник Крижевского. Его брак – это прежде всего мой брак. Я виноват и прошу наказать меня. Ну, по крайней мере, разделить наказание пополам. Половину Крижевскому, половину мне.
15: Не надо, не надо, Орлов. Давайте разберемся по-хорошему. Тебе плохо? Почему тебе плохо? Чего ты хочешь, а этого нет? Или что-то мешает тебе, и ты не можешь преодолеть? А вдруг это не так сложно, и мы сможем тебе помочь? Как-никак я директор, и на этом заводе кое-что могу. Ну, я не знаю, конечно. Может быть, у тебя любовь несчастная? Ну, тут, очевидно, мы ничем тебе помочь не сможем. Но единственное, я могу сказать, что и это люди перемалывают. Или не в этом дело? Может, ты думаешь, что сразу станет так, как тебе хочется? Но так не бывает. Желания у человека сложные, много надуманного. Тебе только кажется часто, что тебе прямо зарез без этого, что ты хочешь. А потом оказывается ничего страшного. Можно и так. Новые сложности появляются. Ты имей в виду, что нет людей, у которых все в порядке. Думаешь, у меня нет своих болячек? Есть. О, Эвальд Александрович в газетах выступает, меня критикует. Считает, что директор лично виноват и не берет за горло научно-техническую революцию. Как будто она так просто дается. И еще я тебе могу всякого перечислить, чего я хочу, а нет. В конце концов, к этому надо привыкнуть. Это закон жизни. Человеку всегда нужно больше, чем он имеет. И всегда перед ним стоит больше проблем, чем он сможет решить. А наше время вообще этим отличается. А выход один. Делать выбор. Выбирать главное. Ну, вот тебе действительно токарное дело нравится.
7: Костя. Костя, послушай меня. Товарищи ведь ничего не знают. Ну, встань и расскажи, расскажи всю правду.
15: А что такое?
19: К- Какую правду?
17: Ну, я же просил вас, Маргарита Никифоровна, просил же, не говорить. Ну, дали мне слово.
7: Костя, я понимаю. Я же понимаю, что тебе нелегко это сделать, но это надо.

0: это, с кисточками. Да он благодарен нам будет. Мужчины себя почувствуют. Ну, голову подымет. А по утрам ледяной душ каждый день.
1: Подожди, да... с душем. Подожди. Давайте, Крыжевский, выкладывайте. Может быть, в цехе вас обижают? Учат, может быть, плохому. Заставляют против совести поступать. М? Может быть, начальник цеха вас избивает? Вы уж не стесняйтесь. Ну, скажите, ради бога, вы же видите, обсуждают вас, а осуждают меня.
2: Товарищи, простите. Простите. Дело в том... Извини, пожалуйста, Костя, но раз ты молчишь, я сама скажу. Дело в том, товарищи, что Костя Крижевский, который существует для вас в образе токаря...
1: Маргарита Никифоровна.
2: Не подожди! Никакой не токарь. И, очевидно, никогда таковым не будет. Потому что Костя психолог.
1: Кто он такой?
2: Психолог!
1: Так... Это как же понять, Крижевский? Образование такое имеете? Или как Вольф Мессинг читаете мысли на расстоянии?
2: Не надо смеяться. Не надо смеяться, товарищ Мазин. У Кости явные природные данные. Он очень чуток. Необыкновенная наблюдательность. Необыкновенная глубина самоанализа. Ну, естественно, в пределах его возраста.
3: А, оказывается, это он в результате глубокого самоанализа понял, что на берегу живописного озера приятнее проводить время, чем у станка. Угу. Конечно, ничего не скажешь. Глубина большая.
2: Извините, но я еще не закончила. Костя с 15 лет мечтает посвятить себя психологии, философии, эстетике, теории информации, эвристике. Он следит за всеми новинками. Я помню, он делал в школе доклад «Как управлять вдохновением». Учителя были поражены. Они не ожидали такого уровня, таких красок. Но путь к цели не так прост. И удача не каждому сопутствует с первого шага. Костя поступал прошлой осенью в университет. Но Костя не прошел по конкурсу.
3: Простите, Костя, ведь ты же говорил, что ты никуда не поступал. Что мечтаешь быть токарем. Хорош психолог. Врет на каждом шагу.
2: Да поймите, для него это был страшный удар. Он так переживал. Ни у кого и в мыслях не было, что он не поступит. Он скрывал, потому что не хотел насмешек. Еще в школе его звали то психологом, то Платоном.
1: Да ерунду вы какую-то говорите. У нас ползавода учится, а вторая половина проваливается каждый год. Кого только в цехе и не встретишь. И философы, и филологи, и биологи. Рядом с Крижевским работает археолог. Как о прошлом человечество расскажет, волосы дыбом поднимаются. Ну и что из этого? И никому в голову не приходит над ним насмехаться.
2: Да я и сама была рада, когда Костя пошел на завод. Я думала, побудет среди хороших людей, успокоится. Я даже мысли не допускала, что возникнут такие трения. Ну поймите, завод для Кости... Простите, но явление временное. Он сейчас усиленно готовится. Он весь нацелен, и я уверена, он будет... Подожди, Костя, дай я закончу. Я уверена, я повторяю, он будет в университете. Зная его необыкновенное трудолюбие, собранность, настойчивость. Ну, конечно, нельзя с полной гарантией утверждать, что Костя станет вторым Выгодским или Жаном Пиаже, но ведь... И это не исключено. И тогда, может быть, простится ему испорченный вал.
3: Я не собирался об этом говорить. Но вы знаете, обидно. Вот как раз в эти дни меня окончательно отчислили из института. С 4-го курса. А между прочим, я тоже подавал надежды. И в 15 лет, и позднее подавал. Но я не могу плюнуть, потому что я чувствую ответственность. Я секретарь, у меня есть обязанности, у меня нет времени, потому что я каждый вечер занят. Вот ты, Орлов, сейчас иронизировал по поводу большого разговора.
0: Да ну.
3: А ведь он мне кое-что стоил. Ведь это же не так просто каждого из вас уговорить, убедить, что речь сегодня...

0: Идет о судьбе человека. Если хотите знать, я жертвую своей мечтой стать инженером ради вот таких вот больших и маленьких разговоров. И мне 27 лет, и мне надоело, что меня все называют вокруг Славой, и что вот Костя называет меня Славиком. У меня тоже есть отчество, Иванович.
1: Да, Костя, я всегда в тебе чувствовал переодетого генерала. Но имей в виду, лучше быть генералом с токарным разрядом, чем просто генералом.
2: Костя, я думаю, ты должен извиниться перед товарищами. Ты их невольно дезориентировал.
3: Оставьте вы эти извинения. Все это неприятно как-то выглядит. Мелкотравчато как-то. Весь этот обман маленький, боится, насмешки. Ну да бог с ним. По крайней мере, сейчас выяснили, чего человек стоит. Сказал бы сразу, совсем бы хорошо было. Не стали бы учить его на токаря. Психолог. Надо тебе продержаться год, пожалуйста. Посадили бы на автокар две ручки и вся техника. Ну да что теперь об этом толковать?
2: Да.
3: До экзамена в 2 месяца. Лично я тебе советую уволиться с завода. Отец, наверное, прокормит. А если уж такая мечта, будь на уровне. Я вам искренне советую, уважаемый товарищ педагог, заберите его с завода. Пусть сидит и готовится.
2: Да.
3: Что от нас надо? Характеристику? Дадим характеристику. Направление? Дадим направление. В общем, все ясно. А вам, товарищ педагог, в заключение я хочу сказать, что обнаружить способности – это полдела. Надо еще и к жизни подготовить, чтобы была какая-то смелость, четкость, определенная продуманность поступков. Чтобы видно было человека. Чтобы он знал не только, что он хочет, но и знал, как этого добиться. Вот, наверное, все, что можно сегодня сказать. Будем считать, Слава, что наш большой разговор достиг цели и разойдемся. Разойдемся, как говорится, друзьями. Ну, а тебе, молодой человек, я от всей души желаю прорваться сквозь конкурс. С заводом связи не теряй. Мы собираемся социологическую лабораторию открыть. Может, ты работать у нас будешь. И советую тебе почаще вспоминать вот его... Орлова.
1: Да ну ладно, чё?
3: Ничего, пригодится в жизни. Давай свою руку на прощание.
4: Костя поднялся, но руки не подает.
3: Да ладно, ладно, ты не обижайся на меня, давай лапу.
4: Все начинают собираться.
5: Я в университет поступать не буду.
2: Что?
5: И к психологии я никакого отношения больше не имею.
3: Это ты серьезно?
5: Да.
4: Коломеец снимает пиджак и вешает его на спинку стула.
3: Прошу, товарищи, садитесь. Будем разбираться дальше.
2: Костя, я понимаю, ты взвинчен, изнервничался. Вообще это разбирательство совершенно излишнее. И вам бы, Слава, надо сделать это иначе. Ну, в более узком кругу, что ли. Валерий Григорьевич, не надо продолжать все это.
5: Маргарита Никитовна, говорите со мной на эту тему бесполезно. Я уж 3 месяца как не брал в руки учебник и не возьму больше, да. Но у меня нету способностей таких. Нету,
2: что ты
5: о которых
2: говоришь?
5: Вы здесь говорили. Вот так вот нету.
2: Я не понимаю. Ну, если у тебя возникли какие-то сомнения.
5: Да нет, не
2: почему
5: сомнения.
2: Ты не пришел ко мне? Ты же знаешь, с каким вниманием я отнеслась бы к любому твоему слову. Костя, ты не имеешь права отступаться от своей мечты. У тебя же все данные...
5: Да какая мечта, Маргарита Никифовна? У меня только одно есть. Я умею близко к сердцу принимать чужие мысли. И излагать их с жаром. Что кажется, что они мои. Вот и все. И все равно, из какой области эти мысли. Психология, там, биология, геометрия, все что угодно. Я не знаю, есть ли у товарища Мазина способности к психологии. Но, во всяком случае, они больше, чем мои. Я вот ни разу не мог угадать, а старался. Не мог угадать его реакцию на мои слова или поступки. Я вообще-то товарища Мазина не очень-то уважаю. Но факт остается фактом. И когда я отрастил длинные волосы, меня очень занимало. Вот могут меня заставить их срезать или нет? И все варианты перебрал, решил, ну все, не могут. А товарищ Мазин, он просто сделал. Он так сделал, что я побежал и остригся. Просто гениально сделал. Он собрал нас всех, 8 человек нас было, длинноволосиков. Заявил, что длинные волосы очень нравятся ему. Но поскольку есть правила техники безопасности, а по этим правилам мы попадаем в категорию девчонок, то придется надевать косынки. И выдал нам каждому по косынке.
2: Подожди, подожди, Костя, милый. Подожди, ты же с 15 лет знаешь, что тебе делать в жизни. Люди иногда до 30 лет мучаются. Ну что тебя сбило? Ну зачем же вы, Слава, устроили все это? Косынки какие-то. Да ни о чем это не говорит.
5: Маргарита
2: Костенька,
5: Никитовна...
2: я тебя прошу. Я тебя очень прошу. Ты же свое будущее губишь.
5: Маргарита Никитовна, вам не приходило в голову, что все мои способности-то, они просто плод фантазии?
2: Костя, я знаю все, что произошло. Тебе надо сейчас же уйти с завода.
5: Да вы...
2: Готовиться и поступать.
5: Ну вспомните, вы вспомните, как это у меня все вышло-то. Вы вспомните, я в 8 классе, я прочитал книжку.
2: Да.
5: Ну и все. Узнал, что люди делятся на интровертов и экстравертов. Пришел в класс, стал определять, кто к какому типу относится. Ребята заинтересовались этим, на перемен меня не отпускали, записки писали, как интроверты в любви, кто больше склонен к искусству. Ну и вы потом, вы тоже, простите. Ну вы помните, вот на родительском собрании маме сказали, ваш сын психолог, непременно развивайте способности его.
2: Да.
3: Ну хватит, хватит. А ну-ка садитесь. Константин, насколько я понимаю... Ты сейчас расстался с заблуждениями юности.
2: О.
3: И реально, реально по-мужски определился. Я понял так, завод тебе нравится. Большую часть ошибок ты уже переделал, глупостями переболел. И давай сегодняшний день примем за начало нового исчисления в твоей жизни.
5: Так а я еще не знаю, останусь я на заводе или
2: Костя,
5: нет.
2: Костя, я не верю. Я не могу поверить, что ты...
3: Да как вам не стыдно? Сидите спокойно.
2: Я не понимаю, почему вы меня грубите? Ведь вам лишь бы ваши станки крутились.
3: А вы что, хотите, чтобы они не крутились?
2: Костя, Костя, я хочу тебя предупредить. Если ты отступишься, мне неприятно будет тебя видеть.
5: Не надо, вот не надо, Маргарита Никифовна. На меня это уже все, это уже не действует на меня. Не надо, я уже видел, к чему это все приводит.
2: Костя, я прошу выражаться яснее.
5: Наташа Великанова! Из-за вас.
2: Что? Что, Наташа Великанова, из-за меня? Ну? Ну, я же слушаю, говори.
5: Ну, ничего, когда она провалилась в институт, она же боялась вернуться-то.
2: Боялась?
5: Боялась, потому что вы же следите. Потому что, если что, так все, я разочаровалась, я от тебя не ожидала. Вот она и проболталась 3 недели в Москве. Когда не прошла в университет. Не хотела она возвращаться, хотела устроиться там работать. Вот, потом познакомилась там с человеком, с одним, он обещал ей помочь. Ну, а потом...
2: Потом?
5: Ну, вот потом... У него жила потом она. Он старый, плохой, она же без ничего же, она же без копейки, я от нее телеграмму получил.
2: Ой.
5: Ну вот, а я получил телеграмму, сразу поехал выручать, привез ее. Я потому тогда прогулял-то. На второй день после того, как устроился на завод.
6: Ты же говорил, что на озере был.
5: Да был я на озере, ну в другой раз я был. В последний прогул свой.
3: Сказал бы сразу. Зачем же врать?
7: Трегубович опускает голову и прикрывает ладонью глаза.
8: Все-таки я ничего не понимаю. Вик, Костя, сперва ты нас уверял, что ты токарь. Потом оказалось, что ты психолог. Теперь ты и не токарь, и не психолог. Кто же ты такой?
5: Я еще не решил.
3: Значит, завод для тебя такое место, где ты отсиживаешься и решаешь, что бы тебе такого в жизни сделать. Вот плоды вашего воспитания. Вот ваша воплощенная модель, товарищ педагог. Сколько тебе лет?
5: 18.
3: Человеку 20 лет, а он понятия не имеет, что ему делать. Вы его учительница, хоть поняли, что сейчас произошел финал одной драмы? Драмы, которая началась в тот день, когда вы впервые встретились в школе, вы и Костя. И это все результат того, что вы его готовили к великим подвигам во имя великих наук, не имея для этого никаких оснований. Вы ему внушили, что у него есть способности, которых у него нет. Вы перепутали разные вещи. Каждый человек в состоянии почувствовать величие, понять, как прекрасно быть великим. Но это совсем не значит, что до истинного величия, то есть до великих результатов труда, остался один шаг. Ну, конечно, конечно, чем черт не шутит. Может быть, когда-нибудь Костя и станет великим человеком. Ему всего 18 лет. Но я не могу понять, почему мы сегодня к этому бракоделу и прогульщику должны относиться как к гению?
7: Костя молчит. Директор садится на место. Трегубович плачет.
1: Да, сложное положение с Костей. Он тебе и токарь, он тебе и неизвестно кто. Я мыслю, что мы должны Косте сказать. Ты, парень, поторапливайся. Девки тебя выбирают? Выбирают. И мы тебя выбираем. И учительница свое от тебя хочет. И начальник цеха свое. Поторапливайся. А то не ты выберешь, а тебя выберут. Оглянуться не успеешь, уже и жена имеется, и уже и токарь полнокровный, или там психолог.
9: Я 4 газеты выписываю. Прямо обалдели. Проблемы выбора вот такими буквами. Профориентация. А я утверждаю, никакой проблемы выбора нет. Есть другое. Проблема честности человека перед собой. Человек должен быть готов к тому, что он не гений. Если окажется, что он гений, к этому готовиться не надо. Вы, Крижевский, человек средних способностей. То есть, знаете, таких много. Очень много. И чтобы вам лучше было понятно, я такой же. Разница между нами только в одном. Вы еще заблуждаетесь относительно своей персоны, а я уже нет. И то, что я стал инженером, дело случая. Я был бы таким же крепким средним токарем, врачом, преподавателем литературы или кандидатом психологических наук. И так в любой области, где требуются просто добросовестные люди, средние люди, такие как вы, Крижевский. Так
5: нету средних людей-то, нету, нету, нету.
9: Есть. И когда вы честно признаетесь в этом, у вас не будет почвы для высокомерия, для нахальства, для вранья. Тогда вот вы найдете в себе силы встать перед нами и сказать: я негодяй. Я опозорил начальника цеха, который мне доверял. Я испортил важнейший заказ, к которому уже приложили руки сотни людей. Ну так что, Крижевский, в состоянии вы сказать себе правду?
1: Ну, прекратите! Прошу внимания. Костя не виноват. Вал погубил я.
3: Так не понял?
1: Ну, я запорол вал. Не он.
3: Не понял?
1: Вал запорол я. Ну, и попросил Крижевского взять на себя.
2: Ой.
8: Подождите, это... Это как же? Значит, вал, который сделал Крижевский, сдал ты.
1: Ну?
8: А его ты заставил сдать свой, что бракованный.
1: Да не заставил я, а просил.
7: Здесь необходимо вернуться в недалекое прошлое. Это случилось несколько дней тому назад в заводском доме культуры на танцах. Костя вовсю отплясывал, когда неожиданно в зале появился Николай Орлов в плаще, очень озабоченный.
10: Крижевский, давай сюда. Привет, раздевайся, что ты? Ты женой или как, уже один ходишь?
1: Подожди. Придется тебе пострадать, Костя.
10: Ну что, опять, ну, Коль, ну, уже опять срочная работа?
1: Да нет. Я вал запорол, понял?
10: Как? Вал? Ёлки-палки, да ты что, а что ж теперь будет-то?
1: Плохо будет. Мне квартира светит. Пока провал-то никто не знает. Ну, понимаешь, передовик, там, знамя завода, и вдруг такая история.
10: Ну, это ерунда все. Вот с валом-то что делать-то? И совсем безнадежно.
1: Надежда одна. Ты.
10: Я?
1: Ну, да.
10: Ты что, ты думаешь, я выход найду? Николь, не, я совсем, я плохо в этом разбираюсь. Я ж первый вал тащу. Знаешь, сам-то дрожу.
1: Да не в этом дело.
10: Ну, я не знаю. Ну, поедем. Не, поедем, вдруг что-нибудь в голову придет. Поехали.
1: Да нет, это бесполезно. У меня к тебе просьба.
10: Че?
1: Возьми брак на себя. А? Ну, скажешь, ты запорол. Понял? А?
10: Ладно. Ну, скажу. А что, скажу, конечно. Что ты? О чем речь, старик, скажу. Да все будет по высшему классу. Где 5 нарушений, там 6.
1: Ай, черт. Только имей в виду, Костя. Дело не шуточное. Скандал грандиозный.
10: А ничего, я приключения люблю. Был Крижевский прогульщик, теперь будет бракодел.
7: Вот какой разговор произошел в Доме культуры. А в комитете комсомола повисло тягостное, суровое молчание. Директор ходит взад-вперед вдоль стола и останавливается перед Орловым.
3: Ну, допустим, я принял ничтожество за человека. Не успел рассмотреть, мне же вечно некогда. Ошибся. Но пусть даже так, ничтожество назвали героем. Так будь же человеком. Скрути себя. Стань вровень с тем, кем тебя назвали. А дрянь свою унеси в могилу. Ты сидел сегодня рядом со мной. Ты слышал, как я тебя возношу? Как ты мог выдержать 3 часа этой пытки? Или это не было для тебя пыткой? Я же как-то тебе помог, поддержал. И разве ты не замечал, что мне просто приятно видеть тебя? Знать, что есть такой парень. Болезни, неудачи, даже смерть близкого человека ничто так не переворачивает душу, как обнаружившийся обман. Как мало надо, чтобы скрыть. И, наверное, потому что так легко скрыть, чувствовать себя обманутым бесконечно противно.
10: Но он же все-таки признался сам.
3: А вы, Мазин, начальник цеха, каждый день его видите. Как вас он мог обмануть?
6: А я знал.
3: Вот как?
6: Я знал, что этот вал погубил Орлов, а не Крижевский.
3: Почему же вы мне не доложили?
6: А я не хотел опережать события. Хотел посмотреть, как будет вести себя Орлов в этой ситуации.
3: Экспериментатор.
6: Еще хочу отметить, Валерий Григорьевич, что Крижевский свой вал сделал вполне прилично. Так что моя линия на доверие молодым правильная.
3: А вы что, Слава, думали об Орлове до сегодняшнего дня?
8: Я?
3: Да-да.
8: Я никогда не считал его образцом совершенства.
3: Это на каком основании?
8: Потому хотя бы, что поручение горком он выполняет с энтузиазмом, а мои намного сдержаннее, в общем, точнее, совсем не выполняет.
3: Почему же вы мне об этом не сказали?
8: Да ладно, Валерий Григорьевич, разве мало вам о чем говорил? А вы слышите только то, что вам хочется слышать.
5: Все, я понял, я все понял. Товарищ Мазин, вы знаете, почему вы средний? Потому что вы сами согласились быть средним.
4: Мазин не отвечает.
3: Чем же ты меня подкупил, Орлов? Наверное, тем, что в тебе все кажется ясным. Пришел, доложил. Задача срочно одеться.
1: Да не так это было, Валерий Григорьевич. Я к вам не подходил вовсе. Меня увидели в отделе кадров. Ну, как солдат, работать хочешь, одеться, наверное, нужно. Я сказал, да неплохо бы. Вы сказали поставить его на обрубку.
2: Костя! Костя, бери бумагу и пиши заявление.
5: Какое заявление?
2: Заявление об уходе.
8: Как интересно, из чего же вранья мы уже 3 часа пытаемся выбраться? Из моего, что ли?
5: А зачем мне уходить? Вы же видите, товарищ Мазин мне доверяет. Я ему тоже. И о среднем человеке мы не доспорили еще.
6: Ну что ж, по-моему, лед тронулся. В муках рождается еще один порядочный человек.

Здравствуйте. У микрофона Жанна Владимирская. Песня, которая открывает сегодняшнюю встречу джазового клуба «Nature Boy», многим из вас наверняка знакомы. И, вероятнее всего, в исполнении Нат Кинг Колы. Считается, что она была его музыкальной визитной карточкой. Совсем недавно она звучала в фильме База Лермана «Мулен Руш» в исполнении Дэвида Буви. Я же предлагаю вам версию, напетую Эттой Джонс. Нисколько не удивлюсь, если имя это ничего вам не скажет. Ее считают одной из самых недооцененных исполнительниц второй половины 20-го столетия. Совсем недавно фирма «Престиж» выпустила диск, в который вошли ее синглы «Сорокопятки», записанные на этой фирме и выпущенные в период с 60-го по 62-й годы. Те, кто наслаждался исполнительским мастерством Этты на протяжении 4 десятилетий, пишет Эсмонд Эдвардс в аннотации к диску, наверняка будут признательны «Престижу» за эту компиляцию. Те же, кто услышит ее впервые и откроют для себя Эту Джонс, захотят слушать ее снова и снова.

Nature Boy – один из синглов Этты Джонс, выпущенных в период с 1960 по 1962 год. Как правило, звукозаписывающие фирмы буквально заваливают так называемыми демо-тейпами, которые вокалисты присылают в надежде заинтересовать продюсеров, что, в свою очередь, может привести к заключению контракта на запись диска. Известно также, что чаще всего конверты с этими тейпами отправляют нераспечатанными обратно с вежливой припиской «Мы не принимаем материал без сопровождающей рекомендации компетентных лиц». В то время, когда я был репертуарным директором студии, вспоминает Эсмонд Эдвардс, у нас такого не водилось. Мы слушали все, буквально все. Как правило, подобные прослушивания ничем не кончались. Тейпы так или иначе отправлялись обратно с вежливой припиской в разной форме, сообщающей исполнителям, что их надежды не оправдались. Но в один прекрасный день, это был 60-й год, я, как обычно, между делом вставил кассету в магнитофон, и стоило только мне услышать буквально первые несколько тактов песни, я понял, что имею дело с чем-то замечательным. У вокалистки, приславшей мне кассету, было свое собственное, как мы говорим, звучание, поразительная фразировка, интонационное богатство и теплота. Я показал кассету президенту фирмы Бобу Уэстоку, который славился поразительным лаконизмом оценок. Прослушав пару мелодий, он бросил, заключая с ней контракт, и вышел из студии. Первым синглом, записанным Эттой Джонс на престиже, была песня «Don't go to strangers», «Не обращайся к незнакомцам», принесшая ей мгновенную известность.

0: don't go to strangers. Come on to me.
1: В исполнении Эдда Джонс песня «Don't go to strangers». Запись, сделанная на фирме «Престиж» 21 июня 1960 года. В ней, кстати, принимал участие ударник Рой Хейнс, чье имя теперь уже стало легендарным. Назову и остальных участников. Фрэнк Уэст – флейта, Ричард Уайнс – фортепиано, Скиттер Басс – гитара, Джордж Дювивьер – басс. Запись 60-го года, который стал поворотным в жизни Эдды Джонс. Ее профессиональная жизнь началась в 44-м году, когда ей исполнилось 16 лет. Выступала она с такими известными джазовыми музыкантами, как Барни Бигарт, Арт Блейки, Эрл Хайнс, Кенни Бюрелл, Милл Джаксон. Однако в промежуток между 52-м и 60-м годом в ее карьере произошел неожиданный спад. Ей приходилось работать портнихой, лифтершей, и по смешной иронии судьбы – упаковщицей пластинок. Сингл «Не проси помощи у незнакомцев», принеся ей, как я уже сказала, широкую известность, положил начало прочной и уверенной карьеры в джазе. Эдда Джонс много гастролировала и в Штатах, и в Европе, выпустила множество дисков и с удивительным юмором относилась к тому факту, что так и не достигла статуса Элла Фицджеральд или Сары Уоррен. «Меня устраивает тот факт, — говорила она, — что у меня есть аудитория, пусть не грандиозная, но признательная и верная, что я много выступаю и выпускаю диски. Последние десятилетия жизни Эдды, несмотря на изнурительную схватку с раком, были особенно плодотворными. Она много выступала, работала с молодыми музыкантами, Бенни Грином в том числе, и выпускала диски буквально один за другим. Ушла Эдда Джонс из жизни 16 октября 2001 года, в тот день, когда вышел ее диск «When somebody loves you, it's no good until he loves you all the way». «Когда кто-то тебя любит, это любовь только тогда, когда он любит тебя во всей полноте».

0: Со дня смерти Беллы прошло почти 9 месяцев. И за это время он ни разу не взял в руки кисть или мастихин. Прямо на глазах известный художник, находившийся в зените славы, превращался в дряхлого старика. А ведь ему еще не было и 60. Целыми днями он просиживал у окна, уныло повторяя: «Все покрыто мраком». Близкие решили, что это конец. Но это не был конец. Хотя многие не верили, что известный художник Марк Шагал, пережив такой глубочайший стресс, сможет вернуться в профессию. А если и вернется, то сможет ли сделать что-нибудь стоящее? А он вернулся. И работал еще 41 год, став не просто самым известным, но и самым продаваемым художником XX века. Каким образом удалось Марку Шагалу вернуть себе вдохновение?
1: Я всегда знал, что жизнь художника похожа на лабиринт. Но еще совсем недавно меня это ничуть не пугало, потому что рядом была жена, которая знала, где выход. Но вот уже 9 месяцев я брожу по этому лабиринту совершенно один, натыкаясь на углы и стены, и тщетно ищу утраченное вдохновение.
0: Впервые он понял, что такое вдохновение, в 14 лет. Увидел в журнале портрет композитора Рубинштейна и страстно захотел его скопировать. Получилось так похоже, что товарищ воскликнул: «Да ты же настоящий художник!» Художник? Вообще-то он хотел стать волшебником, в крайнем случае скрипачом или танцором. Художник? Да это же почти как волшебник, решил Марк и понял, что отныне и навсегда определился с выбором профессии. Однако родители, бедные добропорядочные евреи, об этом и слышать не желали. Рисовать людей – тяжкий грех, вздыхала мать. Наша религия этого не позволяет. Отец, грузчик в лавке торговца селедкой, высказывался не менее категорично. Художник – это не профессия. Другое дело – бухгалтер или приказчик. И пока родители спорили, в чью родню пошел их непутевый старший сын, Марк бегал по узким улочкам Витебска и искал художественную школу. Оказалось, что в городе существует только одна – мастерская живописи Иегуды Пена. В конце концов, материнское сердце дрогнуло, и она отвела сына к витебскому метру. Вначале Марк был в восторге, но через 2 месяца заскучал. Ведь учитель требовал, чтобы ученики в точности копировали натуру. А Марк видел окружающий мир совсем по-другому. В его палитре преобладали синие тона. И от этого узкие улочки родного Витебска на его картинах выглядели таинственно. А еще Марк любил яркие краски и совсем не придерживался общепринятых правил в живописи. Люди на его картинах летали, коровы играли на скрипке, дома были кривыми и непропорциональными. Пен был поражен его дерзостью, а другие ученики лишь тихо посмеивались. И тогда Марк решил уехать в Петербург, где существовало множество школ разных направлений, ведь у начинающего художника должно быть право выбора. Марк приехал в Петербург, имея в кармане всего 25 рублей и не имея вида на жительство в столице. Но судьба, словно поощряя его за этот смелый поступок, благоволила к нему. Марку удалось снять дешевую комнату на чердаке, а еще он отыскал художественную школу Николая Рериха, где предоставляли полную свободу творчества. Но спустя год Марк понял, что и манера преподавания в новой школе ему не по душе, и перешел в студию к Льву Баксту, известному декоратору, руководителю объединения «Мир искусств». Именно Бакст посоветовал Шагалу проявлять больше свободы в использовании красок. Этот совет пошел на пользу Марку, который действительно хотел отойти от приземленности, от простого пересказа того, что все видят в жизни. Именно в те годы у Марка и появился свой стиль, еще не до конца точный, но уже узнаваемый. И еще Бакст заразил Марка Парижем, городом, куда мечтали попасть все художники. Ведь именно там они обретали истинную свободу в творчестве, находили и совершенствовали свою манеру. А еще Марк знал наверняка, таких лишений и оскорблений, как те, что он познал в Петербурге, только за то, что родился евреем, в Париже он не встретит. Но денег, которые удалось собрать за продажу картин, хватало только на билет до Витебска. В 1909 году Марк ненадолго вернулся в Витебск, повидать близких и набраться вдохновения. В то время он мало интересовался девушками, но зато девушек привлекала загадочность Марка, его трудная судьба, его целеустремленность. И вскоре он стал встречаться с Теей Брахман, дочерью местного врача. И кто знает, чем бы закончился этот роман, если бы однажды в гости к Тее не заглянула ее подруга Белла Розенфельд. Белла была дочерью богатого витебского ювелира, училась в Москве и писала научную работу по творчеству Достоевского. Тогда они лишь поздоровались и обменялись взглядами, но Марк сразу почувствовал, что именно Белла станет его женой.
1: Белла. Это был самый лучший подарок судьбы. Ведь в те годы она оказалась чуть ли не единственной, кто сразу поверил в мой талант. Взявшись за руки, мы вместе бродили по узким улочкам Витебска и мечтали о будущем. Иногда от переполнявших меня чувств мне казалось, что у нас выросли крылья, и мы парим над городом, над этой грешной землей, суетой, непониманием и неверием. Впрочем, в глазах Беллы я видел не только веру в мой талант, но и огни далекого Парижа, куда рвалась моя душа. И это вдохновляло меня на новые работы. Так может, вдохновение – это вера?
0: Через год после встречи с Беллой у Марка неожиданно появилась возможность уехать в Париж. И Марк, конечно же, уехал. Но первое время так скучал по Белле и родному Витебску, что никак не мог втянуться в работу. В какой-то момент у него даже началась депрессия, ведь жизнь в Париже оказалась слишком дорога. Чтобы иметь возможность посещать студии, Марк экономил на всем. А когда у него не хватало на холсты, он рвал свои рубашки и натягивал их на подрамники. Тогда от депрессии его спас Лувр.
1: Я часами бродил по залам Лувра, всматриваясь в работы знаменитых художников. Подолгу задерживался у импрессионистов и пытался ответить на вопрос, почему эти работы вызывают во мне щенячий восторг. Может, потому что они полны искренности? Если так, то я двигаюсь в правильном направлении, ведь я изображаю только то, что меня искренне волнует. Сценки из жизни своего народа, улочки родного города и, конечно же, свою музыку. А еще человека, летящего вперед, лицо которого повернуто назад. Так может, вдохновение – это искренность?
0: Через полтора года жизни в Париже Марку удалось снять помещение под собственную студию на окраине, где проживала местная богема. Поэты Сандрар, Аполлинер, художники Сотен, Делане, Метзингер. Какие имена! Несколько раз он участвовал в парижских художественных салонах, и его работы, странные, яркие, полные фантазии и мистических образов, нравились многим. Именно в Париже он пришел к выводу, что ему чужды кубизм и многие другие модные течения. А еще в Париже его уникальная художественная техника, зачатки которой проявлялись еще в Петербурге, достигла своего совершенства. В 1914 году в Берлине с успехом прошла его первая персональная выставка. Он вернулся в Париж героем и однажды, глядя на город сверху, воскликнул: «Подо мной Париж, мой второй Витебск». И в тот же момент ему нестерпимо захотелось очутиться в родном городе. Ах, если бы у него были крылья, он бы вмиг перенесся туда, где остались его родные и любимая Белла. Он приехал в Витебск в 1914 году. Думал ненадолго, но остался почти на 10 лет. Вначале вернуться в Европу помешала Первая мировая война, затем многочисленные революции, в результате которых все в России перевернулось вверх дном. Но в то время Марк не чувствовал себя ущемленным, ведь рядом с ним была Белла. Они поженились через год после возвращения.
1: Это была настоящая любовь. Я не мог ходить по земле. Я летал. Все мои работы в тот период просто пропитаны любовью. Любовью к жене, дочери, которая родилась через год после свадьбы, любовью к родному городу, лучки которого так вдохновляли меня на создание новых картин. Так может, утраченное вдохновение надо искать в новой любви?
0: Как ни странно, но после Октябрьского переворота у Марка Шагала появилась возможность реализовать свою давнюю мечту – открыть в Витебске народную школу изобразительного искусства. Этот проект был одобрен самим наркомом просвещения Луначарским, по протекции которого Марка назначили комиссаром с правом организовывать художественные школы, музеи, выставки, лекции и другие художественные мероприятия в городе Витебске и Витебской губернии. Именно тогда Белла и забеспокоилась: «А у тебя останется время на творчество? Не забывай, ты ведь художник, а не государственный чиновник». Однако Марк был так увлечен новой идеей, что пропустил ее предостережение мимо ушей. А зря. 28 января 1919 года в Витебске состоялось торжественное открытие Народного художественного училища, куда записалось около 600 студентов. По приглашению Марка Шагала из Петербурга приехали лучшие художники-авангардисты Ермолаева, Фальк, Лисицкий и Малевич. Именно с ним, родоначальником супрематизма, автором «Черного квадрата», у Марка Шагала и возник конфликт.
1: Когда я вернулся из Москвы, куда я ездил за красками, то узнал, что все мои ученики перешли к Малевичу. Я был в бешенстве. Затем наступило полное безразличие. Я уехал в Москву, пытался работать в еврейском театре, но почему я никак не могу вписаться в русское искусство? Почему моим соотечественникам чужд мой язык? Почему мне не верят? Так может, вдохновение – это страдание?
0: В 1922 году Марк решил вернуться в Париж. Ведь в России у него практически не было заказов. Его зеленые коровы и лошади, летающие по небу, не имели ничего общего со свершившейся революцией. А рисовать агитки Марк не мог. Да и не хотел. Другое дело Европа. Там его живопись называли поэзией. Там его сказочные образы пришлись по сердцу многим. Впрочем, когда он переехал в Париж, то почти перестал писать маслом. Не было ни мастерской, ни вдохновения. Но зато он всерьез занялся графикой. Проиллюстрировал мертвые души Гоголя, басни Жана де ла Фонтена и книгу всех времен Библию, а по вечерам для души писал собственную биографию, посвященную тем, кому был обязан всем – Белле, родителям и городу Витебску. 15 лет пролетели как одно мгновение. Марку наконец-то удалось закрепиться во Франции. В 1937 году он получил французское гражданство, участвовал почти во всех значимых европейских выставках. Ему заказывали декорации для балетов, его картины пользовались невероятным спросом, а еще в те годы он много путешествовал, объездил не только всю Европу, но и побывал в Палестине, Сирии, Египте. Однако ни одна из этих стран не могла вызвать в нем вдохновение. Конечно, он совершенствовал свою палитру, находил новые приемы, однако сюжеты оставались прежними. Летающие люди, пейзажи родного Витебска, корова, играющая на скрипке, и человек, стремительно движущийся вперед, лицо которого обращено назад.
1: Тогда у меня началась мания преследования. Мне все время казалось, что меня собирается убить какой-то крестьянин. Но когда я рассказал об этом Белле, она лишь грустно улыбнулась. Твой крестьянин случайно не похож на Адольфа Гитлера? Ведь по его приказу из берлинских музеев убрали все твои работы. Многие сожгли. Оставили только 3, да и то в экспозиции дегенератив.

0: В то время в Америку в составе делегации прибыли деятели советской культуры во главе с актером и режиссером Михоэлсом. Воспользовавшись моментом, Марк передал с ними две живописные работы, стихотворение, иллюстрированное его рисунками, и письмо, адресованное родному Витебску.
1: «Давно уже, мой любимый город, я тебя не видел, не слышал, не разговаривал с твоими облаками и не опирался на твои заборы. Как грустный странник, я только нес все эти годы твое дыхание на моих картинах. Лучшее, что я могу пожелать себе, чтобы ты сказал, что я был и остался верен тебе навсегда. А иначе бы я не был художником».
0: После общения с соотечественниками у Марка словно бы открылось второе дыхание. Понимая, что война скоро закончится, он так и рвался во Францию. Отъезд был намечен на начало сентября, но вдруг Белла подхватила грипп. Ее спешно отправили в госпиталь, где через 36 часов она скончалась.
1: Она ушла из жизни по нелепой случайности. Ей вовремя дали какое-то там лекарство. Ведь в то время все медицинские препараты предназначались исключительно для американской армии. А Белла была всего лишь женой художника Шагала. Она ушла, а я остался один в лабиринте и, кажется, потерял не только выход, но и самого себя. Так может, вдохновение — это возвращение к себе?
0: После смерти Беллы Марк Шагал не притрагивался к своим холстам около 9 месяцев. Но однажды дочь застала его за чтением записок матери и ее стихов. На следующий день он взял в руки карандаш и стал делать эскизы иллюстраций к стихам Беллы. А еще через неделю, когда рисунки были готовы, изъявил желание вести переговоры с американскими издательствами, чтобы издать книгу своей покойной жены. Однако по-английски Марк говорил плохо, и тогда дочь Ида помогла, подыскала ему переводчицу, англичанку Вирджинию Макнейл, дочь бывшего консула Англии в США. И Марк, который к тому времени окончательно пришел в себя, неожиданно влюбился в нее. Их отношения, несмотря на приличную разницу в возрасте, Марку было 58, Вирджинии 30, развивались стремительно, и уже спустя 2 недели после знакомства они стали жить вместе, а через год у них родился сын Дэвид. А еще через 7 лет Вирджиния, безо всяких объяснений, сбежала с каким-то фотографом. Много лет спустя сын Дэвид задал ей вопрос: «Почему вы все-таки разошлись?» Вирджиния искренне ответила: «Мне было сложно жить с живым памятником». И вновь на помощь Марку пришла любимая дочь Ида. Рассудив, что отцу нужна женщина, близкая по темпераменту и менталитету, она познакомила его с Валентиной Бродской, дочерью известного фабриканта, вся семья которого, спасаясь от революции, покинула Россию. Медовый месяц молодые провели в Греции. И оттуда Марк вернулся совсем другим человеком. Каким-то невероятным образом Валентине за месяц удалось сделать то, чего не удалось Вирджинии на протяжении 7 лет – стать главной в этом союзе. Теперь даже Ида могла приезжать к отцу только по предварительной договоренности. Не говоря уже о внебрачном сыне Дэвиде, который виделся с отцом от случая к случаю. Но Марк, казалось, ничего этого не замечал. Вернувшись в свой сказочный мир, мир волшебных образов, летающих коров, людей, лица которых были перевернутыми, он был счастлив. Ведь воссоздание образов из далекого прошлого давало возможность еще раз испытать те самые, давно забытые ощущения, когда он был молод, счастлив и любим. В те годы он очень много работал, оформлял постановку балета Равеля «Дафнис и Хлоя», создал несколько мозаик и витражей для католического храма в Меце, придумал проект нового

0: Нового внутреннего оформления Гран-опера в Париже, завершил работу над фресками Метрополитен-опера в Нью-Йорке. И что бы он ни делал, расписывал керамику, рисовал эскизы для витражей, писал свои полотна, главным женским персонажем в его творчестве по-прежнему оставалась Белла, а главными мотивами – пейзажи родного Витебска. Однако, если во всем мире Марк Шагал считался одним из самых востребованных художников, то на родине, в СССР, его попросту не замечали. Но он верил, что это не навсегда. А в 1973 году случилось то, чего Марк Шагал ждал почти 50 лет. Министр культуры Екатерина Фурцева пригласила его посетить Советский Союз. Отложив все свои дела, он отправился сначала в Москву, где с успехом прошла его персональная выставка, а затем в Ленинград, где после долгой разлуки встретился со своими сестрами. Он передал в дар Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина 75 своих литографий. Осталось только побывать в Витебске, однако в Витебск он так и не заехал.
1: Почему тогда я так и не доехал до Витебска? Я простудился. А мне еще сказали, что город сильно изменился. Я, наверное, испугался. Нет, не того, что я буду разочарован. Я боялся, что мне не о чем будет больше мечтать. Ведь когда у человека есть мечта, ему есть к чему стремиться. А когда тебе есть к чему стремиться, у тебя никогда не иссякнет вдохновение. А мечта всей моей жизни – увидеть Витебск.
0: Марку Шагалу не довелось больше побывать в Советском Союзе. Он умер в возрасте 98 лет. Умер в лифте, в собственном доме на Лазурном берегу. Он оставил после себя странное завещание. «Все принадлежащие мне работы я завещаю моему родному городу Витебску». Но французское правительство поставило следующее. «Даст все полотна Шагалу городу, если в течение года в Витебске будет построено здание, соответствующее всем современным музейным требованиям». Год этот истекал в 1986, а официальное признание Шагала в Советском Союзе произошло еще одним годом позже.

0: Внеочередное сообщение Совинформбюро от 18 января 1943 года. На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших город Ленинград. Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров и форсировав Неву, наши войска в течение 7 дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли город Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, Липка, рабочие поселки номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию Подгорная. Таким образом, после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда.
1: Подходил к концу последний, 900-й день блокады Ленинграда. Самое тяжелое было позади. Измученные голодом и холодом, люди с надеждой смотрели в будущее. Годы спустя народный художник РСФСР Ярослав Николаев вспоминал:
0: «Я не могу забыть того дня, когда мы узнали о прорыве блокады. Было это поздно вечером. Мы, блокадные художники, жившие в своих мастерских, все вместе на улице Герцена, 38, уже спали, когда заговорила черная тарелка радио. Художник Григорьянц, еще не уснувший к тому времени, услышал голос диктора, звонкой и торжественной, сообщавший о прорыве блокады. Кто-то поднял крик, кто-то не поверил, кто-то бегал и стучал в двери всех мастерских. «Ребята, вставайте, блокада прорвана!» Не сговариваясь, собрались в мастерской Владимира Александровича Серова. Возбужденные, взволнованные, счастливые, дождались. Тут же решили писать картину «Прорыв блокады». Серов, Серебряный и Казанцев написали ее в 5 дней. Все помогали им. Каждый считал своим долгом принять участие в этой работе. Тогда же, 18 января, решили, что все художники, выжившие и пережившие блокаду, будут собираться каждый год, чтобы отмечать эту дату, чтобы никогда не забывать ее.

0: И каждый год 18 января они собирались вместе. Кто не мог в этот день приехать, присылал телеграммы: «Живы, помним, творим». И только угрюмо пустовали стулья, оставленные для тех, кого уже нет. Они соберутся и сегодня, но многих уже не будет на этой встрече. Не будет на ней Ярослава Сергеевича Николаева, которому посвящена эта передача. Рассказывает жена художника, народная артистка РСФСР Мария Григорьевна Петрова. Беседу с ней ведет журналист Олег Любин.
1: Мария Григорьевна, не могли бы вы вспомнить тот самый день, первый день, 18 января?
2: Конечно, люди ожидали, люди надеялись, но вот такого всплеска чувств, какое было у нас тогда, я помню, смеялись, плакали люди, плакали, обнимались. Вот мы из этого дома, который казался нам неприступной крепостью, но на который очень целился фашист, мы выходили на улицу, и несмотря на мороз, и несмотря ни на что, вот так какое-то неподдельное чувство единой семьи ленинградцев, которые вот все выносили, твердо верили, что никогда в город Ленина не войдет враг. И вот когда прорыв блокады, вы представляете, какое это было ликование. Как-то все забылось, и голод, и холод, и все. Вот общее чувство какой-то сопричастности.
1: Мария Григорьевна, но в блокаду вы познакомились с Ярославом Сергеевичем. Вот расскажите, как это произошло?
2: Он шел по блокадному Невскому. Радио у нас всегда работало в Ленинграде. Стояли большие, как это называется?
1: Рупоры.
2: Рупоры. И он слышит голос по радио. Он подходит поближе, но он шел, конечно, тоже и голодный, и холодный. Но голос его необычно, как он мне потом рассказывал, поразил. Он сказал: «Сытый мальчишеский голос». И вот этот голос приблизительно говорил такие слова: «Анна Ивановна, наш отряд очень любит поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем». И так далее. По-моему, это стихотворение Хармса. Голос его так заинтересовал своей какой-то беззаботностью. Я же читала для ребят. А что же я буду им читать о том, что нам холодно, голодно? Нет, очень любит поросят. Вот так он еще даже мне потом несколько меня и передразнил. Он дошел до угла Малой Садовой, но в радио он не пошел и не мог пойти, конечно, у нас там пропуска. Но он увидел большой плакат «Открытие блокадного театра». Это открыли мы в помещении театра комедии. И он узнал, что в этом спектакле «Русские люди Симонова» я играю роль разведчицы Вали Анощенко. Он подговорил несколько художников, и они пошли в театр на премьеру «Русские люди». И увидели, там играли Домашова, Стрешнева, Левицкий. Труппа была составлена в основном из ядра артистов радиокомитета, и к нам присоединились те люди, те актеры из Пушкинского, те, которые оставались.
0: Но особенно поразила художника Маша Петрова в той сцене первого акта, когда капитан Сафонов посылает в разведку Валю Анощенко, и она произносит монолог о родине.
3: А знаете, Иван Никитич, все говорят: родина, родина. И, наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я нет. У нас в Новониколаевке изба на краю села стоит. И около речка, и две березки. Я качели на них вешала. Мне про родину говорят, а я все эти две березки вспоминаю. Может, это нехорошо?
4: Нет, хорошо.
3: А как вспомню березки, около вспомню, мама стоит и брат. А брата вспомню, вспомню, как он в позапрошлом году в Москву уехал учиться, как мы его провожали. И станцию вспомню, а оттуда дорогу в Москву. И Москву вспомню, и все-все вспомню. А потом подумаю, откуда вспоминать начала? Опять с двух березок. Так, может быть, это нехорошо, а, Иван Никитич?
4: Нет, это хорошо. Это мы, наверное, все так вспоминаем. Каждый по-своему.
2: Он посмотрел спектакль, потом они зашли с двумя художниками за кулисы, и он попросил меня, чтобы я ему позировала для картины, которую он будет писать. Я сказала: «Ой, что вы, Ярослав Сергеевич, я, во-первых, очень занята, я, наверное, не смогу». И потом я ему так сказала довольно отважно, что у меня очень нервное лицо, я не буду вам позировать, потому что это нужно сидеть неподвижно.

Может быть, это было так? В один из зимних дней 1942 года, после того, как закончился очередной спектакль по пьесе Константина Симонова «Русские люди», и зрители покинули зал, за кулисами появился человек в теплом, пошитом по последней довоенной моде пальто, валенках, меховой шапке-ушанке. Шея его была закутана красным шарфом, длинные концы которого живописно спадали сзади и спереди. Незнакомец, извинившись за вторжение, вежливо, но твердо попросил позвать артистку Петрову. Глубоко запавшие глаза его на необычайно исхудавшем лице сияли восторгом. «Я художник Ярослав Николаев», — отрекомендовался он, — «смотрел сейчас, как вы играли на сцене, а видел вас на полотне своей будущей картины. Представьте, скованная льдом Нева, вдали сквозь снеговую завесу виден легкий, почти исчезнувший силуэт Петропавловской крепости, а здесь, на переднем плане, молодая женщина. Она везла саночки, чтобы похоронить мужа, сестру или брата. Зритель не видит кого. Ему ясно, что это очень близкий ей человек. Еще один погибший от холода блокадник. Она выбилась из сил и присела на край этих саночек отдохнуть, самую малость, чтобы потом снова сквозь пургу двигаться дальше. Пурга над страной, над застывшей Невой, наконец, в душе этой женщины. Таков замысел картины. Я уже принялся ее писать, но ничего не выходит. Без вас, сбивчиво и очень торопливо, стараясь, однако, побороть возбуждение, чтобы быть понятым, говорил художник. «Какого же он высокого роста?» — думала про себя Петрова. Тогда в мирное довоенное время это был, вероятно, представительный мужчина, и многие женщины увлекались им. Вот и сейчас он говорит, что писать картину уже начал, значит, и натура нашлась. Причем же здесь я? Если то, что вы рассказали сейчас, следует понимать как предложение позировать вам, то я не могу его принять. Спасибо за доверие, но мне надо идти, уже поздно. Однако отказ не обескуражил художника. Он тоже умел проявить, когда надо, твердость характера. Стал приходить к театру после спектаклей, чтобы проводить Марию Петрову до дома радио, где она жила. Во время этих встреч они лучше узнали друг друга. Постепенно исчезла ее первоначальная настороженность. Его искренность рождала доверие. Однажды она сказала, что готова позировать ему. Так она стала гостьей его мастерской, которая находилась в здании Союза художников РСФСР на улице Герцена, 38. Открыв тяжелую дверь, она оказалась в большой комнате, заставленной подрамниками. Осторожно обойдя их, вышла на свободное пространство и, поискав глазами стул, но не найдя его, так и осталась стоять в белой пушистой шапочке, в овчинной шубе мехом наружу, в валенках. Даже варежки не стала снимать. А хозяин мастерской с ее приходом начал растапливать печурку, чтобы растереть схваченные морозом краски. При этом он скинул пальто, и было похоже, холода уже не чувствовал. Когда воздух настолько прогрелся, что можно было начинать сеанс, Петрова по его просьбе села на краешек санок, которые были заранее приготовлены в мастерской, и терпеливо позировала. Чтобы снять напряжение, которое всегда сопутствовало этому процессу, он время от времени говорил «рисую Неву» или «займемся теперь Петропавловской крепостью». А сейчас небо надо подправить. Постепенно на полотне возникал силуэт крепости, неотделимый от города на Неве.
тяжестью наливалось небо, словно нависшей над хрупкой фигуркой женщины, полной внутренней энергии, подвижной, застывшей лишь на миг. Светлым пятном выделялось ее лицо, когда-то задорное, юное, но сейчас погруженное в глубокую задумчивость о близком человеке, о себе, о будущих тяжких испытаниях. Миг и вечность как бы слились в этом полотне, создавая символический образ блокадной жизни.

Когда эта картина среди других работ ленинградских живописцев была показана в выставочном зале Союза художников на улице Герцена, она сразу обратила на себя внимание. В книге отзывов появилась такая запись: «Посмотрел картину Николаева «Пурга». Впечатление огромное. Клянусь, что еще сильнее буду бить гадов-фашистов, отомщу за родной город, за муки наших женщин». Впоследствии картина «Пурга» демонстрировалась в Третьяковской галерее, в Русском музее, а в настоящее время заняла постоянное место в экспозиции Музея истории Ленинграда. Надо сказать, что для самого Ярослава Николаева и для его героини работа над «Пургой» стала удачей не только творческой, но и чисто человеческой. Два больших художника, два настоящих человека нашли друг друга. В один из майских дней 1943 года они отправились в опасное по тем временам путешествие, в ЗАГС. Идти надо было далеко, почти через весь город, на Васильевский остров. В пути они попали под жестокий артобстрел, но не повернули обратно. Огонь вражеских орудий в тот день не уничтожил ни жизней этих людей, ни их любви. Ее-то он как раз закалил. Блокадные Ромео и Джульетта поженились, и 35 лет счастливой семейной жизни прошли как единый день.

0: В годы блокады Мария Григорьевна Петрова читала сводки Совинформбюро, письма ленинградцев на фронт, стихи и прозу. Играла в блокадном театре, тушила зажигалки на крыше дома радио, участвовала в строительстве оборонительных сооружений. Гораздо менее известно, что она была частой гостьей на улице Герцена, 38, еще до знакомства с Ярославом Сергеевичем Николаевым. Читала художникам прозу Достоевского и Пушкина, стихи Тихонова и Багрицкого. Вот как она вспоминает об этом сегодня.
1: Я только сразу говорила, художники, только меня не рисовать. Я буду отвлекаться. Слушали меня по-разному. Кто-то все равно чиркал карандашом, у них такое выражение было. Они топили печурку. Кресло, в которое они усаживали, оно у меня сейчас и дома стоит. Он всегда там работал до последнего своего дня. Много очень рисовал на этом кресле. И они меня усаживали к печурке, я им читала.
2: А что вы читали, Мария Григорьевна?
1: Я читала «Встречу в темноте» Кнорре. И об этом пишет Алянский в книге «Театр в квадрате обстрела». И он находил, что это очень слабый рассказ Федора Кнорре, что были лучшие рассказы. Но этот рассказ «Блокаду» имел такое большое значение, потому что мне в госпиталь я приду, мне говорят, прочитайте «Встречу в темноте». Потом пойду тут на какое-то такое выступление для бойцов, для ленинградцев, тоже «Встречу в темноте». Очень имело большое значение, что такая сила любви у танкиста Дымокурова и Шуры, которая его навестила, это давало, наверное, какой-то очень большой толчок нашим раненым в госпиталях, что сила-то любви все равно победила.
3: Она дошла донизу, и когда ей показалось, что ее никто не видит, незаметно вытерла глаза и оглянулась. Наверху на площадке стояло, столпившись, несколько человек раненых, и все смотрели вниз. Обернувшись, она не сразу охватила взглядом фигуры людей, но почему-то сразу увидела все эти устремленные на нее глаза, улыбающиеся и усталые, задумчивые и глубокие, ласковые и вопрошающие, строгие и измученные затаённой болью, простые и добрые глаза. Тогда она стала припоминать, что, кажется, позабыла что-то важное сказать перед уходом. Стоя внизу, она подняла к ним голову и, не пряча больше заплаканное лицо, виновато и доверчиво улыбаясь, открыто вытерла сразу намокшими пальцами ресницы, сказала: «Вы только не думайте, я завтра опять приду, честное слово». И степенный дядя Петя в ответ убежденно и ласково закивал ей сверху: «Мы знаем, –

0: Мария Григорьевна, ну вот вы сказали, что они чиркали и чиркали вас. Может быть, они, когда вы читали, и эти сюжеты пытались как-то нарисовать?
1: Может быть, трудно сказать, потому что они никогда ведь не показывают свою работу сразу. Потому что, знаете, когда вот я уже вышла замуж за Ярослава Сергеевича, и я говорю, ну покажи ты свои какие-то наброски. Он больше шаржа показывал.
0: Мария Григорьевна, ну, наверное, вам, как жене художника, удавалось увидеть, как рождались замыслы. Как они потом вызревали, создавались большие полотна. Расскажите вот об этом.
1: Он вначале всегда рассказывал, Ярослав Сергеевич, как он думает. Вот, например, он писал большое полотно «На большую землю». Это огромная картина, которую вы, наверное, видели. Она экспонировалась недавно на выставке.
2: Широкая заснеженная равнина, вдали товарный состав и тонущие в зимней мгле станционные постройки. Слева длинная вереница медленно и тяжело идущих на посадку людей. Правее, на сером, перемешанном тысячами ног снегу, лежит обессилевший человек, один из тех, кто не выдержал трудного пути. Переживания покидающих город ленинградцев особенно ярко выражены в образе мужчины, стоящего справа, рядом с бледной девочкой и скорбно поникшей старухой. Его худое, но мужественное и волевое лицо обращено в сторону города. Он как бы прощается с ним. Его сильный дух не сломлен, во взгляде горит огонь ненависти к врагу. В этой картине перед зрителями, как и во многих других работах художника, измученные, но непокоренные люди.
1: Вот он как-то шутя сказал, ну вот, у нас с тобой нет ребенка, я тебя изображу с ребенком. И там как раз вправо я в красном таком платочек или какая-то косыночка, и я держу младенца. А на переднем плане очень интересная группа стоит. Там тетка художника Рериха, я ее хорошо запомнила, блокаду, она сидела в Союзе художников, закутанная в холодной комнате, читала французский роман. Допустим, в левой руке она держала французский роман, а правой рукой она ела дрожжевой суп, который я не могу вспомнить его без отвращения. Но трудно мне сказать, Олег, потому что замыслы рождаются у художника разные, и у разного художника по-своему. Например, я, конечно, не знаю их никаких-то выражений специальных. Вот подходят художники. Они обычно смотрят готовую вещь молча. Я сказала, а почему вот усаживаются у твоей картины? Смотрит, картина готова. Почему они молчат? Молчать можно или не нравится, или совершенно поглощены. И молчат. Он говорит, каждый по-своему. Ну вот один находит, что вот у меня это облако кричит. Я говорю, это что за выражение? Ваше такое специальное? Да. И я потом набралась храбрости. Один раз стою у какой-то его картины, я говорю, а по-моему, Ярослав, у тебя вот то облако действительно кричит. Он начинает спорить. Я доказываю свое, что оно очень выпячивается. Он начинает спорить. А потом, когда я прихожу, допустим, на следующий раз, смотрю на это, уже облако не кричит.
0: Мария Григорьевна, ну, считается, что художники работают без выходных, без отдыха, все время зреет творческий процесс. Вот случалось ли так, допустим, что вот он ночью вставал, работал, или как-то вот неожиданно вы разговариваете, вдруг он
1: да,
0: вскакивал?
1: У него интересная была манера. У нас, знаете, в последнее время, конечно, было больше этих бумажных маленьких салфеточек, которые мне страшно запомнились. Это очень мягкий и неудобный материал для художника. Но у меня даже сохранилось несколько таких салфеточек. Он брал со стола салфеточку и левой рукой быстренько накидывал тот набросок, который... Или какое-нибудь мое лицо, или, может быть, что-то он видит в окно. Или там. И... Эта салфеточка, ясно, что это не тот материал, но ему нужно было это все делать быстро. И часто, например, ну, когда мы уже стали жить на Петровской набережной, и окна жилых комнат у нас выходили на Неву, то Ярослав Сергеевич часто говорил, в основном я зарабатываю из окна. То есть он подходил к этому огромному длинному окну, там большие окна, которые выходили на домик Петра, на нем, и очень много писал природу, людей. Все.
0: И тут мне хотелось задать вопрос, признаюсь, заранее заготовленный. Какие места города любил он особенно рисовать?
1: Он любил очень Неву, любил Марсово поле, любил окраины Ленинграда. А так, ну что, он был в Италии несколько лет. И вот на выставке были итальянские пейзажи. Но все-таки, когда я смотрю все его работы, и очень многие работы, он в основном любил, конечно, природу, Ленинград особой любовью.
0: Мария Григорьевна, вот давайте подумаем о том, что блокадники, люди, пережившие это тяжелое время в Ленинграде, они, и живя дальше уже в мирное время, многие годы, все равно эта память блокады оставалась. У художника эта память блокады, видимо, еще в каких-то зрительных образах. Я, читая воспоминания Ярослава Сергеевича, обратил внимание, как он пишет о воздухе,
1: о цвете
0: блокадного города.
1: Он часто говорил, что цвет у блокады был совершенно особый. Мне было трудно, я как-то спросила его, что а какой же он был особый? Ну, он совершенно не похож ни на что, потому что вот или вспышки эти были далекие, или эта темнота, которая сгущалась над городом. Но цвет, он как-то понимал это, наверное, гораздо шире, чем вот мы, обычные люди, не художники.
3: Ярослав Николаев писал.
2: Когда теперь пишут блокадный Ленинград, не выходит именно цвет. Не тот получается, не та теплота, не тот холод. Получается картина по поводу блокады. Мне тоже трудно. Пишу картину за Нарвской заставой, и все кажется, не могу схватить этот свет, этот цвет. Да, странный цвет был, и больной, и сильный, и удивительно красивый. Может быть, это шло изнутри, от внутреннего состояния, другого восприятия. Сейчас бывает так, вдруг на какое-то мгновение охватывает именно то чувство, то непередаваемое состояние, которое было тогда. Торопишься схватить его, но опять уходит, и снова не то. Мучительно трудно вернуться в это прошлое.
1: Я не могу заметить, что цвет как-то изменился. А когда выходили мы очень поздно, на Васильевский остров шли пешком, он говорит, вот видишь, совсем другой цвет, уже над рекой другой.
0: Мария Григорьевна, в творчестве Ярослава Сергеевича Николаева особое место занимают ваши портреты. Их около 30, и каждый рождался, видимо, при каких-то самых разных обстоятельствах. Вот расскажите, как он работал над этим
1: портретом? Несколько было таких смешных, конечно, встреч. Но у меня сохранились сейчас шаржи. Вот, например, я помню, мы жили тогда на Васильевском острове, и ему нужно было сделать какой-то набросок. Человек бросает гранату. Но я вынуждена тут сказать, как это вышло. Потому что он говорит, Мариша, ну-ка попозируй. Я говорю, а где же граната-то? Ну, я тебе дам воображаемый. Дал мне такую простую толстую бутылку. И вот я, закинув руку, взяла эту бутылку толстую. И, значит, да, сама, правда, была в ночной рубашке в длинной. Он так это изобразил. Потом лицо такое, значит, брови так треугольником, круглые глаза, курносый нос, углы рта вниз. Это очень было смешно. И меньше всего походило, что это боец бросает гранату. Это было так. А так вообще он ироничный был человек, и поэтому часто, допустим, если наша дочка Лариса оденет какую-нибудь шапочку с ушками, так эти делается, значит, левой опять же рукой набросок ее с огромной шапкой, с огромными ушами. Все это подчеркнуто. Или надоели мне науки, ничего в них не понять. Изображена дочь, шагающая неохотно в школу. Ну, вот такие вот набросочки.
0: Ну, вы знаете, Мария Григорьевна, все-таки самые известные портреты, в них чувствуется любовь к изображаемому объекту. Но и вот еще что любопытно. Они порой где-то очень похожи. Но раз он хотел создать еще какую-то версию, вариант, значит, он что-то, чего-то добивался, что не получилось в предыдущей картине.
1: Он как-то по-разному писал, вы знаете. И он, например, так вот иногда неожиданно говорил. А смогла бы ты немножко посидеть вот спокойно? Мне нужна задумчивость. Сам уже в это время рисует. Я всегда следила, как у него быстро бегает карандаш. А так, вообще-то, я в этом отношении свято следила за тем, чтобы ни я, ни дочь мы не входили тогда, когда он работает. Потому что это отвлекало человека. И вообще всегда, ну, знаете, художник, очевидно, еще отличается от актера тем, что он очень много раз уже следит за тем, что ему пришло, допустим, какое-то изображение в голову, или как он поставит того или другого там портретируемого. И поэтому у нас так, мы как-то более, что ли, быстрее решаем тот или иной образ, который мне приходилось. Вот вы пишете в своей книге «Родька Гуляев». Конечно, я помню, как над ним я работала. А Ярослав Сергеевич одного и того же человека... Вот он писал картину на острую тему. Там у него, значит, едут двое в телеге и разговаривают на острую тему. И там был у нас очень хороший работник в Союзе художников Клим Федорович. Сейчас его работает дочка. Там он такой был какой-то с такой с хитринкой в глазах. И я помню, что Ярослав Сергеевич, нет-нет, смотрю, сегодня кладется где-то на стол набросочек, Клим Федорович, так, такой поворот, такой. Так что, понимаете...
0: Я видел на выставке эти наброски.
1: Видели, да?
0: Да. Мария Григорьевна, вот выставка прошла, первая персональная выставка. Что-нибудь изменилось в вашем отношении к творчеству Ярослава Сергеевича? Вот какой-то образ более цельный создался, нет?
1: Вы знаете, он давно, у меня все-таки 35 лет прожитой жизни... И я еще когда помню, на вечере памяти как-то у меня вырвалась такая фраза, что мне может позавидовать любая женщина, как я жила интересно, творчески –

0: нашей передаче неоднократно упоминалась персональная выставка работ народного художника РСФСР Ярослава Сергеевича Николаева. Она проходила в октябре-ноябре прошлого года в выставочном зале Ленинградского отделения Союза художников. Но у нас есть возможность вернуться в те дни. И если по радио показать картины невозможно, то ощутить ту атмосферу, которая царила на ней, нам все же удастся. Итак, включаем запись. Говорит лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда, народный художник СССР Евсей Евсеевич Моисеенко, который немало сделал для того, чтобы эта выставка состоялась.
1: Личность этого человека во многом примечательно, и прежде всего потому, что он прекрасный, конечно, художник. Он стоял в истоков становления Ленинградской организации Союза художников. Он был многие годы председателем нашего союза. Велика его роль и как художника, и как человека в тревожные, горькие, трагические дни блокады. Он, может быть, больше, чем кто-нибудь другой, сказал об этом времени так ярко и с такой тревожной душой. Слово имеет Валентин Иванович Курдов, его друг и соратник в дни блокады. Прошу вас, Валентин Иванович.
2: Вы, наверное, знаете, что Ярослав Сергеевич приехал к нам в Ленинград из Иркутска. Там он учился у замечательного художника Ивана Ивановича Копылова. Сюда он приехал еще совсем непристроенным человеком. Я его помню, он ходил с портфельчиком, в котором лежали кисти и какие-то еще инструменты, потому что заработков у него не было, и он просто ходил по издательствам и тут же иногда на месте мог что-то заработать себе на жизнь. Это было до блокады. Потом произошла ленинградская трагедия, оптимистическая трагедия. Воля и искусство оказалось сильнее, чем всякая физическая энергия. Все люди, которые верили и творили, они все сделали какой-то неожиданный для себя скачок. Он написал свою картину «На большую землю». Ну, я не берусь ее оценивать, но для меня она – это вершина, по-моему, самая правда о блокаде. Она очень по колориту великолепная, и главное, она настолько честная и искренняя, он сам оттуда, из этой толпы, только он не эвакуировался, а здесь жил и творил.
3: Мне хотелось дополнить к тому, что здесь так верно было сказано, еще одно, что Ярослав Сергеевич был таким представителем настоящей интеллигенции нашего союза. Где бы он ни представлял наш союз, его выступления всегда были очень интересны и остры. Это был художник, который высоко нес звание ленинградского живописца-художника. Мне представляется, что шедеврами являются его портретные работы времени блокады, потому что в них как-то слилась и большая искренность, и даже мне кажется, что какой-то был такой и живописный подъем. И портреты тех людей, которые с ним в это время были, они очень дороги для каждого ленинградца, который пережил блокаду.
0: Рассказывает заслуженная артистка республики Инна Слободская.
4: Меня связывает с Ярославом Сергеевичем просто многолетняя дружба. Я часто бывала в этом прекрасном доме, и много картин, которые я вижу здесь, для меня не впервые. Я их знаю, я их помню, они, так сказать, часть моей жизни. И выставка удивительно хорошо сделана, очень полно, очень разнообразно, показывает такие разные грани творчества Ярослава Сергеевича. И прекрасно, что действительно человек жив в своих полотнах, и сегодняшнее такое радостное и многолюдное наполнение этого зала, оно тому доказательство.
0: Слово Лазарю Ефимовичу Маграчеву, журналисту, ветерану радио, который в годы блокады создавал звуковую летопись мужества и стойкости ленинградцев.
5: Я впервые вижу его работы в таком изобилии. Я часто бывал у него в студии и, вероятно, знаю его все-таки больше как человека, чем художника. А с этой позиции я могу сказать, что он был, конечно, необыкновенный по щедрости души своей. Человек очень доброжелательный, очень искренний и правдивый.
0: Прошло не одно десятилетие со времени войны и блокады Ленинграда. Многое уже исчезает из памяти тех лет. Только иногда очень поздно вечером, когда засыпает город, прошлое ярко, зримо встает перед глазами. Партизаны писали нам, что картины наши дают им еще больше силы и ненависти к врагам. Изображать блокированных ленинградцев, сохранить для поколений память 900 дней борьбы, показать город одновременно несущий свою красоту, свой неповторимый цвет, четкий силуэт вечерних домов с черными провалами окон, город больной изнутри, без единого огонька на темных улицах. Девочка у ворот, детский сад, первая выставка боевого карандаша, плакаты, камуфлированные суда на Неве, покрытой дырами от снарядов, очень короткие дороги, идущие на передовые позиции. Писал в своих записных книжках Ярослав Николаев. И снова у микрофона Лазарь Маграчев.
5: Вы знаете, когда я вошел на выставку, то я хорошо знал человека. А сейчас, вот так глядев всю эту экспозицию, походив, побродив, постояв, вы знаете, я должен сказать, что как-то прошлое все на меня опрокинулось. И я понял, что Николаев был настоящим певцом блокады.
0: Счастье творчества, сметь и уметь. Счастье творчества видеть и ведать. Ведать правду, с которой победа, и добро, без которого смерть. Счастье творчества не отступить, не ступить под иные знамена, чтоб потом равнодушно и сонно куклу глиняной славы лепить. Счастье творчества – это успеть доказать, дописать или допеть, до последнего вздоха пылая, и содеянным смерть одолеть. Счастлив был Ярослав Николаев.

Вы слушали передачу «Каждый год 18 января» о творчестве народного художника РСФСР Ярослава Сергеевича Николаева. Ее вели народные артисты РСФСР Роза Балашова и Николай Мартон. Передачу подготовили журналист Олег Любин, режиссер Зоя Давыдова, звукорежиссер Виктор Новиков, оператор звукозаписи Маргарита Клыкова, музыкальный редактор Зоя Кравчук, редактор Лилия Шаркова. В передаче звучала музыка Чайковского и Рахманинова, которую любил Ярослав Сергеевич Николаев. Товарищи, отзывы о передаче присылайте по адресу Ленинград, радио, редакция художественного вещания.

и вечный бой. Покой нам только снится. В начале декабря отряд Цветкова попал в тяжелую и длительную передрягу. Не имея в сущности никакого серьезного опыта войны, да еще к тому же такой сложной, как партизанская, утомившись постоянными преследованиями, дождями, сыростью и, наконец, морозами, сковавшими Унчанский лесной массив, плохо одетые люди, что называется, сдали. И возле владений совхоза «Старый большевик» просто-напросто проспали группу карателей, которая едва не уничтожила весь отряд. К счастью, спавший всегда в полголода Цветков успел учуять неладное, услышал сиплый лай разыскных немецких овчарок и поднял отряд. Завязался бой. Длинный, трудный, путанный, а главное такой, без которого вполне можно было обойтись, потому что почти никаких потерь живой силе фашистов партизаны не нанесли. В этот бой ввязался и Устименко, хоть ему не положено было стрелять. Функции врача он передал Вересовой. Когда все кончилось, Цветков поставил Устименко перед собой по стойке смирно и сорванным во время боя голосом осведомился. «Кто это вас назначил автоматчиком? Почему вы с Цыдунькой пошли немцам во фланг, когда ваше дело раненые? Кто вам разрешил лезть в бой?» «Поскольку в отряде имеется врач Вересова», — начал было Володя. «Постольку молчать!» — совершенно уже зашелся командир. «Вересова сегодня первые выстрелы в жизни слышала. Имеется!» — передразнил он Устименко. «Где она имеется? До сих пор на человека не похожа. Раненый ищет доктора. Отвечайте! Мое это дело в бою шины накладывать бойцу. Мое!» «Константин Георгиевич», — начала было Вересова, но он не дал ей договорить. «Я вам не Константин Георгиевич», — сквозь зубы негромко произнес Цветков. «Я вам командир, ясно? Идите выполнять свои обязанности и больше ко мне не обращаться. Ваш начальник — военврач Устименко. Все!» Случившийся поблизости доцент Холодилин только головой покачал. «Вот это да! Вот это из песни!» Одним взмахом поднимает он красавицу-княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. «Вот это характерец!» «Не говорите глупости», — попросил Володя. Когда колонна двинулась, Вера Николаевна пошла рядом с Володей. До сих пор она вздрагивала, глаза ее выражали ужас, и на щеках то вспыхивали, то погасали красные пятна. «А я думала, вот он, начало моей военной биографии, партизанский отряд, смерть фашизму», — сказала она негромко, и в ее голосе послышались Володе слезы. «Страх какой! Расстреляй! Война!» — стариковским голосом обстрелянного служаки ответил Володя. «Да вы не огорчайтесь, привыкните. Всем поначалу страшно. Вот посмотрите, Холодилин наш, уж какой интеллигентненький, а сейчас молодец молодцом. Да мало ли, держать только себя в руках нужно». Вересова близко заглянула Володе в глаза и попросила: «Помогите мне. Если я испугаюсь, крикните на меня». «Да уж, конечно», — согласился Устименко. «Вам смешно?» «Нет, нет, нисколько». Ему и в самом деле было нисколько не смешно. Улыбнулся он, думая о глупейшем своем положении. Теперь он, чего ради неизвестно, должен делать при всех и для всех такой вид, что эта совершенно посторонняя ему и даже неприятная, красивая женщина чем-то связана с ним. А чем? Какое ему до нее дело? Струсила, спряталась от раненых. Он-то полез в бой, потому что рассчитывал на нее и даже распорядился, как и в каком случае поступать. А теперь на него косо поглядывает измученный болями Трубицын, во взгляде которого без всякого труда можно прочитать осуждение. На привале оба раненых, и Асбелев, и Трубицын, потребовали Устименко. Правда, под довольно деликатным предлогом, что они к нему привыкли. Вересова вспыхнула, а Володя, который перевязывал раненого, рассердился. «Это, ребята, свинство», — сказал он, подходя к той подводе, на которой лежали Асбелев с Трубицыным. «Тоже, между прочим, герои. Я-то помню, как ты, товарищ Асбелев, поначалу жаловался,
что наше дело пропащее и никуда нам не выйти. Она женщина, не обстрелянная, непривычная. Асбелев угрюмо промолчал, а Трубицын, нарочно громко охая, сказал, что он не обезьян и не позволит над собой всяким девчонкам обучаться, как в лаборатории. Шагая рядом с Устименко, Цветков сказал ему в этот день негромко и угрюмо: боезапас на исходе, курево кончилось. Хлеба тоже больше нет. Вот какие у нас дела, доктор. Взернул голову, сплюнул, сильно растер ладонями стынущие уши и добавил неожиданно: сегодня на них свалимся. Хотите пари? Может быть, благодаря именно этому предупреждению Устименко даже не удивился, когда в студеные сумерки услышал сиплый и властный окрик:

Вы гады! Подтянутый, в короткой шинельке и меховой шапке с красной ленточкой, с гранатой в руке, пожилых лет, солидный боец подошел к Цветкову и вежливо попросил. Вот туточки, все ваше вооружение положьте. Вот туточки, где утоптано. И обведя лучом фонаря лица Володи, Холодилина, Байбичука, оглядев раненых, вздохнул, покачал головой и пожалел. Досталось вам, ребятки. Ой, видать, досталось. В это самое время двое молодых парней на лыжах с карабинами за плечами, в ватниках и теплых шапках вышли из-за деревьев чуть сзади Цветковского отряда. «Они?» – спросил боец, который велел складывать оружие. «Они!» – дядя Вась, – сказал молодой голос. «Они самые! Мы от шепелевских хуторов за ними идем!» Цветков зло нахмурился. Выходило, что даже за ночевкой следили эти лыжники. «Свои!» – сказал другой. «Они за Шепелевским в такую кутерьму попали, хуже нельзя!» «Ну, оторвались, ничего, хорошо!» «Чтоб хвоста на нас не навели!» – ворчливо произнес дядя Вася, отбирая от Цветкова вальтер. «Понятно?» А не более чем через час Цветков и Володя сидели в теплой и чистой землянке самого Виктора Борисовича Лбова и отвечали на короткие и жесткие вопросы командира и комиссара отряда Луценки. Чай, налитый в немецкие толстого фаянса кружки, остывал, никто до него не дотрагивался, и картошка, политая желтым жиром, тоже простыла. Только хозяйский табак-самосад сворачивал себе Цветков, проходя ту проверку, без которой ни он, ни его люди не могли влиться в соединение Лбова. Цветков сидел красный и мрачный. Разве так виделась ему эта встреча? Впрочем, он был из тех людей, которые быстро разбираются в собственных ошибках. И когда, вымывшись в подземной бане лбовского отряда, они с Устименкой укладывались спать, командир Цветков, который вновь стал Константином Георгиевичем, успел сделать для себя все соответствующие выводы. «Это вы насчет Наполеончика тогда правильно по мне врезали», — неприязненно, но искренне сказал Цветков. «Сидит во мне эта пакость. Трудно от нее избавиться. Казалось, один наш отряд во всем этом оккупированном крае. Мы одни смельчаки и герои». Ан вот вздохнул и добавил: «Все-таки вывел, привел. И именно я». «Мы тоже, между прочим, старались выйти», — вернул Володя. Цветков усмехнулся. «Стараться выйти одно, а вывести другое. Разве вы не согласны, добрый доктор Газ?» Володя не ответил. Спорить с Цветковым было бессмысленно. И все-таки он не мог не любоваться им, не мог не ценить его волю, ум, силу. Но и в этот раз им не дали крепко выспаться. Устименко спал таким тяжелым сном, что проснулся, когда Цветков был уже на ногах. «Вставайте, черт вас знает», — сказал он ничего еще не соображающему Володе. «Раненого привезли, нас срочно требуют в ихний госпиталь, Лбов велел». Володя с трудом поднялся, но голова у него закружилась, он опять лег. «Да вы что?» — спросил Цветков. «В уме?» Мальчишка связной неторопливо топтался у двери землянки. Оказывается, было вовсе не рано. Зимний погожий день уже давно наступил, когда быстрым шагом они пошли к землянке-госпиталь, возле входа в который в белом полушубке, в валенках и теплой шапке прохаживался явно чем-то расстроенный и насупленный Виктор Борисович Лбов. «Давайте быстрее», — сказал он отрывисто и сердит. «Хорошего человека фашисты подстрелили, надо что-то делать, разворачиваться». «Командир из партизан?» — быстро спросил Цветков. «Почему из партизан?» — удивился Лбов. «Нет, наши все целы. Даже не царапнул никого. Подстрелили немцы. Наши его выручать ходили. Его свои подстерегли». «Позвольте», — начал был Цветков, но Виктор Борисович объяснять ничего не стал. Открыв тяжелую из толстых, свежевыстроганных досок дверь в землянку, он сказал, что поговорить обо всем успеется, и пропустил докторов вперед. Партизанский госпиталь, видимо, расположился глубоко и далеко под землею. Темные, теплые, тихие коридоры, обшитые березовыми жердями, уходили вправо и влево из большого тамбура, освещенного одной лишь коптилкой, стоящей на полочке. Операционный блок был освещен керосиновой лампой. Оттуда доносились частые короткие стоны, и на простыне, которой был завешен дверной пролом, четко чернела тучная фигура врача в халате и шапочке.
Он у нас совсем старичок, предупредил.

лбов, показывая головой на фигуру толстого доктора. Вы уж его не обижайте. Здесь, у двери, Володя сразу же увидел немецкую офицерскую шинель с серебряной окантовкой погона, откатившуюся фуражку с высокой тульей, тоже с окантовкой серого серебра, и кровавые, вывернутые, видимо, разрезанные куски мундира и белья. Лбов остался в тамбуре и присел на березовый чурбак, а Цветков и Володя, вытянув из ящика скомканные халаты, облачились в них и вымыли руки, еще не глядя туда, где лежал раненый, а только слушая быструю скороговорку старого партизанского доктора. «Ума не приложу, что с ним делать», — говорил он. «Не могу вывести из шока, хоть плачь. Нехорошее ранение, очень нехорошее. И не знаю, что с ним тут делать. И не молод он, очень не молод, в больших годах. Вы уж, пожалуйста, сами, товарищи, подразберитесь. Я правду скажу, я не имел дела с такого рода ранеными, не приходилось. Его непременно вылечить надо», — из тамбура громко приказал Лбов. «Потом я вам объясню». Цветков подошел к раненому первым, за ним Володя. Немец лежал на клеенке, на топчине, боком. Белое пухлое лицо его, почти без бровей, со вздернутым носом и совершенно седым, коротко остриженным клином волос над невысоким лбом, ничего не выражало, только порой подергивалось в мучительной и нелепой гримасе страдания. «Лампу!» — велел Цветков. Санитарка в кирзовых сапогах с керосиновой лампой в руке присела на корточки рядом с Цветковым. Старый врач посапывал где-то за Володиной спиной, говорил, но его теперь уже никто не слушал. «Как это произошло?» — громко так, чтобы услышал Лбов, осведомился Константин Георгиевич. «Просто произошло», — ответил из тамбура ровным голосом командир. «Он к моим людям на свидание шел, уходил, в общем, от Гитлера к нам, ну и свой в него выстрелил из винтовки с оптическим прицелом. Давно? Часа надо быть 2-3. Он упал, его подняли и в санках сразу сюда доставили. Если нужно, я все в точности узнаю». Выше лампу, велел Цветков санитарке. «Теперь левее. Быстрее соображайте, не знаете, где лево, где право». «По-моему, пулевое слепое ранение», — неуверенно произнес Устименко. «Позвоночник поврежден». Цветков сердито молчал. «Сдавлен спинной мозг?» — спросил он погодя. «Конечно. Спинной мозг поврежден во всю ширину». «Черт тут сделаешь», — сказал Цветков. «Будем ковыряться, как в каменном веке». «Ладно, давайте, готовьте к операции». Высунувшись в тамбур, Володя сказал, что нужны еще лампы. «Вытяните?» — спросил Лбов. «Я, товарищ Лбов, не умею говорить, он будет жить или еще в этом роде. Известно, что предсказания при огнестрельном повреждении спинного мозга всегда очень тяжелые. Еще в таких условиях, как здешний», — Лбов сильно сжал челюсть. Под кожей перекатились желваки. «Ладно», — сказал он, — «лампы будут». И вышел из землянки, осторожно и плотно прикрыв за собой дверь. К 7 часам утра таинственного раненого удалось вывести из шока. Володя начал анестезию. «Мое дело плохо?» — спросил немец довольно спокойно и четко. «Позвоночник». «Не совсем», — уклончиво по-немецки же ответил Цветков. «Близко, но не позвоночник». В операционной было невыносимо жарко. По всей вероятности, еще есть непривычки. Да и лампы грели, просто обжигали. «Что вы собираетесь делать?» — опять спросил немец. «Немножко вас вычистим», — сказал Цветков. «Туда набилась всякая дрянь, обрывки белья, кителя». «Послушайте», — ответил немец. «Я врач. Моя фамилия Хуммель. Можете со мной говорить всерьез». И по-латыни он назвал свое ранение. Он не спрашивал, он просто констатировал факт. И оценки этому факту он не дал никакой. «Ну что ж, мы начнем, с вашего разрешения», — произнес Цветков. «Да, пожалуйста». Но тотчас же Хуммель попросил: «Еще минуту. В карманах моей шинели, во всех, и во внутреннем тоже, и в кителе везде есть некоторые препараты. Стрептоцит, в частности. Не думаю, чтобы это помогло мне, но кое-что может пригодиться другим. Во всех коробках имеется описание способов употребления. Вам понятно? Господин доктор, да? Теперь, пожалуйста, начинайте. Как это у вас?» — говорят. И по-русски довольно чисто он добавил: «В добрый час».
Володя ассистировал, Цветков работал размеренно и спокойно. Здешний старший толстый доктор был поставлен операционной сестрой. Пыхтя он путал инструменты и часто по-старушечьи вздыхал. Цветков дважды выругался, а потом только с ненавистью поглядывал на старика. «Это смешно», — вдруг сказал Хумель. «В меня выстрелил мой фельдшер, немец, ариец, мой помощник, а русские доктора, славяне, мои враги, меня пытаются спасти». «Это смешно», — повторил он. «Очень, очень смешно». Теперь Володе было холодно. Ему даже показалось, что из двери дует. Лампы обжигали его, а спина и ноги мерзли. Да и вообще только сейчас он понял, что едва стоит на ногах. «Больно!» — сипло крикнул немец. Теперь была видна пуля, ее толстая нижняя часть. Цветков тампонадой быстро и ловко остановил кровотечение. «Штапель!» — велел он. Наконец пуля тяжело шлепнулась на пол. «Все?» — спросил Хумель. «Все». Разогнувшись и вздохнув полной грудью, ответил Цветков. «Сейчас вы получите на память вашу пулю». Немец поблагодарил своих хирургов в несколько торжественных, даже выспренных выражениях. Его маленькие глаза слезились, толстое лицо лоснилось от пота, дышал он часто и коротко, видимо, ему было все-таки здорово больно. «Я останусь тут», — распорядился Цветков. «А вы, Владимир Афанасьевич, пойдите доложите командованию. Советую вам прилечь, вид у вас аховый. И пошлите сюда Вересову, хоть сестра у меня будет квалифицированной». Володя кивнул и вышел. Время было обеденное, солнце стояло высоко в холодном морозном небе, из землянок, из коротких труб прямо к легким облачкам валил уютный дым, у коновизи хрупали сечкой партизанские кони, бойцы бегом носили из кухни ведра с супом, кипяток, буханки. На морозе он постоял, пытаясь отдышаться, сообразить поточнее. Но так и не отдышавшись, неровным шагом, забыв сбросить халат, шапочку и маску, Устименко спустился в штабную землянку и постарался все рассказать про Хумеля подробно. Но это никак не давалось ему. И он понимал, что говорит вздор, какую-то ненужную и несущественную подробность о Кетгуте, и не может с нее сдвинуться, с этой подробности. «Хорошо», — терпеливо сказал Лбов, — «понятно. А вы как себя чувствуете?» «В каком смысле?» «Вы в порядке?» «Мне этот вопрос?» «Да, я думаю, что вы больны». «Это глупости и совершеннейший вздор», стараясь четко выговаривать слова, произнес Володя. «Это ни в какие ворота не лезет. Я, доктор Цветков, совершенно прав. Делать операции такого рода без рентгена в наш век — это не лезет ни в какие ворота. Вам понятно, товарищи? Ни в какие...» И Володя сел. Ему дали воды в кружке. Он попытался попить через неснятую повязку. Попить, естественно, не удалось. Это показалось Устименке невообразимо смешным. Все еще толкуя про свое «ни в какие ворота не лезет», он прилег тут же на скамье, и нечто теплое, валкое, смутное тотчас же навалилось на него многопудовой, удушающей, невыносимой тяжестью.

0: Во время очередного нравоучительного разговора о нравственных началах в медицине Палкин принес флотскую газету на вахте. Володе было велено читать первую полосу сначала до конца. Хотя все, что тут было написано, они уже слышали по радио. Сначала Устименко нарочно пробежал страницу глазами. Он всегда так поступал, и Ашхен Аванесовна всегда за это сердилась. И нынче она тоже рассердилась. «Ну!» – крикнула Яга. «Это же не по-товарищески, Устименко! Мы ждем, а он читает сам для собственного удовольствия. Я всегда знала, что вы эгоист, Владимир Афанасьевич». 330 000 человек, прочитал Володя. Ничего себе. В Германии официально объявлен траур. Вы мне не пересказывайте, как в красном уголке. Вы мне подряд читайте, велел Ашхен. Он с нами как с дурочками обращается, правда, Зиночка? Он нас не удостаивает прочтением. И Зинаида Михайловна обожглась чаем и согласилась, что не удостаивает. Да господи, пожалуйста, воскликнул Володя. И, придвинувшись ближе к лампочке, стал читать вслух. В конечном счете, контрнаступление под Сталинградом переросло в общее наступление всей советской армии на огромном фронте от Ленинграда до Азовского моря. За 4 месяца и 20 дней наступления советская армия в труднейших условиях зимы продвинулась на запад на некоторых участках на 600-700 километров, очистив от врага районы страны. Вы когда-нибудь слышали, как читает Пономарь? Осведомилась Баба-Яга. Или не слышали? Не слышал, сказал Володя, но больше читать не буду. Вы все время мной недовольны.
1: У вас, Володечка, нет художественной жилки, сказала Бакунина. Даже я лучше вас прочла бы.
0: И она своим тоненьким голосом стала читать про танки и пушки, про бронетранспортеры и самолеты, про трофейные снаряды и авиационные бомбы. А Баба-Яга слушала и кивала носатой головой. А на стене землянки кивала ее тень, еще пострашнее, чем сама Ашхен Аванесовна.
1: «Что вы там все время скрипите?» – спросила она Володя.
0: «Тут пистолет валяется разобранный. Я хочу его собрать». «Это ваш?»
1: «Мой», – кивнул Ашхен. Я его разобрала, а сложить обратно не могу. По-моему, там много лишнего.
0: Вы думаете?
1: Уверен.
0: Зинаида Михайловна простуженным голосом прочитала про поворотный пункт в истории войны. И прочитала про то, что в огне Сталинградской битвы человечество увидело зарю победы над фашизмом. И еще про то, что немцы пишут, мы потеряли все же Сталинград, а не Бреславль или Кёнигсберг. Дураки, сказал Ашхен, самодовольные идиоты. Правда, Володя Зиночка хорошо читает? Она раньше декламировала, когда была молоденькой. Сумасшедшей, кажется, Апухтина. И это, знаете, Сакемуни, не слышали? Когда-нибудь Зиночка вам продекламирует. И она показала, как Бакунин читает стихи. Для этого Ашхен Аванесовна слегка вытаращила свои черные глаза, перекосила рот, попятилась к стене и воскликнула. «Поздно вошли, ворвались, стали стеной между нами, в голову так и впились, колют своими листами». «Лепестками», — подсказала Зинаида. «Ха!» — угрожающе закричал Ашхен. «Ха! Рвется вся грудь от тоски! Боже, куда мне деваться? Все васильки, васильки! Как они смеют смеяться!» «Сильно?» — спросила она у Володи. «Что сильно, то сильно», — сказал Устименко. «Я даже немного испугался.
1: Я бы могла играть Отелло», — патетически произнесла Ашхен. «Если бы это, разумеется, была бы женская роль. И знаете, дорогой Владимир Афанасьевич, я очень люблю старую школу на сцене, когда театр – это настоящий театр, когда шипят и хрипят и визжат, и когда страшно и даже немного стыдно в зале. А так это там сверчок на печи».
0: Она махнула рукой. Зинаида Михайловна не согласилась. «Ну не скажи, Ашхен», – проговорил робко. «Художники – это незабываемо, это просто, как сама жизнь. И в то же время скучно, как сама жизнь!» – воскликнул Ашхен.
1: Нет, нет, и не спорь со мной, Зинаида. Это для идейных присяжных поверенных и для таких ангельчиков, как ты в юности. Искусство должно быть бурное, вот такое. И на Володину муку она опять продекламировала. Уйди, на мне лежит проклятие печать. Я сын любви, я весь в мгновенной власти. Мой властелин, порыв минутной страсти. За миг я кровь отдам из трепетной груди. За миг я буду лгать. Уйди, уйди. Вот. И Палкину нравится. Понравилось? Евграф Романович.
0: Что же тут может нравиться? Угрюмо ответил Палкин, ставя подогретый чайник на стол. Никакого даже смысла нет. Одно похабство. И как это вы уже не молодые женщины? Он всегда называл своих начальниц во множественном числе.
1: Палкин хочет нас вовлечь в лоно церкви, со вздохом сказал Ашхен. Или в сектанты. А вы, кажется, прыгун, Палкин. А Володя, она закричала, мажьте масло гуще, выше, толще мажьте маслом, вы отвратительно выглядите. Владимир Афанасьевич, я этого не потерплю и даже нажалуюсь вашей тетечке. Вы же знаете, какая я кляузница.
0: Палкин подбросил дров в чугунную печку. Багровое пламя на мгновение осветило его распутинскую бороду, белые зубы, разбойничьи цыганские глаза. В длинной трубе засвистало, и Зинаида Михайловна заговорила томно. Помню, в Ницце я как-то купила 3 белые розы. Удивительные там розы. И на могиле у Александра Ивановича Герцена... Вот ваш пистолет, сказал Володя Бабе-Яге. В нем никаких лишних частей, Ашхен Аванес, нет. Только сами не разбирайте.
1: Вы его зарядили?
0: Зарядил.
1: Тогда положите в кобуру, а кобуру на полочку над моим топчаном. Я не люблю трогать эти револьверы. И Зиночкин тоже осмотрите. У нее там, наверное, мыши вывелись. Она к нему не прикасалась ни разу. Зиночка, сделай Владимиру Афанасьевичу бутерброд. Он не умеет.
0: Напившись чаю с молоком, Ашхен Аванесовна скрутила себе огромную самокрутку, заправила ее в мундштук из плексиглаза с резным орнаментом, выполненным военфельдшером Митяшиным, выпустила к низкому потолку целую тучу знаменитого филичевского дыму и вернулась к проблеме, о которой начался сегодняшний разговор, о поведении врача в разных сложных жизненных передрягах.
1: Решительность и еще раз решительность, грозно шевельнув бровями, произнесла Ашхен Аванесовна. Извольте, Володечка, казуистический случай со знаменитым педиатром Раухфасом. Родители категорически воспретили делать трахеотомию ребенку. Раухфас приказал санитарам связать родителей и, конечно, спас ребенка. Идиот-юрист, выступавший в Петербургском юридическом обществе, квалифицировал поведение профессора Раухфаса как двойное преступление. Лишение свободы родителей и нанесение дитяти телесного повреждения. Слышали вы что-либо подобное?
0: Ну, идиотов не сеют и не жнут, сказал Устименко. Он отвел в сторону ТТ Бакунины и щелкнул бойком.
1: Осторожнее, попросил Ашхен. Почему все мальчишки так любят играть в солдатиков?
0: Так ведь война сейчас, спокойно ответил Володя. Вы забыли.
1: А вы нахал, сказала Баба-Яга и перешла на тему, которая вечно тревожила ее. Это она называла диагностическим комфортом. Молодое поколение врачей, утверждал Ашхен, целиком полагается на лабораторные и инструментальные методы исследования, которые изнежили врачей. Их органы чувств утратили необходимую остроту, зрение притупилось, обонянием они почти не пользуются. Да-да, разумеется, кивнула Бакунина, тасуя карты перед пасьянсом. Конечно, один профессор справедливо утверждал, что от больного натуральной оспой пахнет вспотевшим гусем.
0: Да откуда мне знать, как пахнет потный гусь, изумился Володя. Нас этому никто не учил.
1: И зачем? Но обе старухи, как всегда, не дали ему сказать ни слова. Они же его воспитывали, они ему советовали. Они его пичкали всем тем, о чем думали сами, что испытали и что пережили. Переглядываясь, как им казалось загадочно, Они обращались с ним, как Макаренко со своими правонарушителями. У них была какая-то методология воздействия на него. Они считали его упрямцем, очень обидчивым, и у них имелись к нему свои подходы, немножко как к нервно больному. И внезапно он понял, у них, у обеих никогда не было детей, вот что. И тут, в этом Заполярье, они как бы нашли себе сына. «Ешьте витамины», — приказывала одна. «Пейте настой из хвои», — велела другая. «Не портите глаза чтением при плохом свете», — сердился Ашхен. «Вы хирург, вам нужно иметь хорошее зрение». «Не сыпьте столько перца в суп», — тоненьким голосом просила Бакунина. «Что вы с собой делаете? Зачем вам курить? Вы, кажется, пили водку, капитан Устименко». «Не надо жевать соду, вы выщелачиваете желудок. Почему у вас серое лицо? Вы написали письмо вашей тете. Вы когда-нибудь займетесь вашими почками?» От этого можно было сойти с ума. Его обмундированием и то они занимались в четыре руки. Докторши с превеликими для себя трудностями обшили и обули Володю во все новое и даже роскошное. Старух так везде любили, что им ни в чем никто не отказывал. И теперь Устименко щеголял в отлично сшитом флотском кителе. У него был особого покроя плащ. Была фронтоватая шинель, и даже фуражку ему привезла Ашхен с базового вещевого склада. Разумеется, он стеснялся этих забот. Ему было неловко, когда старухи в день рождения подарили ему портсигар, заранее купленный в Москве и доставленный с оказией на флот. Иногда он ненавидел их обеих. Причем обе они у него путались. Нос Ашхен и тоненький голосок Зинаиды Михайловны. Пенсне Бабы-Яги и пасьянсы Бакуниной. Они как бы принадлежали одному и тому же человеку. Этого человека, замучившего его чуткостью, он терпеть не мог. Но старух любил почтительно, нежно и весело. Любил и нынче, когда слушал то, что было ему отлично известно. «Сергей Петрович Федоров», со значением в голосе произнесла Ашхен, «вы его, Володечка, не знали. Так вот, он рекомендовал остроумно и тонко. В стремлении своем лучше лечить людей один или два века спустя не зарезывать своих современников». «Может быть, это и остроумно, и тонко», — сказал Володя. «Но для нас, хирургов, тут есть что-то опасненькое по существу». «А вы хотите зарезать?» — спросил Ашхен. В это время запищал зумер полевого телефона. Оганян сняла трубку и мужским голосом сказала: «Сирень слушает». «Есть, товарищ полковник. Будет сделано. Исключительно на нас. Хорошо, будем готовы». Она поднялась, смешала пасьян Зинаиды Михайловны, дернула Володю за волосы и велела: «Пойдем. Сейчас будут ранены много. Пойдем готовиться». И нараспев произнесла свою любимую строчку из Илиады: «Многих воителей стоит один врачеватель искусный». «Вы искусный врачеватель, Володя?» «Нет», — сказал Устименко, — «но я учусь». Всю ночь и весь день, и вторую бесконечную ночь врачи медсанбата 126 провели на ногах. Много раз за это сумасшедшее время сестра Кондошина делала Ашхен Аванесовне уколы кофеина. Доктора работали на всех столах. Военфельдшер Митяшин на исходе второй ночи потерял сознание. Его аккуратно выволокли на мороз. В эту самую минуту Устименко увидел Веру Николаевну Вересову, приехавшую вместе с докторами группу усиления. Она вышла, выставив вперед ладони, розовые от холода, деловито веселые и возбужденные. «Здравствуйте, Владимир Афанасьевич!» – крикнула она ему. Он только зыркнул на нее глазами, измученными и покрасневшими, как у кролика, но, разумеется, ничего решительно не сказал. Просто-напросто не успел, потому что начала Вера. «Вы так себя ведете, как будто я вас устроил в Алма-Ату», – заговорила она блестящими, влажными и счастливыми глазами, вглядываясь в Володю. «Вы надулись, вы мне не написали, вы ведете себя обиженным. А что я вам сделала дурного? Вы в медсанбате, на горячем участке, у вас отличное начальство. Как вы смеете меня не благодарить?» И в самом деле, Володечка, вы должны быть благодарны капитану Вересовой, сказала начисто все позабывшая Ашхен. Разве вам здесь плохо? Уставшие доктора из группы усиления, громко переговариваясь, ели винегрет со свежим луком и пили чай в низенькой землянке столовой. Палкин, успевший уворовать на Володиных глазах 3 банки консервированной колбасы и очень боявшийся разоблачения, преувеличенно радушно угощал гостей. Вера Николаевна, потребовав у Норы ее гитару, запела флотскую песню. «Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня». Пела она хорошо. Так хорошо, что Зинаида Михайловна даже воскликнула. «Вам надо учиться, деточка. У вас есть настоящее чувство». «Чувства мало», – засмеялась Вера Николаевна. «Чувства у сотен тысяч, а настоящих певиц десятки». Прибежала сестра Кондошина, сообщила, что начинается пурга. И от этой пурги всем стало еще уютнее. Потом принесли пакет. Ашхен его торжественно вскрыла и огласила приказ о присвоении ей и Бакуниной звания подполковника медицинской службы, а Устименке – майора. И всем было видно, как и она, и Зинаида Михайловна рады за Володю. Вера Николаевна, не отрываясь, смотрела на Устименку, и Ашхен тоже смотрела на него. Очень негромко она сказала Бакуниной: «Я сегодня подглядывала на него иногда в операционной, когда шел поток. И сегодня, и вчера. Энергичен, стремителен, осторожен, вдумчив. Какая хватка! Зинуш, я в его годы была просто мокрой курицей. И знаешь, о чем я подумала?» «О чем?» – как всегда робко осведомилась Зинаида Михайловна. «В этой хватке есть уже немножко нашего бессмертия. Например, он наклоняется совершенно как я. А я это делаю, как нас учил Спаса Кукоцкий. Ты улавливаешь мою мысль?» «А пальпирует он, по-моему», окончательно оробев, но тем не менее, глядя прямо в глаза Ашхен Аванесовне, своими маленькими светлыми лучистыми глазками, сказала Бакунина: «Я ему дважды говорила, что так удобнее, и он, в конце концов, согласился». «Упрямый», любуясь Володей, сказал Ашхен. «Очень-очень упрямый», подтвердил Зинаида Михайловна. «И видишь, уже занят. Уже спорит со Ступиным. Вежливо, но спорит». И Володя действительно спорил. Они его отлично знали. «А что, если я у вас останусь?» спросила Вера Николаевна, подсаживаясь к Ашхен. «Вы не станете возражать? Я ведь разносторонний товарищ. У меня и в хозяйстве будет идеальный порядок». В это время она смотрела на Володю, который черенком вилки выдавливал на клеенке положение инородного тела в плечевой кости прооперированного нынче ночью старшины. «А вы считаете, что у меня в хозяйстве непорядки?» – спросил Ашхен. «Нет, почему же? У вас образцовый медсанбат. Но я и в этой области могу вам помогать». Ашхен промолчала. «Можно я буду с вами откровенна, как с родной мамой?» — ласково спросила Вера. «Вы позволите, Ашхен Аванесовна?» Старуха кивнула большой головой. «Я безумно люблю этого человека», — показав на Володю взглядом, шепотом произнесла Вересова. «Я люблю его больше жизни, больше родителей, больше самой себя. Я готова ради него принять нищету. Я готова идти с ним на край света». «Край света не понадобится», — со своим клекочущим акцентом задумчиво произнесла Ашхен. «И нищета не понадобится. Этому кораблю предстоит большое плавание. Из Устименки будет недюжинный врач. Уже сейчас он представляет собой явление». «Явление?» — одними губами повторила Вера. «Явление, да. И не понимать это могут только очень глупые люди. Так что вы, Вера Николаевна, ничем не рискуете, одарив его своим чувством». Она с жестким любопытством нацелила на Веру свое пенсне. «О возможностях товарища Устименки знают в нашем санитарном управлении. Его уже не раз приглашали в базовый госпиталь. Вам это, по всей вероятности, известно. Генерал Харламов очень заинтересован в его судьбе. Александр Маркович, который, как вам известно, тяжело болен, говорил мне, что Устименко его совершенно покорил». Вера молчала, потупившись. Ей было чуть-чуть страшновато. А Ашхен продолжала, словно читая ее мысли. В этой войне, моя милочка, все не так просто. Есть генералы, которые занимают должности капитанов. Может быть, я немножко преувеличиваю. Но есть капитаны, которые войдут в Берлин генералами. А может быть, и маршалами. И тут я нисколько не преувеличиваю. Я верю в эту высшую справедливость, дорогая Вера Николаевна. Хоть генералу на капитанской должности кажется, наверное, иначе. Вы согласны со мной? Вересова быстро кивнула головой. Она поняла не все. Ей только было понятно, что Володя войдет в Берлин генералом. И она даже закрыла глаза на мгновение, так за него обрадовалась. Такому человеку, как Устименко, нужна очень хорошая жена, услышала она. Для него все слишком серьезно, понимаете? Он серьезно относится к жизни. А чем я ему плоха? Медленно улыбнулась Вера Николаевна. Глупа, нехороша собой. И специальность, кстати. Ашхенова нас, у нас одна. Разве? Помолчав, вдруг спросил Ашхен. Вы тоже доктор? Что она с ума сошла? Испуганное и зло, подумала Вера. Ну, погоди, старая ведьма. В час пополудни, когда пурга приутихла, группа усиления уехала к пирсу и оттуда на главную базу катером. Устименко не попрощался с Верой. Он в это время работал в перевязочной. Ашхена Ванесовна посмотрела, как он там командует, с удовольствием послушав, как обрушился он вдруг на нерадивую сестру Сонечку, добавила Сонечке от себя и отправилась вниз по гранитным обледенелым ступеням к своей землянке. С трудом открыв тяжелую обледенелую дверь, она сбросила ватник, закурила папиросу, из подаренной нынче Ступиным красивой коробки, вздохнула и сказала Бакуниной: «Быть нашему бычку на веревочке, Зиночка. Уже и она, эта красавица, понимает, во что может со временем оформиться такая личность, как наш Володя. А я, старая глупая старуха, не удержалась и еще подлила масло в огонь. Ты, наверное, не знаешь по своей святости, что есть женщины, которые искренне, со всем пылом страсти, безумно любят успех. Да, да, такие есть. Они любят только успех и могут идти на самопожертвование ради преуспевания». Бакунина смешала карты и воскликнула: «Ты меня просто пугаешь, Ашхен». На катере Володе поспать не удалось. Не было сидячего места. Все три часа он провздыхал за теплой трубой. Шелестел дождь, орали чайки, как все в сущности надоело. И какое-то общее чувство для всех в такую пору войны надоело. И тому старослужащему мичману надоело, и чьей-то жене с ребятенком надоело, и ему, Володе Устименке, надоело. Еще когда дело делаешь, понятно, а вот когда так киснешь за трубой или ждешь попутного транспорта, или отправляешься, зная, что главное время уйдет на ожидание. Только к вечеру он добрался, наконец, до своего милого 126-го. Узнал, что нового решительно ничего нет, наелся до одури и радостно удивился, что, вопреки всем его размышлениям, у него в госпитале как раз порядок. И мгновенно уснул. Была глубокая ночь, когда их привезли. Предоперационной было жарко, движок уже работал, лампочки быстро накалялись. «Когда это он успевает?» – уважительно подумал Володя Митяшин. Ведь еще только сняли с машины раненых, а уже все готово. Нажимая ногой педаль умывальника, он привычно начал процедуру мытья рук. За его спиной проносили носилки. Устименко услышал сердитый окрик Митяшина. «Кто ж ногами вперед носит, дурачье непроспатое? Соображайте!» И тут поспевает. Опять удивился Володя. 5 минут прошло. Устименко положил щетки и протянул руки Норе Ярцевой, чтобы она полила раствором нашатырного спирта. Но раствор не лился.
0: «Девушку привезли красивенькую», — сказала Нора.
1: «Раствор», — строго приказал Устименко. Вытерев руки денатуратором, он подошел к столу и, щурясь от яркого света низко опущенной операционной лампы, начал осматривать раненого, совершенно при этом забыв слова Норы, что привезли девушку. Его только на мгновение удивило маленькое розовое ухо и круто вьющиеся медно-золотистого цвета волосы, которые Нора жалобно конюче выстригала на затылке. Вера Николаевна предостерегающе произнесла: «Пульс нитевидный, Владимир Афанасьевич». Устименко промолчал, размышляя. На мгновение мелькнула привычная тоскливая мысль об Ашхен и исчезла. И тотчас же майор медицинской службы Устименко начал приказывать жестким, не терпящим никаких возражений голосом. У каждого хирурга на протяжении его жизни бывают случаи, когда зрение, ум, руки достигают величайшей гармонии, когда деятельность мысли превращается в ряд блестящих озарений, когда мелочи окружающего совершенно исчезают и остается лишь одно – поединок знаний и одаренности с тупым идиотизмом, стоящей здесь же рядом смерти. Наука не любит слово «вдохновение», как, впрочем, не любит его истинное искусство. Но никто не станет отрицать это особое, ни с чем не сравнимое состояние собранности и в то же время отрешенности. Это счастливое напряжение знающего разума и высочайший подъем сил человека в минуты, когда он вершит дело своей жизни. Она стояла тут, рядом, та, которую изображают с косой в руках, слепая, бессмысленная, отвратительная своим кретиническим упрямством. Ее голос слышался Володе в сдержанно предупреждающих словах наркотизатора. Это она сделала таким синевато-белым еще недавно розовое маленькое ухо. Это она вытворяла всякие фокусы с пульсом. Это она хихикала, когда Володина лицо заливало потом, когда вдруг неожиданно стал сдавать движок и принесли свечи. Это она пакостно обрадовалась и возликовала, когда доктор Шапира сделал неловкое движение и чуть не привел все Володины усилия к катастрофе. Но майор медицинской службы Устименко знал ее повадки, знал ее силы, знал ее хитрости, так же, как знал и понимал свои силы и возможности. И в общем, не один он стоял тут, возле операционного стола. С ним нынче были... Хоть он и не понимал этого, и не думал вовсе об этом, и Николай Евгеньевич Богословский, и вечная ругательница Ашхена Ванесовна, и Бакунин, и Постников, и Полунин, и те, которых он никогда не видел, но знал, как верных и добрых наставников, Спаса Кукоцкой и Бурденко, Джаналидзе и Вишневской. Они были здесь все вместе, живые и ушедшие. Это был военный совет при нем, при рядовом враче Устименко, но сражением командовал он. И как настоящий полководец, Володя не только вел в бой свои войска, свои уже побеждающие армии, но вел их с учетом всех возможностей противника, всех могущих последовать ударов в тыл, клещей, котлов и коварнейших неожиданностей. Он не только видел, но и при помощи своего военного совета предвидел. И вот, наконец, наступило то мгновение, когда он больше мог не задумываться о сложных и хитрых планах противника. Маленькое ухо вновь порозовело. Пульс стал ровным, дыхание спокойным и глубоким. Отвратительная старуха с пустыми глазницами и ржавой косой ничем не поживилась этой ночью в подземной хирургии. Операция кончилась. Сестра Кондошина сказала измученным голосом: «Это что-то невероятное, Владимир Афанасьевич. Сам Джаналидзе, он мне, между прочим, здорово помог сегодня, ваш Джаналидзе», — тихо прервал Устименко. Он сидел на табуретке, позабыв снять марлевую повязку со рта, плохо соображая совершенно пустой, как ему казалось. И внутри у него все дрожало от страшной усталости. Вот в это мгновение он и узнал Варю. Дыхание ее было спокойным, она еще не пришла в себя. Запекшиеся искусанные губы ее вздрагивали, и в глазах застыло непонимающее выражение. «Боже мой!» — едва слышно произнес Володя. «Боже мой!» Неизвестно, откуда взялись у него эти слова, но он вовсе не был потрясен. Он был просто удивлен и ничего больше. Он был слишком пуст сейчас. Слишком много сил ушло у него на борьбу за жизнь этого тяжело раненого бойца. Собственно, для Вари не осталось ничего.
0: «Это ваша знакомая?» — спросил Вересов.
1: «Да, неохотно», — ответил он.
0: «Она была тут в марте», — неприязненно сказал Вера Николаевна. «Я, кажется, забыла вам передать».
1: «В марте?» – спросил Володя.
0: «Еще в марте?»
1: «Ну да,
0: сразу после моего назначения. Но ведь вас многие спрашивают. Может же случиться. Виновата. Убейте. Или посадите на гауптвахту».
1: Ее красивые спокойные глаза смотрели насмешливо, рот улыбался. Даже сейчас у нее были накрашены губы, и маленький завиток виднелся из-под косынки. Володя отвернулся. «Еще в марте», — сказал он сам себе. «Вот когда она меня нашла». Шапир работал на левом столе, Вера на правом. Володя думал, сгорбившись на табуретке.
0: «Вы бы вышли, Владимир Афанасьевич», — посоветовал Шапир. «На вас лица нет». Вера тоже порекомендовала ему идти отдыхать, но он остался. Такое уж у него было правило, даже если тяжело раненых не случалось.
1: Ашхен так его учила. А эта подземная хирургия все равно оставалась ее хирургией. Только в 8:00 утра он закурил у стены на лавочке. Было очень сыро и мозгло, и тут у скалы его словно ударило. Варя, Варвара Степанова, она есть, она жива, она его искала. И теперь он ее, кажется, вытащил. Ее, Варю. Вне себя от счастья рывком он взбежал по осклизлым от дождей ступенькам и распахнул тяжелую набухшую дверь к себе в землянку. Здесь у стола, в позе несколько картинной и в то же время властной, развалился подполковник в расстегнутом кителе со сверкающей орденами и медалями грудью. Желтый реглан висел у него на одном плече, замшевые перчатки валялись на полу, кожаный кисет на табуретке. И весь этот беспорядок тоже показался Володе организованным.
0: «Ты Устименко?» – небрежно, но ласково спросил подполковник.
1: «Я, чего-то страшась и не понимая, чего именно», – ответил Володя. «Я Устименко».
0: «Козырев Кирилл Аркадьевич», – сказал подполковник и протянул сухую, очень сильную руку. «Будем знакомы. Подранил тут у меня одну барышню. Потребовала непременно к тебе везти. Вот, привез. Ты что, вроде Куприянов или Ахутин?»
1: Володя молчал, неприязненно и угрюмо вглядываясь в красивое, хоть и немолодое лицо подполковника.
0: «Прооперировал ты ее благополучно, вернее, нормально, чтобы судьбу не искушать. Такое подберем определение», — продолжал подполковник. «Мне моя разведка донесла. Я тебе, друг, покаюсь, у Козырева везде свои люди есть. Так вот, на данном этапе все согласно кондиции. А дальше как?»
1: «Что как?» — с трудом выдавил Устименко.
0: «Как дальше, моя эта самая девушка, техник-лейтенант? Прогнозы каковы, согласно твоей науке?»
1: «Я тебе откровенно скажу, товарищ военврач, она мне, эта Варя, не вдаваясь в подробности, самый близкий человек. Ближе нет. В остальном разберешься, не ребенок. Война есть война, все мы люди. Что же касается до неувязок, то кто судьи? Итак, будет она жить?» Не знаю, угрюмо ответил Володя. Так может, кого потолкове сюда доставить? Кривя лицо, обидно спросил Козырев. Ежели сам ты еще не знаешь, у меня знакомство имеется в медицинском мире. Я и к Харламову ее доставить в состоянии. Ну, валяйте, везите, подымай, сказал Устименко. Только немедленно, а я спать лягу, потому что мне работать вскоре надо.
0: Ему необходимо было остаться сейчас наедине с самим собой. Он больше не мог слышать этот сипловатый, самодовольный голос. У него не осталось совершенно никаких сил ни на что. Бесконечно долго собирался Козырев. Казалось, он никогда не уйдет. А в дверях велел строго. «Попрошу для моей раненой условия создать соответствующие. У нас для всех раненых условия одинаковые», — глухо ответил Володя. Но сил не осталось даже на то, чтобы заснуть. Чиркнув спичкой, он зажег свечу, потом с удивлением почувствовал, что плачет. По ногам тянуло холодом, да и вообще было холодно, печурка давно простыла, но Устименко ничего не замечал. Рот его кривился, плача он кусал губы и бормотал, задыхаясь. Боже мой, жар птица, что же ты, варюха, с ума сошла, что ли? Потом он все-таки заснул, но спал недолго, часа два. А проснувшись, побрился, обтерся снегом, пришил чистый подворотничок и, вызвав Шапира и Вересову, пошел с обходом к своим раненым. Странным взглядом, долгим, пристальным и неспокойным, словно бы проверяющим, посмотрела на него Варвара, когда увиделись они в это утро. Нора полой халата вытерла Володе чистую табуретку. Вера Николаевна, зевнув у низкого входа, сказала, что уйдет. Голос у нее был злой, даже срывался. За самодельной занавеской раненые играли в шахматы. Кто-то чувствительным голосом пел «Синий платочек». Еще глубже, в самом конце под хирургией, на одной ноте ругался замученный страданиями матрос Голубенков, и было слышно, как Шапира его ласково утешает. Устименко сел. Варвара все смотрела на него, не отрываясь. Потом в глазах ее словно вскипели крупные слезы, и тихим голосом она сказала какое-то слово, которое Володя не расслышал. «Что?» – спросил он, наклонившись к ней. «Нашла», – быстро повторила она. «Нашла. Не понимаешь? Тебя нашла». «Нет, врет подполковник со страстным желанием, чтобы это было именно так», – подумал Володя. «Врет. Все врет, опереточный красавец». Он взял ее запястье в свою большую прохладную руку и, считая пульс, едва удержался от того, чтобы не прижать к своим губам ее милую широкую ладошку. Он считал пульс и не был врачом в эти минуты. Он даже плохо соображал. И начальством он не был, и хирургом. С ним сейчас происходило то, что давным-давно испытывал он на пароходе «Унчанский герой», когда ехал на практику к Богословскому, бормоча ночью на палубе: «Рыжая, я же тебя люблю, люблю». И как тогда, в то уже неповторимое, далекое время, он корил себя и клялся, что в последний раз все так глупо случилось, и никак не мог наглядеться в ее распахнутые навстречу его взгляду глаза. «Ну», как всегда понимая его внутреннюю жизнь, спросила она, «какой же у меня пульс, Володечка?» Володя не знал. И, смешавшись, покраснев, как в юношеские годы, приник губами к ее ладошке, веря и не веря, радуясь и сомневаясь, надеясь и страшась. Потом поднялся и, буркнув «я сейчас», выскочил из подземной хирургии на мороз. Нашел папиросы, покурил, еще подышал и вернулся степенным доктором, хирургом, начальником, обремененным важными и неотложными делами. Но на кого, только не на Варвару, он мог производить впечатление такими штуками. Она лежала тихо и бледненько, лишь глаза ее смеялись. Ох, как знала она его!
1: и как трудно было ему все переиграть с самого начала, вновь взять ее руку, вновь сделать вдумчивое лицо, вновь сбиться со счета и, наконец, выяснить, что пульс у нее частит, но хорошего наполнения и, в общем, нормальный.
0: «А может быть, со мной ничего и не было?» — шепотом заговорщица спросила Варвара. «Может быть, вы все нарочно меня забинтовали?»
1: Устименко смотрел на нее и молчал. «Ну, а если и Козырев? Какое же это имеет значение? Или имеет? Почему она сказала „вы все“? Она еще улыбалась, он нет».
0: «Володя!» — тихо позвала она и потянула его пальцем за обшлаг халата. «Володечка, что ты?»
1: «Я? Ничего, нормально», — произнес он, не торопясь. И Варя поняла, это больше не игра. Это был не тот Володя, который только что поцеловал ей руку. Все стало на свои места. А то, что случилось, это короткий, добрый, милый сон. И как всякий сон, он исчез, и никогда его больше не вернуть. Может быть, лучше, чтобы этот посторонний, худой, трудный человек сейчас ушел. Ведь он же посторонний, не прощающий и не понимающий. Но и такого она не могла его отпустить. И заговорила, презирая себя, свою слабость, свое безволие, заговорила о пустяках, только бы он не уходил. Но он ушел, сказав на прощание, что ей нельзя болтать и что ей надлежит, так и сказал, надлежит соблюдать полный покой. Теперь он не притворялся. Она понимала это. Он отрубил, как тогда перед отъездом в Затерухи, и ушел, не оглянувшись.
0: «Во второй раз», — шепотом произнесла Варя. «Во второй. Но будет еще третий». «Володечка», — плача и не утирая слез, прошептала она, — «будет еще в нашей жизни третий. Будет. Я знаю это».
1: Но он не знал, что будет третий. Он никогда не думал ни о каких черных кошках, ни о каких приметах дурных или хороших, ни о каких третьих разах. И кроме того, как всегда, ему было некогда. Он уже мыл руки, и на столе готовили молоденького летчика с тяжелой раной на шее. И рваная рана, и бьющая артериальная кровь, и мгновенный бой со старухой, которая опять явилась за поживой в подземную хирургию и встала в изножье операционного стола, и протяжный вздох облегчения, который вырвался у доктора Шапира. Все это вместе отодвинуло Варвару и на несколько часов притупило острую, почти невыносимую боль. Потом были другие дела, а вечером приехал подполковник, строгой, выбритый до синевы в ремнях, привез своей, как он выразился, передачу и попросил разрешения навестить. Передачу отнесла Нора, навестить же Володя не позволил. На следующий день Козырев опять приехал и опять не был допущен. «Может быть, мне на вас пожаловаться?» — осведомился Козырев. «Мордвинова, например». «Жалуйтесь», — разрешил Устименко. «Слушай, майор, ты не лезь в бутылку», — завелся опять подполковник. «Она же мне человек, не чужой. Это ваше дело». «А если я и без твоего разрешения залезу?» Устименко не ответил и ушел. Часа через два Володе доложили, что этот нахальный подполковник подослал старшину, который парень здорово разворотливый и подготавливает проникновение подполковника к технику-лейтенанту. Старшину привели к Володе, и тот во всем повинился. «Ладно, убирайтесь отсюда», — велел Устименко.
0: «А может, она и не живая уже?» — испуганно таращив глаза, осведомился старшина. «Я вам, товарищ майор медицинской службы, по правде признаюсь, какие ихние дела с подполковником, нам неизвестно. А в части ее народишко уважает, переживает за нее народишко. Она, знаете, какой человек». Печально улыбаясь, Володя курил свою самокрутку. Уж он-то знает, какой человек Варвар.
1: И велел дежурному проводить старшину к технику-лейтенанту Степановой. Но не более чем на 5 минут. Старшина всунулся с некоторым треском в самый большой халат, который для него нашли, и, сделав прилежное и испуганное лицо, отправился в подземную хирургию. А Володе, как всегда многозначительно улыбаясь, Вересова вручила телефонограмму. Майор Устименко немедленно вызывал к себе начальник санитарного управления флота. «Большое у вас будущее, Владимир Афанасьевич», растягивая «а» по своей манере, сказала Вера Николаевна. «Все мы живем, хлеб жуем, а вы на расхват. То с самим Харламовым оперируете, то в госпитале для союзников, то Мордвинов вас безотлагательно требует. Я на вас, Володечек, ставлю».
0: «Это как?» – не понял он. Он вечно не понимал ее странных фразочек.
1: «Вы – та лошадка, на которой имеет смысл ставить, понимаете? Или вы –

0: но все-таки женская рука. Это было ее любимое выражение. Вересова спросила официально: «А какие будут особые распоряжения насчет раненой Степановой?» «Никаких», – почти спокойно ответил он. Воздух был прозрачный, прохладный, солоноватый. Облака над почерневшими от давних пожарищ городом плыли прозрачно-розовые, и, как всегда в здешних широтах, в эту пору белых ночей Устименко путался. Утро сейчас или вечер?
1: «Ох, как от вас за границей пахнет!» —
0: сказал ему Вересова, радостно блестя глазами и вглядываясь в его до костей осунувшееся лицо.
1: «Правда, Владимир Афанасьевич, какой-то совсем особый запах».
0: Он все еще стоял на пороге своей землянки. Что-то тут изменилось. А что, он не понимал.
1: «Вы не рассердитесь?»
0: «Это я тут жила. Сейчас все уберу». «Чего ж сердиться?» — равнодушно ответил он и увидел на столе записку. Варвариной в кривь и в кость, вечно торопливой и загогулиной.
1: «Да, это письмо от вашей Степановой», — проследив его взгляд, сказал Вера Николаевна. «Все ждала, бедняга, что вы вернетесь. Последние минуты писал, перед самой отправкой. Козырев даже сердился, что задерживает. Она что-то говорила еще, но он уже не слышал, читал».
0: «Я так ждала тебя», — читал он, и сердце его тяжело билось. «Я так мучительно ждала тебя, Володька. Я все-таки думала, что ты появишься в настоящий третий раз, а ты не появился. Ты, конечно, нарочно ушел, опять спрыгнул с трамвая, не простив мне невольную мою вину. Ах, Володька, Володька, Володька, как устала я без тебя, и как ты устал без меня, и как надо тебе быть проще и добрее к людям, и как надо тебе научиться понимать не только себя, но и других, и как пора тебе, наконец, понять, где жизнь человеческая, а где жития святых. Да и существуют ли эти жития святых? Хоть я уже не девочка, но когда оказалась на фронте, дорого мне обошлось это представление о жизни людей, как о житии святых. Люди есть люди, они разные. И у разных есть еще разные стороны в каждом, а ты до сих пор этого не желаешь понимать и признаешь только святых с твоей точки зрения, исключая всех, кто не подходит под твою жесткую и не всегда справедливую мерку. Вот теперь ты и со мной порвал, потому что опять я не святая. А ведь я люблю тебя, мой вечный, отвратительный мучитель. Я одна у тебя такая, которая тебе нужна всегда. Я бы все в тебе понимала и помогала бы тебе не ломать стулья и оглаживала даже тогда, когда ты норовишь укусить. Я бы слушала твои бредни, я бы... Да что теперь об этом толковать? И все-таки спасибо тебе за все. Спасибо не за меня, а за то, что ты есть. За то, что главное, то, что я в тебе всегда буду любить, ты не растерял за эти годы, а, пожалуй, еще и укрепился в этом. Что я подразумеваю, не скажу никогда. Оно в каждом живом человеке, несомненно, главное. Так вот, спасибо тебе за то, что ты есть. Мне очень нужно было именно сейчас, в эти невеселые мои дни, узнать, что на свете существуют такие, как ты. Прощай, самый дорогой мой человек». Володе удалось еще немного подтащить к трапу старшину, наверное, уже мертвого. Потом он услышал звенящий, протяжный стон залпа, эсминец бил главным калибром. Затем он увидел черные самолеты со свастиками. Они заходили для атаки. И только тогда, уткнувшись лицом в обгорелый башмак убитого матроса, он потерял сознание. Очнулся Володя в кают-компании Светлого, где сейчас была операционная. Корабли еще вели огонь.

0: прикрывая высадку десанта, все звенело и вздрагивало от залпов, от желтого слепящего света. Без теневой лампы было больно глазам. Устименко прищурился и, как ему казалось, очень громко окликнул Каперранга. Но никто ничего не услышал. Володя совершенно выбился из сил, и вновь его потянуло куда-то на темное, душное дно, где он пробыл до тех пор, пока не увидел себя в низком сводчатом подвале незнакомого госпиталя. Впрочем, это был хорошо известный ему госпиталь. Только ведь никогда ему еще не приходилось видеть потолок, лежа на койке, как видит раненый. Несколько суток, а может быть и куда больше, он провел в загадочном мире невнятных звуков и белесого тумана, то покидая жизнь, то вновь возвращаясь в нее. По всей вероятности, его оперировали, но он не знал этого. Какие-то секунды ему казалось, что он видит флагманского хирурга Харламова. Слышался его властный, непререкаемый тенорок. Потом он узнал Веру с кипящими в глазах слезами.
1: «Что? Володечка, что?» – напряженно спросила она.
0: «Паршиво», – пожаловался он, опять впадая в забытье. И опять помчались часы, дни, ночи, сутки, до тех пор, пока не услышал он невдалеке от себя глуховатый и усталый голос. «Боюсь, что мы его теряем. Меня учили», задыхаясь от слабости, едва ворочая пересохшим языком, сказал Устименко, «меня в свое время учили даже в самых печальных случаях быть воздержаннее на язык». В палате сделалось тихо. Потом про него кто-то сказал уважительным басом: «Это характер». Он попросил пить. Теплой розовой, взбившейся косынки, только что проснувшейся над ним, склонилась Вера с поильником. «Куда я ранен?» – спросил он строго.
1: «Только повреждение мягких тканей, Володечка».
0: «Не ври», – велел он. И, отдышавшись, осведомился. «Руки, да?»
1: Губы ее дрогнули сочувственно и жалостливо.
0: Устименко закрыл глаза, как бы засыпая. «Ты все пела это дело», — вспомнилось ему. «Так поди же попляши. Одно дело лечить, другое быть раненым». Опять поскакали дни и ночи. Но даже когда ему стало значительно лучше, он не мог ни с кем разговаривать. И самого Харламова Устименко ни о чем не спрашивал. Разве не знал он, как удивительно умел лгать Алексей Александрович для надобности здоровья? Мордвинов, начсампур флота, в генеральской форме с лампасами прочитал ему указ о том, что подполковник медицинской службы Устименко В.А. награжден орденом Красного Знамени. Володя хотел было сказать, как говорил раньше, получая ордена: «Служу Советскому Союзу», но сейчас это показалось недостаточно точным, и он только поблагодарил. Орден вручили Вере Николаевне, потому что Володе нечем было его взять. На следующий день Вересова прочитала ему статью из флотской газеты, в которой рассказывалось про его подвиг. Наверху полосы была шапка: «Полундра фрицы, здесь стоят матросы». А в центре статьи Володя увидел свою фотографию. Аккуратный докторчик с старательным выражением лица взрослого первого ученика. Вера читала растроганным голосом. В палате было тихо, все раненые слушали, как подполковник Устименко оперировал во время боя, как вытащил он из огня матроса Шалыгина, как подменил он пулеметчика.
2: «Вранье», — сказал Володя. «Никакого пулеметчика я не подменял. Я же не умею стрелять из пулемета».
1: «Какое это имеет значение?» — строго произнесла Вера.
2: Это же художественный очерк. Тем более, пусть не врут. Вера вздохнула с покорным видом, и он понял, что она подумала про него мучитель. И что я привязался, обругал он себя. Потом было несколько дней непрерывных посещений, которые его совершенно измучили. Володю утешали и подбадривали, ему приводили в пример различные счастливые окончания и веселые развязки. Наконец, носилки с Володей осторожно внесли в кригеровский вагон. Вера Николаевна прильнула к его нынче выбритой, впалой, сухой щеке, теплыми, мокрыми от слез губами, и санитарный поезд медленно двинулся мимо сожженных городов, мимо пепелища горе войны, в далекий тыл. Большую часть длинного пути Устименко пролежал с закрытыми глазами. Он так ужасно, так нестерпимо устал за войну, так устал от мысли о будущем своем месте в жизни, что дал себе слово в пути только отдыхать и копить силы для борьбы за самого себя. Да и что, в конце концов, даже полная его инвалидность по сравнению с ценой такой уже зримой сейчас победы. Как хорошо теперь он понимал цену благословенной тишины, этого ясного теплого осеннего неба, этого запаха хвои, льющегося в открытые окна вагон. Где, когда, откуда запомнилась ему такая тишина? Пожалуй, из далеких дней юности. Поездной хирург, ласковый старичок, уютно проживающий со своей тоже казенно-ласковой супругой в двухместном купе, подолгу разговаривал с Володей, тонко и умно рассказывая ему о радостях простой, немудреной жизни, например, о рыбной ловле, или о коллекционерстве, или о том, каков восход солнца на Волге. Говорил он не только Устименко, но и всему вагону, и раненые, слушая его, не перебивали, но перемигивались и понимающе улыбались. У каждого свое занятие, говорили эти невеселые, иногда даже злые улыбки. Каждый к своему делу предназначен, ему, например, положено утешать. «А у вас руки-то существуют», — сказал доктор как-то одному Володе. «Не ампутированы. Это, знаете, существенно».
0: «Разумеется, существенно», — с холодной полуулыбкой ответил Володя. В день прилета из Москвы академика со всем его штабом Устименко оробел так, что даже встал, опираясь на костыль, когда распахнулась дверь, и солнечный свет упал на лицо римского патриция. «Сядьте!» — крепким раскатистым басом приказал академик. «Я здесь не генерал, а врач».
2: «Я и встал перед врачом, а не перед генералом», твердо глядя в желтые кошачьи глаза римского патриция, произнес Устименко. «Вы меня знаете?»
0: «Будучи врачом, не имею права не знать вашей работы».
2: «А почему злитесь?»
0: Володя молчал. Вокруг в трепетном смятении метались госпитальные доктора и докторши. Шепотом докладывали штабу академика. Носили истории болезни с анализами. Все вместе, нужное и совершенно ненужное, но обязательное по соответствующим приказам, положениям и циркулярам. Принесли и Володина документы. Он боком взглянул на них и улыбнулся. Там было все, кроме того, что он хирург.
2: «Так чем же вы все-таки раздражены?» – осведомился профессор.
0: «Устал, наверное. Теперь отдохнете».
2: «Надо надеяться». Уже с нескрываемой злобой он смотрел в идеально выбритое, крупное, породистое лицо знаменитого доктора. «Тебе бы так отдохнуть».
0: «Дело в том, что я тоже хирург», – сдерживаясь, произнес Устименко. «И тот отдых, который вы мне обещаете, для меня не слишком большое утешение».
1: То было невеселое утро, когда римский патриций вынес свой неподлежащий обжалованию приговор. Умный человек, он был достаточно добр, чтобы сказать правду, и достаточно мужественен, чтобы не откладывать надолго эти горестные формулировки.
2: «Значит, безнадежно?» – спросил Володя. «Я не собираюсь и не имею права утешать вас», – вглядываясь в Володю холодными глазами, ответил профессор. «Но не могу не напомнить, что кроме нашей с вами специальности существует еще порядочно интересного на белом свете». И, подгибая пальцы крупных, сильных рук, то левой, то правой, он начал перечислять. «Невропатология, а? Микробиология, патологическая анатомия. Кстати, я знаю нейрохирурга, с которым приключилась история вроде вашей, но он натренировал себя так, что левой рукой делал спинномозговую пункцию. А именно с левой у вас все обстоит сравнительно благополучно. Дальше, рентгенология. Недурная и многообещающая деятельность. Кстати, требующая талантливых людей». Устименко почти не слушал. Смотрел в сторону и молчал. Два пальца левой руки служили Володе безотказно. Ими он брал из разорванной пачки тоненькие папироски-гвоздики и курил их одну за другой, сдвинув свои кустистые брови и неподвижно глядя в темнеющую глубину старого парка. Там уже сгущался, оседал мрак наступающей ночи. Оркестр все играл и играл, совсем как тогда, когда все было впереди, когда видел себя Устименко настоящим хирургом, когда буйная его фантазия сочиняла немыслимые и сейчас операции, когда, задыхаясь от волнения, оставлял он далеко за собой современную хирургию и запросто перешагивал столетия. Ну что ж, уважаемый Владимир Афанасьевич, хирург, имеющий опыт Великой Отечественной войны, доктор, находящийся в центре современных знаний, единственный и подлинный революционер в науке, почините себе ручку. Не можете. И мыслей даже никаких нет. А как просто находил он слова утешения для своих раненых, как разумно, именно разумно рекомендовал им другие специальности и профессии, как раздражался на тех, которые отказывались есть и подолгу молчали, замыкаясь и уходя от того, что он называл коллективом. Эти нытики, так он именовал их, людей, потерявших самое главное, дело, которому они служили, эти нытики. Иногда с ним заговаривали здешние доктора, медведеобразный, с животом кривоногий Николай Федорович, высокая, худая, жилистая Антонова, старый и насмешливый Закалдеев, и еще совсем молоденькая докторша Марья Павловна. По всей вероятности, для того, чтобы не причинять ему излишнюю боль, они все словно забыли, что он врач, и говорили с ним о чем угодно, кроме того дела, без которого он не мог жить. Они отвлекали его болтовней на самые разные темы, а он только помалкивал, хмуро и остро поглядывая из-под лохматых ресниц, нетерпеливо дожидаясь окончания бесед. Они все пели, так же, как он в свое время пел и допелся. Теперь попляши, умный, талантливый, подающий такие надежды, железный, несгибаемый, высокопринципиальный, требовательный до педантизма подполковник Устименко, бывший врач Устименко, а теперь подполковник, находящийся на излечении. Попляши.
1: 1 декабря под вечер в пятую палату вошла Вера Николаевна Вересова. Устименко спал. Большие руки его спокойно лежали поверх одеяла, как будто и впрямь отдыхая после труда, как раньше. Малевич и майор Хотнюк, здешние старожилы, забыв про шашки, уставились на незнакомую, очень красивую женщину, которая, тихо заплакав, опустилась перед Володиной койкой на колени и поцеловала его запястье. «Как в кино!» — восторженным шепотом произнес сентиментальный Маневич. «Смотреть и то приятно». Хотнюк был поспокойнее и поделикатнее, поэтому он только сказал «гм» или что-то в этом роде, и потянул мучимого любопытством Малевича к двери. Ресницы Устименки дрогнули, потом он открыл глаза. Вера смотрела на него, не отрываясь. «Ты?» – тихо спросил он. «Я», – ответила она, прижимаясь к его руке теплой щекой. «Я. И совсем. Меня сюда перевели. Ох, Володечка, каких мучений все это стоило!»
2: Он улыбнулся, покровительственно и холодно. «Удивительные слова существуют в обиходе здоровых людей. И не смейся», – просила она.
1: «Но есть ведь, согласись, разные мучения. Есть страдания чисто физического порядка, а есть самолюбие. Есть, знаешь ли, уязвленная гордость. Есть».
2: Улыбаясь, он смотрел в ее тонкое лицо, искал ее взгляд. Всегда она чуть-чуть не понимала самого главного. Или понимала половину того, что следовало понимать только целиком. Или уж лучше совсем ничего не понимать. Уже ли все то, что выпало на его долю, представлялось ей только суммой физических страданий и преодолением недуга? Впрочем, какое это имеет сейчас значение? Она здесь. Она добилась перевода и приехала сюда, в эту несусветную глушь, к нему, из-за него.
1: «Сядь», — попросил он, — «тебе неудобно так?»
2: «Нет, удобно, прекрасно», — сказала она, опять прижимаясь горячей щекой к его руке.
1: «Удобно, удивительно. И разве это имеет значение, удобно или нет? Я же с тобой».
2: Дверь в коридор была открыта. В палату заглядывали, и то, что Вера стояла все еще на коленях, было неловко Володе. Легкая краска проступила на его щеках, он велел жестче. «Отвернись, я оденусь, или выйди на несколько минут». Наверное, немножко обидевшись, она вышла, и он подивился легкости и стремительности ее походки. Потом потянул к себе халат, с трудом сунул непослушные руки в рукава, нащупал ногами шлепанцы и оперся на костыль. В общем, все это было довольно длинной процедурой, но по сравнению с тем, во что это обходилось ему еще месяц назад, дело двигалось недурно, как говорил Николай Федорович, медведь в очках.
1: «Да ты совсем молодец», — сказала ему Вера в коридоре, когда он наконец предстал перед ней. Почему-то вдруг очень высокой, с мягкими рассыпающимися волосами, с печально ироническим блеском глаз под мохнатыми ресницами. «Совсем, совсем молодец!
2: Подполковник, тут такие дела делает, закачаешься», — вмешался Рыжий Малевич. «Он здесь первый на доске почета».
1: «Это как?» — не поняла Вера. «Как образцовый выздоравливающий».
3: «Зачем выздоравливающий? Доктор! Лечит нас всех! Он же...»
1: «Ладно. Ладно, майор», — прервал Володя. «Пойдем, Вера, посидим там на лавочке. Это место у нас называется в тени пальм. Пошли».
2: Две тощенькие пыльненькие пальмочки тихо доживали свой век на зеленых тумбочках за углом в коридоре. Здесь и курить можно было не всем, а своим, привычным.
1: «Это правда, что ты лечишь?» — спросила Вера, когда они сели. Глаза ее блестели гордо и немножко удивленно, как будто она смотрела не на Володю, а, например, на слона, выученного ею делать маленькие чудеса. «Неужели правда?»
2: «Вздор», — с раздражением ответил он. «Просто бывает, что со мной советуются. Это естественно».
1: Она все смотрела на него, не отрываясь, горячо, счастливо и даже с каким-то восторгом. Ему хотелось закурить, но он боялся при Вере затевать процедуру доставания папиросы из пачки и схитрил. Попросил ее сходить в палату и прикурить там у кого-нибудь. Она вскочила и побежала, раскатываясь по кафельному полу. А он посмотрел ей вслед и подумал, что кроме нее у него никого нет в этом мире. И от этой мысли ему не стало ни весело, ни счастливо, ни даже просто спокойно. Он отметил для себя этот факт и больше ничего. «Послушай», — сказала она, вернувшись и протягивая ему папирос, «тут в тебя все влюблены. Окружили меня в палате только разговор. Ваш муж, ваш муж, ваш муж».
2: «Я, кстати, ничего не отрицала. Тебе не неприятно это?
1: Ведь мы муж и жена. Жена и муж.
4: Умоляющее выражение мелькнуло в ее лице, и Володя поспешно ответил, что разумеется, иначе и быть не может.
1: Ужин для новоприбывшей Володиной супруги был сервирован в ординаторской. А поскольку никто не умеет в такой степени быть счастливым счастьем товарища, как фронтовики, повидавшие лихо войны, то ужин был вполне царским. Особенно старался считавший себя почему-то знатоком в еде полковник Саранцев. Он самолично изжарил на госпитальной плите сковороду картошки по своему способу и торжественно водрузил на столе в ординаторской, покуда новый докторша Вересова принимала душ. Офицеры в синих и рыжих госпитальных халатах, спешно побрившиеся и одуряющие, пахнущие кто гвоздикой, кто ландышем, кто душистым горошком, курили возле открытой двери ординаторской, привезенной Верой настоящий московский казбек, переговаривались, посмеивались и держались так, что мы здесь, в глуши, оторванные от фронта, тоже не лыком шиты и сохранили свое военное братство. После душа Вера вернулась в гражданском. Из светлой шерсти платьица с блестящим кожаным пояском и таким же лакированным бантиком кис-кис у шеи, что произвело на выздоравливающих Володиных друзей впечатление куда большее, чем если бы тут, в глубоком тылу, разорвалась бомба замедленного действия в тону весом.
4: «Вот дает! Это дает!» — шепотом восхищался Малевич. «Точно, дорогие товарищи, последний крик моды 44-го года!» «С кино мода слизана», — заметила сестричка Рая. «Я совершенно такую же королеву видел, но только в частной жизни». «Где же ты ее, Серденька, в частной жизни видела?» — поинтересовался Хатнюк.
1: Дверь в ординаторскую закрылась. Офицеры, вздыхая и кряхтя, кто опираясь на палку, кто на костыль, кто оберегая искалеченную руку, не торопясь, пошли по палатам готовиться к длинной, бессонной, унылой госпитальной ночи. Полковник Саранцев, подрагивая плечами, тоже лег на жесткую койку, натянул одеяло до подбородка и подумал, что Устименко дождался своей челочки. Его пробрала дрожь, он длинно зевнул. Рая, думая о фасоне платья королевы, погасила лампочку в вестибюле. «Патриот, береги электричество!» Такой плакат висел во всех помещениях госпиталя. Стоя у репродуктора в ординаторской, Вера расчесывала черным гребнем влажные, матовые после душа волосы. Устименко молча на нее смотрел и думал, что это она написала то письмо, которое помогло ему выжить, и что он должен испытывать чувство благодарности к ней, и что очень, пожалуй, дурно в нем какое-то очерствение души. Никакой благодарности он не испытывал, и даже думать об этом письме ему было неприятно. «Салюты в Москве», — тихо сказала Вера. «Тебе не слышно?»
4: «Слышно.
1: А у нас свадьба». Она встряхнула головой. Темная волна волос упала на плечи почти до лакированного пояска.
4: «Свадьба или нет?»
1: «Ну, свадьба. А я ведь даже на твое «ну» не обижусь». С вызывающей усмешкой, очень идущей ей, блестя глазами и зубами, произнесла Вера.
4: «Ты без меня не можешь,
1: так же, как я без тебя. Но я это давно знаю, а ты, миленький, еще не знаешь. Со временем поймешь». Пока она открывала шампанское, Володя смотрел на ее руки и думал о том, что она его действительно, наверное, любит, если так в него верит. Но это «если» было в то же время чем-то ненадежным, зыбким, опасным. И его ли любила эта красивая, неглупая, стройная, хорошо одетая женщина? Его ли? Такого, каким знал он себя и каким знала и понимала его Варвара? О Варваре нельзя было сейчас думать. В этом было нечто противоестественное и даже кощунственное. Но думал о ней Володя помимо своей воли. А воля его нынче была слаба. Шампанское выстрелило. Вера разлила пену в эмалированные госпитальные кружки, спокойно приказала: о ней не думай. Ты не нужен, понял? И согласись, милый, не очень-то это хорошо в вечер нашей свадьбы думать о другой женщине. И не идет это тебе. У тебя делаются глаза, как у коровы. Откуда она знала, о чем именно он думал? Это была чудовищная работа. Прежде чем начать заниматься, он запирался на все крюки и замки, потом вытаскивал из-под диванчика все свое нехитрое хозяйство, потом клал перед собой часы. Суровая морщинка ложилась между его бровей. Вначале слабые, почти беспомощные пальцы его то и дело выпускали мячик. И приходилось, опираясь на костыль, на спинку стула, на диванный валик, постоянно опускаться на пол, чтобы поднять эту игрушку. Потом, со временем, он устроился на кровати так хитро, что мячик, если и выскакивал, то недалеко. Потом мячик вообще перестал скакать. Теперь не он командовал Устименкой, а Володя им. В госпитале медведь в очках Николай Федорович советовал: вы спокойнее, не часами подряд, а каждый час, допустим, по 10 минут. Оно вернее. Иногда, но уже не часто, мучила Устименку неврома. Еще нелегко было ходить. Но все это теперь представлялось ему почти пустяками, по сравнению, конечно, с тем, что он испытал раньше. Изводило его теперь только одно обстоятельство. Оно заключалось в том, что Вера решила, будто он истощен, и его надобно по-особому питать. Тебя надо питать. Часто и серьезно, с очень глубокомысленным видом, говорила она. Питать по-настоящему. И ты не имеешь права относиться к этой проблеме с твоей вечной иронией. Ты должен стать здоровым, полноценным человеком. Ты должен дружить с пищей, вставил Володя. Да, дружить. Это твоя обязанность, как будущего отца нашего ребенка, в конце концов. И опять с непостижимой четкостью и быстротой сработал некий таинственный механизм из тех, с которыми так ловко управлялась Вера Николаевна. На квартиру Устименки принесли пакет с продуктами, в получении которых он расписался. А потом Вера стала получать ежемесячно талоны, серые и коричневые. Наверное, все это было совершенно законно. В этом он не сомневался. Но тут не могло обойтись без ненавистного ему элемента жалостности. И это его бесило. Как бесило и то, что в него пихали то клёцки, то вареники, то тушенку с картошкой, то кашу с молоком. Тебе непременно нужно питание, значительно говорила Вера. И белки тебе нужны, и углеводы. Ах, если бы ты бросил курить. Ну, неужели у тебя не хватает на это силы, воли? Пойми, милый, ты же отравляешь себя. Все было совершенно верно. Неоспоримо верно и насчет питания, и насчет отравлений. Так верно, что он даже удивлялся, неужели об этом можно говорить всерьез. Порой он приходил в госпиталь как врач. Но после того, как о нем написали в газете, это было нелегко. На него показывали глазами, с ним были подчеркнуто услужливы. Его заставляли идти перед Николаем Федоровичем при обходе. И все это вместе взятое было мучительно. Тем более, что Вера Николаевна не раз давала ему понять, со свойственной ей многозначительной иронией, что очень многое было тут подстроено не без ее руководства и участия. «Не пойду больше», — думал он иногда, шагая со своим костылем из госпиталя. «Ну их, черту!» Но не идти, когда его звали, не решался, потому что не до конца верил своей жене. Не все же и не всегда подстраивали. А что, если именно нынче он нужен, необходим, нужен по-настоящему, без дураков? Впрочем, может быть, он и всегда был там нужен. Теперь Устименко в этом никак не мог разобраться. «Дело», — прошептал он злым голосом, — «отдайте мне мое дело, слышите, я не могу без него». И с ненавистью посмотрел на свои руки. Ничего особенного, с виду совершенно нормальные руки. Теперь их привели в порядок, они работают. Он может отрезать ломоть хлеба, очень стараясь, может свернуть самокрутку из махорки. может даже зажечь спичку. Но оперировать, кто ответит ему на этот вопрос?
2: Володя закурил и, удобно устроившись на диване, распечатал Женькино письмо.
1: «Ты что же это, старик, а?» писал Евгений Родионович своим дробным и ровненьким почерком. «Ты как же это смеешь? Решил покончить с нашими добрыми отношениями, с глаз долой, из сердца вон? Прославился на весь наш многонациональный союз и до свидания, старые верные друзья? Так, что ли? Ну, в общем, все по порядку. Прихватил меня маленькой инфекцией, помучился с ней и, грешный человек, воспользовавшись некоторыми возможностями, демобилизовался. Мы свое сделали в этой войне, отдали все, что могли, пусть заканчивает наше дело молодые. Проводили хорошо, тепло, сердечно, было пито, было едено, были слезы пролиты. Сейчас дома, командую нашим здравоохранением, скажу прямо, старик, надрываюсь и кричу, денно и ношно, караул, с медикаментами труба, больницы разворачивать, прости, привык к военно-санитарной терминологии, чрезвычайно труд, заедается строительными материалами. В общем, после фашистского нашествия хоть плачь. Ты, разумеется, понимаешь, я не паникую, держусь в формочке, но некоторые трудности наличествуют, с этим не поспоришь. Теперь про тебя и про твое поведение. Нехорошее твое поведение, старик. Почему ты сам поленился прислать мне статью про свое героическое поведение в госпитале? Батьки на флот послал, а мне нет. Короче, отец переслал мне только нынче эту газетную вырезку, тут на целую полосу про твою замечательную личность, да еще присовокупил к этому очерку другой, из вашей флотской газеты еще прошлогодней, с твоей красивенькой фотографией. Ну, брат, и ну! Порадовал ты меня, старикашка. Горжусь, друг, тобой очень. Горжусь. Конечно, наш родной и беспощадный мчанский рабочий отчерк перепечатал, добавил кое-что о твоих студенческих годах, этакой чем ты из твоей проклятой скромности не поделился. Ахнула эта статья, как бомба. Меня сразу вышестоящие товарищи, а подать сюда Тяпкина-Ляпкина, где этот ваш знаменитый Устименко? Начинаем, понимаешь, больницы восстанавливать, разумеется, в других масштабах, в больших. Так вот, везите сюда вашего Устименко. Мы ему тут такие условия создадим, как никому другому. Заслужил человек, надо понимать. Это начальство. Теперь мое мнение. Приезжай. Дадим тебе больницу, будешь командовать единолично. Авторитет тебе уже создан, ты в нашем городе личность легендарная. Найдешь толковых помощников, а сам, друже, сядешь за диссертацию. Темочек-то в тебя, небось, хоть отбавляй, не занимать, как нашему брату, неудалому лекарю. В скорости ты кандидат, дали доктор. На защиту твои, сам понимаешь, будут приходить как в театр. Тут абсолютное попадание гарантировано. Ну и дальше никакие тебе пути не заказаны. Москва так Москва. А за границу пожелаешь, кто тебе откажет в возможности совершенствоваться. Ну и одновременно, не сомневаюсь, разные там коллеги, представительства и прочее. Нам же, землякам твоим, лестно. Впрочем, ты не жадный, помянешь где-либо добрым словом, нам и такой малости предостаточно. Короче, немедленно отбивай депешу мне, суточный, разумеется, и все прочее, как говорит мой завхоз, сделаем, жилье подготовим. Что касается нашей жизни, то она без изменений. Варвара Степанова после ранения демобилизована и работает в какой-то геологической партии. Если тебе это интересно, то она одинока. Эх, дурачки, поломалась ваша жизнь по вашей собственной вине. Старик мой нынче контр-адмирал и герой, хоть и воюет еще в причитающихся ему морских коммуникациях и топит корабли фрицев, но, по-моему, выдохся. Серчишка тянет неважно, да и некоторые сложности появились в его биографии. Ты, вероятно, догадываешься, какие именно. Обсудим при встрече. Короче, характер тебе моего старика известен. Расшумелся, наверное, где не следовало. Так я предполагаю. Ираида тебе низко кланяется. Юрк тоже. Он очень забавный малец. Эх, есть о чем поговорить. Так написал Устименки Евгений Родионович Степанов. И несмотря на то, что весь тон письма, как и всегда все, что исходило от Женьки, был неприятен Володе, он надолго призадумался над предложением насчет должности главврача. Чем разминать с утра до вечера этот проклятый мячик и, покрываясь потом, по ночам вдруг пугаться, что никогда, никогда ничего не выйдет и не будет тебе больше твоей операционной с ее умным и напряженным покоем, не лучше ли сразу, не откладывая, не раздумывая жалостно над своей судьбой, начать делать то, что в твоих силах, что ты можешь и что будет полезно? Впрочем, письмо должна была прочитать Вера. До сих пор они не говорили о будущем, словно сознательно избегая этой темы. Может быть, пора подумать об этом самом будущем, как оно сложится, хоть приблизительно. А газетные вырезки, зачем она рассылает? Вдруг подумал Устименко про жену и помотал головой. Эти мыслишки всегда появлялись сами по себе, он не вызывал их к жизни. Ну, послала и послала. Что особенного хотела порадовать Родион Мефодьевич? Письмо лежало в столовой на столе, когда Вера вернулась из госпиталя. Володя полулежа на кривоногом диванчике читал английскую книгу о кактусах, которую с превеликими трудами выписал из Москвы от знакомого Николая Федоровича. В комнате было жарко, здесь топили, не жалея дров. «От кого письмо?» – спросил Вересов. «От Женьки». «От какого еще такого Женьки?» В последнее время Вера часто раздражалась, беременность ее протекала нелегко, и уставала она в госпиталь. «От Женьки Степанова, от Вариного сводного брата», спокойно сказал Устименко. «Ты прочти, сочинение любопытное. Тебе это не неприятно?» «Да, конечно, нет». Ему не хотелось разговаривать. Великолепная фраза Бербанка о поразительной жизнестойкости всех этих опунций, мамиллярий, цереусов удивила и даже умилила его. «Черт знает что!» Вслух размягченным голосом произнес он. «Ты это о чем?» Он прочитал цитату из Бербанка по-русски. Вера холодно и спокойно смотрела на него своими темными глазами. «Здорово?» – спросил он. «По всей вероятности, здорово», – согласилась она и опять зашуршала листочками Женькиного письма. Откинувшись на диванчике, Володя закурил папиросу. Забытый на целые 4 года лист опунции пророс в темном углу. Совсем усохшее растение оказалось живым и совершенно здоровым через несколько месяцев после того, как его приговорили к смерти. «О чем ты думаешь?» – осведомилась Вера, дочитав письмо. «О кактусах. Ты теперь будешь кактусистом, а не хирургом». В ее голосе он услышал явную враждебность. Зачем ей разговаривать с ним в таком тоне? «Покуда что хирургом мне трудновато быть», стараясь сдержаться, ответил Устименко. «С такими руками, как у меня, я бы и при тебе не смог оперировать». «Почему это странное выражение «и при тебе»? Как его понять?» «Понять просто. Ты даже из жалости не позволил бы мне оперировать. Ведь как-никак ты мне жена». «Что означает твое «как-никак»?» Началась бессмыслица. Проклятая бессмыслица их супружества. «Не стоит, Верочка, ссориться», — сказал он. «Мне трудно говорить с тобой, если ты заранее убеждена в том, что я хочу тебя обидеть. Давай лучше поговорим про письмо, про то, что ты о нем думаешь». «На чистоту», — с тем же враждебным и настороженным выражением в голос спросила она. «Искренне?» «Да, конечно». «Мне не нравится это письмо. И мне», — с облегчением произнес Устименко. Но тотчас же опасливо взглянул на Веру. Не могло так случиться, что Женькины предложения не понравились ей по тем же причинам, что ему. «Мне очень не понравилось», — добавил он. «Мне многое тут не подходит». Вера Николаевна молчала, разглядывая свои розовые ладони. Володя ждал. «Сейчас должно что-то решиться», — вдруг подумал он. «Непременно сейчас. И, наверное, навсегда. У него ведь все решалось раз и навсегда. Больница, работа, поденщина, вздор!» Глядя в Володины глаза, раздельно и внятно произнесла Вера.
5: Не тут лежит твоя дорога, Володечка. Это затянет, ты завязнешь, понимаешь? Ты единственный талантливый человек, которого я встретила в своей жизни. И ты не смеешь быть только врачом. Я только врач Вересова, не допущу тебя до этого. Я давно знала, каким ты можешь стать. А теперь я еще больше в этом убедилась. В несчастье ты действительно полностью нашел себя.
6: Это выдумка, с гневом сказал он. Тут все выдумано и пошло выдумано. Пожалуйста, сделай одолжение, не выдумывай меня. Вовсе я не так хорош, каким рисуюсь в твоем воображении.
5: Значит, поедешь главврачу. Видимо, не слушай его, перебила она. Отправишься к своему Женьке Степанову и годами станешь ишачить на него, на его контору и на его бюрократическое благополучие. А на досуге, которого у тебя там, конечно, не будет, без всякого блеска, из месяца в месяц, ночами, за счет отдыха и нормальной жизни начнешь, именно только начнешь, заниматься диссертацией.
6: А о чем она будет, эта самая диссертация?
5: Внезапно успокоившись и установив для себя, что беда пришла, осведомился Устька.
6: Ты имеешь предложить мне интересную тему, без которой армия медиков просто задыхается? Или предполагаешь, что я такой темой давно обладаю?
5: Или мне у умных людей поспрошать темочку, как это множеством прохвостов делается?
6: Без блеска! Вдруг силой передразнил он Веру. Но диссертации с блеском — это ведь когда нужное, очень нужное дело делается, а когда блеск только в процессе защиты, и то с трудом натягивается, а после эту переплетенную чепуху держат как документ, оправдывающий законность повышения зарплаты. Тогда как? Как оно именуется на языке среднепорядочного человека? Что же ты молчишь?
5: На лице Веры внезапно появилось выражение робости. «Я тебя не понимаю», – тихо и испуганно произнесла она. «Ведь все же защищают и кандидатские, и докторские. Это естественно, иначе не бывает. А то, куда тебя сейчас занесло, это понять никому невозможно».
6: «Если ты меня не понимаешь, это еще не значит, что никому меня понять невозможно», – сказал Устименко. «И что я сделал в своей жизни такого, чтобы заставить тебя или еще кого-либо думать обо мне как о явлении? В чем я тут повинен? Может быть, в юности, когда ты меня не знала, я и воображала себе черт знает что, но ведь это в юности. А нынче я хорошо понимаю свои возможности, да еще в той ситуации, когда годность моя сугубо ограничена. Ах, ерунда!» Вдруг просто и легко воскликнула Вера, и Устименко сразу же понял всю искусственность этой простоты и легкости.
5: Его жена испугалась пропасти, в которую вел этот разговор. «Ерунда! Ужас, до чего мы договорились. Ты измучен всякими размышлениями о себе, как о хирурге. Я устал. Конечно, не можешь ты в одно мгновение все разрешить. Ну вот, уедем в Москву».
6: «В какую еще Москву?» Даже вздохнув перед этой стеной непонимания, вяло удивился Володя. «Откуда Москва взялась?»
5: «Как откуда?» Стараясь говорить ласково, словно с маленьким, спросила Вера. «Как это, Володечка, откуда? А письмо Харламова? Что он надеется? Помнишь, он писал тебе, когда все кончится, будем работать вместе. Это он тебе после ранения написал? Все про тебя знает.
6: Ну и что же?
5: В Москве у тебя перспективы совершенно иные. Харламов — могучее имя. А твоя военная судьба...
6: Перестань про судьбу!» Севшим от бешенства голосом едва слышно произнес он. «Забудь эти слова, понятно? Иначе я скажу тебе, как все это называется, это твоя деятельность в последнее время, и тогда совсем нам плохо станет».
5: «Ну, как?» – бледнее спросила она.
6: «Как? А как, по-твоему, называется организация статей в газетах? Как, по-твоему, я должен относиться к тому, что ты их сама рассылаешь разным людям?»
5: «Каким людям? Если в санитарное управление или Цветкову?»
6: «Хорошего, перестань!» – прервал он. «Как тебе несовестно? Это же одно, и рассылка вырезок, и пайки, которые ты выбиваешь, и подарки шефов. И замолчи!» – взвизгнула она.
5: «Не смей!
7: Это же ради тебя и для тебя, и газеты, и пайки. Я не притрагиваюсь никакой этой еде. Это все тебе.
6: Я не знаю ничего, но это гадость. Крикнул он и встал с трясущейся челюстью, высокий, худой, сутулый. Это все пакость, и ты не можешь не понимать, ты не имеешь права не понимать. А если все-таки не понимаешь, то я заставлю тебя прекратить спекуляцию моей, черт бы ее побрал, судьбой. Заставлю!
5: Спекуляцию? Едва слышно спросила она. Спекуляцию? Ни оскорбление, ни обида, даже не боль были в ее глазах. В них был ужас, словно увидела она свою собственную смерть. «Ах, Володя!» — произнесла она шепотом. «Володечка, что ты сказал? Ведь это же непоправимо, Володя!»
6: «Конечно, это было непоправимо, разумеется». «Хорошо, — сказал он, — прости меня. Ты, наверное, права. И не будем больше об этом говорить». Миллионы раз эта фраза произносилась и произносится супругами всех времен и народов. И означает она вот что. Мы с тобой бесконечно одиноки вдвоем.
5: Нестерпимо, невозможно одиноки.
6: Так думал Устименко, прислушиваясь к ровному дыханию Веры и уходя в столовую, чтобы почитать еще на диванчике. Закрыв за собой дверь, он закурил и с легкой улыбкой прочитал отчеркнутую кем-то фразу английского ботаника. «Кактусы мужественны и терпеливы. Они умирают стоя». Упругой теплый ветер выбивал белую занавеску на середину комнаты. Она даже хлестнула в Володю по лицу. Мальчишки с сумасшедшими, воинственными и счастливыми кликами промчались по тихой улочке. Да, война кончилась. Настал этот день победы. Настал. И сейчас там, на его флоте, в звоне и свисте веселой солнечной весенней пурги, наверное, построились люди в черных флотских шинелях. Наверное, сверкают на сопках снега. Наверное, застыли корабли. И командующий говорит, плача, как плачет сейчас Володя. Потому что нельзя не плакать в этот день свершившейся победы. Он тряхнул головой, прислушался. Москва праздновала. Там гремели медью оркестры. Веры не было дома. Ушла на митинг в госпиталь. И никого, наверное, не было дома. Только он остался. Еще раз он размял руки, пальцы, сжал кулаки и вздохнул. Хозяйские кактусы, которые он так обхаживал всю эту длинную зиму, были в форме, в хорошей форме сейчас к весне. Жесткие, сильные, с крепкими колючками. И скальпель был у него хорошо отточенный, и лезвие безопасной бритвы, и резинки для того, чтобы скрепить подвой с привоем. «Ну, ребята, — сказал он им бодро, — начнем». Так он веселил сам себя. Лезвие он погрузил в дентурат, потом круговым, легким и быстрым, точным и сильным движением сделал срез. Спокойно и холодно соображая, прикинул, где резать привой, и, забыв про руки, про то, что он калека, хирургическим пинцетом взял крошечную, заранее приготовленную колючку кактуса и ею скрепил эхинопсис со столбовидным цериусом. Потом наложил вату и натянул резинку. Все в точности, как было написано в английской книжке. Новое растение, причудливое и удивительное, стояло перед ним. Критическим и недоброжелательным взглядом из-под лохматых бровей оглядел он сделанную работу, осудил себя за то, что срезы не совсем точно совпали, и принялся готовить вторую операцию. Теперь он ничего не слышал. Ни оркестров, ни песен, ни стихов. Он работал. И хоть это была еще не совсем работа, лишь преддверие к ней, он вновь жил, как должен жить человек.
5: Его руки делали теперь сами то, что должны были делать. Он выдрессировал их силой своей воли. Он принудил их повиноваться. И в день Великой Победы он праздновал еще и свою победу. Если бы они были у него, он привил бы еще сотню кактусов, самых крошечных, чтобы полностью доверять своим рукам. Потом он закурил и откинулся на спинку стула. Голова его почему-то слегка кружилась. Теплый ветер все надувал и надувал занавеску. Она крутилась и щелкала за его спиной. И в этом ветре, и в тепле, и в какой-то сладостной, одуряющей истоме, полузакрыв глаза, он услышал стихи, которые запомнил надолго и впоследствии, в разные минуты жизни, повторял себе сам, как заклинание. «Люди неба больше не боятся, неба, озаренного луной». Вздохнул и сказал: «Видишь, ты все-таки еще пригодишься».

Дорогие друзья, приглашаем вас в радиотеатр. Сегодня у нас премьера спектакля «Смерти не будет», посвященная столетию со дня рождения выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии Бориса Леонидовича Пастернака. Как известно, 1990 год объявлен ЮНЕСКО годом Пастернака и отмечается во всем мире выпуском новых книг, сборников критических статей и переводов, спектаклей, фильмов. Наш радиоспектакль основывается на документах и воспоминаниях людей, близко знавших писателя, на письмах и стихах поэта. Итак, слушайте моноспектакль «Смерти не будет» по страницам судьбы Бориса Пастернака. Автор и исполнитель, артист Московского театра имени Ленинского комсомола Юрий Астафьев.

0: Нас мало. Нас может быть трое. Донецких, горючих и адских. Под серой, бегущей корою дождей, облаков и солдатских советов, стихов и дискуссий о транспорте и об искусстве. Мы были людьми, мы эпохи. Нас сбило и мчит в караване, как тундру под тендера вздохи и поршни, и шпал порывания. Слетимся, ворвемся и тронем, закружимся вихрем вороньем и мимо. Вы поздно поймете. Так утром, ударивший в ворох соломы, с момент на намете, след ветра живет в разговорах идущего бурно собрания деревьев над кровельной дранью.
1: В 1930 году советская страна стала свидетельницей еще одной человеческой трагедии. 14 апреля в возрасте 36 лет выстрелом из револьвера в сердце покончил с жизнью Владимир Маяковский.

Бориса Леонидовича Пастернака, близко знавшего и любившего Маяковского. Он присутствует на квартире умершего. Он встает в почетный караул у гроба в клубе писателей. Он провожает его в последний путь к крематорию. Казалось, этот скорбный, осунувшийся, с мокрыми от слез глазами, 40-летний человек ведет неслышный, продолжительный и неутоленный диалог с покойным. Ты спал, послав постель на сплетни. Спал и, оттрепетав, был тих, красивый, 22-летний, как предсказал твой тетраптих. Ты спал, прижав к подушке щеку, спал со всех ног, со всех лодыг, врезаясь вновь и вновь с наскоку в разряд преданий молодых. Ты в них врезался тем заметней, что их одним прыжком достиг. Твой выстрел был подобен этне в предгорье трусов и трусих. Борис Леонидович Пастернак проживет долгую жизнь, в отличие от своего великого современника, и умрет своей мучительной смертью в возрасте 70 лет. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей жизни.

0: так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодии, щебечут, свищут, а слова являются о третьем годе. Так начинают понимать, и в шуме пущены турбины, мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбина. Что делать страшной красоте, присевшей на скамью сирени, когда и впрямь не красть детей? Так возникают подозрения, так зреют страхи. Как он даст звезде превысить досяганье, когда он Фауст, когда фантаст? Так начинаются цыгане, так открываются, паря поверх плетней, где быть домам бы, внезапный, как вздох, моря. Так будут начинаться ямбы, так ночи летние, ничком упав во всы с мольбой, исполнся. Грозят заре твоим зрачком, так затевают ссоры солнцем. Так начинают жить стихом.
1: Краткая биографическая справка. Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве. Сын известных родителей. Отец Леонид Осипович Пастернак, выдающийся художник, профессор школы живописи, ваяния и зодчества. Мать Розалия Исидоровна Пастернак, в девичестве Кауфман, известная пианистка, ученица Антона Рубинштейна. Оба они принадлежали к цвету московской интеллигенции. В их доме бывали Лев Толстой, Ключевский, Кропоткин, Рахманинов, Скрябин, Серов, Врубель, Верхарн, Рильке. Знакомство со Скрябиным увлекло гимназиста Бориса Пастернака занятиями музыкальной композицией,

чему было отдано 6 лет. Поступив на философское отделение историко-филологического факультета Московского императорского университета, Пастернак заканчивает его в 1913 году со степенью кандидата философии. В этом же году в печати появляются первые стихи Пастернака, и фактически с этого времени, окончательно прекратив занятия музыкой и философией, он осознает себя только поэтом. К началу 20-х годов он уже знаком с известными литераторами своего времени – Валерием Брюсовым, Андреем Белым, Вячеславом Ивановым, Владиславом Ходосевичем, Мариной Цветаевой и Владимиром Маяковским. В 1921 году родители Пастернака, получив разрешение, уезжают на лечение в Европу, живут сначала в Берлине, затем до конца своих дней в Лондоне. С ними поехали младшие сестры Пастернака – Лидия и Жозефина. Пастернак остается в Москве с братом Александром. Он полностью отдается поэзии, прозе и переводам. К 1930 году он автор 6 стихотворных сборников. Известный поэт.

В 1930 году, летом, на дачах под Киевом жили три дружных семейства. Семья философа Асмуса, семья музыканта Нейгауза и семья поэта Бориса Леонидовича Пастернака. Он отдыхал со своей первой женой, художницей Евгенией Владимировной Пастернак в девичестве Лурье. Лето в том году выдалось теплым. Отдых был продолжительным и дружным. Вечерами все собирались и слушали игру Нейгауза. Он был великолепным пианистом. Исполнял музыку Бетховена, Шопена, Брамса, Листа. Пастернак любил его гениальную игру. Так же, как и Нейгауз, любил и ценил стихи Пастернака. При всем при этом, это были совершенно разные люди. Живой, искрящийся остроумием и энергией, вспыльчивый и неотразимый в своем обаянии Генри Густавович и погруженный в свой внутренний мир, одухотворенный, по-детски доверчивый, восторженный Борис Пастернак. Вскоре после возвращения с отдыха в Москву Пастернак прибудет на квартиру к своему другу Нейгаузу, и за закрытыми дверями произойдет серьезное объяснение, решившее судьбу двух семейств – поэта и музыканта. Пастернак разведется со своей первой женой. Его новой спутницей станет Зинаида Николаевна Нейгауз, впоследствии Пастернак. Их совместная жизнь продлится почти 30 лет до конца дней поэта. Зинаида Николаевна была хороша собой, но покоряла не столько яркой внешностью, жгучей брюнетки, сколько мудростью, душевной красотой и естественностью, которые так ценил Пастернак в людях. Из письма к ней: «Этой любви нельзя оставить, и ничто на свете не может от нее оторвать». Она парусом развернулась над жизнью, собрала ее в одну бесспорность, украсила смыслом. Под ней можно плыть хоть в смерть и ничего не бояться. Она дыханье нежности смешала с дыханием дороги. Ты — то, что я любил и видел, и что со мною будет. Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин, и прелести твоей секрет — разгадки жизни равносилен. Весною слышен шорох снов и шелест новостей и истин. Ты из семьи таких основ, твой смысл, как воздух, бескорыстен. Легко проснуться и прозреть, словесный сор из сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость. И вот возникли у Пастернака сложные проблемы, неизбежные при разводах. Тут и квартирные вопросы, и денежные, и семейные. Ведь у Пастернака от первого брака был первый его сын, Евгений. У Зинаиды Николаевны два сына, Адриан и Станислав Нейгаузы, ставшие для Пастернака родными, дети разрушенных семей. А бывшая жена? Ни одного дурного слова в ее адрес. А напротив, предлагалась надежная дружба, помощь, просьба простить и понять. Не волнуйся, не плачь, не труди силы сякших и сердца не мучай. Ты жива, ты во мне, ты в груди, как опора, как друг и как случай. Верой в будущее не боюсь показаться тебе краснобаем. Мы не жизнь, не душевный союз, обоюдный обман обрубаем. Из тифозной тоски тюфяков вон на воздух широт образцовый. Он мне брат и рука, он таков, что тебе как письмо адресован. Надорвишь его ширь, как письмо, с горизонтом вступи в переписку. Победи изнуренье измор, заведи разговор по-альпийски. Добрый путь, добрый путь. Наша связь, наша честь не под кровлею дома, как росток на свету распрямясь, ты посмотришь на все по-другому.
Конец 20-х и первая половина 30-х годов. Зенит литературной славы Пастернака. Издатели охотно печатают его произведения. Пресса охотно печатает на них благожелательные отзывы. Иногда журя поэта за сложность формы или субъективизм, но признавая его огромный талант. Перед автором поэм «1905 год», «Высокая болезнь» и «Лейтенант Шмидт» открывался, особенно после самоубийства Маяковского в 30-м году, путь к вакансии первого поэта и официальному признанию. Но социально-политические процессы в стране привели Пастернака в 36-м году к полному разрыву с литературной политикой тех лет. На пути к 36-му году произошло много событий в стране и в судьбе самого Пастернака. Позже, размышляя об этом времени и о себе, Пастернак напишет: «Со мной носились, посылали за границу. Не было чепухи и гадости, которую я бы не сказал или не написал, и которые бы не напечатали. Я был тогда непоправимо несчастен и погибал. Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему сделать во славу окружение. Задача была неразрешима. Я бился о неразрешимость намерения, которое загораживало мне все пути. Последняя попытка Пастернака стать частицей своего времени и государства завершилась стихотворными строчками о Сталине, напечатанными в новогоднем 36-го года номере «Известий». Впоследствии Пастернак назвал эти стихи искренней, одной из сильнейших, последней в тот период попыткой жить думами времени и ему в тон. А в те же дни на расстоянии за древней каменной стеной живет не человек, деяние, поступок ростом с шар земной. Судьба дала ему уделом предшествующего пробел. Он то, что снилось самым смелым, но до него никто не смел. В собрании сказок и реликвий, Кремлем плывущих над Москвой, столетия так к нему привыкли, как к бою башни часовой.

Новый 36-й год в культуре начался ударами по Шостаковичу. На фоне всенародных ожиданий перемен к лучшему, связанных с подготовкой проекта новой конституции в Кремле, январская статья в «Правде», озаглавленная «Сумбур вместо музыки», произвела шоковое впечатление. Она положила начало истерическим самобичеванием и взаимным поношением во всех творческих союзах. Официально это называлось «дискуссией о формализме». Инициатором этой кампании явился Сталин. Как воспринял Пастернак эти события, можно судить по его двум выступлениям в Минске и в Москве. В феврале 1936 года в Минске на пленуме правления Союза писателей. «Искусство без риска и душевного самопожертвования немыслимо. Свободы и смелости воображения надо добиваться на практике. Не ждите на этот счет директив». В марте в Москве на собрании писателей Пастернак публично заявит о своем несогласии с директивными статьями «Правды». Ни один печатный орган не осмелится напечатать его выступление. Лишь в литературной газете появится одна фраза из речи Пастернака, но достаточно выразительная. «Не орите! А если уж вы орете, то не все на один голос. Орите на разные голоса!» Из письма к двоюродной сестре Ольге Фрейденберг. «Зимой была дискуссия о формализме. Я не знаю, дошло ли это до тебя, но это началось статьей о Шостаковиче. Потом перекинулось на театр и литературу. Потом коснулось художников. Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и послушать. Не сдержался. И попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими именами. Есть еще одно обстоятельство. Существуют несчастные, совершенно забитые ничтожества, силой собственной бездарности, вынуждены считать стилем и духом эпохи бессловесную и трепещущую угодливость. И когда они слышат человека, полагающего величие революции в том, что и при ней в особенности, можно открыто говорить и смело думать, они такой взгляд готовы объявить чуть ли не контрреволюционным. Дышать становилось все трудней. Одним из авторов сталинской конституции, как известно, был Николай Иванович Бухарин. Его надежда на то, что опубликование проекта конституции в печати обуздает произвол, царивший в стране, оказалась иллюзией. Текст проекта появился в печати в июне 36-го, а в августе в Москве прошел показательный процесс группы Зиновьева-Каменева, завершившийся смертным приговором всем 16 подсудимым. И вскоре началось следствие по делу самого Бухарина. Вокруг него образовалась зараженная зона. Пересекать ее было смертельно опасно. В Москве нашелся лишь один писатель, отважившийся на это. Пастернак. Вспоминает вдова Бухарина Ларина. В дни тяжелых предарестных событий, когда однажды в газетах сообщили, это была очередная уловка Сталина, что дело Бухарина прекращено, Николай Иванович получил поздравительную телеграмму от Ромен Ролана и письмо от Пастернака, чем он был глубоко взволнован. А позже, когда стало яснее ясно, что дела Николая Ивановича совсем плохи, Пастернак вновь прислал Бухарину коротенькое письмо. Он писал, что «никакие силы не заставят меня поверить в ваше предательство». Он также выражал недоумение происходящими в стране событиями. Николай Иванович был потрясен мужеством поэта, но чрезвычайно озабочен его дальнейшей судьбой. Из записей Пастернака. Именно в 36-м году, когда начались эти страшные процессы, вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35-м году казалось, все сломилось во мне. И единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы. Личное творчество кончилось. Или я не знаю, что в потемке тычась, вовек не вышла б к свету темнота. И я урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне,
пустого счастья ста? И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней? Напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста.

Известно, как резко отрицательно относился Пастернак к коллективным письмам. В 1937 году на дачу к Пастернаку в Переделкино приехал представитель Союза писателей, собиравший подписи под письмом, требовавшим смертного приговора врагам народа, военным преступникам Тухачевскому, Якиру и другим. Этого представителя Пастернак буквально выгнал. Он заявил, что не знает этих людей и не имеет права распоряжаться их жизнями. И те, кто уже подписали это письмо, ему не товарищи. В эту бурную сцену вмешалась Зинаида Николаевна. Ожидавшая в то время ребенка, она стала умолять Пастернака быть благоразумным и подписать это письмо ради их будущего сына. Пастернак был неумолим. «Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен. Пусть гибнет!» Ни уговоры, ни заклинания, ни слезы жены не сломили этого человека. «Пусть мне грозит та же участь. Я готов погибнуть в общей массе». Разговор был исчерпан. Каково же было его возмущение, когда на следующий день в газете он увидел это коллективное письмо, где была дана его подпись. Он тут же поехал в Союз писателей. Стал требовать, чтобы напечатали опровержение. Его, конечно же, не напечатали, но он добился, что подпись его под такими письмами больше не ставилась, и к нему впредь не обращались.

поэты Паола Ишвили и Тициан Табидзе, два близких грузинских друга Пастернака, трагические судьбы которых станут для него самым большим горем. О них он вспоминал. Паола Ишвили – блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец. Первая мировая война застала Ишвили в Париже, студентом Сорбонны. Он кружным путем возвращался к себе на родину. С ним вечно происходили неожиданности. Он имел на них дар, легкую руку. Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза. Огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо. За прошлого порог не вносят произвола. Давайте с первых строк обнимемся, Паола. Ни разу властью схем я близких не обидел. В те дни вы были всем, что я любил и видел. Входили ли мы в квартал, оружие, кож и сёдел, везде ваш дух витал и мною верховодил. Уступами террас из вьющихся глициний я мерил ваш рассказ и слушал рот разиня. Не зная ваших стров, но полюбив источник, я понимал без слов ваш будущий подстрочник. Если Ишвили весь был во внешнем проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и звал в глубину своей богатой души. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом. Мысль о Табидзе наводит на стихию природы. В воображении встают сельские местности, приволье цветущие равнины, волны моря. Плывут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотная и приземистая фигура улыбающегося поэта. Еловый бурелом, обрыв тропы овечьей, нас много за столом, приборы, звезды, свечи, как пылкий дифирамб, все затмевая оптом, огнем садовых ламп, Тициан Табидзе обдан. Сейчас он речь начнет, и мыслью на прицеле он слово подчерпнет из этого ущелья. Он курит, подперев рукою подбородок, он строг, как барельеф, и чист, как самородок. Он плотен, он шатен, он смертен, и однако таким, как он, Роден изобразил Бальзака. Он в глыбе поселен, чтоб в тысячи градаций из каменных пелен все явственней рождаться. Свой непомерный дар, едва как свечку тепля, он пиро-перегар в рассветном сером пепле. Очень скоро Пастернак потеряет своих близких грузинских друзей. В 37 году по ложному обвинению эти два человека будут объявлены врагами народа. Тициан Табидзе будет арестован и расстрелян, а гордый и совестливый Паола Ишвили не вынесет испытаний и дробью из двух стволов разнесет себе череп. Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составной частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому. Так они были неразрывны, так дополняли друг друга. Многих близких терял в эти годы Борис Пастернак. Гибель поэта Мандельштама, арест и убийство режиссера Мирхольда, злодейское убийство ночью на квартире жены Мирхольда, актрисы Зинаиды Райх, арест и убийство мужа Цветаевой, Сергея Эфрона, арест их дочери, Ариадны Эфрон. В эти страшные кровавые годы
мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически. У нас трагизм под запретом. Душа моя, печальница, о всех в кругу моем, ты стала усыпальницей замученных живьем, тела их бальзамируя, им посвящая стих, рыдающую лирую, оплакивая их. Ты в наше время шкурная за совесть и за страх стоишь могильной урною, покоящей их прах. Их муки совокупные тебя склонили ниц, ты пахнешь пылью трупную мертвецких и гробниц. Душа моя, скудельница, все виденное здесь, перемолов, как мельница, ты превратила в смесь. И дальше перемалывай все бывшее со мной, как 40 лет без малого в погосный перегной.

Первые месяцы войны. Пастернак в Москве. Он делает то же, что и все остальные. Входит в пожарную оборону, обучается строю и стрельбе. Он дежурит при ночных бомбардировках на крыше 12-этажного здания. Он рядом с опасностью. В эти грозные месяцы войны растерянность, боль и тревога за семью, которая находилась уже в эвакуации, не покидали его. Теперь и поэзия Пастернака приобщилась к войне. Все переменится вокруг, отстроится столица. Детей, разбуженных испуг, вовеки не простится. Не сможет позабыться страх, изброждавший лица. Старицей должен будет враг за это поплатиться. Запомнится его обстрел, сполна зачтется время, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век, исчезнут очевидцы. Мучения маленьких коллег не смогут позабыться.

Маленький провинциальный городок Накаме, город Чистополь, Татарская ССР, принял многих литераторов с их семьями и их заботами. Сюда осенью 41-го года Пастернак выезжает к эвакуированной семье. Зинаида Николаевна работала сестрой-хозяйкой в детском интернате с утра до ночи. Здесь, у Пастернака, существует прекрасный собеседник, драматург Александр Константинович Гладков, в недавнем прошлом секретарь Всеволода Мирхольда, сотрудник его театра, автор знаменитой пьесы «Давным-давно». Александр Константинович Гладков запечатлел в своем чистопольском дневнике встречи с поэтом. Впечатления и мысли, высказанные Пастернаком во время их частых совместных прогулок. Если бы мне когда-нибудь пришлось выпускать собрание сочинений, я был бы беспощаден к своим ранним произведениям. Это не кокетство, не подумайте так. Я уже несколько десятков лет живу по существу в кредит и ничего стоящего пока не сделал. Первый признак одаренности – смелость. Смелость не на эстраде или в редакторском кабинете, а перед белым листом бумаги. В комнату Пастернака, которую он снимал в Чистополе, пройти можно было только через общую кухню, где всегда шумели три примуса и надрывался патефон. Все это неслось к нему, в комнату, где он работал. Однажды Борис Леонидович не выдержал, вышел из комнаты и сбивчивыми, слишком длинными фразами потребовал, чтобы ему дали, наконец, спокойно работать. Соседи, конечно же, остановили патефон, но Пастернак в этот день уже работать не мог. Он ходил из угла в угол, броня себя за отсутствие выдержки и терпения, за чрезмерную утонченность и барство, за непростительные самомнения, ставящие свою работу, может быть, никому не нужную, выше потребности в отдыхе этих людей, которые ни в чем не виноваты, и так далее, и так далее, и так далее. Художник должен иметь мужество сопротивляться вкусам своих поклонников, бунтовать против их инстинкта, заставить его повторяться. Нет большей храбрости для художника, чем проснуться в одно утро нищим, свободным от всего. В этом смысле терять художнику важнее, чем находить. В канун нового 42-го года, вечером 31 декабря, Гладков заходит к Пастернаку с тем, чтобы еще раз предложить ему участвовать во встрече Нового года с друзьями. Но он застает Пастернака в постели с книжкой Гюго на французском языке. На столе горит маленькая лампочка. Так встречает 42-й год в Чистополе Борис Пастернак. «Вы не читаете по-французски?» «Ах да, я вас уже спрашивал. Я хотел поделиться с вами наслаждением, которое испытываю от чтения Гюго о Шекспире. Эта книга возбуждает столько мыслей. Читая ее, чувствуешь себя мальчиком. Вы знаете, с тех пор, как я работаю над переводами Шекспира, мне хочется написать что-то о нем. Нет, вернее, мне хотелось, пока я не прочел эту книгу. Теперь я просто не имею права. Подумать только, она у нас не переведена». Через несколько дней новая встреча. Пастернак сидит за столом, накинув на плечи пальто. На дворе 53 градуса мороза, ветер. Вы знаете, однажды в начале 20-х годов я, выйдя на эстраду политехнического, внутренне несобранным, недовольным собой, потерянным и недостойным чего бы то ни было внимания, был встречен громкими аплодисментами. В эту минуту я почувствовал, что я стою перед возможностью на рождении второй жизни, отвратительной по дешевизне ее блеска. И тогда меня навсегда отшатнуло от этого пути эстрадного разврата. Я увидел свою задачу в возрождении поэтической книги со страницами, говорящими силой своего оглушительного безмолвия. Вот вы говорите о Маяковском. Маяковский на эстраде был такой потрясающей истиной и давал так много, что на несколько поколений вперед оправдал это для него одного бесспорное поприще и тем самым искупил грехи будущих героев поэтического мюзик-холла в своем развитии, дошедшего до дикарства. Стало теплее в Чистополе. Днем на солнце немного тает. Хороший, почти весенний денек. Пастернак и Гладков идут вдоль Камы, на Каме, вмерзшие в лед баржи. И Пастернак признается, что когда он на них смотрит, он вспоминает всегда Марину Цветаеву. Ведь здесь, в Чистополе,
Пастернак и Цветаева разминулись. И именно по этой реке она уехала дальше, в Елабугу, навстречу смерти. Я очень любил ее. И теперь сожалею, что не искал случаев высказать это так часто, как ей это, может, было нужно. У меня все приходит позже. Когда-нибудь я напишу о ней. Я уже начал. Пастернак хорошо знал, как высоко ценила и любила его Цветаева. Когда-то она написала ему: «Ничья хвала и ничье признание мне не нужны, кроме вашего». И в стихах: «В мире, где всяк сгорблен и взмылен, знаю, один мне равносилен. В мире, где столь многого хощем, знаю, один мне равномощен. В мире, где все плесень и плющ, знаю, один ты равносущ мне».

позже, в 43-м, Пастернак напишет стихи, посвященные ее памяти. Мне так же трудно до сих пор вообразить тебя умершей, как скопидомкой-миллионершей средь голодающих сестер. Что сделать мне тебе в угоду? Дай как-нибудь об этом весть. В молчанье твоего ухода упрек невысказанный есть. Всегда загадочны утраты. В бесплодных розысках в ответ я мучаюсь без результата. У смерти очертаний нет. Тут все полуслова и тени, обмолвки и самообман, и только верой в воскресенье какой-то указатель дан. Зима, как пышные поминки, наружу выйти из жилья, прибавить к сумеркам коринки, облить вином, вот и кутья. Пред домом яблоня в сугробе и город в снежной пелене, твое огромное надгробье, как целый год казалось мне. Лицом повернутое к Богу, ты тянешься к нему с земли, как в дни, когда тебе итога еще на ней не подвели.

Из записи Пастернака. Трагический, тяжелый период войны был живым периодом. И в этом отношении, вольным, радостным возвращением чувства общности со всеми. Но когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, повернули к жестокости и мудрствованием самых тупых и темных довоенных годов, я испытал второй раз после 36-го года чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз. Именно это состояние духа развязало руки поэту, привело к полной свободе и необходимости исполнить свой давний заветный долг – написать роман «Доктор Живаго». Из писем к сестре Ольге Фрейденберг. «Ах, Оля, Оля, ты не представляешь себе, в каком долгу я перед жизнью. Как щедра и милостива она ко мне. Но как мало времени. Это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45-летия. Эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Есть люди, которые очень меня любят, их очень немного, и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман. Пишу как длинное и большое свое письмо им в двух книгах. Я до безумия неизобразимо счастлив открытою, широкой свободой отношений с жизнью. Таким мне следовало бы быть в 18 или 20 лет. Но тогда я был скован и не знал так хорошо языка жизни, языка неба, языка земли, как их знаю сейчас. Но работа над романом, рассчитанная Пастернаком на 2 года, затянулась на целых 10 лет. Мешало все. Идеологическая обстановка в стране, возобновившиеся репрессии, усиленные критические нападки на самого Пастернака. Маленький сборник стихов, вышедший в 1945 году, оказался последним прижизненным изданием поэта. Это за 15 лет до смерти. И вновь Пастернак был вынужден зарабатывать только переводами. Личное творчество, как и в 1937-м, оказалось ненужным, а точнее неугодным. Теперь его жизнь... это переводные работы и самоотверженное писание романа «Доктор Живаго». Когда-то Мандельштам бросил Пастернаку такую фразу: «Ваше полное собрание сочинений будет состоять из 20 томов переводов и 1 тома ваших собственных стихотворений». Почти пророческое высказывание. Пастернак тяготился переводами. Он понимал второсортность этого поприща. Он понимал, что как художник он не в состоянии максимально реализовать себя в переводах. И признавался: «Переводы отняли лучшие годы моей жизни». Спасибо судьбе. Сегодня, когда мы знакомимся с Шекспиром, Гёте, Петофи, Рильке, Байроном, грузинскими поэтами, мы знакомимся и с выдающимся художником, поэтом-переводчиком Борисом Пастернаком. Стихотворение Николоза Бараташвили в переводе Пастернака. Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен, без прикрас. Это цвет любимых глаз. Это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты. Это краска высоты, в этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах
моих. Это синий, негустой иней над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем.

0: сентябрьских 46-го года, двух докладах Александр Фадеев обвинил Пастернака в уходе от актуальной поэзии в дни войны в переводы, в неприятии нашей идеологии и предупредил, что безыдейная и аполитическая поэзия Пастернака не может служить идеалом для наследников великой русской поэзии. В мартовской 47-го года газете «Культура и жизнь» появляется разгромная статья Алексея Суркова о поэзии Пастернака. Реакционно отсталое мировоззрение. Живет в разладе с новой действительностью. С восторгом отзывается о буржуазном временном правительстве. Прямая клевета. И как приговор, советская литература не может мириться с его поэзией. Но вот до Союза писателей доходит информация о выдвижении Пастернака кандидатом на Нобелевскую премию 47-го года. Обвинения в адрес Пастернака усилились. В 47-м, 48-м, 49-м годах зловещие статьи о Пастернаке появляются в литературной газете, в журналах «Звезда», «Октябрь», «Новый мир». Появляется даже разгромная статья на его перевод «Фауста», в котором иррациональное было передано слишком хорошо, а, цитирую, «передовые идеи Гёте оставлены в тени без внимания». Эти нападки напоминали не литературный спор, не дискуссию и не пожелание, а по тем временам скорее политический донос, только совершаемый публично. О таком роде деятельности Пастернак как-то высказался. В наши дни политический донос – это не столько поступок, сколько философская система. На всю эту организованную систему Пастернак, как всегда, не ответил. Ни одной защитной статьи, ни одного угодного стихотворения, ни одного поступка. Октября 1952 года его увезли в Боткинскую больницу с обширным инфарктом миокарда.
1: Стояли, как перед витриной, почти запрудив тротуар. Носилки втолкнули в машину. В кабину вскочил санитар. И скорая помощь, минуя панели, подъезды, зевак, сумятицу улиц ночную, нырнула огнями во мрак. Милиция, улицы, лица мелькали в свету фонаря. Покачивалась фельдшерица со склянкой на шатыря. Шел дождь. И в приемном покое уныло шумел водосток, меж тем, как строка за строкою морали опросный листок. Его положили у входа. Все в корпусе было полно, разило парами иода, и с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом часть сада и небо клочок. К палатам, полам и халатам присматривался новичок. Как вдруг из расспросов сиделки, покачивавшей головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой. Тогда он взглянул благодарно в окно, за которым стена была точно искрой пожарной, из города озарена. Там в зареве рдела застава, и вот в свете города клен отвешивал веткой корявой больному прощальный поклон. О, Господи, как совершенны дела Твои, думал больной. постели, и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу и плачу, платок теребя. О, Боже, волнение, слезы мешают мне видеть тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающем на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, в футляр.
0: Он остался жив. Из письма к другу. Я за флагом не в чести. Все знаки переменились. Все плюсы стали минусами. Но я счастлив и свободен. И с совершенной легкостью сажусь за никому ненужного и неотделимого от меня Живаго.

Пастернак не вел записных книжек и дневников, не заводил архивов. Это печально. И все-таки самое ценное, что оставил нам поэт после своих стихов, прозы и переводов, это многочисленные письма. Обладателей его писем можно назвать счастливцами. Это были письма исповеди, философские послания. Письма, похожие только на Пастернака. Кто же они, эти счастливые адресаты? Это прежде всего Ольга Фрейденберг, Марина Цветаева, Ариадна Эфрон, Варлам Шаламов, Надежда Мандельштам, Нина Табидзе. Люди с трагическими судьбами. Они не могли не стать интересными собеседниками Пастернаку. Достаточно сказать об Ольге Фрейденберг, двоюродной сестре поэта по линии отца. Профессор античной литературы. Завкафедрой Ленинградского университета. В 1935 году Ольга Фрейденберг защищает докторскую диссертацию и становится первой женщиной доктором литературоведения. Но вскоре она подвергается всевозможным гонениям. Ее книги конфискуются. Во время блокады ни на один день не покинула Ленинград и в этих условиях создала книги о Гомере, Плавте, античном фольклоре. Надпись на последнем труде Ольги Фрейденберг, сделанная в 1954 году, незадолго до смерти. «У меня нет права на научную работу, а потому я писала на память. От научной мысли я изолирована. Ученики и друзья отвернулись. Аудитория отнята. В этих условиях я решила синтезировать свой 37-летний опыт, чтобы на этом заглохнуть. Прохожий, помолись над этой работой за науку». Много писем посвятил этой удивительной женщине Борис Пастернак. В свою очередь, Ольга Фрейденберг гордилась и восхищалась братом. Дорожила счастливой возможностью в своих многочисленных письмах исповедоваться ему, общаться с ним, поддерживать его как художника. Вот что написала она Борису Леонидовичу в свой последний год по поводу подаренного ей перевода Фауста. «Фауст – это монумент твоей славы. Я взяла профессиональными руками книгу и поняла это. Потрясает картина твоего в 64 года полноводья. Ты вдруг вышел из заточения не с бледным лицом, а во весь рост творческой гордости. А сколько раз ты считал себя у конца? Бесплодие творящего – милость Божия. Она наливает силой и дает паузу, без которой не было бы на свете ритма. Ты не можешь не чувствовать себя хорошо. Тебе дано счастье не только быть великим, но и стать великим. Тебе дано осуществление.

1954 год, март месяц. Центральный дом актера в Москве. Последнее публичное выступление Пастернака. Он будет читать перевод Фауста. О том, что это его последнее публичное выступление, не знает ни он, ни кто. Сначала он стоял в группе, окруженный темными костюмами и платьями. Его серый выделялся сквозь них. Вечер начался. Его объявили. Пастернак стремительно вышел и сел к столу. Читал в очках. Замерли золотые локоны поклонниц. Кто-то конспектировал. Кто-то попросил прочесть «Кухню ведьм», знаменитый эпизод в «Фаусте», где, как известно, Пастернаком были введены подлинные тексты колдовских наговоров. Здесь Пастернак следовал примеру великого Гёте. В Веймаре, в архиве, можно увидеть, как масон и мыслитель Гёте изучал труды по каббалистике, алхимии и черной магии. Пастернак отказался читать «Кухню ведьм». Он читал места пронзительные и для него более значимые. Вы снова здесь, изменчивые тени, меня тревожившие с давних пор. Найдется ли, наконец, вам воплощение, или остыл мой молодой задор? Но вы, как дым, надвинулись видения, туманом мне заславший кругозор. Ловлю дыханье ваше грудью всею, и возле вас душою молодею. Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом. Вы воскресили прошлого картины, былые дни, былые вечера, вдали всплывает сказку старинной любви и дружбы первая пора, пронизанный до самой сердцевины тоской тех лет и жаждою добра. Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припоминаю благодарно. По мере того, как читал он, все

вечное отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность. Это о себе он читал, о себе, потому и увлек его Фауст. Не для заработка же одного он переводил, и не для известности. Он искал ключ ко времени, к возрасту, к себе прорывался, и Маргарита была его. Этим он мучился, время хотел обновить. Главное начиналось, когда он, Пастернак, Фауст, когда фантаст. Тогда верни мне возраст дивный, когда все было впереди, и вереницы беспрерывной теснились песни из груди. В тумане мир лежал впервые, и чуду радуясь во всем, срывал цветы я полевые, повсюду росшие кругом. Когда я нищ был и богат, жив правдой и неправде рад, верни мне дух неукрощенный, дни муки и блаженства дни, жар ненависти, пыл влюбленный, дни юности моей верни. Вот и все. Очнулся он и запахнул рукопись. Обсуждения не было. Его тогда и не могло быть.

Из письма Бориса Пастернака Варламу Шаламову. Я окончил роман, исполнил долг, завещанный от Бога. 10 декабря 1955 год. Фрагмент из романа. С Юрием Андреевичем творилось что-то несообразное. Он медленно сходил с ума. Никогда еще не вел он такого странного существования. Он запустил дом, перестал заботиться о себе, превращал ночи в дни и потерял счет времени, которое прошло с Лариного отъезда. Он пил и писал вещи, посвященные ей. Перед сумерками, когда еще было светло, он услышал громкое хрустение чьих-то шагов по снегу. Кто-то бодрую, решительную походкой спокойно шел к дому. Странно, кто бы это мог быть? Прохожих в пустом Ворыкине не водилось. Человек, пока еще составлявший загадку, на минуту задержался у двери с отбитой задвижкой, потом двинулся дальше уверенным шагом, по-хозяйски отворяя встречавшиеся по пути двери и заботливо затворяя их за собою. Вошедший был сильный, статный человек с красивым лицом, в короткой меховой куртке, меховых штанах и теплых козловых сапогах, свисевший через плечо винтовкой на ремне. Кто это? Кто это? Мучительно перебирал в памяти Юрий Андреевич. Господи, твоя воля! Где я его раз уже видел? Возможно ли? Жаркое майское утро, незапамятно какого года. Железнодорожная станция, не предвещающий добра вагон комиссара, ясность понятий, прямолинейность, суровость принципов, правота, правота, правота. Стрельников. Они разговаривали уже давно. Несколько битых часов. Как разговаривают одни только русские люди в России. Как в особенности разговаривали те устрашенные, тосковавшие. И те бешеные и иступленные, какими были в ней тогда в

0: все люди. Вечерело, становилось темно, Стрельников говорил без умолку и всеми силами цеплялся за беседу с доктором, чтобы избежать одиночества. Боялся ли он угрызений совести или печальных воспоминаний, преследовавших его? Или его томило недовольство собой, в котором человек невыносим и ненавистен себе? Или у него было принято какое-то страшное, неотменимое решение, с которым ему не хотелось оставаться одному, и исполнение которого он откладывал, насколько возможно, болтовнёй с доктором? Так или иначе, Стрельников скрывал какую-то важную, тяготившую его тайну, предаваясь во всем остальном тем более расточительным душевным излиянием. Это была болезнь века, революционное помешательство. В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста. Каждый с основанием мог чувствовать себя во всем виноватым, тайным преступником, неизобличенным обманщиком. Едва являлся повод, разгул самобичующего воображения разыгрывался до последних пределов. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под действием страха. Сколько таких предсмертных показаний, письменных и устных, прочел и выслушал в свое время крупный военный, а иногда и военно-судный деятель Стрельников. Теперь сам он был одержим сходным припадком саморазоблачения, всего себя переоценивал, всему подводил итог, все видел в жировом, изуродованном, бредовом извращении.
1: «Жизнь всегда баловала меня людьми верными, преданными. Эти свечи, спички, кофе, чай, письменные принадлежности и прочее, частью чешского военного имущества, частью японские и английские. Ха-ха, чудеса в решете, не правда ли? Не правда ли, было любимое выражение моей жены, вы, наверное, заметили. Я не знал, сказать ли вам это сразу, а теперь признаюсь. Я пришел повидаться с нею и дочерью. Мне слишком поздно сообщили, будто они тут, и вот я опоздал. Когда из сплетен и донесений я узнал о вашей близости с ней, и мне в первый раз назвали имя доктор Живаго, я из тысячи промелькнувших передо мной за эти годы лиц вспомнил как-то раз приведенного ко мне на допрос доктора с такой фамилией. И вы пожалели, что не расстреляли его? Стрельников оставил это замечание без внимания. Он продолжал рассеянно и задумчиво. Конечно, я ее ревновал к вам, да и теперь ревную. Могло ли быть иначе? В этих местах я прячусь только последние месяцы, когда провалились другие мои явки далеко на востоке. Меня должны были привлечь к суду по ложному оговору. Я не знал никакой вины за собой. У меня явилась надежда оправдаться и отстоять свое доброе имя в будущем, при лучших обстоятельствах. Я решил исчезнуть до арест и в промежутке скрываться, скитаться, отшельничать. Может, я спасся бы, в конце концов. Меня подвел втершийся в мое доверие молодой проходимец. Он указал место, где я отсиживался. Мне удалось вовремя исчезнуть, но теперь конец, меня и тут выследили. Послушайте, смеркается, приближается час, которого я не люблю, потому что давно потерял сон. Вы знаете, какая это мука. Если вы спалили еще не все мои свечи, прекрасные, стеариновые, не правда ли? Давайте поговорим еще чуть-чуть. Давайте проговорим, сколько вы будете в состоянии. Со всей роскошью. Ночь напролет. При горящих свечах. Вдруг Стрельников заговорил о революции. Мы жизнь приняли как военный поход. Мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы оказались еще большими мучениками, чем они. Однако перед тем, как продолжать, считаю долгом сказать вам вот что. Вам надо уходить отсюда. Не откладывая, если только жизнь дорога вам. Облава на меня стягивается, и чем бы она ни кончилась, вас ко мне припутают. Вы уже в мои дела замешаны фактом нашего разговора. Итак, с вашего позволения, я продолжаю. Ах, как хороша она была девочкой, гимназисткой. Вы понятия не имеете. Она была девочкой, ребенком, а настороженную мысль, тревогу века Уже можно было прочесть на ее лице, в ее глазах, в ее осанке. Обвинение веку можно было вынести от ее имени, ее устами. Согласитесь, ведь это не безделица. Вы замечательно о ней говорите. Я ее видел в то же время, именно такой, как вы ее описали. Такой я ее видел, такой помню. Вы это поразительно выразили.
0: Так вот, видите ли, весь этот 19 век со всеми его революциями в Париже, несколько поколений русской миграции, начиная с Герцена, все задуманные цареубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, всю во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы возмездием за все содеянное обрушиться на старое. Рядом с ним поднялся неизгладимый огромный образ России. Но к чему я говорю вам это все? Для вас ведь это пустые звуки. Ради этой девочки я пошел в университет. Ради нее сделался учителем. Я поглотил кучу книг и приобрел уйму знаний, чтобы быть полезным ей. А потом, после войны и возвращения из плена, весь ушел в революцию, чтобы полностью отплатить за все, что она выстрадала, чтобы возврата к прошлому больше не было. Скольких сил мне стоило подавлять желание броситься к ним, их видеть. Но я хотел сначала довести дело своей жизни до конца. О, что бы я сейчас отдал, чтобы еще хоть раз взглянуть на них. Когда она входила в комнату, точно окно распахивалось. Комната наполнялась светом и воздухом. Я знаю, как она была дорога вам, но простите, имеете ли вы представление, как она вас любила?
1: Виноват? Что вы сказали? И я говорю, представляете ли вы себя, до какой степени вы были ей дороги, дороже всех на свете?
0: Откуда вы это взяли?
1: Она сама мне это говорила.
0: Она? Вам?
1: Да.
0: Простите. Я понимаю, эта просьба неисполнимая, но если это допустимо в рамках скромности, если это в ваших силах, восстановите, пожалуйста, по возможности точно, что именно она вам говорила.
1: Очень охотно. Она назвала вас образцом человека, равного которому она больше не видела, единственным по высоте неподдельности, и сказала, что если бы на конце земли еще раз замаячило видение дома, которое она когда-то с вами делила, она ползком на коленях протащилась бы к его порогу откуда угодно, хоть с края света.
0: Они поднялись со своих мест, отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны. После некоторого молчания Стрельников подошел к Юрию Андреевичу, ловя его руки и прижимая их к груди, он продолжал с прежней торопливостью. Подумайте, 6 лет разлуки, 6 лет немыслимой выдержки. Но мне казалось, еще не вся свобода завоевана. Вот я ее сначала добуду, и тогда я весь принадлежу им, мои руки развязаны, и вот все мои построения пошли прахом. Вы родной и близкий ей человек. Может быть, вы когда-нибудь ее увидите. Но нет, нет, нет, о чем я прошу, это безумие. Завтра меня схватят и не дадут оправдываться. Сразу набросятся окриками и бранью, зажимая рот.
1: Мне ли не знать, как это делается? В первый раз за долгое время Юрий Андреевич не заметил, как заснул, едва только растянулся на постели. Стрельников остался ночевать у него. Юрий Андреевич проснулся с головной болью от того, что спал слишком долго. Он не сразу сообразил, кто он и где, на каком свете. Вдруг он вспомнил, да ведь у меня Стрельников ночует. Уже поздно, надо одеваться, он, наверное, уже встал. Павел Павлович! Никакого ответа. Спит еще, значит. Крепко спит, однако. Юрий Андреевич, не торопясь, оделся и зашел в соседнюю комнату. На столе лежала военная папаха Стрельникова, а самого его в доме не было. «Видно, гуляет», — подумал доктор. «И без шапки закаляется». Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водой. В нескольких шагах от крыльца, вкось поперек дорожки, уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокший в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины.

Пастернак любил свой роман, как любят единственного позднего ребенка. Он даже готов был перечеркнуть все, что было написано до, а вот роман, чтобы остался. Он считал его главной своей удачей, звездным часом. Поэтому хотел увидеть его напечатанным. Простое и такое понятное желание. Автору романа 65 лет.

0: В феврале 1956 года состоялся 20-й съезд партии, подаривший столько надежд на лучшее. Оттепелью назовут историки этот послесъездовский период. Казалось, не было никаких сомнений, что роман Пастернака будет напечатан. Он отдает в редакции журналов рукопись. Отдельная книга готовится в гослитиздате. Радио Москвы на итальянском языке сообщила о предстоящей публикации в СССР нового романа. Итальянское коммунистическое издательство заинтересовалось этим сообщением и получает от Пастернака через своего представителя в Москве рукопись для ознакомления. А вскоре итальянцы сообщат о полной готовности напечатать этот роман в Италии. Узнав о передаче Пастернаком рукописи за границу, в редакциях началась паника. Предпринимались все попытки вырвать роман из Италии или добиться договоренности, чтобы роман появился в Италии только после издания его в СССР. Но роман в СССР по-прежнему не печатают. Редакции по-прежнему молчат. Появившийся вскоре, осенью 56-го, отрицательный отзыв на роман «Доктор Живаго», подписанный членами редколлегии журнала «Новый мир», изложенный в весьма спокойном и дружественном тоне, наложил запрет на его публикацию и определил на многие годы трагическую судьбу роману и его автору. Надежды Пастернака на издание романа в СССР рухнули. Через год, в ноябре 57 года, «Доктор Живаго» выходит в Италии. Затем, в течение года с небольшим, он появляется на английском, шведском, норвежском, французском и немецком языках. 23 октября 1958 года за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы Борису Леонидовичу Пастернаку присуждается Нобелевская премия. С этого момента война Пастернаку объявляется открытой. Высокообразованный человек, потомственный интеллигент, впитавший в себя лучшие достижения русской и западноевропейской культуры, выдающаяся личность 20-го столетия, превратилась в объект бесчисленных оскорблений, нападок, издевательств, насмешек, травли. Если рассказать, что пережил Пастернак в эти дни, не хватит и книги. Ограничимся кратким перечислением событий, последовавших после присуждения этой злосчастной для него премии. Итак, последняя неделя октября 58 года. Черная неделя. Хроника. 23 октября, узнав о присуждении премии, Пастернак посылает благодарственную телеграмму Шведской академии. Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен. 25 октября литературная газета, обвинив Пастернака в предательстве, печатает отрицательный отзыв на его роман членов редакции «Нового мира» от 56 года. Раньше этот отзыв являлся закрытым, негласным, внутренним. В этот же день в Литературном институте имени Горького под нажимом ректората и парткома студентами подписывается коллективное письмо против Пастернака. Подписи собралось более 100. Состоялась также демонстрация студентов у здания Союза писателей СССР. На одном из лозунгов надпись «Иуда, вон из СССР». 27 октября дело Пастернака рассматривается на совместном заседании Президиума правления Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР и Московского отделения Союза писателей. Заседание вел Николай Тихонов. 28 октября литературная газета печатает постановление об исключении Пастернака из числа членов Союза писателей СССР. 29 октября Пастернак посылает в Шведскую академию телеграмму об отказе от премии. В связи со значением, которое придает вашей награде то общество, которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу вас не принять с обидой мой добровольный отказ. 29 октября, 40 лет, комсомол. Первый секретарь ЦК комсомола Семичастный выступил по центральному телевидению. Один язык его выступлений многого стоил. Паршивую овцу мы имеем в лице Пастернака. Взял и плюнул в лицо народу. Свинья не сделает того, что он сделал. Семичастный требовал изгнания Пастернака из СССР. 31 октября в ответ на требование об изгнании Пастернак обращается с письмом к Хрущеву, Центральному комитету партии и советскому правительству. «Я связан с Россией, рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Выезд за пределы Родины для меня равносилен смерти». «Гнев и возмущение» — так была заглавлена полоса в литературной газете от 1 ноября, где люди различных профессий — рабочий, колхозник, росточник, нефтяник, экскаваторщик, педагог и другие, не читавшие романа, клеймили Пастернака как могли. Это был глас людей из народа. Позже, через газету «Правда», Пастернак обратится с новым письмом к народу. Письмо подчеркнуто добровольное. «Это заявление я делаю со свободной душой, со светлой верой в общее и мое собственное будущее, с гордостью за время, в которое живу, и за людей, которые меня окружают». В эти дни он находился на грани отчаяния. Апофеозом же этих октябрьских мероприятий стало собрание московских писателей по делу Пастернака 31 октября 1958 года. Их собралось около 500. Пастернак не поехал на суд московских писателей. Судили заочно. В эти дни за ним наблюдала врач, прикрепленные по указанию из ЦК. Видимо, там уже поняли, что наломали дров. О чем же думал он в те часы, оставшись один, когда там в зале сыпались проклятия и плевки? Наверное, о том, что на этом собрании есть все-таки люди, с которыми он начинал, его сверстники. А может, о том, как часто людские собрания, если этого очень захотеть, превращается в послушную массу, безликую толпу, и тогда из нее выколачивается коллективное прозрение, коллективная расправа, коллективная истерия. Когда некому даже крикнуть, что вы делаете, вы с ума сошли, остановитесь. И, наверное, в связи с этим он вспомнил об одном таком собрании 20-летней давности, когда коллектив Государственного театра имени Всеволода Мирхольда, обсудив статью Керженцева «Чужой театр», потребовал таки снятия Мирхольда со всех постов и закрытия театра как чуждого искусству соцреализма. Своими же руками театр был закрыт, Мирхольд арестован и вскоре убит, но то был 38-й. А может, он думал сейчас все-таки о том, что никакие силы, никакой суд, никакая расправа не выбьют из него раскаяний, что судьба его романа и его личная судьба теперь уже не в его власти. Он свое назначение исполнил на белом листе бумаги. И если суждено все это искупить страданием, он к этому готов. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.
1: Нет поэта более эстетствующего, более далекого от народа, чем Пастернак. Узкий круг читателей был уделом поэта.
0: Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия.
1: 40 лет среди нас жил и кормился человек, который является нашим замаскированным врагом, носившим в себе ненависть и злобу.
0: О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, попыхах, локтях, ладонях.
1: Пастернак – индивидуалист. Его поэзия – это 80 тысяч верст вокруг собственного пупа.
0: Я выявил бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы.
1: Пастернак своим поганым романом и своим поведением поставил себя вне советской литературы и вне советского общества. Дурную траву вон с поля.
0: Я прозбивал стихи, как сад. Всей дрожью жилок цвели бы липы в них подряд. Гуськом в затылок в стихи б я внес дыханье роз, дыханье мяты, луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты.
1: Пастернак не так наивен, как многие из нас думают. Эта книга является орудием холодной войны против коммунизма.
0: Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды.
1: Народ не знал Пастернака как писателя, он узнал его как предателя. Вон из нашей страны, господин Пастернак, мы не хотим с вами дышать одним воздухом. Вон, вон, вон, вон!
0: Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука.

Резолюция Общего собрания писателей города Москвы, состоявшегося 31 октября 1958 года. Давно оторвавшийся от жизни и от народа, самовлюбленный эстет и декадент Пастернак сейчас окончательно разоблачил себя как враг самого святого для каждого из нас советских людей, Великой Октябрьской социалистической революции и ее бессмертных идей. Написав антисоветский клеветнический роман «Доктор Живаго», Пастернак передал его для опубликования за границу и совершил тем самым предательство по отношению к советской литературе, советской стране и всем советским людям. Но этим не завершилось морально-политическое падение клеветника, когда международная реакция взяла на вооружение в холодной войне против советского государства и всего лагеря социализма грязный пасквиль роман «Доктор Живаго», и по ее указке Пастернаку была присуждена Нобелевская премия, он не отверг ее, а пришел в восторг от этой оценки своего предательства. Окончательно став отщепенцем и изменником, Пастернак послал телеграмму с благодарностью за эту подачку врагов. Что делать Пастернаку в пределах советской страны? Кому он нужен? Чьи мысли он выражает? Не следует ли этому внутреннему эмигранту стать эмигрантом действительным? Собрание обращается к правительству с просьбой о лишении предателя Пастернака советского гражданства. Ни один честный человек, ни один писатель, все, кому дороги идеалы прогресса и мира, никогда не подадут ему руки, как человеку, продавшему родину и ее народ. Писатели Москвы были и будут вместе со своим народом, с коммунистической партией всегда и во всем, еще теснее сплотившись, еще активнее крепя свои неразрывные связи с жизнью, мы, писатели столицы нашей Родины, будем помогать партии, правительству, народу в их величественной созидательной работе. Председатель собрания писателя Сергей Сергеевич Смирнов обращается в зал. По-моему, это сказано очень определенно. Какие будут предложения? Кто за принятие этой резолюции в целом, прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. Резолюция принимается единогласно.

0: Снег идет. Снег идет. К белым звездочкам в буране тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятенье. Все пускается в полет. Черной лестницы ступени, перекрестка, поворот. Снег идет, снег идет. Словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит наземь небосвод. Словно с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься, и святки, только промежуток краткий, смотришь, там и Новый год. Снег идет густой-густой, в ногу с ним, с стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время, может быть, за годом год следует, как снег идет, или как слова в поэме. Снег идет, снег идет, снег идет, и все в смятенье. Убеленный пешеход, удивленные растения. Перекрестка. Поворот. Ольга Всеволодовна Явинская, редактор и переводчик, мужественный в те годы друг и помощник Пастернака. А чтобы так помогать в те годы, надо было бесстрашно любить поэта, и она это умела делать. Благодарный Пастернак посвятил ей много лирических стихотворений. Он посвятил ее в свою духовную жизнь и во все писательские дела. Позже, вспоминая об этих страшных днях, Явинская рассказывала: «Как можно так добивать человека? Он уже почти не ездил в Москву. Не сговариваясь, мы все старались в те дни как можно больше шутить, рассказывать смешные истории, смеяться. Смеялся и Пастернак. А под этим смехом, когда вдруг это обнажалось, казалось, мы слышим пронзительный, разрывающий душу крик». Пастернак всеми силами старался восстановить свой обычный режим дня. Он считал, что так он снова обретет себя. Днем в положенные часы работал, переводил. Вечером ритуальная прогулка, часто до конторы Дома творчества в Переделкине, чтобы сделать необходимые звонки. И вот однажды мы пошли туда. Пока Пастернак звонил, мы стояли у входа. Вдруг слышим громкие рыдания. Вбегаем. Борис Леонидович плачет, держа трубку в руке. Хочет что-то сказать и не может. Он позвонил Лили Брик, а она воскликнула: «Боря, дорогой мой, что же это такое? Что они с тобой сделали?» И это искреннее сострадание было так неожиданно. Сострадание предполагает участие. Это значит понять, поддержать, помочь. А в случае с Пастернаком хотя бы не участвовать в расправе над ним. И такие факты были. Известно, например, что Евгений Евтушенко, в то время секретарь комсомольской организации Союза писателей, отказался выступить на собрании, хотя от него этого строго требовали. Известно также, что Илья Оренбург, не желая присутствовать на этом собрании, задержал свое пребывание в Швеции. Человек сложной эпохи и сложной судьбы позже оставил нам такие горькие строки. «Пора признать, хоть вой, хоть плачь я, но прожил жизнь я по собачьи. Не за награды, за побои стерег закрытые покои. Когда луна бывала злая, я подвывал и даже лаял». Известно, что замечательный советский поэт Борис Слуцкий впоследствии тяжело переживал свое участие на этом собрании и свое выступление на нем, об этом позже в стихах. «Где-то струсил, когда, не помню, этот случай во мне живет. А в Японии, на Непоне, в этом случае бьют в живот, бьют в себя мечами короткими, проявляя покорность судьбе, не прощают, что были робкими, никому,
1: даже себе где-то струсил. Этот случай, как его там ни назови, солью самую злой, колючей, оседает в твоей крови. Но что до этого Пастернаку? Он выпьет эту чашу травли до дна. И в эти роковые дни, безмолвные страдания поэта, лишь подчеркнут его величие.

пронесшейся грозою полон воздух. Все ожило, все дышит, как в раю. Всем роспуском кистей лиловогроздых сирень вбирает свежести струю. Все живо переменою погоды, дождь заливает кровель желоба, но все светлее небо переходы, и высь за черной тучей голуба. Рука художника еще всесильней со всех вещей смывает грязь и пыль. Преображенней из его красильней выходят жизнь, действительность и быль. Воспоминания о полувеке, пронесшейся грозой, уходит вспять. Столетие вышло из его опеки. Пора дорогу будущему дать. Не потрясения и перевороты для новой жизни очищают путь, а откровения, бури и щедроты души воспламененной чьей-нибудь. Воспламененная душа не выдержала. Раковая болезнь решительно вмешалась в судьбу Пастернак. Спасти его было нельзя. 30 мая 1960 года, поздно вечером, измученный и изведенный болезнью, почувствовав последнее дыхание, попросил в комнату жену Зинаиду Николаевну, затем сыновей. Из последних слов жене: «Я очень любил жизнь и тебя, но расстаюсь без всякой жалости. Кругом слишком много пошлости. С этим я все равно не примирюсь». Голос его слабел. Это был конец. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы. 2 июня 1960 года люди стремились в Переделкино на машинах, в электричках, пешком, чтобы проститься с поэтом. Поток людей быстро нарастал. Люди все шли и шли, шли и шли. Студенты, молодежь, интеллигенция, простые люди, дети, старики. Много милиции, много иностранных корреспондентов и почти нет писателей. У могилы с речью выступил профессор Асмус, друг покойного. Распорядители спешат, суетятся, не дают больше никому выступать. «Митинг окончен! Окончен митинг!» Из толпы выкрики: «Дайте же сказать! Безобразие! Это знаменитый поэт!» Атмосфера накаляется. Торопливо заколачивают крышку гроба. «Еще быстрее!
зарывают могилу. Хоронили, торопясь. Так, как хоронят великих в России. На могиле среди множества цветов записка благороднейшему. Начался дождь. Молодежь долго не расходится. У могилы до позднего вечера горят свечи и читают стихи. Льет дождь, жгут свечи и читают. Читают. Читают.

мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мошкара летит на пламя, слетали с хлопья со двора, как конной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени, скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенья. И падали два башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в снежной мгле, седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла, и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело свеча горела на столе, свеча горела.

Вы слушали моноспектакль «Смерти не будет» по страницам судьбы Бориса Пастернака. Автор и исполнитель, артист Московского театра имени Ленинского комсомола Юрий Астафьев. Режиссер Мария Попова. Над спектаклем также работали Татьяна Запорожец, Альфия Кутуева, Ольга Троцевская, Дмитрий Николаев, Нелли Аршинова, Юлия Тарасова и Николай Шкут. В спектакле звучала музыка Антона Брукнера, Дмитрия Шостаковича, Клода Дебюсси, Фредерика Шопена, Петра Булахова, а также народная грузинская музыка. Ваши отзывы о передаче вы можете направить по адресу 113-326 Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.

Дорогие друзья, предлагаем послушать радиоспектакль по пьесе Бориса Лобкова «Ходовые испытания». Режиссер спектакля Владимир Хлёстов. Действующие лица и исполнители. Капитан Григорьев Виктор Власов. Старший помощник Коваль Александр Назаров. Старший механик Ерёмин Алексей Артамонов. Второй помощник Кузнецов Виктор Петров. Представитель судоимпорт Валерий Хлевинский. Капитан верфи Крофт Геннадий Коротков. Помощник капитана Крофта Александр Дик. Ингрид Крофт Елена Новикова. Президент фирмы North Star Holland Лев Любецкий. Технический директор верфи Толлер Василий Федоров. Капитан американского танкера Герман Юшко. В остальных ролях заняты артисты московских театров.

0: Генрих, тебе нравится мое платье?
1: Да, Ингрид, очень.
0: Я купила его специально к этому дню.
2: Надеюсь, ты помнишь, что на всех приемах по случаю спуска на воду твоих кораблей я всегда была в синих платьях.
1: Это не мой корабль.
2: Но пока его не передали русским, он твой. Какое счастье, что ты снова в морской форме. Весь этот год, пока ты сидел дома, я не могла видеть, как ты мучаешься. Ты не находил себе места. Есть люди, которым нельзя уходить на берег. Я счастлива, что Норд Стар предложил тебе место.
1: Выходит, мы счастливы оба.
2: Когда я ехала к тебе, я прочла, как называется судно. Байконур. Генрих, что означает это слово?
1: Это место, откуда русские запускают свои космические корабли. Войдите.
3: Добрый вечер.
1: Ингрид, это мой помощник Олаф.
3: Рад вас видеть у нас на борту, госпожа Крофт.
2: Добрый вечер.
1: Олаф, вы с новостями?
3: Да, господин капитан. Русский экипаж только что приземлился в столичном аэропорту.
1: Их самолет опоздал почти на 2 часа.
3: Уже вторые сутки прибывает к нам делегации на Международную конференцию по безопасности и экономическому сотрудничеству в Европе. Расписание взлетов и посадок настолько уплотнилось, что русский самолет по просьбе нашей диспетчерской службы задержали в Москве.
1: Но я надеюсь, их встретили?
3: Да, их встретил президент Норд Стар Холланд, технический директор верфи Толлер и русский представитель Судимпорт Батюшков. По моим расчетам, они в пути на верфь.
1: Капитан Крофт у телефона.
4: Генрих, я звоню вам из своего Мерседеса. Рядом со мной сидит капитан Григорьев. Через час я смогу вас представить друг другу. Как идет подготовка к приему?
1: Я приказал накрыть столы на главной палубе, господин Холланд. Синоптики обещают полный штиль, круглую луну и звезды.
4: До встречи, капитан.
1: До встречи.
5: Прошу знакомиться. Капитан Григорьев.
6: Добрый день.
5: Госпожа Ингрид Крофт.
6: Очень приятно.
5: Капитан Крофт.
6: Добрый день.
5: Гордость нашего флота. Во время Второй мировой войны командовал эсминцем в составе Королевского военно-морского флота Великобритании. Кавалер Креста Виктории за храбрость. После войны водил лучшие отечественные корабли. За последние полгода капитан Крофт — самое ценное приобретение нашей фирмы. Передав вам Байконур, капитан Крофт займет должность одного из директоров Норд Стар.
6: Рад познакомиться.
1: Благодарю вас. Я тоже рад.
7: Господин президент, телевидение. Пожалуйста, несколько слов для вечерних новостей.
5: Корабль, заложенный 3 года назад на верфи Норд Стар, построен. Завтра начинается ходовое испытание, после чего на нем будет поднят государственный флаг СССР.
7: Господин президент, что вы можете сказать по поводу Международной конференции по безопасности и экономическому сотрудничеству в Европе, которая открывается через несколько дней в нашей стране?
5: Ну что ж, убежден, что наше партнерство с Советским Союзом будет способствовать нормализации экономических отношений в Европе.
7: Благодарю вас, господин президент.
6: О чем задумался представитель Судимпорт?
8: Понимаешь, Григорьев, я принимаю у Норд Стар 9-е судно и не помню такого роскошного приема. Количество гостей, телевидение, первоклассное обслуживание, прекрасные стюарды.
6: Корабль того стоит?
8: Нет, нет, Глеб, нет. Здесь что-то другое. Они чего-то от нас хотят, но что, понять не могу.
5: Господа, а я за вами. В салоне сейчас подадут кофе, если вы не возражаете.
6: Ну, с удовольствием. Эрик, а чай можно?
5: Ну, конечно, конечно, можно и чай. Пока капитан Крофт займется проводом гостей, мы сможем поговорить. У нас с Толлером есть необходимость в короткой беседе с вами. Толлер уже в салоне. Проходите, господа, проходите сюда, пожалуйста.
8: Глеб, думаю, что сейчас мои предположения подтвердятся.
6: Сейчас?
8: Думаю, что сейчас.
5: Господа, я обращаюсь к вам от имени и по поручению Совета директоров нашей фирмы с просьбой. Байконур построен и спущен на воду. Через 6 дней состоится церемония поднятия советского флага. На сегодня остался мизерный объем работ по монтажу мебели и кое-какая уборка.
9: Что касается недоделок уборки, то я, как технический директор верфи, уже дал указание. Завтра на ходовые испытания к вам пойдет бригада рабочих для того, чтобы в понедельник утром Байконур был готов уйти в рейс.
5: Так вот, суть нашей просьбы в следующем. По контракту окончательная сдача судна намечена на следующий понедельник. Но мы убедительно просим советскую сторону выплатить последние 25% стоимости Байконура, $3 миллиона, не через неделю, а сегодня. Нордстар испытывает некоторые финансовые затруднения, и мы обращаемся к советской стороне с надеждой на понимание.
10: Эрик, даже если мы тотчас поставим свои подписи под актами ходовых испытаний и вся документация пойдет в банк, вы получите деньги не раньше, чем через месяц.
5: А если же вы откажете нам в просьбе, мы получим эти деньги через месяц и 6 дней.
10: Эрик, неужели эти 6 дней роковым образом могут что-либо изменить в судьбе Нордстар?
5: Ах, Александр, как деловой человек ты должен знать, есть ситуации, когда 1 час может коренным образом изменить все.

0: как нам.
1: Господа,
2: посол просил передать вам, что наша страна высоко ценит надежное партнерство с Нордстар. Мы готовы подписать всю необходимую документацию для передачи в банк.
3: Спасибо, парни, спасибо. Толлер, налейте нам всем коньяк. И доложите о режиме ходовых испытаний Байконура.
4: С удовольствием. Прошу. Автобус фирмы будет увозить русский экипаж из отеля на верфь в 6 утра. В 6:20 завтрак. В 7:00 выход в залив. В 12:00 приход в гавань для обеда. В 13:00 снова выход на испытание. В 5:00 дня возвращение в гавань.
5: Мы выходим в море уже 4-й день. Ветер не утихает. И похоже на то, что он не собирается это сделать.
6: У вас есть предложение, Крофт?
5: Да, я предлагаю начать испытание судна на скорость.
6: Может, дождемся тихой воды?
4: Чтобы со 100% гарантией передать вам корабль в понедельник утром, нам следует сегодня закончить все испытания.
6: Ну что ж, я за.
5: Олаф, раздайте всем секундомеры и станьте к штурвалу.
7: Слушаю, капитан.
5: Средний ход.
7: Есть средний.
5: Полный.
7: Есть полный.
5: Самый полный.
7: Есть самый полный. Машина.
8: Вахтенный механик служит.
7: Как работают двигатели?
8: Оба двигателя работают устойчиво.
7: Можете дать максимальные обороты на винты?
8: Могу.
7: Спасибо. Капитан, судно к испытаниям готово.
5: Олаф, командующий.
7: Внимание на баке.
9: Есть внимание на баке.
7: Пошел буй.
9: Буй на воде.
7: Внимание на корме.
9: Есть внимание. Буй за кормой.
6: У меня на секундомере 32 секунды.
4: У меня тоже 32. Олаф, а у вас что получилось?
7: Максимальная скорость Байконура 22 узла. На 10% выше проектной.
10: Товарищ капитан, разрешите обратиться?
6: Слушаю вас.
10: Над кормой завис вертолет. Очень низко, метрах 20, движется к носовой части судна.
7: Какие-то люди снимают судно двумя камерами.
5: Может быть, это вертолет теленовостей? Толлер, это вы пригласили их?
4: У телевидения другие вертолеты. И потом у них на борту есть эмблема ТВ. Просто увидели в заливе новый корабль и решили поглазеть. Вот так слава Нордстар разносится по миру.
6: Толлер, а вы никогда не работали в рекламе?
4: По сути дела, я всю жизнь только этим и занимаюсь. Ну что ж, моряки, давайте поворачивать к берегу. Сегодня нам обещали на обед утку по-китайски. После обеда продолжим испытания.
5: Глеб.
6: Да?
5: Хотите поставить судно к причалу самостоятельно?
6: Я? Хочу. Я готов.
5: Ну, тогда занимайте свое место.
6: Старпом, прикажите палубной команде занять места по швартовому расписанию. И передайте в машину средний ход. Руль на 15 градусов вправо.
4: Смотрите, Генри, у него лицо счастливого мальчишки.
5: А он и есть счастливый мальчишка.

0: Глеб, сколько лет вы плаваете капитаном?
1: Третий год.
2: Хороший результат. В 32 года получить судно выпадает не каждому моряку. Вы четвертые сутки на Байконуре, но поставили его к причалу с первой попытки без толчков удара.
3: Положи это.
2: Да, обычно нужно привыкнуть к судну.

0: для того, чтобы его корпус стал твоей кожей, а рули и винты твоими нервами. У вас отличное чувство корабля.
1: Благодарю. Да.
2: Господин капитан, а сколько было вам лет, когда вы стали капитаном?
3: Да.
0: Это очень давно было. Так давно, что мне кажется иногда, что я всегда стоял на мостике. Передайте, пожалуйста, мне сливки.
2: Да, пожалуйста.
0: Благодарю вас. Я начал плавать во времена, когда пассажирам за обедом на каждые 6 человек подавали блюдо с 7 бифштексами.
3: Семью?
0: С 7 бифштексами. Как вы думаете, почему?
3: Ну, я так полагаю, по всей видимости, 7-й бифштекс был рассчитан на человека с хорошим аппетитом.
2: Слишком просто для начала века.
4: 7 порций мяса на 6 человек.
0: Да, да, да, да. Блюдо с 7 бифштексами на 6 человек.
4: Эклунд, входите, что у вас?
5: Господин Доллер, вам письмо.
4: Давайте, давайте его сюда. Парни, я вынужден вас оставить. Меня вызывают совет директоров фирмы.
1: Вы надолго? Вас подождать?
4: Не надо. Неизвестно, насколько я задержусь. Продолжайте испытания. Эклунд, на чем мы поедем?
5: Ваша машина у трапа.
6: Не захватите меня с собой, Доллер. Я хочу успеть засветло домой.
4: Пожалуйста.
6: Глеб,
1: да.
6: У меня кое-какие дела в торгпредстве, а утром в понедельник я буду на борту. Всем до свидания.
1: До свидания.
4: Идемте, Эклунд.
1: До свидания.
3: Да, господин капитан, я хочу вернуться к бифштексам, простите. А сколько было за столом стульев? 6 или 7?
0: За каким столом?
3: Ну, как?
7: На котором стоит блюдо с 7 бифштексами и ждет ответа.
3: Да.
0: За этим столом стульев, как и пассажиров, было 6.
3: 6? А как же?
7: Старпом, старпом, не мучайтесь. Это делалось для того, чтобы 6-й пассажир не брал с блюда последний бифштекс.
0: Капитан, а как вы догадались? Вы что, знали? Откуда?
7: В нашей семье я 5-й капитан. Оба моих деда, отец и старший брат капитаны.
0: Вы 5-й капитан?
7: Ну, выходит, что 5-й.
2: А, смотрите, смотрите, приехал Дима на автомобиле.
4: Купил все-таки.
2: Раз на автомобиле, значит, купил. По-моему, это Кадиллак.
8: По-моему, тоже.
3: Садитесь, пожалуйста. Поесть можно, а?
7: Проходите,
4: садитесь. Давай, давай, давай.
3: Спасибо. Понимаете, я за этим Кадиллаком давным-давно охотился.
7: Ну?
4: Смотри, не автомобиль, а корабль целый.
3: Точно. А сверху-то он выглядит еще длиннее.
4: Теперь, друзья мои, когда Дима не будет в радиорубке, ищите его в Кадиллаке.
9: Товарищ капитан, разрешите обратиться?
7: Да, пожалуйста.
9: Полчаса назад на борт позвонили из диспетчерской фирмы и предупредили, что наш выход в море задерживается до 13:30.
7: По каким причинам?
9: У них не было свободных буксиров, чтобы вывести нас на рейд. Я решил вас не беспокоить во время обеда, но только что из диспетчерской позвонили еще раз и просили передать вам, что выход на ходовые задерживается еще на 40 минут.
0: У вас какие-нибудь проблемы, Глеб?
7: Да. Нам не будут вовремя поданы фирмой буксиры.
0: Не будут поданы?
7: Да, они заняты.
0: Чем?
7: Вот этого я не знаю, господин Крофт.
0: Сейчас я буду это выяснять. Я скоро вернусь.
7: Старпом.
4: Слушаю, товарищ капитан.
7: Свяжитесь с диспетчерской службой и передайте, чтобы перенесли приход автобуса для команды на 2 часа. Если мы уйдем в море в 4 и придем обратно в 7, водителю незачем нас тут ожидать 3 часа.
4: Автобус уже пришел.
7: А почему так рано?
4: Не знаю.
7: Действительно наш. Странно. Буксиры задерживаются. Автобус из отеля пришел раньше. Иван Федосеевич, чем занят наш экипаж?
4: Оба экипажа играют на верхней палубе в футбол.
7: Ну, пусть доиграют. А потом пусть наши приступают к освоению техники. Сообщите, что о времени выхода в море будет объявлено особо.
4: Будет исполнено.
0: Глеб, я разговаривал с главным инженером верфи Штромом.
7: Так.
0: По техническим причинам наш выход в море перенесен на завтра. Прошу вас принять наши извинения от имени администрации фирмы.
7: Что за технические причины, из-за которых отменен выход в море?
0: Глеб, я не располагаю более конкретной информацией.
7: Ну, тогда я постараюсь получить ее у Холланда. Я сейчас же еду к нему. Дима! Дима, заводи свой Кадиллак, поедем в город. Иван Федосеевич, команда может ехать в город.
3: Будет исполнено.
7: В связи с тем, что сегодня выход в море по независящим от нас обстоятельствам фирмы отменен, я хочу получить от него гарантии, что это произойдет завтра.
0: Я провожу вас к трапу.
8: Борт Байконура. Господин Крофт, вас к телефону.
7: Пусть подождут. До свидания, господин Крофт.
0: До свидания, Глеб. Желаю удачи.
6: Капитан Крофт.
10: Крофт, это говорит Холланд. Не называйте моего имени. Где русский экипаж?
6: Они садятся в автобус.
10: Садятся или уже сели?
6: Я не вижу принципиальной разницы.
10: Где капитан Григорьев?
6: Капитан Григорьев на трапе. Я могу его подозвать.
10: Я вас об этом не просил. Он тоже собирается сесть в автобус?
6: Нет, он едет не в отель с экипажем, а к вам.
10: Ко мне? Понятно, Крофт, понятно. А теперь слушайте меня внимательно. Прошу вас начать консервацию главного двигателя и всех вспомогательных механизмов судна.
6: Консервацию? Зачем? Может быть, я вас не совсем точно понял?
10: Вы поняли меня абсолютно правильно. Задержите свой экипаж на вторую смену. Передайте людям от моего имени, что за эту работу им будет оплачено по двойным ставкам. На вас, Крофт, естественно, эта оплата распространяется тоже.
11: Плохие новости, капитан.
6: Странные новости, Олаф. Настолько странные, что кажутся плохими.

0: Может быть, еще чаю, кофе, печенье?
1: Нет, нет, ничего не надо. Эклунд, я сижу в приемной уже 1.5 часа. Прошу еще раз сообщить президенту, что капитан Григорьев настоятельно просит его принять.
0: Господин Григорьев, я уже передал господину президенту, что вы в приемной. Как только господин Холланд освободится от других дел, он тут же вас пригласит.
1: Передайте, что у меня не рядовое дело, а требующее немедленного вмешательства президента.
0: Господин капитан, у президента нет рядовых дел. Господин капитан, господин Григорьев, прошу вас, вернитесь!
1: Эрик, я не могу больше ждать.
0: Господин президент, я говорил русскому капитану, что вы заняты.
2: Оставьте нас, Эклунд. Глеб. У меня плохие вести. Я уполномочен советом директоров сообщить тебе, что мы расторгаем советской стороной контракт.
1: Ты хочешь сказать, что судно, за которое нами уплачено все 100%, вы намерены нам не отдавать?
2: Ну, поверь, Глеб, я искренне сожалею о случившемся. Но, увы, есть обстоятельства, которые выше нас. Вот гарантийное письмо, по которому ваша сторона получит все 100%, плюс штраф и все прочее, что полагается в этом случае.
1: Ничего не понимаю. Сначала вы просите деньги, сейчас вы готовы все вернуть. Эрик, между нашими странами война?
2: Слава богу, нет. Но, повторяю, есть обстоятельства, которые выше нас.
1: Выходит, я правильно понял. Ваша фирма в одностороннем порядке расторгает с нами договор. Чем можно объяснить этот шаг?
2: Повторяю, Глеб, ваша сторона получит все деньги.
1: Эрик, неужели СССР, как страна-заказчик, представляется вам партнером, с которым можно поступить так, как заблагорассудится в фирме? Мы заказали у вас не прогулочную яхту, а грузопассажирское судно. И у нас есть вполне определенные хозяйственные планы, связанные с его эксплуатацией. Я категорически настаиваю на продолжении нашего диалога в присутствии советского консула.
2: Так. Господин Григорьев, я информировал вас об окончательном решении совета директоров. Пожалуйста, не забудьте ваше письмо. Господин Григорьев, вы забыли гарантийное письмо.
3: Я не забыл. Я оставляю его вам.
2: Господин Григорьев.
4: Куда едем?
1: Давай, Дима, быстро в отель.
4: А что? Что-нибудь случилось, товарищ капитан?
1: Не крути головой, поехали. Поехали как можно быстрее.

0: Молодец, быстро добрались. Слушай меня внимательно.
1: Глеб Николаевич.
0: Да.
1: Смотрите, наши к отелю подъехали.
0: Так, значит, все здесь. Ну, это удача.
1: Еремин! Еремин, Женя!
2: Добрый вечер, товарищ капитан.
0: Так, Женя, садись со своими механиками в машину.
2: Глеб Николаевич, что-нибудь стряслось?
0: Стряслось, Женя, стряслось. Зови ребят, всех зови.
2: Так, понял.
3: Иван Федосеевич, Сережа, Костя, все сюда. Давайте.
0: Ребята, все берите такси, быстро.
1: А что?
0: И поезжайте за нами.
1: Что случилось?
2: Что случилось?
0: Ребята, Нордстар отказывается отдать нам корабль.
2: Как отказывается?
0: Отказывается. Дима, как ты думаешь, телефоны в посольстве прослушиваются?
1: Не знаю, товарищ капитан.
0: Если прослушиваются, то значит мы делаем сейчас все правильно.

0: Дима, что? Дима, не надо отрываться от остальных машин. Нам надо подъехать к верфи вместе со всеми.
1: Слушайте, ребята, а может у Нордстар появился шанс загнать Байконур подороже? Какой-нибудь шейху?
2: Вряд ли. За сиюминутные выгоды пойти на разрыв с таким долгосрочным партнером, как мы? Нет. Причина в чем-то другом.
1: Хорошо, в чем?
2: Не знаю, Иван Федосеевич, не знаю. Но убежден, что фирма Нордстар не может пойти на такой шаг без особой на то причины.
1: Ты как будто их оправдываешь, Тимур.
2: Я их не оправдываю, я их не оправдываю. Я хочу понять, что стоит за этим их шагом.
1: Ну что тут понимать? Не может пойти. Ну пошла ведь, пошла. Все тут просто и проще не бывает. Фирма Нордстар нуждается в деньгах. Ну все, тут вдруг нашелся более выгодный клиент. Почему в такой ситуации не подсуетиться?
3: И все равно я не понимаю. И потом, почему все так спешно? С утра судно наше, после обеда уже нет.
0: Да, Женя прав. Какая-то странная спешка. И вот почему я решил все это притормозить.
1: А если...
0: Так, все. Все, ребята, прекращаем разговоры. Через 200 метров ворота верфи. Еремин, посмотрите назад. Все машины?
3: Так, одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Все. А что ты будешь делать со своим кадиллаком, Дима?
4: Что-что? Одним краном на борт.
0: Так, прекращаем разговоры. Рядом проходная. Ребята, улыбаемся, улыбаемся.
5: Да, да, мы как все здесь.
6: Если не ошибаюсь, русские парни...
0: Вы не ошибаетесь. В этих шести машинах весь мой экипаж. 30 человек.
6: Да я знаю ваших ребят в лицо. Сейчас посмотрю машины.
3: Если он сейчас решит войти в будку и поднять трубку, мы можем наверх не попасть.
1: Почему?
3: Вполне вероятно, что сюда уже сообщили, что мы покинули отель.
1: Ребята, улыбаемся, давай, улыбаемся, давай. Ребята.
0: Конечно.
6: Все в порядке, господин капитан. Я поднимаю шлагбаум. Проходная верфи Нордстар.
7: Фред, где тебя носит? Найди у себя на столе пропуска на русский экипаж.
6: Одну минуту, сержант. Вот эти пропуска.
7: Учти, с завтрашнего дня они аннулируются.
6: Аннулируются? Но они выписаны до понедельника, включительно, а сегодня только пятница.
7: Повторяю, эти пропуска завтра недействительны. Убери их со стола.
6: Хорошо, сержант. Когда русские будут возвращаться обратно к тебе в отель, я их предупрежу об этом.
7: Русские возвращаться? Откуда?
6: Они только что проехали на территорию верфи.
7: Как только что?
6: Только что, на шести легковых машинах. Алло. Алло, господин сержант.
1: Глеб Николаевич, экипаж на борту.
0: Поднять трап.
3: Глеб Николаевич, на причале у борта полицейские машины.
0: Так, опустить трап.
3: Может быть, вам не следует рисковать, на причале полицейские машины.
0: Нет, нет, я сам спущусь к ним.
8: Господин Григорьев?
0: Да.
8: Вам следует немедленно покинуть судно.
0: Мы останемся здесь до тех пор, пока не будет ликвидировано недоразумение, возникшее не по нашей вине. Готов немедленно приступить к переговорам с руководством фирмы.
8: Капитан, если вы не покинете судно в течение 20 минут, я буду вынужден применить силу.
0: Как вам будет угодно, но мы останемся здесь до тех пор, пока сюда не прибудут представители советского посольства.
8: Я повторяю, у вас в распоряжении всего 20 минут.
0: Поднять трап!
9: Глеб, я хочу понять, что тут происходит.
0: По-моему, чистейший бандитизм.
9: Я вас не понимаю.
0: Я могу объяснить. 3 года мы финансировали строительство этого судна. 3 года на наши деньги фирма платила зарплату своим рабочим, служащим и администрации. 3 года на эти деньги фирма расширяла свое производство, модернизировала технологии, увеличивала вклады в социальную сферу. А сегодня, за 2 суток до подъема нашего флага, фирма Нордстар в одностороннем порядке расторгла договор и приняла решение судно нам не отдавать.
9: Не отдавать?
0: Да-да, я не оговорился, не отдавать.
9: Но вам объяснили причины?
0: Нет, господин Крофт, причины мне объяснены не были. И это произошло на четвертые сутки после того, как мы согласились выплатить фирме последние 3 миллиона долларов до окончательного завершения ходовых испытаний. Если вас интересует, я могу объяснить, по какой причине мы на это пошли.
9: По какой же?
0: Мы пошли на это в связи с настоятельной просьбой совета директоров Nordstar. У фирмы финансовые затруднения, и советская сторона решила выручить фирму.
9: У вас есть копия акта о выплате фирме Nordstar 100%?
0: Разумеется. Этот документ существует, но этот документ находится у нашего торгпреда. Он прибудет на Байконур только в понедельник утром. Хотите доказательства того, что фирма затеяла какую-то непонятную игру?
9: Я слушаю вас.
0: Через минуту заканчивается срок, который отпустил мне полицейский офицер на сборы и уход с Байконура. Если через 42 секунды полиция не начнет действовать, значит, ей известно, что решение фирмы авантюрное, и она не захочет быть к этому причастной. Ну вот, пошла 22-я минута. Прошу вас, капитан. Прошу вас дать мне возможность послать телег в советское посольство, и Батюшков через 3 часа с документами будет на борту.
9: Когда вы узнали о том, что фирма расторгла с вами договор?
0: В 16:30.
9: Почему же вы не вызвали своего торгового представителя, когда были на берегу?
0: Я очень спешил. Если бы Nordstar сообразила ликвидировать наши пропуска чуть раньше, нас бы здесь не было. Нам труднее было бы отстаивать свое право на корабль.
9: Когда вы хотите дать телекс?
0: Немедленно.
9: Хорошо. Но при одном условии. Я буду при этом присутствовать.
0: Хорошо.
9: Олаф, проводите нас в радиорубку.
10: Слушаюсь, господин капитан. Не понял. Так. Товарищ капитан, радиостанция выведена из строя.
0: Что это значит, капитан Крофт?
9: Олаф, передайте второму помощнику, пусть вскроет спасательный шлюпбот и передаст капитану Григорьеву аварийный радиопередатчик.
10: Есть, господин капитан.
9: Это можно отремонтировать?
10: Нет, нельзя. Здесь отсутствует целый блок. Господин капитан, шлюпботы, в которых были радиопередатчики, кем-то вскрыты.
9: А где радиопередатчики?
10: Их нет.
9: Кто это сделал? Я спрашиваю, кто это сделал?
11: Господин капитан, это сделал я.
9: По какой причине?
11: Я получил указание технического директора верфи, Толлера.
9: Каким образом?
11: По телефону.
9: Почему же вы не оповестили меня об этом?
11: Я считал, что вы были оповещены.
9: Куда вы дели радиопередатчики?
11: Их нет.
9: Где они? Я к вам обращаюсь, Варнинг.
11: Господин Крофт, мы стоим у причала, и вам не следует вести себя так, как будто мы в открытом море, и вы единственный человек, отвечающий за то, что происходит на корабле.
9: Варнинг, я в последний раз спрашиваю, где радиопередатчики?
11: Они за бортом.
9: Вы моряк и смогли это сделать? Убирайтесь отсюда вон.
11: Я останусь здесь столько, сколько это будет необходимо, Nordstar.
9: Капитан, есть еще вариант.
0: Так.
9: Вы можете связаться с вашим посольством по телефону.
0: Я уже пытался связаться несколько раз, но не смог. Телефонистка коммутатора верфи все время говорит, что междугородняя линия занята.
9: Все время?
0: Все время.
9: Свяжитесь с президентом Холландом.
0: Эклунд отвечает, что президента нет на месте. Похоже на то, что президента Nordstar кто-то душит.
9: Вы предполагаете, что Nordstar пошла на расторжение договора под чьим-то нажимом?
0: Во всяком случае, это так выглядит.
9: Под чьим же?
0: Я этого пока не знаю, но чье-то давление на фирму было. Было. Убежден, что во время обеда ваш президент не знал о том, что случится через час. Поэтому история, в которой мы сейчас с вами участвуем, вовсе не про то, как одни хорошие парни пытаются проучить других. Нехороших парней.
9: Что же это?
0: Не знаю. Пока не знаю, но давление было. Было.
12: Глеб Николаевич, разрешите обратиться?
0: Слушаю вас.
12: Вы знаете, что мы заказали поставщику продукты?
3: Так.
12: Только что он их доставил к борту, но полиция задержала его и помешала передать продукты на борт. Он пытался пробиться сквозь полицейский заслон, но его затолкали в кузов. Один из полицейских сам сел за руль и увел его с причала.
3: Выходит, мы остались без еды.
12: Выходит так.
3: Бред какой-то. Стоим в 300 метрах от города, в 2 милях от рейда с кораблями, никому ничего о своем положении сообщить не можем. Немые, беспомощные.
1: Товарищ капитан.
3: Да, старпом.
1: Они отключили воду. Видите правый шланг? С причала по нему подавалась вода на борт. Он перестал вибрировать.
3: Дайте указание проверить уровень в питьевых цистернах.
1: В цистернах практически нет уже воды. Глеб Николаевич, по-моему, самое время решительно действовать.
3: Решительно это как?
1: Как? Пожалуйста. Можно весь экипаж фирмы запереть в спардеке и после этого ставить свои условия.
3: Иван Федосеевич, неужели вы не понимаете, что в ситуации, в которой мы оказались, легче всего начать именно драку? Наша задача этого не допустить. Ни в коем случае.
1: Ну-ну, посмотрим, как у вас это получится.
13: Капитан!
3: У тебя что, Стармер?
13: Они откачали из цистерн топливо и масло.
1: Ну вот.
13: Вахтины мне доложили, что уровень топлива и масла в цистернах падает, но я не сразу сообразил, в чем причина.
3: Так. Выходит, 3 из 5 шлангов, перекинутых с причала на борт, бездействуют.
13: Да. Осталось 2. Электроэнергия и телефонный кабель.
3: Капитан Григорьев слушает.
7: Капитан, неужели вам не ясно, что, захватив судно, вы с каждой минутой усугубляете ситуацию, из которой вам и вашему правительству будет все сложнее и сложнее выбраться?
3: С кем я разговариваю? Представьтесь.
7: Вы разговариваете с сотрудником Нордстар.
3: Передайте президенту Холланду, что я готов вести с ним переговоры, но только в присутствии представителей советского посольства. Спешит Нордстар, спешит. А знаете почему, господин Крофт?
9: Нет, не знаю. Почему?
3: Какой сегодня день?
9: Заканчивается суббота.
3: Мне нужно продержаться 40 часов. Всего 40 часов. В понедельник сюда вернется Батюшков. В нашем посольстве узнает, что здесь происходит, и тогда Нордстар будет намного сложнее расправиться с нами.
9: Я все-таки не понимаю, зачем это нужно, Нордстар?
3: Не удивляйтесь, капитан, но мне кажется, что все эти игры связаны с международной конференцией, которая начинает свою работу в вашей столице в понедельник в 11 часов утра.
9: Вам, русским, всюду мерещится заговор.
3: Но все, что сейчас происходит, разве выглядит миражем?

0: Алло. Крофт слушает.
1: Генрих, извини, что я звоню чуть свет, но я только что узнала, что вы стоите на верфи. На судне какие-нибудь неполадки?
0: Доброе утро, Ингрид. Почему ты не спишь?
1: У нас ливень. По окнам ужасно барабанит вода. И потом, ты же знаешь, я боюсь грома. Генрих, у тебя все в порядке? Хочешь, я приеду к тебе?
0: Нет, нет. Оставайся дома.
1: Но в понедельник на подъем флага ты не отменяешь приглашение?
0: На подъеме флага ты будешь обязательно.
1: У вас там тоже ливень?
0: Льет всю ночь.
1: Генрих, как ты себя чувствуешь?
0: Не беспокойся, у меня все в порядке. Я тебе позвоню. Войдите.
2: Доброе утро, капитан.
0: Доброе утро, Улов.
2: Я принес вам завтрак. В термосе кофе, в пакете сэндвичи.
0: Откуда все это?
2: Ящик с термосом и пакеты с сэндвичами только что опустил на палубу кран. Я думаю, фирма позаботилась о нас. Наши люди очень рады этой посылке. Бутерброды с ветчиной и сыром.
0: Вы побеспокоились о том, чтобы часть продуктов передали русскому экипажу?
2: Я распорядился, но наши люди буквально восстали.
0: Идемте, Олаф.
2: Вы не ели почти сутки. Может быть, сначала позавтракайте?
0: Идемте, идемте.

Игорь Владимирович Ильинский играл Акима во «Власти тьмы» Льва Толстого, читал на концертной эстраде его детство, отрочество и юность. И, наконец, сыграл роль Толстого в пьесе Иона Друце «Возвращение на круги своя». Посвящена пьеса последним дням Льва Толстого, предшествующим его уходу из Ясной Поляны. Игорь Ильинский в этой роли по-толстовски суров. Лицо его освещено светом напряженной внутренней духовной работы. Он низкорослый, коренастый, в черной блузе, подпоясанной ремнем. Высокий купол лба, как бы овиваемый вздыбленными седыми прядями, как у пророка. Толстовская борода, характерный широкий нос, цепкие глаза из-под мохнатых бровей, крепкий 82-летний старец, еще скачущий на коне, мужик и граф, старый матерый волк, обложенный на охоте псами Российской империи.

0: Начало 20-го столетия. Глубь России. Остывшие осенние поля Тульской губернии. В Яснополянском доме тихо, темно. Только в коридоре потрескивает ночник. Небольшая комната второго этажа. Диван, на котором послана постель. Беспокойная, измаившаяся фигура старика.
1: Пятый час, а мне не спится. Боль в ногах, боль в затылке. Кажется, опять был припадок. Я чувствовал с вечера его приближение. Но никого не позвал, боясь, что услышит Соня. И опять будет истерика в доме. Эти скандалы измучили меня несказанно. Хуже всего то, когда после ссоры она становится на колени и целует мне руки. Это просто невыносимо.

Какая странная, какая удивительная моя судьба. Едва ли есть в мире забитый, страдающий от бессилия бедняк, который бы чувствовал хотя бы сотую долю того, что чувствую я, видя весь ужас и насилие, окружающее нас. Чувствовал я это давно, и чувство это с годами все росло и росло, и дошло в последнее время до высшей степени. И мучительно чувствую все это. Я, тем не менее, живу в развращенной среде богатых и не могу, не нахожу в себе силы уйти из нее.

0: В окнах темно, в доме тихо, слабо потрескивает ночник. Софья Андреевна пьет успокоительные капли, и опять тяжкие предчувствия обступают ее. Она тихо встает, набрасывает на себя халат, входит в кабинет мужа, зажигает свечу и начинает рыться в его столе.
1: Левочка, неужели верны слухи, что ты подписал тайное завещание, которое лишает всех наших детей наследства? Каковы бы ни были твои убеждения, какова бы ни была твоя вера, я не дам пустить по миру детей. И, пожалуйста, Левочка, не отстраняй меня от своих дел. Сегодня ты весь вечер писал в дневнике, а я не знаю, что ты там писал, и потому не могу уснуть. Ты не можешь от меня что-либо скрывать. Я всю жизнь была твоим самым близким и верным другом. Я нарожала тебе полон дом детей. Я переписывала твои сочинения бесчетное количество раз. Я не усну, пока не прочту, что ты вечером писал

0: Лев Николаевич слушает, как она шуршит бумагами в соседней комнате и думает.
1: Милая Соня, как я с молоду тебя любил, так не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю все 48 лет нашей совместной жизни. Я не могу тебя упрекать за то, что ты не пошла за мной в моем духовном движении. Духовная жизнь каждого человека есть тайна самого человека. И требовать от других такого же таинства нельзя. Это уже перестанет быть таинством. Но менять свой образ жизни, свои убеждения я не могу, потому что мысли мои и слова мои есть суть свободы моей. Я защищу ее перед кем бы то ни было. Пожалуйста, Соня, не ройся по ночам в моих бумагах. А если ты не примешь этого моего условия, если ты лишишь меня свободы, я уйду из Ясной.
0: При последних словах Софья Андреевна вдруг замерла, быстро задула свечу, вышла. Лев Николаевич встал, подошел к окну. Все спят в доме. Спит и Софья Андреевна в окружении склянок, и только Льву Николаевичу Толстому не спится.

И волк наконец решился. Глубокой ночью в глухом лесу он принял самое важное в своей жизни решение. Время было холодное. Он сладко дремал в своей берлоге, ни о чем таком не помышляя. Но какие-то высшие силы разбудили его среди ночи. Сказали, что пора. Пробил час. Он был старым мудрым волком. Он хрипло завыл, проклиная свою судьбину. Затем умолк, смирился и пошел в свой самый трудный, свой последний путь.

широким и неуютным, оголенным поздней осенью полям шел одинокий старик с палкой. На девятом десятке идти трудно и душно. В тот день ему пришлось долго кружить, и когда он свернул с обходной дороги, пошел по новому, неутрамбованному еще полотну, он увидел среди рабочих человека, которого тотчас узнал. Это был тот самый Федотка, который учился у него когда-то в Яснополянской школе.

0: Когда он наконец вернулся с прогулки, Софья Андреевна играла на фортепиано. Толстой стоял усталый и неподвижный, как каменное изваяние, тяжело опираясь на трость.
1: Соня, почему в наших лесах бьют и стреляют в людей, которых я учил грамоте в своей школе, чтобы облегчить им жизнь?
2: Это, верно, какое-то недоразумение.
1: Я не о недоразумениях тебя спрашиваю. Я спрашиваю тебя, почему в наших лесах бьют моих учеников? И кто этот Ахмед? Откуда он взялся в нашем доме?
2: Я его наняла, когда и в нашем уезде начались волнения среди мужиков. Наняла, чтоб он не дал срубить наши леса, чтоб нас не подожгли в нашем же доме.
1: Я скорее отдам под вырубку лес. Скорее соглашусь сгореть в своем доме, чем поднять руку на своего ученика.
2: Нашел тему для разговора. Они сами между собой дерутся до полного увечья. И все-таки ты чудно сегодня погулял. У тебя румяное лицо.
1: Господи, Господи, я припадаю к стопам твоим и прошу дать мне самое большое терпение, какое только ты можешь отпустить обыкновенному смертному.

Обед длился долго. Потом настало время ужина, а на втором этаже Яснополянского дома все еще стоял веселый шум. Это было необычайно для дома Толстых. Это было наперекор всем заведенным порядкам. После долгих недель недомолвок, колких объяснений, истерических сцен и бессонных ночей вдруг наступила разрядка. Приехал Гольденвейзер, пианист и друг Толстых. Приехали дети, приехали внуки. Свежий ветер ворвался в Яснополянский дом. Один Лев Николаевич не принимал в этом участия. Сразу после обеда он ушел в свой кабинет. Горели свечи в маленьком бронзовом подсвечнике. Лежали наготове бумага и перо. И вдруг к нему прорвался его собственный голос, но не нынешний старческий, а тот далекий, сильный и мужественный голос поры его зрелости.

0: ниже подписавшийся. Граф Лев Николаевич Толстой, находясь в здравом уме и твердой памяти, на случай моей смерти делаю следующие распоряжения. Все мои литературные произведения, когда-либо написанные по сие время, и которые будут написаны мной до моей смерти, как уже изданные, так и неизданные, как художественные, так и всякие другие, оконченные и неоконченные, драматические и во всякой иной форме, переводы, переделки, дневники, частные письма, черновые наброски, отдельные мысли и заметки. Словом, все без исключения написанное мной, где бы таковое ни находилось, у кого бы оно ни хранилось, как в рукописях, так равно и напечатанное, чтобы весь мой труд не составлял бы после моей смерти ничьей частной собственности, и мои произведения могли бы безвозмездно быть издаваемы и перепечатываемы всеми, кто того пожелает. Еще и главное, прошу всех, и близких, и дальних, не хвалить меня после моей смерти. Часто я был так нечист, так испорчен страстями личными, что свет истины затемнялся моей темностью. Но все-таки изредка высшая истина проходила через меня. Мой дух придавал ей форму. И это были счастливейшие минуты моей жизни.
1: Свечи догорают, капли воска растекаются по чистому листу. Лев Николаевич сидит в кресле с закрытыми глазами, но лицо его светлеет, становится одухотворенным, как в минуты напряженной и удачной работы. Решение, над которым он бился больше 10 лет, наконец было принято теперь, этим вечером. И такой душевный покой, такое облегчение он почувствовал, что боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть то великое блаженство, которое охватило его. А на втором этаже Софья Андреевна музицировала вместе с дочерью в 4 руки. Но хотя и увлеченная музыкой, она все время следила за тем, что творится в кабинете Льва Николаевича. Она вошла, увидела его лицо, и это светлое, одухотворенное лицо привело ее в ужас.
2: Ты меня звал, Левочка?
0: Нет.
2: Извини, пожалуйста. Я сидела у себя, и мне показалось, что ты меня зовешь.
0: Еще раз подтверждаю, что нет.
2: Извини.

0: Лёвочка, ты меня звал?
1: Извини меня, но и на этот раз нет.
0: Странно. Странно. Второй раз слышу в своей комнате, как ты меня громко и настойчиво зовёшь.
1: Тебе показалось. Ничего, это бывает.

0: Лёвочка, у меня сегодня на редкость трудный день. Мне всё почему-то кажется, что в нашей жизни произошла какая-то катастрофа, которая до меня еще не дошла, но с минуты на минуту дойдет. И мне становится жутко. Я молю тебя о помощи.
1: Чем же я могу тебе помочь?
0: Успокой меня. Или, если тебе этого не хочется, ну просто посиди со мной. Я постараюсь сама себя успокоить.
1: Хорошо. Посидим. Что меня всегда в ней поражало, это ее интуиция, выдающаяся, дьявольская интуиция. 10 лет идут разговоры о моем завещании. Она волновалась и не очень, но вдруг я подписал этот документ, не прошло еще и суток, она уже заметалась, хотя наверняка еще ничего не знает.

0: Поговори со мной, Левочка.
1: О чем мы будем с тобой говорить?
0: Хотя бы о нашем последнем утешении, о Ванечке.
1: Давай поговорим о Ванечке.
0: Ты знаешь, мне кажется, что он родился таким красивым и хорошим только потому, что Бог его нам дал на старости лет, когда сами мы стали красивее и духовно богаче, чем были в молодости.
1: Может быть.
0: И еще я подумала, что не случайно в народных сказках эти самые Ванюши-дурачки, самые младшие дети оказываются самыми сильными и мудрыми. Они впитывают в себя опыт взрослых родителей и становятся опорой семьи.
1: Очень хорошая и интересная мысль.
0: И еще я думаю, что если б он у нас тогда, после той тяжелой болезни, выжил, у нас все было бы теперь по-другому.

Сочинение тоже называлось бы «Детство о своей жизни в Ясной». И, может, потому нам теперь так горько, что последнего, лучшего нашего сына нет. И никто не увидит нас молодыми глазами. Никто той книги о Ясной не напишет.

Все это очень грустно. И вспомнились почему-то стихи Фета об осени. С вечера все спится, на дворе темно, лист сухой валится. Ночью ветер злится, да стучит в окно.

Ночью у Софьи Андреевны был тяжелый приступ истерии. Только во втором часу ночи удалось ее успокоить. Софья Андреевна спала плохо. Ее мучили кошмары. Снился ей один и тот же сон, но снился как-то урывками, то доберется до середины, а там все срывается, и все начинается сызнова, то дойдет до конца, и опять все то же самое. Снился ей Исаакиевский собор в Петербурге. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний и 6 других митрополитов, подписавших в свое время определение Святейшего Синода об отлучении графа Льва Толстого от церкви. Она кричит, кого-то хватает руками, а тем временем во дворе Исаакиевского собора горит костер и ведут к тому костру Льва Николаевича. Дикий крик сотрясает утихший было дом Ясной Поляны –

0: И опять бегают врачи, несется прислуга с компрессами и грелками.
1: А волк лежал долго и неподвижно. Под вечер открыл глаза, увидел далеко внизу под собой пропасть. Он долго и завороженно смотрел, как наливалась она сумерками, как таяли в темноте ее острые скалы. И этот вечерний туман, и эта пропасть стали последним окном его угасающей жизни.

Он прожил красивую, истинную волчью жизнь. И за ту истинность, за свое некогда грозное имя, он должен был свершить прыжок. И все в мире замерло, отсчитывая начало конца. Чувство отчаяния, что ничего из прожитой жизни не вернется более. Чувство страха, что его найдут мертвого на скале, и он станет пылью, ничем не проявив своей последней воли. Ощущение ловушки. Точное знание законов облавы. Одиночество. Жуткое одиночество последних дней. И эта пропасть, вдруг выросшая перед ним, ее глубина, ее туманная тоска, все это удивительно сплелось в одно мгновение, в одно дыхание, в один прыжок. И волк прыгнул. И стало тихо, спокойно. И за этим покоем, за этой тишиной, ничего уже более не последовало.

0: Мне надо идти. Я должен дойти до конца.
1: Глубокой ночью сонный конюх медленно, стараясь не шуметь, запряг лошадей и вывел их за каменные ворота Ясной Поляны.

0: Лев Николаевич, уже одетый в дорогу, сел за свой рабочий стол, зажег свечи, взял перо.
1: Истина, получившая четкое и ясное выражение, становится непобедимой.

смотрел на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет. И там, как красный неправильный уголь, солнце. И подумал, нет, этот мир не шутка. Не юдоль испытаний только и перехода в лучший мир вечный. А это один из вечных миров, который прекрасен, радостен, и который мы не только можем, но должны сделать прекрасней и радостней для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем.

Я уже 2 дня ничего не правлю. Как бы мне выправить рукопись? Я последние 2 дня без перерыва только диктую. Вот и конец. И ничего. Как просто. И как...

Весь ноябрь 2011 года Анна Ивановна пролежала в постели. У нее было воспаление легких. Юра, Миша, Гордон и Тоня весной следующего года должны были окончить университет и высшие женские курсы. Юра кончал медиком, Тоня – юристкой, а Миша – филологом по философскому отделению. В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно – взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен. Новизна его восприятий не поддавалась описанию, но, как невелика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание, в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общеполезным. Вот он и пошел по медицине. Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод. И вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине. Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспредметных, праздных и ненужных. Как-то вечером, в конце ноября, Юра вернулся из университета поздно, очень усталый. Ему сказали, что днем была страшная тревога, у Анны Ивановны сделали судороги, съехалось несколько врачей, советовали послать за священником, но потом эту мысль оставили. Теперь ей лучше, она в сознании, и велела, как только придет Юра, безотлагательно прислать его к ней. Юра послушался и, не переодеваясь, прошел в спальню. Комната носила следы недавнего переполоха. Сиделка бесшумными движениями перекладывала что-то на тумбочке. Больная плавала в поту и кончиком языка облизывала сухие губы. Она резко осунулась с утра, когда Юра видел ее в последний раз. «Не ошибка ли в диагнозе?» – подумал он. «Все признаки крупозного. Кажется, это кризис». Поздоровавшись с Анной Ивановной и сказав что-то ободряюще пустое, что говорится всегда в таких случаях, он выслал сиделку из комнаты. Взяв Анну Ивановну за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в тужурку за стетоскопом. Движением головы Анна Ивановна показала, что это лишнее. Юра понял, что ей нужно от него что-то другое. Собравшись силами, Анна Ивановна заговорила. «Вот исповедовать хотели. Смерть нависла, может, каждую минуту». Анна Ивановна закашлялась. «Перестань, мама, тебе вредно так», — предостерегла Тоня. «Ничего, ерунда. Да, кстати, Егоровна насплетничала, будто бы вы сомневаетесь, ехать ли вам послезавтра на елку. Чтобы я больше этих глупостей не слышала. Как вам не стыдно? И какой-то Юра после этого врач. И так решено, вы едете без разговоров». Анна Ивановна снова закашлялась, на этот раз гораздо дольше. Приступ не проходил, она все не могла продышаться. Юра и Тоня подбежали к ней в одну и ту же минуту. Они стали плечом к плечу у ее постели. Продолжая кашлять, Анна Ивановна схватила их соприкоснувшиеся руки в свои и некоторое время продержала соединенными. Потом, овладев голосом и дыханием, сказала: «Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга. Поженитесь. Вот я и сговорила вас», — прибавила она и заплакала. Уже весной 1906 года, перед переходом в последний класс гимназии, 6 месяцев ее связи с Комаровским превысили меру Лариного терпения.
Он очень ловко пользовался ее подавленностью, и когда ему было нужно, не показывая этого, тонко и незаметно напоминал ей о ее поругании. Эти напоминания приводили Лару в то именно смятение, которое требуется сластолюбцу от женщин. Смятение это отдавало Лару во все больший плен чувственного кошмара, от которого у нее вставали волосы дыбом при отрезвлении. Казалось, этому не будет конца, но весной на одном из последних уроков учебного года, задумавшись о том, как участятся эти приставания летом, когда не будет занятий в гимназии и последнего Лариного прибежища против частых встреч с Комаровским, Лара быстро пришла к решению, надолго изменившему ее жизнь. Она вырвала листок из записной тетради и написала соседке по парте Наде Кологривовой: «Надя, мне нужно устроить жизнь отдельно от мамы. Помоги мне найти несколько уроков повыгоднее. У вас много знакомств среди богатых». Надя ответила тем же способом: «Липи ищут воспитательницу, поступи к нам, вот было бы здорово. Ты ведь знаешь, как тебя любят папа и мама». Больше 3 лет Лара прожила у Кологривовых, как за каменной стеной. Ниоткуда на нее не покушались, и даже мать и брат, к которым она чувствовала большое отчуждение, не напоминали ей о себе. Лаврентий Михайлович Кологривов был крупный предприниматель-практик новейшей складки, талантливый и умный. Он ненавидел отживающий строй, он прятал у себя нелегальных, нанимал обвиняемым на политических процессах защитников и, как уверяли в шутку, субсидируя революцию, сам свергал себя как собственника и устраивал забастовки на своей собственной фабрике. Это был замечательный человек. Серафима Филипповна, его жена, была ему достойной парой. Лара питала к обоим восхищенное уважение. Все в доме любили ее как родную. На 4-й год Лариной беззаботности к ней пришел по делу братец Родя. Он рассказал ей, что юнкеры его выпуска собрали деньги на прощальный подарок начальнику училища, дали их Роде и поручили ему приискать и приобрести подарок. И вот эти деньги 3-го дня он проиграл до копейки. Сказав это, Родя плюхнулся всей долговязой своей фигурой в кресло и заплакал. Лара похолодела, когда это услышала. Всхлипывая, Родя продолжал: «Вчера я был у Комаровского. Он отказался говорить со мной на эту тему, но сказал, что если бы ты пожелала, он говорит, что хотя ты разлюбила всех нас, твоя власть над ним еще так велика. Ларочка, достаточно одного твоего слова. Понимаешь ли ты, какой это позор и как это затрагивает честь юнкерского мундира? Сходи к нему, чего тебе стоит, попроси его. Ведь ты не допустишь, чтобы я смыл эту растрату своей кровью». «Смыл кровью? Честь юнкерского мундира?» — с возмущением повторяла Лара, взволнованно расхаживая по комнате. «А я не мундир. У меня чести нет, и со мной можно делать все, что угодно. Да понимаешь ли ты, о чем просишь? Вник ли ты в то, что он предлагает тебе? Да ну тебя к черту! Стреляйся, пожалуйста! Какое мне дело? Сколько тебе надо?» 690 с чем-то рублей. Скажем, для ровного счета 700. Немного замявшись, сказал Родя. «Родя, нет, ты с ума сошел. Соображаешь ли ты, что говоришь? Ты проиграл 700 рублей? Родя! Родя, знаешь ли ты, в какой срок обыкновенный человек, вроде меня, может честным трудом выколотить такую сумму?» После некоторой паузы она прибавила холодно и отчужденно: «Хорошо, я попробую. Приходи завтра и принеси с собой револьвер, из которого ты хотел застрелиться. Ты передашь его мне в мою собственность с хорошим запасом патронов, помни». Эти деньги она достала у Кологривого. Служба у Кологривовых не помешала Ларе окончить гимназию, поступить на курсы, успешно пройти их и приблизиться к их окончанию, которое ей предстояло
в будущем 1912 году. В богатом доме, где Лару считали родною, не помнили долга, сделанного ею для роди, и о долге не напоминали. Этот долг Лара давным-давно вернула бы, если бы у нее не было постоянных расходов, назначение которых она скрывала. Она тайно от Паши посылала деньги его отцу, ссыльнопоселенцу Антипову, и помогала его часто хворавшей сварливой матери. Кроме того, она под еще большим секретом сокращала расходы самого Паши, без его ведома приплачивая его квартирным хозяевам за его стол и комнату. Паша, бывший немного моложе Лары, любил ее до безумия и во всем слушался. По ее настояниям он по окончании реального засел за дополнительный латыни-греческий, чтобы попасть в университет филологом. Лара мечтала через год, когда они сдадут государственные, обвенчаться с Пашею и уехать. Он учителем мужской, а она учительницей женской гимназии на службу в какой-нибудь из губернских городов Урала. Паша жил в комнате, которую Лара сама приискала и сняла ему у тихих квартирохозяев в новостроенном доме по Камергерскому, близ художественного театра. Калагривовы не отпускали ее. Она была окружена у них прежней лаской, но с тех пор, как Липа стала на ноги, Лара считала себя в этом доме лишнюю. Она отказывалась от жалования, ей его навязывали. Лара считала свое положение ложным и невыносимым. Ей казалось, что все тяготятся ею и только не показывают. Она сама была в тягость себе. Ей хотелось бежать, куда глаза глядят, от себя самой и Калагривовых, но по понятиям Лары до этого надо было вернуть Калагривовым деньги, а взять их в данное время ей было неоткуда. Она чувствовала себя заложницей по вине этой глупой Родькиной растраты и не находила себе места от бессильного возмущения. Паша, Липа, Калагривовы, деньги, все это завертелась в голове у ней, жизнь опротивила Ларе. Она стала сходить с ума. Ее тянуло бросить все знакомое и испытанное и начать что-то новое. В этом настроении она на Рождестве 1911 года пришла к роковому решению. Она решила немедленно расстаться с Калагривовыми и построить свою жизнь как-нибудь одиноко и независимо, а деньги, нужные для этого, попросить у Комаровского. Ларе казалось, что после всего случившегося и последовавших за этим лет ее отвоеванной свободы, он должен помочь ей по-рыцарски, не вступая ни в какие объяснения, бескорыстно и без всякой грязи. С этой целью она 27 декабря вечером отправилась в Петровские линии и, уходя, положила в муфту заряженный родин револьвер на спущенном предохранителе с намерением стрелять Виктора Ипполитовича, если он ей откажет, превратно поймет или как-нибудь унизит. Она шла в страшном смятении по праздничным улицам и ничего кругом не замечала. Задуманный выстрел уже грянул в ее душе в совершенном безразличии к тому, в кого он был направлен. Этот выстрел был единственное, что она осознавала. Она его слышала всю дорогу, и это был выстрел в Комаровского, в самое себя, в свою собственную судьбу. Виктора Ипполитовича не оказалось дома. Эмма Эрнестовна сказала, что он в гостях на елке, с адресом в руках. Лара сбежала по мрачной, живо ей все напоминавшей лестнице с цветными гербами на окнах и направилась в мучной городок к Свинтицким. Только теперь, во второй раз выйдя на улицу, Лара толком осмотрелась по сторонам. Была зима, был город, был вечер, была ледяная стужа. С колотящимся сердцем Лара шла по пустым улицам. В Камергерском Лара остановилась. «Я больше не могу. Я не выдержу», —
Почти вслух вырвалось у ней. Я подымусь и все расскажу ему. Овладев собой, подумала она, отворяя тяжелую дверь представительного подъезда. Красный от натуги, Паша, подперев щеку языком, бился перед зеркалом, надевая воротник и стараясь проткнуть подгибающуюся запонку в закрахмаленные петли манишки. Он собирался в гости и был еще так чист и неискушен, что растерялся, когда Лара, войдя без стука, застала его с таким небольшим недочетом в костюме. Он сразу заметил ее волнение. «Что с тобой? Что случилось?» — спросил он в тревоге, подбежав к ней навстречу. «Сядь рядом. Садись такой, как ты есть. Не принаряжайся, я тороплюсь. Мне надо будет сейчас уйти. Зажги свечу и потуши электричество». Лара любила разговаривать в полумраке при зажженных свечах. Паша всегда держал для нее про запас их нераспечатанную пачку. Он сменил огарок в подсвечнике на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. «Слушай, Патуля, — сказал Лара, — у меня затруднение. Надо помочь мне выбраться из них. Не пугайся и не расспрашивай меня, но расстанься с мыслью, что мы как все. Не оставайся спокойным, я всегда в опасности. Если ты меня любишь и хочешь удержать меня от гибели, не надо откладывать. Давай обвенчаемся скорее». «Но это мое постоянное желание. Скорее назначай день, я рад в любой, какой ты захочешь. Но скажи мне проще и яснее, что с тобой? Не мучай меня загадками». Но Лара отвлекла его в сторону, незаметно уклонившись от прямого ответа. Они еще долго разговаривали на темы, не имевшие никакого отношения к предмету Лариной печали. Тоня и Юра ехали в извозчичьих санках на елку к Свинтицким. Оба прожили 6 лет бок о бок, начало отрочества и конец детства. Они знали друг друга до мельчайших подробностей, у них были общие привычки, своя манера перекидываться короткими остротами, своя манера отрывисто фыркать в ответ. Так и ехали они сейчас, отмалчиваясь, сжав губы на холоде и обмениваясь короткими замечаниями, и думали каждый о своем. Недавняя сцена у Анны Ивановны обоих переродила. Они словно прозрели и взглянули друг на друга новыми глазами. Тоня, этот старинный товарищ, эта понятная, не требующая объяснения очевидность, оказалась самым недосягаемым и сложным из всего, что мог себе представить Юра. Оказалась женщина. И он преисполнился к ней тем горячим сочувствием и робким изумлением, которое есть начало страстям. То же самое с соответствующими изменениями произошло по отношению к Юре с Тоней. Юра думал, что напрасно все-таки они уехали из дому, как бы чего ни случилось в их отсутствие. И он вспомнил, узнав, что Анне Ивановне не хуже, они уже одетые к выезду, прошли к ней и предложили, что останутся. Она с прежней резкостью восстала против этого и потребовала, чтобы они ехали на елку. Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаившую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавшей на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало. Свеча горела на столе, свеча горела, шептал Юра про себя, начало чего-то смутного, не оформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой без принуждения. Оно не приходило. С незапамятных времен елки у Свинтицких
устраивали по такому образцу. В 10, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для молодежи и взрослых и веселились до утра. Юра и Тоня решили пройти поздороваться с хозяевами и мимоходом, раздеваясь, посмотрели в зал. Мимо жарко дышащей елки, опоясанной в несколько рядов струящимся сиянием, шурша платьями и наступая друг другу на ноги, двигалась черная стена прогуливающихся и разговаривающих, не занятых танцами. Внутри круга бешено вертелись танцующие. Их кружил, соединял в пары и вытягивал цепью сын товарища прокурора, лицеист Кока Корнаков. Он дирижировал танцами. Старики Свинтицкие расписывали номерки к подаркам, карточки с обозначением мест за ужином и билетики какой-то предполагавшейся лотереи. Им помогал Жорж, но часто сбивался в нумерации, и они раздраженно ворчали на него. Свинтицкие страшно обрадовались Юре и Тоне, они их помнили маленькими, не церемонились с ними и без дальних слов усадили за эту работу. Все то время, что они сидели со Свинтицкими, Лара была в зале. Хотя она была одета не по-бальному и никого тут не знала, она то давала безвольно, как во сне, кружить себя Коке Корнакову, то, как в воду опущенная без дела, слонялась кругом по залу. Лара уже один или два раза в нерешительности останавливалась и мялась на пороге гостиной в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее. Но он глядел в свои карты, которые держал в левой руке щитком перед собой, либо действительно не видел ее, либо притворялся, что не замечает. У Лары дух захватило от обиды. В это время из зала в гостиную вошла незнакомая Ларе девушка. Комаровский посмотрел на вошедшую тем взглядом, который Лара так хорошо знала. Польщенная девушка улыбнулась Комаровскому, вспыхнула и просияла. При виде этого Лара чуть не вскрикнула. Краска стыда густо залила ей лицо, у нее покраснели лоб и шея. «Новая жертва», — подумала она. Лара увидела, как в зеркале, всю себя и всю свою историю. Но она еще не отказалась от мысли поговорить с Комаровским и, решив отложить попытку до более удобной минуты, заставила себя успокоиться и вернулась в зал. Был первый или второй час ночи. У Юры стоял шум в ушах. После перерыва, в течение которого в столовой пили чай с птифурами, танцы возобновились. Когда свечи на елке догорали, их уже больше никто не сменял. Юра стоял в рассеянности посреди зала и смотрел на Тоню, танцевавшую с кем-то незнакомым. Танцуя с неизвестным кавалером и при повороте задевая засторонившегося и хмурившегося Юру, Тоня мимоходом шаловливо пожимала ему руку и выразительно улыбалась. При одном из таких пожатий платок, который она держала в руке, остался на Юриной ладони. Он прижал его к губам и закрыл глаза. Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной Тониной ладони, одинаково чарующей. Это было что-то новое в Юриной жизни, никогда не испытанное и остро пронизывающее сверху донизу. Детский наивный запах был задушевно разумен, как какое-то слово, сказанное шепотом в темноте. Юра стоял, зарыв глаза и губы в ладонь с платком и дыша им. Вдруг в доме раздался выстрел. Все повернули головы к занавеси, отделявшей гостиную от зала. Минуту длилось молчание, потом начался переполох. Все засуетились, закричали. Часть бросилась за Кокой Корнаковым на место грянувшего выстрела. Оттуда уже шли навстречу, угрожали, плакали и, споря, перебивали друг друга. «Что она наделала? Что она наделала?» — в отчаянии повторял Комаровский.
Толпа из гостиной вкатилась в зал. В середине, громко отшучиваясь и уверяя всех в своей совершенной невредимости, шел Корнаков, зажимая чистую салфеткой кровоточащую царапину на легко ссаженной левой руке. В другой группе, несколько в стороне и позади, вели за руки Лару. Юра обомлел, увидев ее. Та самая. И опять при каких необычайных обстоятельствах. И снова этот седоватый. Но теперь Юра знает его. Это видный адвокат Комаровский. Он имел отношение к делу об отцовском наследстве. Можно не раскланиваться. Юра и он делают вид, что не знакомы. А она? Так это она стреляла в прокурора. Наверное, политическая. Бедная. Теперь ей не поздоровится. Как она горделиво хороша. А эти тащат ее черти, уворачивая руки, как пойманную воровку. Но он тут же понял, что ошибается. У Лары подкашивались ноги, ее держали за руки, чтобы она не упала, и с трудом дотащили до ближайшего кресла, в которое она и рухнула. Юра подбежал к ней, чтобы привести ее в чувство, но для большего удобства решил сначала проявить интерес к мнимой жертве покушения. Он подошел к Корнакову и сказал: «Здесь просили врачебной помощи, я могу подать ее. Покажите мне вашу руку». «Ну, счастлив ваш Бог, это такие пустяки, что я не стал бы перевязывать. Впрочем, немного йоду не помешает». На Свинтицкой и Тони, быстро приблизившихся к Юре, не было лица. Они сказали, чтобы он все бросил и шел скорее одеваться. За ними приехали. Дома что-то неладное. Юра испугался, предположив самое худшее, и, позабыв обо всем на свете, побежал одеваться. Они уже не застали Анну Ивановну в живых, когда с подъезда в Сивцевом, сломя голову, вбежали в дом. Смерть наступила за 10 минут до их приезда. В это время Лара лежала в полубреду в спальне. Вокруг нее шептались Свинтицкие, доктор Дроков, прислуга. Пустой дом Свинтицких был погружен во тьму, и только в середине длинной анфилады комнат в маленькой гостиной горела на стене тусклая лампа, бросая свет вперед и назад вдоль этого сквозного в одну линию вытянутого ряда. По этому пролету, не как в гостях, а словно у себя дома, злыми и решительными шагами расхаживал Виктор Ипполитович. Комаровский рвал и метал. Разноречивые чувства теснились в его груди. Какой скандал и безобразие! Он был в бешенстве. Его положение было в опасности. Случай подрывал его репутацию. Надо было любой ценой, пока не поздно, предупредить, пресечь сплетни, а если весть уже распространилась, замять, затушить слухи при самом возникновении. Кроме того, он снова испытал, до чего неотразима эта отчаянная сумасшедшая девушка. Сразу было видно, что она не как все. В ней всегда было что-то необыкновенное. Однако как чувствительно и непоправимо, по-видимому, исковеркал он ее жизнь, как она мечется, как все время восстает и бунтует в стремлении переделать судьбу по-своему и начать существовать сызнова. Надо будет со всех точек зрения помочь ей, может быть, снять ей комнату, но ни в коем случае не трогать ее, напротив, совершенно устраниться, отойти в сторону, чтобы не бросать тени. А то ведь вот она какая, еще что-нибудь выкинет. Чего доброго. Чем дальше, тем все будет сложнее. Потребуются доказательства, что Лара целилась в него, а не в Корнакова. Но и этим дело не ограничится. Часть ответственности будет с Лары снята, но она будет подлежать судебному преследованию за оставшуюся часть. Разумеется, он всеми силами этому воспрепятствует. Если дело будет возбуждено, достанет заключение психиатрической экспертизы о невменяемости Лары в момент совершения покушения и добьется прекращения дела. За этими мыслями Комаровский стал успокаиваться. Ночь прошла.
Полосы света стали шнырять из комнаты в комнату, заглядывая под столы и диваны, как воры и ломбардные оценщики. Наведавшись в спальню и удостоверившись, что Ларе не стало лучше, Комаровский от Свинтицких поехал к своей знакомой, юристке и жене политического эмигранта Руфине Анисимовне Войт-Войтковской. Квартира в 8 комнат была теперь выше ее потребностей и ей непосредством. Она сдавала в наймы 2 комнаты. Одну из них, недавно освободившуюся, Комаровский снял для Лары. Через несколько часов Лару перевезли туда в лихорадочном жару и полуобморочном состоянии. У нее была нервная горячка. Руфина Анисимовна с первого взгляда не взлюбила свою больную квартирантку. Она считала Лару злостной симулянткой. Припадки Лариного бреда казались Руфине Анисимовне сплошным притворством. Комаровский был неузнаваем. Ничего не требовал, не напоминал о себе и даже не показывался. И, постоянно держась на расстоянии, благороднейшим образом предлагал свою помощь. Совсем другое дело было посещение Калагриева. Лара очень обрадовалась Лаврентию Михайловичу. «Что же это вы, матушка, затеяли, а? Кому нужны эти мелодрамы?» Он смолк и стал рассматривать пятна сырости на потолке и обоях. «Сыровато у вас, и долго это вы намерены болтаться между небом и землей? Здесь ведь не бог весть какое раздолье. Эта Войтесса, между нами говоря, порядочная дрянь. Я ее знаю. Переезжайте, довольно вам валяться, поболели, и ладно, пора подниматься. Перемените комнату, займитесь предметами, кончайте курсы. Есть у меня тут один художник знакомый, он уезжает на 2 года в Туркестан, у него мастерская разгорожена переборками, и, собственно говоря, это целая небольшая квартира. Кажется, он готов передать ее вместе с обстановкой в хорошие руки. Хотите, устрою? И затем вот что. Позвольте уж, я по-деловому. Я давно хотел, это моя священная обязанность. С тех пор, как Липа... Ну, в общем, тут вот небольшая сумма, наградные за ее окончание. Нет, нет, нет, позвольте, позвольте. Нет, прошу вас, не упирайтесь. Извините, пожалуйста». И, уходя, он заставил ее, несмотря на ее возражения, слезы и даже что-то вроде драки, принять от него банковский чек на 10 тысяч. Много горя было с Пашею. Пока Лара серьезно хворала, его не допускали к ней. Что должен был он почувствовать? Лара хотела убить человека по Пашиным понятиям безразличного ей. А потом очутилась под покровительством этого человека, жертвы своего неудавшегося убийства. И это все после памятного их разговора рождественской ночью при горящей свече. Если бы не этот человек, Лару бы арестовали и судили. Он отвел от нее грозившую ей кару. Благодаря ему она осталась на курсах, цела и невредима. Паша терзался и недоумевал. Когда ей стало лучше, Лара вызвала Пашу к себе. Она сказала: «Я плохая. Ты не знаешь меня, я когда-нибудь расскажу тебе. Мне трудно говорить, ты видишь, я захлебываюсь от слез, но... Брось, забудь меня, я тебя не стою». Чтобы избавить Пашу от пятнающей привязанности,